0: работать. Тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение главы государства, сегодня доложил, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые буквально вот сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определяться в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не с кабинетов, а в поля, выйдут все хозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
1: Важный сигнал.
2: Цари на бумаге, нищие в реальности. Белстат опубликовал свежую статистику зарплат ко дню работника торговли. Люди устроили флешмоб. Белстат опубликовал данные ко дню работников торговли. По информации ведомства, в сфере торговли сегодня работают более чем 675,5 тысяч человек. Это более 16% всех занятых в экономике Беларуси. В первой половине текущего года средняя начисленная зарплата в розничной торговле составила 2346 рублей. В сфере общественного питания средняя зарплата до вычета налогов достигла 2113 рублей. При этом работников общепита в стране остро не хватает, и проблема кадрового голода в этой сфере может стать хронической. Происходит это на фоне увеличения набора в профильные колледжи и лицеи. По словам экспертов, одна из причин острого дефицита кадров в общепите – отток работников, в том числе за границу. И эта проблема будет усугубляться, говорит экономист Анастасия Лузгина.
3: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
2: Одни из самых востребованных рабочих специальностей на рынке труда – повара и официанты. На многих предприятиях общественного питания не заполнены вакансии барменов и кондитеров. Но в белорусском общепите не хватает не только рабочих рук. Как рассказала представитель Белгосуниверситета пищевых и промышленных технологий Татьяна Балашенко, в стране почти 12 тысяч вакансий заведующего производством и около 600 завпроизводством школьной столовой.
4: Это актуальная проблема. Мы выяснили, что из 124 заявок от комбинатов школьного питания удовлетворили 21%. Не хватает выпускников, и эта глобальная проблема должна решаться в комплексе совместными усилиями.
2: Балашенко добавила, что оптимальный выход – целевая подготовка специалистов. Что касается зарплат, то, по словам самих работников общепита и торговли, они оставляют желать лучшего, особенно в регионах. Жительница Борисова рассказала, что работы с достойной оплатой в городе нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
5: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
2: В комментариях многие пользователи пишут, что зарплаты, которые публикует Белстат, далеки от реальности. Многие признаются, что такие цифры видят только на бумаге, а в жизни все намного скромнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, к какому уровню отношений с арабскими странами стремится Беларусь.
7: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иордании. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений. И хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В Госдуме посоветовали владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак. На фоне регулярных атак дронов владельцы маркетплейсов должны складываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и организации протестных настроений.
9: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
8: Утром 24 июля гендиректор Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаке ВСУ на логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной заводе и Симферополе. По ее словам, часть площадей и товаров удалось сохранить, пострадавших предварительно нет. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о трех пострадавших.
10: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало три человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
8: В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складам маркетплейсов в Котовске, Тамбовской области и подмосковной Электростаре. А в среду 22 июля атаки беспилотников подверглись логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. В результате атак несколько человек погибли, десятки пострадали. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
11: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
8: При этом предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
12: В России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
8: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал коммерсант на основе открытых данных. Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, в последнее время российские регионы атакуют практически каждый день, а к системе ПВО страны все больше вопросов. При этом военные аналитики уверены, что ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты по территории России. Это дело времени, а значит, что безопасного места в стране не останется.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
14: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
13: Ага, почти 40.
14: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
15: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
14: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
15: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес – это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
14: Ну да, лес никто не пашет.
15: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
14: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
15: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
14: А грибница – это же огромная сеть под землей.
15: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
14: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
15: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
14: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
15: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
14: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
15: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
14: Угу.
15: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
14: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
15: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
14: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
15: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешняя гамма излучения в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
14: А съеденный гриб или рыба?
15: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
14: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
15: из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
14: А, по химии помню.
15: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
14: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
15: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
14: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
15: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
14: То есть он не пробивает насквозь?
15: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
14: Разрывая клетки изнутри?
15: Да. Врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
14: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
15: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда. В результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
14: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
15: И слей воду.
14: Да-да, или высуши на зиму. Ну или в конце концов выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
15: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
14: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
15: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
14: Жесть. Осушка.
15: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
14: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
15: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
14: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос: если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
15: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
14: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
15: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
14: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
15: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
14: Это как работает?
15: Приезжает скупщик в полесскую деревню, берет чернику, фон которой, скажем, 800 беккерелей, везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
14: И он туда засыпает грязную ягоду.
15: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 беккерелей. Все это тщательно перемешивается.
14: А, и загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
15: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 беккерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
14: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
15: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.

0: биологически чистого продукта.
1: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
0: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
1: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
0: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
1: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
0: Да. Он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
1: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
0: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
1: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
0: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
1: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
0: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
1: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
0: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
1: Щитовидка страдает в первую очередь.
2: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
1: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
2: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
1: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
2: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
1: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
2: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
1: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось, Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде, и все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы, и лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о задачах развития цифровизации финансового сектора.
5: Мы постепенно увеличиваем в нашем пайплайне количество проектов, которые надо реализовать, начиная от системы мгновенных платежей КРОК, заканчивая внедрением криптобанков. И задача банков, задача финансового сообщества сейчас заключается в том, чтобы

0: оперативно реализовать все эти инициативы где-то национального банка, где-то отдельных коммерческих банков, которые позволят, сделать нашу систему устойчивее, перейти в значительной степени все-таки в безнал, потому что, несмотря на то, что по количеству операций у нас безнал уже занимает доминирующую долю, более 90%, но по объему в деньгах мы еще находимся на уровне менее 75%, и есть большой люфт еще для того, чтобы этот показатель увеличить.
1: Сигнал. Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediameter by, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
2: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
1: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
3: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
1: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
4: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
1: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
5: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
1: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Губернатор Брестской области Петр Пархомчик о своем докладе президенту.
8: Состоялся доклад президента нашей страны о результатах работы в Брестской области за первые полугодие текущего года. Ну, доложил, что все поставленные задачи правительством и президентом Брестской области обеспечены на 100%. То есть все виды экономики, все виды подразделений имеют положительную динамику к уровню прошлого года. Ну, для примера скажу, что внутренний региональный продукт, как основной обобщающий экономический показатель, по итогам 6 месяцев вырос на 103,2%. Напомню, за 5 месяцев было 102,9%. Хорошо сработало сельское хозяйство, динамика роста составила 105,3%. Это лучший результат в нашей стране, что радует, конечно, наших аграриев и радует лично меня. Хорошо сработала промышленность, но по промышленности, наверное, я отдельно потом доложу, потому что президент очень, скажу, тщательно интересовался, что происходит в промышленности. Динамика тоже великолепная, к уровню прошлого года составила 105,5%. Ну и самое главное, будущее нашей области – это инвестиции. Они тоже выросли на 103%. Напомню, что у нас очень хорошие результаты по инвестициям были в 2024-2025 году. Мы вышли на уровень 7 миллиардов инвестиций в среднем в 2024-2025 году. Ну а сейчас вот эта динамика сохраняется. Есть большое количество инвестиционных проектов, которые, в принципе, создают будущую экономику Брестской области.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
10: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
9: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
10: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
9: Фу, да они и так все это решают.
10: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
9: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это… Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
10: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
9: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
10: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
9: А в чем тогда?
10: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
9: Слушай, но… Я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
10: Очень просто.
9: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
11: Я не буду отрицать, что процесс подсчета — это черный ящик. Я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
9: Какой еще фактор?
11: Человеческий. Комиссия — это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
9: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
11: И показали, что их много.
9: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так? Им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
11: Да потому что?
9: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
11: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
9: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
11: Связано и еще как.
9: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
11: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
9: Ой.
11: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
9: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
11: Ну дождалась же.
9: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
11: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
9: Я смотрю реалистично.
10: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
9: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта, это просто насмешка над понятием гражданского долга.
10: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
9: Рутина.
12: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
9: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
12: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
9: Ага.
12: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
9: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
13: Но это паранойя уже.
9: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
13: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
9: Опять геополитика.
13: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
9: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
13: Угу.
9: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
13: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
9: Угу.
12: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
9: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
11: Уезжают далеко не все.
14: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
11: Я согласен, отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
14: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
11: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
9: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
15: Да, предлагаю.
9: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
15: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
9: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра Андрей Янушко об открытии нового корпуса в медицинском учреждении.
16: Улучшение диагностической базы нашего центра и улучшение логистики и оказания медицинской квалифицированной помощи пациентам с экстренной патологией, особенно пациентам в состоянии кардиогенного шока. С открытием этого корпуса Гродненская область и жители Гродненской области получили новую возможность в суперсовременной диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. И кроме этого, в настоящий момент мы можем квалифицированно оказывать медицинскую помощь пациентам с острой сердечной патологией гораздо быстрее, чем мы это делали ранее.
6: Важный сигнал.
1: Цари на бумаге, нищие в реальности. Белстат опубликовал свежую статистику зарплат ко дню работника торговли. Люди устроили флешмоб. Белстат опубликовал данные ко дню работников торговли. По информации ведомства, в сфере торговли сегодня работают более чем 675,5 тысяч человек. Это более 16% всех занятых в экономике Беларуси. В первой половине текущего года средняя начисленная зарплата в розничной торговле составила 2346 рублей. В сфере общественного питания средняя зарплата до вычета налогов достигла 2113 рублей. При этом работников общепита в стране остро не хватает, и проблема кадрового голода в этой сфере может стать хронической. Происходит это на фоне увеличения наборов в профильные колледжи и лицеи. По словам экспертов, одна из причин острого дефицита кадров в общепите – отток работников, в том числе за границу. И эта проблема будет усугубляться, говорит экономист Анастасия Лузгина.
17: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
1: Одни из самых востребованных рабочих специальностей на рынке труда – повара и официанты. На многих предприятиях общественного питания не заполнены вакансии барменов и кондитеров. Но в белорусском общепите не хватает не только рабочих рук. Как рассказала представитель Белгосуниверситета пищевых и промышленных технологий Татьяна Балашенко, в стране почти 12 тысяч вакансий заведующего производством и около 600 завпроизводством школьной столовой.
18: Это актуальная проблема. Мы выяснили, что из 124 заявок от комбинатов школьного питания удовлетворили 21%. Не хватает выпускников, и эта глобальная проблема должна решаться в комплексе совместными усилиями.
1: Балашенко добавила, что оптимальный выход – целевая подготовка специалистов. Что касается зарплат, то, по словам самих работников общепита и торговли, они оставляют желать лучшего, особенно в регионах. Жительница Борисова рассказала, что работы с достойной оплатой в городе нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
19: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
1: В комментариях многие пользователи пишут, что зарплаты, которые публикует Белстат, далеки от реальности. Многие признаются, что такие цифры видят только на бумаге, а в жизни все намного скромнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о главной особенности уборочной этого сезона.
4: Как мне докладывают, в большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом году. Есть определенные опасения, правда, за Брестскую область. Ну, мне кажется, здесь больше неточностей, нежели каких-то опасений. По сравнению с 25-м годом на 2 недели, возможно, задержится развитие кукурузы. И, естественно, уборка кукурузы на зерно прежде всего. Но должен сказать, что на сегодняшний день мы достаточно точно определились по объемам посевных площадей и уборке зерновых, колосовых, рапса, кукурузы и так далее. Оптимальные севообороты – ну, может быть, в Витебской области надо что-то будет подкорректировать, и в восточных областях нашей Беларуси. А так, вообще, севообороты нормальные, с объемами мы определились точно. Это позволило нам, как вы видите, от озимого ячменя до уборки кукурузы на зерно, растянуть уборочную кампанию примерно на 3-3,5 месяца. То, что раньше было сконцентрировано меньше, чем в месяц, все мы убирали, когда меньше рапса было, а зимой ячменя не было, мы убирали все в августе месяце. С первой декады до начала сентября. Ну, практически в один месяц. Так, Михаил Иванович? Да, а сейчас нам вот эти посевы озимого рапса, озимого ячменя особенно, позволяют растянуть во времени нашу уборочную компанию. Но параллель это сохраняется. Параллельно мы с травянистых трав заготавливаем корма. И это создает определенное напряжение. Есть и другие культуры, которые предстоит убирать в это время. Тот же лен. В сентябре подключится свекла.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
21: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть!
22: Минская трасса. Смотрите, встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. Ай, ты красавчик ты наш.
20: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапыми там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
23: Вот так, перед Осиповичами, дядя Миша ходит. О, беги сюда.
24: Красавец.
23: Бежи ко мне.
24: Наверное, хочет перебегнуть.
23: Полетел. Надо ехать.
20: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
25: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
20: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
25: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь большой компанией, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, в выигрышной позиции. Второе – начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. То есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
20: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов?
0: А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
1: Раскрыли подробности гибели сварщика в Лиде. 52-летний сварщик находился внутри цистерны, когда там произошла вспышка газовоздушной смеси. Взрыв сместил внутреннюю перегородку, которая насмерть придавила мужчину. Его 23-летнего напарника взрывной волной сбросило с верхней платформы. Парень серьезно не пострадал. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что незадолго до инцидента в цистерне устраняли протечку с использованием баллонов монтажной пены. Однако после этого дегазация резервуара не проводилась. Обязательный технологический отбор проб воздуха на наличие взрывоопасных веществ не осуществлялся, а наряд допуск на проведение огневых работ должностным лицом не оформлялся. В отношении 63-летнего начальника ремонтной мастерской возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет колонии. В Мостовском районе украли около 30 килограммов меда прямо из ульев. По версии следствия, 50-летний житель деревни Зарудавье прокрался на чужую пасеку и вытащил из ульев 14 рамок с медом, общим весом 28 килограммов. Ущерб пчеловоду оценили в 626 рублей. Задержанный признался, что часть похищенного меда съел сам, а оставшиеся продал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Нашествие диких оленей заметили в Рассонском районе. Возле деревни Красный Бор огромное стадо оленей мирно паслось на открытой местности. Одновременно на поле можно было увидеть десятки грациозных животных. Однако местные жители жалуются, что такое соседство доставляет немало проблем. По их словам, олени заходят в деревни и вытаптывают огороды, объедают ягодники и молодые деревья, а также выходят на трассы, создавая серьезный риск ДТП. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
6: Из первых уст.
7: Заместитель начальника управления методологии защиты персональных данных Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь Надежда Швед о том, где можно и нельзя устанавливать видеонаблюдение.
2: Ситуация, когда видеонаблюдение осуществляется в таких чувствительных сферах, на практике достаточно много. Проектом закона предлагается закрепить места, где видеонаблюдение, аудионаблюдение не допускается. Эти места касаются такой особо чувствительной сферы для граждан. Это, например, места для переодевания, примерочные, туалеты и иные подобные места. Также ряд норм касается закрепления осуществления видеонаблюдения на рабочих местах. В частности, определяется, что видеонаблюдение допустимо в местах с повышенной опасностью при работе с материальными ценностями, а также при непрерывном приеме граждан.
6: Важный сигнал.
1: Россия снова включила. Украина зафиксировала работу ретрансляторов для дронов в Беларуси. Ранее о них говорил Зеленский. Как пишут украинские телеграм-каналы, в Беларуси снова работают ретрансляторы, которые в режиме онлайн корректируют полет российских дронов и помогают атаковать украинские города. Сообщается, что они расположены вдоль всей белорусско-украинской границы. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
3: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
1: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока что сделано не было. До этого советник украинского Минобороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
5: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
1: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
8: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
1: 29 июня на Украине заявили, что зафиксировали работу в Беларуси одного из ретрансляторов, который Россия использует для корректировки ударов дронов по стране. Как пишет Wall Street Journal, Владимир Путин шантажирует Александра Лукашенко с целью открытия второго фронта против Украины с белорусской территории. По данным издания, Россия также ищет юридическую основу, чтобы привлечь граждан Беларуси к своим вооруженным силам через конструкцию союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
4: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте – воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
11: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
10: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
11: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
10: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
11: Угу, просто съедается.
10: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
11: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
10: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
11: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
10: Ну, есть такое, да.
11: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
10: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
11: В смысле?
10: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
11: Жесткая оптимизация?
10: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
11: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
10: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
11: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
10: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
11: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
10: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
11: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
10: Да-да-да.
11: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
10: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
11: От 2000 это...
10: 700 рублей.
11: Да, 700 рублей.
10: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
11: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
10: Штраф за бедность. Звучит мощно.
11: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
10: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
11: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
10: А качественная прослужила бы лет 5-7.
11: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
10: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
11: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
10: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
11: Ну да, около 300 тысяч человек.
10: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
11: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
10: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
11: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
10: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
11: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
10: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
11: Ой, нет.
10: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
11: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
10: И он берет технику в рассрочку.
11: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
10: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
11: Угу, формально.
10: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
11: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
10: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
11: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
10: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
11: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
10: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
11: Огороды?
10: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
11: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
10: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
11: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
10: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
11: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес.

0: повышение.
1: У него есть хоть какие-то рычаги?
0: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
1: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
0: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
1: Правило не раскачивать лодку?
0: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
1: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
0: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
1: Нулевой баланс?
0: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
1: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
0: Угу.
1: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
0: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
1: Гормоном стресса.
0: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
1: До следующей получки.
0: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
1: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
0: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
1: Детям.
0: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
1: Они видят, как товары возвращаются на полки.
0: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
1: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
0: Да, замаскированная под стабильность.
1: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
0: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
1: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Бюджетные мили Центробанк прогнозирует рекордную дыру 8 триллионов рублей. Спасать казну будут за счет госбанков. Центробанк впервые признал, что по итогам этого года дефицит может оказаться почти вдвое выше официального прогноза правительства и достичь рекордных 8 триллионов рублей. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, регулятор уже закладывает в свои расчеты значительно больший дефицит, чем тот, который сейчас прописан в федеральном бюджете.
4: Главный вопрос сейчас не где занять 1,5 триллиона рублей, а хватит ли этого. Если военные расходы продолжат расти, потребность

0: в новых заимствованиях может увеличиться уже в ближайшие месяцы.
1: Пока правительство не раскрывает, насколько вырастут расходы, но Госдума уже разрешила Кабмину увеличивать траты и госзаимствования без дополнительного согласования с депутатами. На этом фоне Минфин начал искать новые источники денег. Ведомство зарегистрировало сразу два крупных выпуска облигаций федерального займа – почти на 1,5 триллиона рублей. Аналитик Иван Петров считает, что покупать их будут прежде всего крупные госбанки, фактически кредитуя бюджет.
2: Если дефицит бюджета действительно приблизится к 8 триллионам рублей, правительству придется либо еще активнее занимать деньги, либо сокращать часть расходов, пока власти делают ставку именно на рост государственного долга.
1: При этом привлекать деньги на открытом рынке становится все сложнее. Последние аукционы по размещению госдолга оказались провальными. Часть вообще пришлось отменить, а спрос инвесторов оказался значительно ниже ожиданий, говорит финаналитик Алексей Смирнов.
3: Когда основными покупателями госдолга становятся государственные банки, деньги фактически перекладываются из одного государственного кармана в другой. Это может закрыть текущую потребность бюджета, но само по себе проблему дефицита не решает.
1: По данным профильных журналистов, расходы на СВО в этом году могут превысить первоначальный план еще на 4-5 триллионов рублей. На этом фоне Центробанк прогнозирует, что дефицит бюджета может вырасти до рекордных 8 триллионов рублей, максимального значения за всю современную историю России в абсолютном выражении.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет, и первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
7: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
6: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
8: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
6: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
9: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
6: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Бойня за парковку. В Гродно из-за машины на тротуаре женщину чуть не растерзал водитель-нарушитель. Возле Гродненского медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке.
11: Я вызываю ГАИ. Раз и навсегда проясним ситуацию.
12: Выйди отсюда, выйди отсюда, потому что я вызову 102.
10: По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета.
12: Какая-то курва, это она не может проехать на велосипеде, потому что здесь я поставила машину. Ну это какой-то, понимаешь? Она меня уже просто и мне хочется ей рыло набить просто.
10: На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки, говорит автор видео.
11: Закончилось тем, что приехала ГАИ, и этой дамочке все-таки выписали штраф. Но вопрос уже совсем в другом.
10: В Беларуси вопросы остановки, стоянки и принудительной эвакуации транспортных средств жестко регламентированы правилами дорожного движения и кодексом об административных правонарушениях. После инцидента автор обращения публично задала вопрос руководству учреждения.
11: У меня вопрос к руководству медуниверситета. Вам комфортно, когда ваши работники матерятся, грубят, врут сотрудникам милиции, ставят машину, мешая пешеходам? Вы готовы отвечать за поведение своих сотрудников? Или для вас это норма?
10: Случаи, когда автомобиль припаркован неправильно и мешает другим участникам дорожного движения, в Беларуси не редкость. Если вы стали свидетелем чужого нарушения, самоуправство строго запрещено. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, отмечает юрист Илья Дунаев. Он назвал юридически правильный алгоритм действий.
13: Позвоните в ГАИ или местное РУВД. Сообщите о факте грубого нарушения правил парковки, мешающего проезду или пешеходам. Если автомобиль припаркован на зеленой зоне, помимо ГАИ можно обратиться в ЖУ, местный исполнительный комитет или милицию. Сотрудники ГАИ или эвакуационной службы примут вызов и, если экипаж свободен, оперативно эвакуируют мешающий автомобиль на штрафстоянку.
10: По словам юристов, за парковку на зеленой зоне предусмотрен серьезный штраф. Для физических лиц – до 10 базовых величин, для ИП – до 25 базовых величин, а для юридических лиц – до 50 базовых величин. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко о том, к какому уровню отношений с арабскими странами стремится Беларусь.
15: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иордании. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием, встречаясь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений. И хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Мамы в шоке. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Уже известны все цены. Подготовка школьников к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. Такие ориентировочные суммы озвучили официальные источники. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
16: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
6: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
17: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочная стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
6: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
18: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
6: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить ползарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Губернатор Брестской области Петр Пархомчик о своем докладе президенту.
19: Состоялся доклад президента нашей страны о результатах работы в Брестской области за первые полугодие текущего года. Ну, доложил, что все поставленные задачи правительством и президентом Брестской области обеспечены на 100%. То есть все виды экономики, все виды подразделений имеют положительную динамику к уровню прошлого года. Ну, для примера скажу, что внутренний региональный продукт, как основной обобщающий экономический показатель, по итогам 6 месяцев вырос на 103,2%. Напомню, за 5 месяцев было 102,9. Хорошо сработало сельское хозяйство, динамика роста составила 105,3. Это лучший результат в нашей стране, что радует, конечно, наших аграриев и радует лично меня. Хорошо сработала промышленность, но по промышленности, наверное, я отдельно потом доложу, потому что президент очень, скажу, тщательно интересовался, что происходит в промышленности. Динамика тоже великолепная, к уровню прошлого года составила 105,5%. Ну и самое главное, будущее нашей области – это инвестиции. Они тоже выросли на 103%. Напомню, что у нас очень хорошие результаты по инвестициям были в 2024-2025 году. Мы вышли на уровень 7 миллиардов инвестиций в среднем в 2024-2025 году. Но сейчас вот эта динамика сохраняется. Есть большое количество инвестиционных проектов, которые, в принципе, создают будущую экономику Брестской области.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Денег больше нет. Чтобы сэкономить бюджет для армии, президент пустил под нож науку и медицину. Больше всех досталось космосу. Проекты технологического лидерства России, которые запустил Владимир Путин, обещая достичь суверенитета, столкнулись с радикальным сокращением финансирования на фоне проблем федерального бюджета и рекордных расходов на армию. Из 324,5 миллиардов рублей, заложенных в закон о бюджете 2025, 8 ключевых проектов президента получили в реальности лишь около 202 миллиардов рублей, то есть почти на 38% меньше, подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
20: Наиболее радикальный секвестр претерпел проект космических технологий. Из запланированных 10 миллиардов рублей он не получил ни копейки. Более чем в 4 раза были урезаны расходы на нацпроект средства производства и автоматизации, в рамках которого планировалась разработка отечественных станков и роботов с целью войти в топ-25 стран по роботизации промышленности.
4: По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, почти на 40% относительно плана уменьшились траты на проекты «Новые материалы» и «Химия», а также промышленная и транспортная мобильность. Расходы на разработку лекарств и отечественного медоборудования в рамках проекта «Сбережение здоровья» сократились более чем на 15%, а на проект «Продовольственная безопасность» почти на 7%. Сокращение связано как с неготовностью самих проектов, так и с недополучением доходов, отмечает экономист Александр Кравцов.
21: Хотя в прошлом году правительство повысило налог на прибыль, утильсбор ввело дифференцированную шкалу НДФЛ, сборы в бюджет оказались на 3 триллиона рублей ниже плана, а дефицит превысил 5,5 триллионов рублей. При этом сохранился высокий уровень расходов на финансирование оборонных направлений.
4: Единственным технологическим нацпроектом, получившим полное финансирование и даже чуть больше плана, стало развитие беспилотников. На него закладывали более 32,5 миллиардов рублей, а потратили более 35,5 миллиардов. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
22: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
0: По словам экспертов, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediometer.by, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
2: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
6: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
3: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, про, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
6: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
23: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
6: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
24: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
6: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку, гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
1: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
0: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
1: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
0: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
5: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
0: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником, членовредителем, задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
4: 2.
7: До.
4: 3.
7: Тин.
4: 4.
7: Чар.
4: 5.
7: Пач.
4: 6.
7: Че.
4: 7.
7: Сат.
4: 8.
7: Ат.
4: 9.
7: Но.
4: 10.
7: Дас.
4: Учим пакистанский
8: авось пригодится.
4: Важный сигнал.
6: Россия снова включила. Украина зафиксировала работу ретрансляторов для дронов в Беларуси. Ранее о них говорил Зеленский. Как пишут украинские телеграм-каналы, в Беларуси снова работают ретрансляторы, которые в режиме онлайн корректируют полет российских дронов и помогают атаковать украинские города. Сообщается, что они расположены вдоль всей белорусско-украинской границы. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
9: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
6: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока что сделано не было. До этого советник украинского Минобороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
11: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
6: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
12: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
6: 29 июня на Украине заявили, что зафиксировали работу в Беларуси одного из ретрансляторов, который Россия использует для корректировки ударов дронов по стране. Как пишет Wall Street Journal, Владимир Путин шантажирует Александра Лукашенко с целью открытия второго фронта против Украины с белорусской территории. По данным издания, Россия также ищет юридическую основу, чтобы привлечь граждан Беларуси к своим вооруженным силам через конструкцию союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Министр обороны Виктор Хренин о военно-политической обстановке, сложившейся вокруг Беларуси.
13: Ну, если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вбросы, и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Минимальное количество учений, всего одно. На сопредельных странами проходит минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий, подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождение точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот чем сейчас занимаются вооруженные силы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Новости союзного государства.
10: Полыхает полстраны. Склад Wildberries атакован в Екатеринбурге. Налет дронов пережили еще Белгород, Энгельс и Луганск.
15: Только что взорвался дрон. Был взрыв.
16: На наших глазах взорвали НПЗ.
10: С каждым днем регионы погружаются в тотальный логистический и военный хаос. Карта ударов беспилотников расширилась от приграничья до Урала.
17: И вновь утро недоброе. Дорогие предприниматели, дорогие друзья, дорогие... Кто мне на меня подписан, не подписан. Сегодня ужасная новость. Горит склад Питера. Точнее, горят склады Питера. И это уже 4-й или 5-й склад. Я уже сбился со счета даже. Просто сил и терпения нам.
10: Минувшая ночь превратилась в ад для нескольких регионов России. В Энгельсе Саратовской области атакован район военного аэродрома стратегической авиации и штаб бомбардировочной дивизии. В Ростовской области под удар попали коммерческие и складские помещения, а в Белгородской и Луганской областях полыхают логистические узлы. Самым дальним и болезненным ударом стала атака на крупный распределительный центр маркетплейса Wildberries в Екатеринбурге. Изменения в географии и целях ударов оценивает военный эксперт Михаил Самсонов.
25: Украина системно выбивает двойную инфраструктуру. Энгельс – это стратегические ракетоносцы, которые бомбят украинские города. А склады в Ростове, Белгороде и Екатеринбурге – это нервная система снабжения как армии, так и российской экономики. География ударов показывает, безопасных зон в европейской части России больше не существует. ПВО просто не способно закрыть объекты такой протяженности.
10: Удары по логистике Wildberries и топливным терминалам нанесли прямой удар по качеству жизни обычных граждан. Продавцы теряют миллиарды, а маркетплейсы заранее сняли с себя ответственность за военные риски. В соцсетях нарастает глухое раздражение. Записью из екатеринбургского паблика делится местный предприниматель Артем.
17: Просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательства перед фабрикой, швеями, там, заводами, понимаете, перед банками. Просто куча обязательств как предпринимателю. Понимаете, как это сложно.
10: Экономические и социологические последствия атак на гражданскую логистику анализирует социолог и публицист Игорь Эйдман.
26: Мы наблюдаем переломный момент. Издание The Economist фиксирует, уровень доверия к правительству и ТВ рухнул почти вдвое. Когда у населения исчезает бензин на АЗС, а следом горят склады, где они заказывали бытовые вещи, картинка из телевизора окончательно расходится с реальностью. Это порождает не просто страх, а нарастающее раздражение, с которым Кремлю уже невозможно бороться привычной пропагандой.
10: Страна погружается в состояние, когда черные столбы дыма и уничтоженная инфраструктура становятся ежедневной нормой, а обещания безопасности от чиновников больше не работают. Только за одну неделю дроны уничтожили около 15% складских мощностей крупнейшего маркетплейса России.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
14: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно для того, чтобы страна была с хлебом и мясом.
23: Уважаемые товарищи, наша встреча в таком широком формате носит практически традиционный характер, потому что в эту пору уборка урожая – одна из самых важных тем нашей страны. Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить. А чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы без кормов, а госзаказ был выполнен, нужно каждому отработать на своем месте достойно и без всяких сбоев.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
18: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
3: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
18: Давай.
3: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
18: Угу.
3: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
18: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
3: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
18: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
3: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
18: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
3: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
18: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
3: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
18: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
3: А если брать нормальные вещи?
18: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
3: Ого.
18: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
3: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
18: Угу.
3: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
18: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
3: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
18: Так.
3: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
18: Ну и рубашки.
3: Да, три рубашки – это 105-180 рублей.
18: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
3: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
18: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
3: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
18: Вот.
3: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
18: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
3: Согласен. Звучит как статусная вещь.
18: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
3: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Озон, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
18: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
3: Полиэстер.
18: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
3: Ну да, ткань протирается.
18: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3x в течение года.
3: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
18: А там цены уже другие.
3: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
18: Вот именно. И это только половина беды.
3: Почему?
18: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
3: Ты имеешь в виду спортивную форму?
18: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
3: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
18: Угу.
3: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
18: А еще кроссовки нужны.
3: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
18: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
3: Какой?
18: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, ну максимум 2 урока физкультуры.
3: Да, она мгновенно становится серой.
18: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
3: Их нужно покупать пачками.
18: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
3: Скрытые платежи.
18: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
3: Это на год от 45 до 90 рублей.
18: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
3: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
18: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
3: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
18: Угу.
3: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
18: Расскажи подробнее, как это выглядит.
3: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
18: То есть рюкзак.
3: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
18: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
3: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
18: Появляются новые предметы, да.
3: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
18: О, да.
3: чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
18: Действительно.
3: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
18: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
3: И я предвижу аргумент, что смартфон — это была

0: технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
1: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
0: Каким же?
1: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование, знаменитое постановление номер 713.
0: Да, постановление работает.
1: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
0: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
1: Угу.
0: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
1: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
0: Проблема гораздо глубже.
1: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
0: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
1: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
0: Зарплаты тоже нужно повышать.
1: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
0: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
1: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
0: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
1: Угу.
0: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
1: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
0: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
1: Это дает чистую экономию до 20-25%.
0: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
1: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
0: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
1: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
0: Покупать бэушную форму?
1: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
0: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
1: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
0: Размажьте эти траты.
1: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
2: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный

0: расчет, не скупайте все в первый же день и услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
4: Мишка! Мишка! Смотри! Скажи, что ты?
5: Обалдеть.
6: Минская трасса. Смотрите, встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. А ты красавчик ты наш.
3: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапыми там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
7: Вот так, перед Осиповичами. Дядя Миша ходит. О, беги сюда.
8: Красавец.
7: Бежи ко мне. Наверное, хочешь перебегнуть. Полетел. Надо ехать.
3: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
9: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
3: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
9: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь в большой компании, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, ну, так сказать, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, так сказать, выигрышные позиции. Второе, начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят. Отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. Ну, то есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
3: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Беларуси. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
10: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
3: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
11: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
12: Видишь, санкции на пользу пошли.
11: Да.
12: Как я говорю, что вы плачетесь?
3: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
5: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
3: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Свежая кровь для СВО операторов дронов, вопреки обещаниям Минобороны, продолжает переводить в штурмовики. Парням по-прежнему обещают службу операторами беспилотников, но после обучения переводят в штурмовые подразделения, написала в письме в редакцию мать 33-летнего контрактника Владислава Архипова Наталья.
12: В военкомате сыну объяснили, что операторов дронов не переводят в другие подразделения. Именно поэтому он и подписал контракт.
13: По ее словам, в военкомате сына убеждали, что операторов БПЛА в штурмовики не переводят, а вся информация в соцсетях об этом – вранье.
12: Он не проходил срочную службу и не имеет военной подготовки. После обучения оператором дрона его через несколько дней перевели в штурмовую роту на должность штурмовика.
8: Однако, как рассказывает женщина, после короткого курса подготовки все изменилось. Сейчас женщина добивается проверки этого решения и уже обратилась в военную прокуратуру. История Архипова далеко не единственная, говорит военный юрист Сергей Кривенко. По его словам, его коллеги регулярно сообщают о похожих случаях.
14: Обещания Минобороны и приказы Белоусова на бумаге – это лишь приманка для вербовки. На уровне командиров, полков и бригад на передовой действуют совершенно иные законы. Командирам нужно закрывать дыры в отчетах по мясным штурмам прямо сейчас. Никакая военная прокуратура не успевает вмешаться до того, как человека отправят на убой. Подписание контракта на безопасную специальность сегодня – это гарантированный обман.
8: По данным юристов, несмотря на публичное заявление Минобороны, операторов беспилотников продолжают переводить в штурмовые подразделения. А правозащитники призывают не доверять обещаниям, которые дают в военкоматах при подписании контрактов. Потом изменить что-то уже крайне сложно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Уполномоченный представитель президента в Гродненской области Василий Герасимов о том, как работает вверенный ему регион.
16: Неготовность зерноуборных комбайнов выявлена в 9. Это где-то второй снизу, условно.
17: Хорошо. Да?
16: В зависимости от теперь, позиции, хуже или...
17: Я понял, почему вы не говорите про Гродненскую область, здесь... а там недостатков больше, чем достаточно. Здесь... Какие меры вы приняли своей властью к тем, кто не обеспечивает достаточный уровень?
16: Ну, в докладе было очень много примеров, на самом деле, по Гродненской области. Что касается тех мер, то мы информацию не оставляем. Если мы выявляем, что некачественно работает техника, мы ее останавливаем. За это время, последний раз мы собирались в понедельник с утра, обсуждали работы по уборочной кампании. До этого проводили специальное совещание. Ну, меры понятно. Принимаемые конкретным должностным лицам, конечно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
19: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
18: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
20: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
18: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
21: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
18: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
22: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
23: Мосаме сарма.
22: Лето.
23: Мосаме гарма.
22: Весна.
23: Бахар.
22: Осень.
23: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. из первых уст.
15: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о контроле главой государства за ходом уборочной и о проблеме с топливом.
0: Первый блок вопросов касался предстоящего графика работы президента. Вот буквально следующая неделя нам предстоит большое, но в принципе традиционное, но очень важное мероприятие. Это селекторное совещание, посвященное ходу уборки. И президентом такой довольно обширный был сделан обзор этого мероприятия. Он посмотрел документы, и было заявлено, что вот с учетом того, что он последние дни, в том числе и на вертолете, посмотрел очень много полей в разных регионах, нашей страны, сказано, что в принципе урожай сегодня не хуже уровня прошлого года, и наша задача его сейчас просто собрать. Будет на селекторе обсуждаться работа зерносушильно-очистительных наших комплексов, которые, может быть, в предыдущие годы были задействованы не в том объеме, в котором они понадобятся сейчас, но эта тема будет объектом пристального внимания, потому что один день простоя этого комплекса – это замедление темпов уборки, это потеря урожая, потому что зерно будет большей влажности, чем нужно по нормативу. И это влечет за собой целую цепочку последствий. Ну и, наверное, последний момент, который уже в рамках этого мероприятия обозначил наш лидер, это ситуация с топливом. Она абсолютно спокойная и управляемая в рамках уборочной кампании, но специально созданная рабочая группа президентом вскрыла факты воровства топлива. В принципе, это ничего нового в этих случаях нет, но особенность момента в том, что точно такой же аспект, как и с калийными азотными удобрениями, вот несколько месяцев назад, вы помните, мировые рынки, сумасшедшие цены, экспортная возможная валютная выручка, которую могла бы получить страна, и вот нерадивое отношение к такому стратегическому ресурсу, она вот сегодня фактически один в один повторяется на примере топлива.
1: Новости регионов на радиосигнал.
18: В Берестовицком районе водитель автобуса сливал служебное топливо. В Гродненской области во время рейдов на объектах АПК проверяющие в очередной раз выявили факт хищения горюче-смазочных материалов. 56-летний водитель сельхозпредприятия получил автобус с новым двигателем. Заметив, что реальный расход бензина оказался ниже нормы, мужчина решил забирать лишнее себе. В общей сложности он успел слить 265 литров окрашенного бензина. Часть топлива оставил себе, а остальное продал родственникам, соврав, что это премия от руководства. По данному факту проводится проверка. Действиям фигуранта дадут правовую оценку. В Витебске 23-летний молодой человек оформил на подругу детства долгов более чем на 12 тысяч рублей. Мужчина попросил девушку одолжить ему деньги, а заодно оформить на ее имя банковскую карту и сим-карту. Получив доступ к ее данным, он начал дистанционно набирать микрозаймы. В течение года мошенник снимал деньги на свои нужды, но периодически вносил минимальные платежи, чтобы банки не подняли тревогу раньше времени. Девушка узнала о долгах только после звонков из банков. Задержанный признал вину. Как выяснилось, в ходе расследования аналогичным образом он успел обмануть еще одну знакомую уже на 2000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Под Минском заметили настоящий торнадо. Жители деревни Зричаны Минского района стали свидетелями редкого для Беларуси природного явления. Над населенным пунктом пронесся смерч. Очевидцы успели снять на видео кружащийся воронкообразный вихрь. По предварительным данным, серьезных разрушений стихия за собой не оставила. Но кадры все равно выглядят впечатляюще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
18: Мамы в шоке. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Уже известны все цены. Подготовка школьников к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. Такие ориентировочные суммы озвучили официальные источники. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
2: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
18: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолет Лазнюк.
4: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировать стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
18: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
6: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
18: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить ползарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В Госдуме посоветовали владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак. На фоне регулярных атак дронов владельцы маркетплейсов должны складываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и организации протестных настроений.
5: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
7: Утром 24 июля гендиректор Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаке ВСУ на логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной заводе и Симферополе. По ее словам, часть площадей и товаров удалось сохранить, пострадавших предварительно нет. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о трех пострадавших.
9: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало 3 человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
7: В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складам маркетплейсов в Котовске, Тамбовской области и подмосковной Электростали. А в среду 22 июля атаки беспилотников подверглись логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. В результате атак несколько человек погибли, десятки пострадали. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
10: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
7: При этом предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
11: В России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
7: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал коммерсант на основе открытых данных. Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, в последнее время российские регионы атакуют практически каждый день, а к системе ПВО страны все больше вопросов. При этом военные аналитики уверены, что ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты по территории России. Это дело времени, а значит, что безопасного места в стране не останется.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Министр обороны Виктор Хренин прокомментировал инициативу президента направлять в армию недисциплинированных и недобросовестных участников уборочной кампании.
24: Ну, вопрос вы так поставили, конечно, категорично, но на перевоспитание мы никого не будем брать. Мы будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку наших людей, особенно военнообязанных. А вообще сказать про вчерашнее совещание, да, оно действительно носило резонанс характера, очень важное. Ведь сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я и детально доложил главе государства, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие, выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли каких показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем. Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение государства, сегодня доложил, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые буквально вот сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определятся в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не с кабинетов, а в поля, выведут сельскохозяйственные предприятия, организуют будет с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
1: Важный сигнал.
18: Цари на бумаге, нищие в реальности. Белстат опубликовал свежую статистику зарплат ко дню работника торговли. Люди устроили флешмоб. Белстат опубликовал данные ко дню работников торговли. По информации ведомства, в сфере торговли сегодня работают более чем 675,5 тысяч человек. Это более 16% всех занятых в экономике Беларуси. В первой половине текущего года средняя начисленная зарплата в розничной торговле составила 2346 рублей. В сфере общественного питания средняя зарплата до вычета налогов достигла 2113 рублей. При этом работников общепита в стране остро не хватает, и проблема кадрового голода в этой сфере может стать хронической. Происходит это на фоне увеличения наборов в профильные колледжи и лицеи. По словам экспертов, одна из причин острого дефицита кадров в общепите – отток работников, в том числе за границу. И эта проблема будет усугубляться, говорит экономист Анастасия Лузгина.
3: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
18: Одни из самых востребованных рабочих специальностей на рынке труда – повара и официанты. На многих предприятиях общественного питания не заполнены вакансии барменов и кондитеров. Но в белорусском общепите не хватает не только рабочих рук. Как рассказала представитель Белгосуниверситета пищевых и промышленных технологий Татьяна Балашенко, в стране почти 12 тысяч вакансий заведующего производством и около 600 завпроизводством школьной столовой.
20: Это актуальная проблема. Мы выяснили, что из 124 заявок от комбинатов школьного питания удовлетворили 21%. Не хватает выпускников, и эта глобальная проблема должна решаться в комплексе совместными усилиями.
18: Балашенко добавила, что оптимальный выход – целевая подготовка специалистов. Что касается зарплат, то, по словам самих работников общепита и торговли, они оставляют желать лучшего, особенно в регионах. Жительница Борисова рассказала, что работы с достойной оплатой в городе нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
8: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
18: В комментариях многие пользователи пишут, что зарплаты, которые публикует Белстат, далеки от реальности. Многие признаются, что такие цифры видят только на бумаге, а в жизни все намного скромнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о том, к какому уровню отношений с арабскими странами стремится Беларусь.
12: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иордании. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов, и в любой момент при вашем желании мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений, и хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В Госдуме посоветовали владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак. На фоне регулярных атак дронов владельцы маркетплейсов должны складываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и организации протестных настроений.
5: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
7: Утром 24 июля гендиректор Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаке ВСУ на логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной заводе и Симферополе. По ее словам, часть площадей и товаров удалось сохранить, пострадавших предварительно нет. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о трех пострадавших.
9: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало 3 человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
7: В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складам маркетплейсов в Котовске, Тамбовской области и подмосковной Электростали. А в среду 22 июля атаки беспилотников подверглись логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. В результате атак несколько человек погибли, десятки пострадали. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
13: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
7: При этом предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
11: В России бот ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
7: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал коммерсант на основе открытых данных. Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, в последнее время российские регионы атакуют практически каждый день, а к системе ПВО страны все больше вопросов. При этом военные аналитики уверены, что ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты по территории России. Это дело времени, а значит, что безопасного места в стране не останется.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
16: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
14: Ага, почти 40.
16: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
14: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
16: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
14: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
16: Ну да, лес никто не пашет.
14: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
16: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
14: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
16: А грибница – это же огромная сеть под землей.
14: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
16: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то?
14: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
16: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
14: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
16: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
14: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
16: Угу.
14: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
16: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
14: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
16: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
14: По уровню полученной дозы – вполне, но разница критическая. Внешнее гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
16: А съеденный гриб или рыба?
14: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
16: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
14: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
16: А, по химии помню.
14: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
16: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
14: Совершенно точно. печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
16: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
14: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи, бета-частицы — это высокоэнергетический электрон.
16: То есть он не пробивает насквозь?
14: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
16: Разрывая клетки изнутри.
14: Да, врезается в молекулы ДНК, разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
16: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
14: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
16: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили, просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
14: И слей воду.
16: Да-да, или высуши на зиму. Ну или, в конце концов, выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
14: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
16: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
14: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
16: Жесть. Осушка.
14: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
16: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
14: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
16: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
14: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
16: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
14: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
16: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
14: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
16: Это как работает?
14: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 беккерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
16: И он туда засыпает грязную ягоду.
14: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 беккерелей. Все это тщательно перемешивается.
16: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
14: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 беккерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
16: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
14: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
16: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, Почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
14: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
16: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
14: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
16: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.

0: частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
1: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
0: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Белоруссии из-за катастрофического превышения цезия.
1: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
0: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
1: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
0: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
1: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
0: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
1: Щитовидка страдает в первую очередь.
2: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
1: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
2: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
1: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
2: Да, а инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
1: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
2: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
1: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде, и все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы, и лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о задачах развития цифровизации финансового сектора.
5: Мы постепенно увеличиваем в нашем пайплайне количество проектов, которые надо реализовать, начиная от системы мгновенных платежей КРОК, заканчивая внедрением криптобанков. И задача банков, задача финансового сообщества сейчас заключается в том, чтобы оперативно реализовать все эти инициативы где-то Национального банка, где-то отдельных коммерческих банков, которые позволят сделать нашу систему устойчивее, перейти в значительной степени все-таки в безнал, потому что несмотря на то, что по количеству операций у нас безнал уже занимает доминирующую долю, более 90%, но по объему в деньгах мы еще находимся на уровне менее 75%, и есть большой люфт еще для того, чтобы этот показатель увеличить.
3: Важный сигнал.

0: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Медиаметрбай, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
1: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
0: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
2: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы тут, мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
0: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
3: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
0: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
4: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
0: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Губернатор Брестской области Петр Пархомчик о своем докладе президенту.
7: Состоялся доклад президенту нашей страны о результатах работы в Брестской области за первые полугодия текущего года. Ну, доложил, что все поставленные задачи правительством и президентом Брестской области обеспечены на 100%. То есть все виды экономики, все виды подразделений имеют положительную динамику к уровню прошлого года. Ну, для примера скажу, что внутренний региональный продукт, как основной обобщающий экономический показатель, по итогам 6 месяцев вырос на 103,2%. Напомню, за 5 месяцев было 102,9. Хорошо сработало сельское хозяйство, динамика роста составила 105,3. Это лучший результат в нашей стране, что радует, конечно, наших аграриев и радует лично меня. Хорошо сработала промышленность, но по промышленности, наверное, я отдельно потом доложу, потому что президент очень, скажу, тщательно интересовался, что происходит в промышленности. Динамика тоже великолепная. К уровню прошлого года составила 105,5%. Ну и самое главное, будущее нашей области – это инвестиции. Они тоже выросли на 103%. Напомню, что у нас очень хорошие результаты по инвестициям были в 2024-2025 году. Мы вышли на уровень 7 миллиардов инвестиций в среднем в 2024-2025 году. Но сейчас вот эта динамика сохраняется. Есть большое количество инвестиционных проектов, которые, в принципе, создают будущую экономику Брестской области.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
9: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
8: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
9: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
8: Фу, да они и так все это решают.
9: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
8: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это… Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
9: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
8: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
9: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
8: А в чем тогда?
9: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
8: Слушай, но… Я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
9: Очень просто.
8: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
10: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
8: Какой еще фактор?
10: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
8: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
10: И показали, что их много.
8: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так? Им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
10: Да потому что?
8: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
10: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
11: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
10: Связана и еще как.
11: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
10: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
11: Ой.
10: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
11: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
10: Ну дождалась же.
11: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
10: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
11: Я смотрю реалистично.
10: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
11: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
10: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
11: Рутина.
12: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством.
9: Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
8: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
9: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
8: Ага.
9: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
8: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
12: Но это паранойя уже.
8: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
9: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
8: Опять геополитика.
9: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
8: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
9: Угу.
8: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
9: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
8: Угу.
9: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
8: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
9: Уезжают далеко не все.
8: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
9: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, Кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
8: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
9: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
8: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
12: Да, предлагаю.
8: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
9: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
8: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра Андрей Янушко об открытии нового корпуса в медицинском учреждении.
13: Улучшение диагностической базы нашего центра и улучшение логистики и оказания медицинской квалифицированной помощи пациентам с экстренной патологией, и особенно пациентам в состоянии кардиогенного шока. С открытием этого корпуса Гродненская область и жители Гродненской области получили новую возможность в суперсовременной диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. И кроме этого, в настоящий момент мы можем квалифицированно оказывать медицинскую помощь пациентам с острой сердечной патологией гораздо быстрее, чем мы это делали ранее.
5: Важный сигнал.
0: Цари на бумаге, нищие в реальности. Белстат опубликовал свежую статистику зарплат ко дню работника торговли. Люди устроили флешмоб. Белстат опубликовал данные ко дню работников торговли. По информации ведомства, в сфере торговли сегодня работают более чем 675,5 тысяч человек. Это более 16% всех занятых в экономике Беларуси. В первой половине текущего года средняя начисленная зарплата в розничной торговле составила 2346 рублей. В сфере общественного питания средняя зарплата до вычета налогов достигла 2113 рублей. При этом работников общепита в стране остро не хватает, и проблема кадрового голода в этой сфере может стать хронической. Происходит это на фоне увеличения наборов в профильные колледжи и лицеи. По словам экспертов, одна из причин острого дефицита кадров в общепите – отток работников, в том числе за границу. И эта проблема будет усугубляться, говорит экономист Анастасия Лузгина.
12: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
0: Одни из самых востребованных рабочих специальностей на рынке труда – повара и официанты. На многих предприятиях общественного питания не заполнены вакансии барменов и кондитеров. Но в белорусском общепите не хватает не только рабочих рук. Как рассказала представитель Белгосуниверситета пищевых и промышленных технологий Татьяна Балашенко, в стране почти 12 тысяч вакансий заведующего производством и около 600 завпроизводством школьной столовой.
14: Это актуальная проблема. Мы выяснили, что из 124 заявок от комбинатов школьного питания удовлетворили 21%. Не хватает выпускников, и эта глобальная проблема должна решаться в комплексе совместными усилиями.
0: Балашенко добавила, что оптимальный выход – целевая подготовка специалистов. Что касается зарплат, то, по словам самих работников общепита и торговли, они оставляют желать лучшего, особенно в регионах. Жительница Борисова рассказала, что работы с достойной оплатой в городе нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
15: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
0: В комментариях многие пользователи пишут, что зарплаты, которые публикует Белстат, далеки от реальности. Многие признаются, что такие цифры видят только на бумаге, а в жизни все намного скромнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о главной особенности уборочной этого сезона.
3: Как мне докладывают, в большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом году. Есть определенные опасения, правда, за Брестскую область. Ну, мне кажется, здесь больше неточностей, нежели каких-то опасений. По сравнению с 2025 годом на две недели возможно задержится развитие кукурузы. И, естественно, уборка кукурузы на зерно прежде всего. Но должен сказать, что на сегодняшний день мы достаточно точно определились по объемам посевных площадей и уборке зерновых, колосовых, рапса, кукурузы и так далее. Оптимальные севообороты – ну, может быть, в Витебской области надо что-то будет подкорректировать, и в восточных областях нашей Беларуси. А так, вообще, севообороты нормальные, с объемами мы определились точно. Это позволило нам, как вы видите, от озимого ячменя до уборки кукурузы на зерно, растянуть уборочную кампанию примерно на 3-3,5 месяца. То, что раньше было сконцентрировано меньше, чем в месяц, все мы убирали, когда меньше рапса было, а зимой ячменя не было, мы убирали все в августе месяце. С первой декады до начала сентября. Ну, практически в один месяц. Так, Михаил Иванович? Да, а сейчас нам вот эти посевы озимого рапса, озимого ячменя особенно, позволяют растянуть во времени нашу уборочную кампанию. Но параллель это сохраняется. Параллельно мы с травянистых трав заготавливаем корма. И это создает определенное напряжение. Есть и другие культуры, которые предстоит убирать в это время. Тот же лен. В сентябре подключится свекла.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
17: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть! Минская трасса, смотрите!
5: Новости регионов. На радиосигнал.
0: Раскрыли подробности гибели сварщика в Лиде. 52-летний сварщик находился внутри цистерны, когда там произошла вспышка газовоздушной смеси. Взрыв сместил внутреннюю перегородку, которая насмерть придавила мужчину. Его 23-летнего напарника взрывной волной сбросило с верхней платформы. Парень серьезно не пострадал. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что незадолго до инцидента в цистерне устраняли протечку с использованием баллонов монтажной пены. Однако после этого дегазация резервуара не проводилась. Обязательный технологический отбор проб воздуха на наличие взрывоопасных веществ не осуществлялся, а наряд допуск на проведение огневых работ должностным лицом не оформлялся. В отношении 63-летнего начальника ремонтной мастерской возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет колонии. В Мостовском районе украли около 30 килограммов меда прямо из ульев. По версии следствия, 50-летний житель деревни Зарудавье прокрался на чужую пасеку и вытащил из ульев 14 рамок с медом, общим весом 28 килограммов. Ущерб пчеловоду оценили в 626 рублей. Задержанный признался, что часть похищенного меда съел сам, а оставшиеся продал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Нашествие диких оленей заметили в Рассонском районе. Возле деревни Красный Бор огромное стадо оленей мирно паслось на открытой местности. Одновременно на поле можно было увидеть десятки грациозных животных. Однако местные жители жалуются, что такое соседство доставляет немало проблем. По их словам, олени заходят в деревни и вытаптывают огороды, объедают ягодники и молодые деревья, а также выходят на трассы, создавая серьезный риск ДТП. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
5: Из первых уст.
6: Заместитель начальника управления методологии защиты персональных данных Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь Надежда Швед о том, где можно и нельзя устанавливать видеонаблюдение.
18: Ситуация, когда видеонаблюдение осуществляется в таких чувствительных сферах, на практике достаточно много. Проектом закона предлагается закрепить места, где видеонаблюдение, аудионаблюдение не допускается. Эти места касаются такой особо чувствительной сферы для граждан. Это, например, места для переодевания, примерочные, туалеты и иные подобные места. Также ряд норм касается закрепления осуществления видеонаблюдения на рабочих местах. В частности, определяется, что видеонаблюдение допустимо в местах с повышенной опасностью при работе с материальными ценностями, а также при непрерывном приеме граждан.
5: Важный сигнал.
0: Россия снова включила. Украина зафиксировала работу ретрансляторов для дронов в Беларуси. Ранее о них говорил Зеленский. Как пишут украинские телеграм-каналы, в Беларуси снова работают ретрансляторы, которые в режиме онлайн корректируют полет российских дронов и помогают атаковать украинские города. Сообщается, что они расположены вдоль всей белорусско-украинской границы. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
19: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе», «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
0: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока что сделано не было. До этого советник украинского Минобороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
20: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
0: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
1: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
0: 29 июня на Украине заявили, что зафиксировали работу в Беларуси одного из ретрансляторов, который Россия использует для корректировки ударов дронов по стране. Как пишет Wall Street Journal, Владимир Путин шантажирует Александра Лукашенко с целью открытия второго фронта против Украины с белорусской территории. По данным издания, Россия также ищет юридическую основу, чтобы привлечь граждан Беларуси к своим вооруженным силам через конструкцию союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
3: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
22: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
21: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
22: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
21: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
22: Угу, просто съедается.
21: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
22: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
21: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
22: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
21: Ну, есть такое, да.
22: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
21: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
22: В смысле?
21: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
22: Жесткая оптимизация?
21: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
22: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
21: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
22: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
21: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
22: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
21: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
22: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
21: Да-да-да.
22: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
21: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
22: От 2000 это...
21: 700 рублей.
22: Да, 700 рублей.
21: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
22: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
21: Штраф за бедность. Звучит мощно.
22: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
21: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
22: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
21: А качественная прослужила бы лет 5-7.
22: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
21: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
22: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
21: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
22: Ну да, около 300 тысяч человек.
21: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
22: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
21: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
22: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
21: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
22: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
21: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
22: Ой, нет.
21: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
22: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
21: И он берет технику в рассрочку.
22: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
21: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
22: Угу, формально.
21: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
22: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия «лечиться до последнего». Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
21: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
22: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
21: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
22: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
21: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
22: Огороды?
21: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
22: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
21: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
22: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
21: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
22: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существуют в их реальности. Это другой мир.
21: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
22: Пенсии, пособия.
21: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
22: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
21: У него есть хоть какие-то рычаги.
22: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
21: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
22: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
21: Правило не раскачивать лодку?
22: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
21: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
22: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
21: Нулевой баланс?
22: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
21: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
22: Угу.
21: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
22: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
21: Гормоном стресса.
22: Да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
21: До следующей получки.
22: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
21: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
22: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
21: Детям.
22: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
21: Они видят, как товары возвращаются на полки.
22: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
21: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
22: Да, замаскированная под стабильность.
21: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
22: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
21: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистику статистики и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Бюджетные мили и Центробанк прогнозируют рекордную дыру в 8 триллионов рублей. Спасать казну будут за счет госбанков. Центробанк впервые признал, что по итогам этого года дефицит может оказаться почти вдвое выше официального прогноза правительства и достичь рекордных 8 триллионов рублей. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, регулятор уже закладывает в свои расчеты значительно больший дефицит, чем тот, который сейчас прописан в федеральном бюджете.
4: Главный вопрос сейчас нигде занять 1,5 триллиона рублей, а хватит ли этого? Если военные расходы продолжат расти, потребность в новых заимствованиях может увеличиться уже в ближайшие месяцы.
2: Пока правительство не раскрывает, насколько вырастут расходы, но Госдума уже разрешила Кабмину увеличивать траты.

0: деньги на открытом рынке, становится все сложнее. Последние аукционы по размещению госдолга оказались провальными. Часть вообще пришлось отменить, а спрос инвесторов оказался значительно ниже ожиданий, говорит финаналитик Алексей Смирнов.
1: Когда основными покупателями госдолга становятся государственные банки, деньги фактически перекладываются из одного государственного кармана в другой. Это может закрыть текущую потребность бюджета, но само по себе проблему дефицита не решает.
0: По данным профильных журналистов, расходы на СВО в этом году могут превысить первоначальный план еще на 4-5 триллионов рублей. На этом фоне Центробанк прогнозирует, что дефицит бюджета может вырасти до рекордных 8 триллионов рублей, максимального значения за всю современную историю России в абсолютном выражении.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем.

0: поможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
2: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
1: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
3: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
1: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
4: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
1: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Бойня за парковку. В Гродно из-за машины на тротуаре женщину чуть не растерзал водитель-нарушитель. Возле Гродненского медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке.
6: Я вызываю ГАИ. Раз и навсегда проясним ситуацию.
7: Выйди отсюда! Выйди отсюда, потому что я вызову 102!
5: По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета.
7: Какая-то курва, это она не может проехать на велосипеде, потому что здесь я поставила машину. Ну это какой-то, понимаешь? Она меня уже просто и мне хочется ее остановить просто.
5: На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки, говорит автор видео.
6: Закончилось тем, что приехала ГАИ, и этой дамочке все-таки выписали штраф. Но вопрос уже совсем в другом.
5: В Беларуси вопросы остановки, стоянки и принудительной эвакуации транспортных средств жестко регламентированы правилами дорожного движения и Кодексом об административных правонарушениях. После инцидента автор обращения публично задала вопрос руководству учреждения.
6: У меня вопрос к руководству медуниверситета. Вам комфортно, когда ваши работники матерятся, грубят, врут сотрудникам милиции, ставят машину, мешая пешеходам? Вы готовы отвечать за поведение своих сотрудников? Или для вас это норма?
5: Случаи, когда автомобиль припаркован неправильно и мешает другим участникам дорожного движения, в Беларуси не редкость. Если вы стали свидетелем чужого нарушения, самоуправство строго запрещено. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, отмечает юрист Илья Дунаев. Он назвал юридически правильный алгоритм действий.
8: Позвоните в ГАИ или местное РУВД. Сообщите о факте грубого нарушения правил парковки, мешающего проезду или пешеходам. Если автомобиль припаркован на зеленой зоне, помимо ГАИ можно обратиться в ЖУ, местный исполнительный комитет или милицию. Сотрудники ГАИ или эвакуационной службы примут вызов и, если экипаж свободен, оперативно эвакуируют мешающий автомобиль на штрафстоянку.
5: По словам юристов, за парковку на зеленой зоне предусмотрен серьезный штраф. Для физических лиц – до 10 базовых величин, для ИП – до 25 базовых величин, а для юридических лиц – до 50 базовых величин. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, к какому уровню отношений с арабскими странами стремится Беларусь.
10: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иордании. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием, встречаясь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений. И хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Мамы в шоке. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Уже известны все цены. Подготовка школьников к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. Такие ориентировочные суммы озвучили официальные источники. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
11: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
1: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
12: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочная стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
1: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
13: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
1: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить ползарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
0: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Губернатор Брестской области Петр Пархомчик о своем докладе президенту.
14: Состоялся доклад президента нашей страны в результатах работы в Брестской области за первые полгода текущего года. Ну, доложил, что все поставленные задачи правительством и президентом Брестской области обеспечены на 100%. То есть все виды экономики, все виды подразделений имеют положительную динамику к уровню прошлого года. Ну, для примера скажу, что внутренний региональный продукт, как основной обобщающий экономический показатель, по итогам 6 месяцев вырос на 103,2%. Напомню, за 5 месяцев было 102,9%. Хорошо сработало сельское хозяйство, динамика роста составила 105,3. Это лучший результат в нашей стране, что радует, конечно, наших аграриев и радует лично меня. Хорошо сработала промышленность, но по промышленности, наверное, я отдельно потом доложу, потому что президент очень, скажу, тщательно интересовался, что происходит в промышленности. Динамика тоже великолепная. К уровню прошлого года составила 105,5%. Ну и самое главное, будущее нашей области – это инвестиции. Они тоже выросли на 103%. Напомню, что у нас очень хорошие результаты по инвестициям были в 2024-2025 году. Мы вышли на уровень 7 миллиардов инвестиций в среднем в 2024-2025 году. Но сейчас вот эта динамика сохраняется. Есть большое количество инвестиционных проектов, которые, в принципе, создают будущую экономику Брестской области.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Денег больше нет. Чтобы сэкономить бюджет для армии, президент пустил под нож науку и медицину. Больше всех досталось космосу. Проекты технологического лидерства России, которые запустил Владимир Путин, обещая достичь суверенитета, столкнулись с радикальным сокращением финансирования на фоне проблем федерального бюджета и рекордных расходов на армию. Из 324,5 миллиардов рублей, заложенных в закон о бюджете 2025, 8 ключевых проектов президента получили в реальности лишь около 202 миллиардов рублей, то есть почти на 38% меньше, подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
15: Наиболее радикальный секвестр претерпел проект космических технологий. Из запланированных 10 миллиардов рублей он не получил ни копейки. Более чем в 4 раза были урезаны расходы на нацпроект средства производства и автоматизации, в рамках которого планировалась разработка отечественных станков и роботов с целью войти в топ-25 стран по роботизации промышленности.
0: По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, почти на 40% относительно плана уменьшились траты на проекты «Новые материалы» и «Химия», а также промышленная и транспортная мобильность. Расходы на разработку лекарств и отечественного медоборудования в рамках проекта «Сбережение здоровья» сократились более чем на 15%, а на проект «Продовольственная безопасность» почти на 7%. Сокращение связано как с неготовностью самих проектов, так и с недополучением доходов, отмечает экономист Александр Кравцов.
16: Хотя в прошлом году правительство повысило налог на прибыль, утильсбор ввело дифференцированную шкалу НДФЛ, сборы в бюджет оказались на 3 триллиона рублей ниже плана, а дефицит превысил 5,5 триллионов рублей. При этом сохранился высокий уровень расходов на финансирование оборонных направлений.
0: Единственным технологическим нацпроектом, получившим полное финансирование и даже чуть больше плана, стало развитие беспилотников. На него закладывали более 32,5 миллиардов рублей, а потратили более 35,5 миллиардов. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
17: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
0: По словам экспертов, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Медиаметр.бай, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
19: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
1: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
20: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, про, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
1: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
21: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
1: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
22: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
1: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
18: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку, гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на Псковском. Абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
2: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
0: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
2: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
0: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
3: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
0: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником, членовредителем, задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
18: 2.
4: До.
18: 3.
4: Тин.
18: 4.
4: Чар.
18: 5.
4: Пач.
18: 6.
4: Че.
18: 7.
4: Сат.
18: 8.
4: Ат.
18: 9.
4: Но.
18: 10.
4: Дас.
18: Учим пакистанский. авось пригодится.
6: Важный сигнал.
1: Россия снова включила. Украина зафиксировала работу ретрансляторов для дронов в Беларуси. Ранее о них говорил Зеленский. Как пишут украинские телеграм-каналы, в Беларуси снова работают ретрансляторы, которые в режиме онлайн корректируют полет российских дронов и помогают атаковать украинские города. Сообщается, что они расположены вдоль всей белорусско-украинской границы. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
7: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе», «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
1: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока что сделано не было. До этого советник украинского Минобороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
8: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
1: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
23: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
1: 29 июня на Украине заявили, что зафиксировали работу в Беларуси одного из ретрансляторов, который Россия использует для корректировки ударов дронов по стране. Как пишет Wall Street Journal, Владимир Путин шантажирует Александра Лукашенко с целью открытия второго фронта против Украины с белорусской территории. По данным издания, Россия также ищет юридическую основу, чтобы привлечь граждан Беларуси к своим вооруженным силам через конструкцию союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Министр обороны Виктор Хренин о военно-политической обстановке, сложившейся вокруг Беларуси.
24: Ну, если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вбросы, и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Минимальное количество учений, всего одно – с определенных странами проходит минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий, подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождение точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот чем сейчас занимаются вооруженные силы.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства.
5: Полыхает полстраны. Склад Wildberries атакован в Екатеринбурге. Налет дронов пережили еще Белгород, Энгельс и Луганск.
10: Только что взорвался дрон. Был взрыв.
11: На наших глазах взорвали НПЗ.
5: С каждым днем регионы погружаются в тотальный логистический и военный хаос. Карта ударов беспилотников расширилась от приграничья до Урала.
12: И вновь утро недоброе. Дорогие предприниматели, дорогие друзья, дорогие... Кто мне на меня подписан, не подписан. Сегодня ужасная новость. Горит склад Питера. Точнее, горят склады Питера. И это уже четвертый или пятый склад. Я уже сбился со счета даже. Просто сил и терпения нам.
5: Минувшая ночь превратилась в ад для нескольких регионов России. В Энгельсе Саратовской области атакован район военного аэродрома стратегической авиации и штаб бомбардировочной дивизии. В Ростовской области под удар попали коммерческие и складские помещения, а в Белгородской и Луганской областях полыхают логистические узлы. Самым дальним и болезненным ударом стала атака на крупный распределительный центр маркетплейса Wildberries в Екатеринбурге. Изменения в географии и целях ударов оценивает военный эксперт Михаил Самсонов.
13: Украина системно выбивает двойную инфраструктуру. Энгельс – это стратегические ракетоносцы, которые бомбят украинские города. А склады в Ростове, Белгороде и Екатеринбурге – это нервная система снабжения как армии, так и российской экономики. География ударов показывает, безопасных зон в европейской части России больше не существует. ПВО просто не способно закрыть объекты такой протяженности.
5: Удары по логистике Wildberries и топливным терминалам нанесли прямой удар по качеству жизни обычных граждан. Продавцы теряют миллиарды, а маркетплейсы заранее сняли с себя ответственность за военные риски. В соцсетях нарастает глухое раздражение. Записью из екатеринбургского паблика делится местный предприниматель Артем.
12: Просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательства перед фабрикой, швеями, там, заводами, понимаете, перед банками. Просто куча обязательств как предпринимателю. Понимаете, как это сложно.
5: Экономические и социологические последствия атак на гражданскую логистику анализирует социолог и публицист Игорь Эйдман.
25: Мы наблюдаем переломный момент. Издание The Economist фиксирует, уровень доверия к правительству и ТВ рухнул почти вдвое. Когда у населения исчезает бензин на АЗС, а следом горят склады, где они заказывали бытовые вещи, картинка из телевизора окончательно расходится с реальностью. Это порождает не просто страх, а нарастающее раздражение, с которым Кремлю уже невозможно бороться привычной пропагандой.
5: Страна погружается в состояние, когда черные столбы дыма и уничтоженная инфраструктура становятся ежедневной нормой, а обещания безопасности от чиновников больше не работают. Только за одну неделю дроны уничтожили около 15% складских мощностей крупнейшего маркетплейса России.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно для того, чтобы страна была с хлебом и мясом.
21: Уважаемые товарищи, наша встреча в таком широком формате носит практически традиционный характер, потому что в эту пору уборка урожая – одна из самых важных тем нашей страны. Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить. А чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы без кормов, а госзаказ был выполнен, нужно каждому отработать на своем месте достойно и без всяких сбоев.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
16: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
15: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
16: Давай.
15: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
16: Угу.
15: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
16: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
15: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
16: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
15: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
16: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
15: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
16: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
15: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
16: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
15: А если брать нормальные вещи?
16: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
15: Ого.
16: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
15: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
16: Угу.
15: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
16: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
15: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
16: Так.
15: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
16: Ну и рубашки.
15: Да, три рубашки – это 105-180 рублей.
16: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
15: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
16: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
15: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
16: Вот.
15: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
16: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
15: Согласен. Звучит как статусная вещь.
16: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
2: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Озон, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
16: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
2: Полиэстер.
16: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
2: Ну да, ткань протирается.
16: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3x в течение года.
2: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
16: А там цены уже другие.
2: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
16: Вот именно. И это только половина беды.
2: Почему?
16: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
2: Ты имеешь в виду спортивную форму?
16: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
2: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
16: Угу.
2: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
16: А еще кроссовки нужны.
2: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
16: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
2: Какой?
16: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, максимум 2 урока физкультуры.
2: Да, она мгновенно становится серой.
16: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
2: Их нужно покупать пачками.
16: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
2: Скрытые платежи.
16: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
2: Это на год от 45 до 90 рублей.
16: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
2: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
16: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
2: Абсолютно. И всех этих цифр, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
16: Угу.
2: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
16: Расскажи подробнее, как это выглядит.
2: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
16: То есть рюкзак.
2: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
16: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
2: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
16: Появляются новые предметы, да.
2: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
16: О, да.
2: чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
16: Действительно.
2: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
16: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
2: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
16: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
2: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
16: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
2: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
16: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
2: Каким же?
16: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
2: Да, постановление работает.
16: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну, не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
2: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
16: Угу.
2: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
16: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
2: Проблема гораздо глубже.
16: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
2: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
16: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
2: Зарплаты тоже нужно повышать?
16: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
2: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
16: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
2: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
16: Угу.
2: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
16: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
2: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
16: Это дает чистую экономию до 20-25%.
2: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
16: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
2: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
16: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
2: Покупать бэушную форму?
16: иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
15: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
16: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
15: Размажьте эти траты.
16: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
2: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся

0: Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года, деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
4: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть!
5: Минская трасса. Смотрите, встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. Ай, ты красавчик ты наш.
3: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапыми там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
6: Вот так, перед Осиповичами дядя Миша ходит.

0: Иди сюда.
1: Красавец.
0: Бежи ко мне.
1: Наверное, хочешь перебегнуть.
0: Полетю.
1: Надо ехать.
2: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
3: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
2: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
3: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь в большой компании, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, в выигрышной позиции. Второе – начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. То есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
2: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и в Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
2: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Беларуси. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
5: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
2: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
6: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в среднем по республике. И сразу же урожайность и пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
7: Видишь, санкции на пользу пошли.
6: Да.
7: Как я говорю, чего вы плачетесь?
2: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
8: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси они вводятся более масштабно, более быстро, более, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
2: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Свежая кровь для СВО операторов дронов, вопреки обещаниям Минобороны, продолжает переводить в штурмовики. Парням по-прежнему обещают службу операторами беспилотников, но после обучения переводят в штурмовые подразделения, написала в письме в редакцию мать 33-летнего контрактника Владислава Архипова Натальи.
10: В военкомате сыну объяснили, что операторов дронов не переводят в другие подразделения. Именно поэтому он и подписал контракт.
11: По ее словам, в военкомате сына убеждали, что операторов БПЛА в штурмовики не переводят, а вся информация в соцсетях об этом – вранье.
10: Он не проходил срочную службу и не имеет военной подготовки. После обучения оператором дрона его через несколько дней перевели в штурмовую роту на должность штурмовика.
9: Однако, как рассказывает женщина, после короткого курса подготовки все изменилось. Сейчас женщина добивается проверки этого решения и уже обратилась в военную прокуратуру. История Архипова далеко не единственная, говорит военный юрист Сергей Кривенко. По его словам, его коллеги регулярно сообщают о похожих случаях.
12: Обещания Минобороны и приказы Белоусова на бумаге – это лишь приманка для вербовки. На уровне командиров, полков и бригад на передовой действуют совершенно иные законы. Командирам нужно закрывать дыры в отчетах по мясным штурмам прямо сейчас. Никакая военная прокуратура не успевает вмешаться до того, как человека отправят на убой. Подписание контракта на безопасную специальность сегодня – это гарантированный обман.
9: По данным юристов, несмотря на публичное заявление Минобороны, операторов беспилотников продолжают переводить штурмовые подразделения. А правозащитники призывают не доверять обещаниям, которые дают в военкоматах при подписании контрактов. Потом изменить что-то уже крайне сложно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Уполномоченный представитель президента в Гродненской области Василий Герасимов о том, как работает вверенный ему регион.
14: Неготовность зерноуборных комбайнов выявлена в 9. Это где-то второй снизу, условно.
15: Хорошо.
14: Да? В зависимости от позиции хуже или...
15: Я понял, почему вы не говорите про Гродненскую область, здесь... а там недостатков больше, чем достаточно. Здесь... Какие меры вы приняли своей властью к тем, кто не обеспечивает достаточный уровень?
14: Ну, в докладе было очень много примеров, на самом деле, по Гродненской области. Что касается тех мер, то мы информацию не оставляем. Если мы выявляем, что некачественно работает техника, мы ее... останавливаем. За это время последний раз мы собирались в понедельник с утра, обсуждали работы по уборочной кампании. До этого проводили специальное совещание. Ну, меры понятно. Принимаемые конкретным должностным лицам, конечно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на 5-м этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
17: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
16: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
18: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
16: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
19: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
16: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
20: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
21: Мосаме сарма.
20: Лето.
21: Мосаме гарма.
20: Весна.
21: Бахар.
20: Осень.
21: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
13: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о контроле главой государства за ходом уборочной и о проблеме с топливом.
22: Первый блок вопросов касался предстоящего графика работы президента. Вот буквально следующая неделя нам предстоит большое, оно в принципе традиционное, но очень важное мероприятие. Это селекторное совещание, посвященное ходу уборки. И президентом такой довольно обширный был сделан обзор этого мероприятия. Он посмотрел документы, и было заявлено, что вот с учетом того, что он последние дни, в том числе и на вертолете, посмотрел очень много полей в разных регионах нашей страны, сказано, что, в принципе, урожай сегодня не хуже уровня прошлого года, и наша задача его сейчас просто собрать. Будет на селекторе обсуждаться работа зерносушильно-очистительных наших комплексов, которые, может быть, в предыдущие годы были задействованы не в том объеме, в котором они понадобятся сейчас. Но эта тема будет объектом пристального внимания, потому что один день простоя этого комплекса – это замедление темпов уборки, это потеря урожая, потому что зерно будет большей влажности, чем нужно по нормативу. И это влечет за собой целую цепочку последствий. Ну и, наверное, последний момент, который уже в рамках этого мероприятия обозначил наш лидер, это ситуация с топливом. Она абсолютно спокойная и управляемая в рамках уборочной кампании, но специально созданная рабочая группа президентом вскрыла факты воровства топлива. В принципе, это ничего нового в этих случаях нет, но особенность момента в том, что точно такой же аспект, как и с калийными азотными удобрениями, вот несколько месяцев назад, вы помните, мировые рынки, сумасшедшие цены, экспортная возможная валютная выручка, которую могла бы получить страна, и вот нерадивое отношение к такому стратегическому ресурсу, она вот сегодня фактически один в один повторяется на примере топлива.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
16: В Берестовицком районе водитель автобуса сливал служебное топливо. В Гродненской области во время рейдов на объектах АПК проверяющие в очередной раз выявили факт хищения горюче-смазочных материалов. 56-летний водитель сельхозпредприятия получил автобус с новым двигателем. Заметив, что реальный расход бензина оказался ниже нормы, мужчина решил забирать лишнее себе. В общей сложности он успел слить 265 литров окрашенного бензина. Часть топлива оставил себе, а остальное продал родственникам, соврав, что это премия от руководства. По данному факту проводится проверка. Действиям фигуранта дадут правовую оценку. В Витебске 23-летний молодой человек оформил на подругу детства долгов более чем на 12 тысяч рублей. Мужчина попросил девушку одолжить ему деньги, а заодно оформить на ее имя банковскую карту и сим-карту. Получив доступ к ее данным, он начал дистанционно набирать микрозаймы. В течение года мошенник снимал деньги на свои нужды, но периодически вносил минимальные платежи, чтобы банки не подняли тревогу раньше времени. Девушка узнала о долгах только после звонков из банков. Задержанный признал вину. Как выяснилось в ходе расследования, аналогичным образом он успел обмануть еще одну знакомую, уже на 2000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Под Минском заметили настоящий торнадо. Жители деревни Зричаны Минского района стали свидетелями редкого для Беларуси природного явления. Над населенным пунктом пронесся смерч. Очевидцы успели снять на видео кружащийся воронкообразный вихрь. По предварительным данным, серьезных разрушений стихия за собой не оставила. Но кадры все равно выглядят впечатляюще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
16: Мамы в шоке. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Уже известны все цены. Подготовка школьников к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. Такие ориентировочные суммы озвучили официальные источники. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
1: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
16: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолет Лазнюк.
3: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
16: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
5: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас, по-моему, в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
16: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
23: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
24: Новости союзного государства.
25: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В Госдуме посоветовали владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак. На фоне регулярных атак дронов владельцы маркетплейсов должны складываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и организации протестных настроений.
2: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
25: Утром 24 июля гендиректор Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаке ВСУ на логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной заводе и Симферополе. По ее словам, часть площадей и товаров удалось сохранить, пострадавших предварительно нет. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о 3 пострадавших.
6: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало 3 человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
25: В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складам маркетплейса в Котовске, Тамбовской области и подмосковной Электростали. А в среду 22 июля атаки беспилотников подверглись логистические комплексы компании в Краснодаре и Невиномыске Ставропольского края. В результате атак несколько человек погибли, десятки пострадали. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
7: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
25: При этом предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
8: В России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
25: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал коммерсант на основе открытых данных. Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, в последнее время российские регионы атакуют практически каждый день, а к системе ПВО страны все больше вопросов. При этом военные аналитики уверены, что ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты по территории России. Это дело времени, а значит, что безопасного места в стране не останется.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Министр обороны Виктор Хренин прокомментировал инициативу президента направлять в армию недисциплинированных и недобросовестных участников уборочной кампании.
10: Ну, вопрос вы так поставили, конечно, категорично, но на перевоспитание мы никого не будем брать. Мы будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку наших людей, особенно военнообязанных. А вообще сказать про вчерашнее совещание, да, оно действительно носило резонанс характера, очень важное. Ведь сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я и детально довожу в государство, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли каких показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем. Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение государства, сегодня довожу, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые буквально вот сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определятся в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не с кабинетов, а в поля, выведут все хозяйственные предприятия, организуют организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
24: Важный сигнал.
16: Цари на бумаге, нищие в реальности. Белстат опубликовал свежую статистику зарплат ко дню работника торговли. Люди устроили флешмоб. Белстат опубликовал данные ко дню работников торговли. По информации ведомства, в сфере торговли сегодня работают более чем 675,5 тысяч человек. Это более 16% всех занятых в экономике Беларуси. В первой половине текущего года средняя начисленная зарплата в розничной торговле составила 2346 рублей. В сфере общественного питания средняя зарплата до вычета налогов достигла 2113 рублей. При этом работников общепита в стране остро не хватает, проблема кадрового голода в этой сфере может стать хронической. Происходит это на фоне увеличения набора в профильные колледжи и лицеи. По словам экспертов, одна из причин острого дефицита кадров в общепите – отток работников, в том числе за границу. И эта проблема будет усугубляться, говорит экономист Анастасия Лузгина.
9: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
16: Одни из самых востребованных рабочих специальностей на рынке труда – повара и официанты. На многих предприятиях общественного питания не заполнены вакансии барменов и кондитеров. Но в белорусском общепите не хватает не только рабочих рук. Как рассказала представитель Белгосуниверситета пищевых и промышленных технологий Татьяна Балашенко, в стране почти 12 тысяч вакансий заведующего производством и около 600 завпроизводством школьной столовой.
18: Это актуальная проблема. Мы выяснили, что из 124 заявок от комбинатов школьного питания удовлетворили 21%. Не хватает выпускников, и эта глобальная проблема должна решаться в комплексе совместными усилиями.
16: Балашенко добавила, что оптимальный выход – целевая подготовка специалистов. Что касается зарплат, то, по словам самих работников общепита и торговли, они оставляют желать лучшего, особенно в регионах. Жительница Борисова рассказала, что работы с достойной оплатой в городе нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
11: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
16: В комментариях многие пользователи пишут, что зарплаты, которые публикует Белстат, далеки от реальности. Многие признаются, что такие цифры видят только на бумаге, а в жизни все намного скромнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о том, к какому уровню отношений с арабскими странами стремится Беларусь.
12: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иордании. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием, встречаясь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов, и в любой момент при вашем желании мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений, и хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
25: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В Госдуме посоветовали владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак. На фоне регулярных атак дронов владельцы маркетплейсов должны складываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и организации протестных настроений.
2: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
25: Утром 24 июля гендиректор Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаке ВСУ на логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной заводе и Симферополе. По ее словам, часть площадей и товаров удалось сохранить, пострадавших предварительно нет. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о трех пострадавших.
6: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало 3 человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
25: В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складам маркетплейсов в Котовске, Тамбовской области и подмосковной Электростаре. А в среду 22 июля атаки беспилотников подверглись логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. В результате атак несколько человек погибли, десятки пострадали. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
7: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
25: При этом предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
8: В России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
25: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал коммерсант на основе открытых данных. Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, в последнее время российские регионы атакуют практически каждый день, а к системе ПВО страны все больше вопросов. При этом военные аналитики уверены, что ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты по территории России. Это дело времени, а значит, что безопасного места в стране не останется.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
4: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
14: Ага, почти 40.
4: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
14: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
4: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
14: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
4: Ну да, лес никто не пашет.
14: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
4: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
14: Да-да-да. И самое критичное, кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
4: А грибница – это же огромная сеть под землей.
14: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
4: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то.
14: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
4: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
14: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
4: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
14: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
4: Угу.
14: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
4: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
14: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
4: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
14: По уровню полученной дозы вполне, но разница критическая. Внешняя гамма излучения в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
4: А съеденный гриб или рыба?
14: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
4: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
14: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
4: А, по химии помню.
14: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
4: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
14: Совершенно точно. печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
4: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
14: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи, бета-частица — это высокоэнергетический электрон.
4: То есть он не пробивает насквозь?
14: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
4: Разрывая клетки изнутри?
14: Да, врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
4: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
14: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда. В результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
4: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили, просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
14: И слей воду.
4: Да-да, или высуши на зиму. Ну или в конце концов выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
14: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
4: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
14: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
4: Жесть. Осушка.
14: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
4: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
14: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
4: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
14: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
4: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
14: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
4: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
14: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
4: Это как работает?
14: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 беккерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
4: И он туда засыпает грязную ягоду.
14: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 беккерелей. Все это тщательно перемешивается.
4: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
14: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 беккерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
4: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
14: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
4: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
14: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
4: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
14: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
4: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
14: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
4: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
14: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
4: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
14: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
4: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
14: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
4: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
14: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
4: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
14: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
4: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
14: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
4: Щитовидка страдает в первую очередь.
15: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
4: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
14: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
4: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
14: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
4: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
14: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
4: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось, Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде, и все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы, и лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк».
0: Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
13: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о задачах развития цифровизации финансового сектора.
17: Мы постепенно увеличиваем в нашем пайплайне количество проектов, которые надо реализовать, начиная от системы мгновенных платежей КРОК, заканчивая внедрением криптобанков. И задача банков, задача финансового сообщества сейчас заключается в том, чтобы оперативно реализовать все эти инициативы где-то Национального банка, где-то отдельных коммерческих банков, которые позволят сделать нашу систему устойчивее, перейти в значительной степени все-таки в безнал, потому что несмотря на то, что по количеству операций у нас безнал уже занимает доминирующую долю, более 90%, но по объему в деньгах мы еще находимся на уровне менее 75%, и есть большой люфт еще для того, чтобы этот показатель увеличить.
24: Сигнал.
16: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным

0: программы.
1: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
2: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, про, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
1: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
3: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
1: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
4: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
1: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Губернатор Брестской области Петр Пархомчик о своем докладе президенту.
7: Состоялся доклад президента нашей страны в результатах работы в Брестской области за первое полугодие текущего года. Ну, доложил, что все поставленные задачи правительством и президентом Брестской области обеспечены на 100%. То есть все виды экономики, все виды подразделений имеют положительную динамику к уровню прошлого года. Ну, для примера скажу, что внутренний региональный продукт, как основной обобщающий экономический показатель, по итогам 6 месяцев вырос на 103,2%. Напомню, за 5 месяцев было 102,9. Хорошо сработало сельское хозяйство, динамика роста составила 105,3. Это лучший результат в нашей стране, что радует, конечно, наших аграриев и радует лично меня. Хорошо сработала промышленность, но по промышленности, наверное, я отдельно потом доложу, потому что президент очень, скажу, тщательно интересовался, что происходит в промышленности. Динамика тоже великолепная, к уровню прошлого года составила 105,5%. Ну и самое главное, будущее нашей области – это инвестиции. Они тоже выросли на 103%. Напомню, что у нас очень хорошие результаты по инвестициям были в 2024-2025 году. Мы вышли на уровень 7 миллиардов инвестиций в среднем в 2024 и 2025 году. Ну а сейчас вот эта динамика сохраняется. Есть большое количество.

0: множество инвестиционных проектов, которые, в принципе, создают будущую экономику Брестской области.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
3: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
2: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
3: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
2: Фу, да они и так все это решают.
3: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
2: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
3: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
2: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
3: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
2: А в чем тогда?
3: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
2: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
3: Очень просто.
2: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
4: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
2: Какой еще фактор?
4: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно блёт по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
2: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
3: И показали, что их много.
2: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
3: Да потому что?
2: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
3: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
5: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемость и насилие, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
3: Связано? И еще как?
5: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
3: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
5: Ой.
3: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
5: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
3: Ну дождалась же.
5: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
3: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
5: Я смотрю реалистично.
3: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
5: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
3: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
5: Рутина.
4: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
5: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
4: Твоя метафора
3: снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
2: Ага.
3: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
2: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
6: Но это паранойя уже.
2: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
3: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
2: Опять геополитика.
3: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
2: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
3: Угу.
2: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные сгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
3: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
2: Угу.
7: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
2: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
7: Уезжают далеко не все.
2: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
6: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
2: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
6: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
2: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
8: Да, предлагаю.
2: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
3: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
2: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра Андрей Янушко об открытии нового корпуса в медицинском учреждении.
10: Улучшение диагностической базы нашего центра и улучшение логистики и оказания медицинской квалифицированной помощи пациентам с экстренной патологией, и особенно пациентам в состоянии кардиогенного шока. С открытием этого корпуса Гродненская область и жители Гродненской области получили новую возможность в суперсовременной диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. И кроме этого, в настоящий момент мы можем квалифицированно оказывать медицинскую помощь пациентам с острой сердечной патологией гораздо быстрее, чем мы это делали ранее.
1: Важный сигнал.
11: Цари на бумаге, нищие в реальности. Белстат опубликовал свежую статистику зарплат ко дню работника торговли. Люди устроили флешмоб. Белстат опубликовал данные ко дню работников торговли. По информации ведомства, в сфере торговли сегодня работают более чем 675,5 тысяч человек. Это более 16% всех занятых в экономике Беларуси. В первой половине текущего года средняя начисленная зарплата в розничной торговле составила 2346 рублей. В сфере общественного питания средняя зарплата до вычета налогов достигла 2113 рублей. При этом работников общепита в стране остро не хватает, проблема кадрового голода в этой сфере может стать хронической. Происходит это на фоне увеличения набора в профильные колледжи и лицеи. По словам экспертов, одна из причин острого дефицита кадров в общепите – отток работников, в том числе за границу. И эта проблема будет усугубляться, говорит экономист Анастасия Лузгина.
12: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
11: Одни из самых востребованных рабочих специальностей на рынке труда – повара и официанты. На многих предприятиях общественного питания не заполнены вакансии барменов и кондитеров. Но в белорусском общепите не хватает не только рабочих рук. Как рассказала представитель Белгосуниверситета пищевых и промышленных технологий Татьяна Балашенко, в стране почти 12 тысяч вакансий заведующего производством и около 600 завпроизводством школьной столовой.
13: Это актуальная проблема. Мы выяснили, что из 124 заявок от комбинатов школьного питания удовлетворили 21%. Не хватает выпускников, и эта глобальная проблема должна решаться в комплексе совместными усилиями.
11: Балашенко добавила, что оптимальный выход – целевая подготовка специалистов. Что касается зарплат, то, по словам самих работников общепита и торговли, они оставляют желать лучшего, особенно в регионах. Жительница Борисова рассказала, что работы с достойной оплатой в городе нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
8: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
11: В комментариях многие пользователи пишут, что зарплаты, которые публикует Белстат, далеки от реальности. Многие признаются, что такие цифры видят только на бумаге, а в жизни все намного скромнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о главной особенности уборочной этого сезона.
14: Как мне докладывают, в большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом году. Есть определенные опасения, правда, за Брестскую область. Ну, мне кажется, здесь больше неточностей, нежели каких-то опасений. По сравнению с 2025 годом на 2 недели, возможно, задержится развитие кукурузы. И, естественно, уборка кукурузы на зерно прежде всего. Но должен сказать, что на сегодняшний день мы достаточно точно определились по объемам посевных площадей и уборке зерновых, колосовых, рапса, кукурузы и так далее. Оптимальные севообороты – ну, может быть, в Витебской области надо что-то будет подкорректировать и в восточных областях нашей Беларуси. А так, вообще, севообороты нормальные. С объемами мы определились точно. Это позволило нам, как вы видите, от озимого ячменя до уборки кукурузы на зерно, растянуть уборочную кампанию примерно на 3-3,5 месяца. То, что раньше было сконцентрировано меньше, чем в месяц, все мы убирали, когда меньше рапса было, а зимой ячменя не было, мы убирали все в августе месяце. С первой декады до начала сентября. Ну, практически в один месяц. Так, Михаил Иванович? Да, а сейчас нам вот эти посевы озимого рапса, озимого ячменя особенно, позволяют растянуть во времени нашу уборочную кампанию. Но параллель это сохраняется. Параллельно мы с травянистых трав заготавливаем корма. И это создает определенное напряжение. Есть и другие культуры, которые предстоит убирать в это время. Тот же лен. В сентябре подключится свекла.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
16: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть!
17: Минская трасса. Смотрите. Встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. А ты красавчик ты наш.
15: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапыми там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
18: Вот так, перед Осиповичами. Дядя Миша ходит. О, бегите сюда.
19: Красавец.
18: Бежи ко мне. Наверное, хочешь перебежать. Полетел. Надо ехать.
15: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
19: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвееры.
15: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
19: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь в большой компании, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, ну, так сказать, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, так сказать, выигрышной позиции. Второе, начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. Ну, то есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
15: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
11: Раскрыли подробности гибели сварщика в Лиде. 52-летний сварщик находился внутри цистерны, когда там произошла вспышка газовоздушной смеси. Взрыв сместил внутреннюю перегородку, которая насмерть придавила мужчину. Его 23-летнего напарника взрывной волной сбросило с верхней платформы. Парень серьезно не пострадал. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что незадолго до инцидента в цистерне устраняли протечку с использованием баллонов монтажной пены. Однако после этого дегазация резервуара не проводилась. сказалось. Обязательный технологический отбор проб воздуха на наличие взрывоопасных веществ не осуществлялся, а наряд допуск на проведение огневых работ должностным лицом не оформлялся. В отношении 63-летнего начальника ремонтной мастерской возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет колонии. В Мостовском районе украли около 30 килограммов меда прямо из ульев. По версии следствия, 50-летний житель деревни Зарудавье прокрался на чужую пасеку и вытащил из ульев 14 рамок с медом, общим весом 28 килограммов. Ущерб пчеловоду оценили в 626 рублей. Задержанный признался, что часть похищенного меда съел сам, а оставшиеся продал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Нашествие диких оленей заметили в Рассонском районе. Возле деревни Красный Бор огромное стадо оленей мирно паслось на открытой местности. Одновременно на поле можно было увидеть десятки грациозных животных. Однако местные жители жалуются, что такое соседство доставляет немало проблем. По их словам, олени заходят в деревни и вытаптывают огороды, объедают ягодники и молодые деревья, а также выходят на трассы, создавая серьезный риск ДТП. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Из первых уст.
9: Заместитель начальника управления методологии защиты персональных данных Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь Надежда Швед о том, где можно и нельзя устанавливать видеонаблюдение.
20: Ситуация, когда видеонаблюдение осуществляется в таких чувствительных сферах, на практике достаточно много. Проектом закона предлагается закрепить места, где видеонаблюдение, аудионаблюдение не допускается. Эти места касаются такой особо чувствительной сферы для граждан. Это, например, места для переодевания, примерочные, туалеты и иные подобные места. Также ряд норм касается закрепления осуществления видеонаблюдения на рабочих местах. В частности, определяется, что видеонаблюдение допустимо в местах с повышенной опасностью при работе с материальными ценностями, а также при непрерывном приеме граждан.
1: Важный сигнал.
11: Россия снова включила. Украина зафиксировала работу ретрансляторов для дронов в Беларуси. Ранее о них говорил Зеленский. Как пишут украинские телеграм-каналы, в Беларуси снова работают ретрансляторы, которые в режиме онлайн корректируют полет российских дронов и помогают атаковать украинские города. Сообщается, что они расположены вдоль всей белорусско-украинской границы. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
21: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе», «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
11: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока что сделано не было. До этого советник украинского Минобороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
22: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
11: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
23: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
11: 29 июня на Украине заявили, что зафиксировали работу в Беларуси одного из ретрансляторов, который Россия использует для корректировки ударов дронов по стране. Как пишет Wall Street Journal, Владимир Путин шантажирует Александра Лукашенко с целью открытия второго фронта против Украины с белорусской территории. По данным издания, Россия также ищет юридическую основу, чтобы привлечь граждан Беларуси к своим вооруженным силам через конструкцию союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
14: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте – воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
4: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
0: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
4: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
0: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
4: Угу, просто съедается.
0: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
4: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
0: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
4: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
0: Ну, есть такое, да.
4: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
0: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
4: В смысле?
0: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
4: Жесткая оптимизация?
0: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
4: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
0: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
4: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
0: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
4: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
0: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
4: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
0: Да-да-да.
4: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
0: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
4: От 2000 это...
0: 700 рублей.
4: Да, 700 рублей.
0: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
4: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
0: Штраф за бедность. Звучит мощно.
4: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
0: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
4: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
0: А качественная прослужила бы лет 5-7.
4: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
0: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
4: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
0: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
4: Ну да, около 300 тысяч человек.
0: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
4: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
0: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
4: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
0: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
4: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
0: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
4: Ой, нет.
0: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
4: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
0: И он берет технику в рассрочку.
4: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
0: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
4: Угу, формально.
0: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
4: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
0: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
4: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
0: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
4: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
0: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
4: Огороды?
0: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
4: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
0: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
4: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
0: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
4: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существуют в их реальности. Это другой мир.
0: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
4: Пенсии, пособия.
0: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных пенсий и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
4: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
0: У него есть хоть какие-то рычаги.
4: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
0: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
4: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
0: Правило не раскачивать лодку?
4: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
0: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
4: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
0: Нулевой баланс?
4: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
0: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
4: Угу.
0: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
4: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
0: Гормоном стресса.
4: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
0: До следующей получки.
4: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
0: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
4: Но самое тяжелое последствие, как эта модель передается дальше.
0: Детям.
4: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
0: Они видят, как товары возвращаются на полки.
4: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
0: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
4: Да, замаскированная под стабильность.
0: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
4: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
0: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Бюджетные мили и Центробанк прогнозируют рекордную дыру в 8 триллионов рублей. Спасать казну будут за счет госбанков. В Центробанк впервые признал, что по итогам этого года дефицит может оказаться почти вдвое выше официального прогноза правительства и достичь рекордных 8 триллионов рублей. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, регулятор уже закладывает в свои расчеты значительно больший дефицит, чем тот, который сейчас прописан в федеральном бюджете.
2: Главный вопрос сейчас нигде занять 1,5 триллиона рублей, а хватит ли этого? Если военные расходы продолжат расти, потребность в новых заимствованиях может увеличиться уже в ближайшие месяцы.
3: Пока правительство не раскрывает, насколько вырастут расходы, но Госдума уже разрешила Кабмину увеличивать траты и госзаимствования без дополнительного согласования с депутатами. На этом фоне Минфин начал искать новые источники денег. Ведомство зарегистрировало сразу два крупных выпуска облигаций федерального займа почти на 1,5 триллиона рублей. Аналитик Иван Петров считает, что покупать их будут прежде всего крупные госбанки, фактически кредитуя бюджет.
5: Если дефицит бюджета действительно приблизится к 8 триллионам рублей, правительству придется либо еще активнее занимать деньги, либо сокращать часть расходов, пока власти делают ставку именно на рост государственного долга.
3: При этом привлекать деньги на открытом рынке становится все сложнее. Последние аукционы по размещению госдолга оказались провальными. Часть вообще пришлось отменить, а спрос инвесторов оказался значительно ниже ожиданий, говорит финаналитик Алексей Смирнов.
6: Когда основными

0: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
3: Вот это пожар.

0: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
1: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
0: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
2: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
0: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
4: Бойня за парковку. В Гродно из-за машины на тротуаре женщину чуть не растерзал водитель-нарушитель. Возле Гродненского медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке.
5: Я вызываю ГАИ. Раз и навсегда проясним ситуацию.
6: Выйди отсюда, выйди отсюда, потому что я вызову 102.
4: По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета.
7: Какая-то курва, это она не может проехать на велосипеде, потому что здесь я поставила машину. Это какой-то, понимаешь? Она меня уже просто и мне хочется ей рыло набить просто.
4: На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки, говорит автор видео.
8: Закончилось тем, что приехала ГАИ, и этой дамочке все-таки выписали штраф. Но вопрос уже совсем в другом.
4: В Беларуси вопросы остановки, стоянки и принудительной эвакуации транспортных средств жестко регламентированы правилами дорожного движения и Кодексом об административных правонарушениях. После инцидента автор обращения публично задала вопрос руководству учреждения.
8: У меня вопрос к руководству медуниверситета. Вам комфортно, когда ваши работники матерятся, грубят, врут сотрудникам милиции, ставят машину, мешая пешеходам? Вы готовы отвечать за поведение своих сотрудников или для вас это норма?
4: Случаи, когда автомобиль припаркован неправильно и мешает другим участникам дорожного движения, в Беларуси не редкость. Если вы стали свидетелем чужого нарушения, самоуправство строго запрещено. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, отмечает юрист Илья Дунаев. Он назвал юридически правильный алгоритм действий.
9: Позвоните в ГАИ или местное РУВД. Сообщите о факте грубого нарушения правил парковки, мешающего проезду или пешеходам. Если автомобиль припаркован на зеленой зоне, помимо ГАИ можно обратиться в ЖУ, местный исполнительный комитет или милицию. Сотрудники ГАИ или эвакуационной службы примут вызов и, если экипаж свободен, оперативно эвакуируют мешающий автомобиль на штрафстоянку.
4: По словам юристов, за парковку на зеленой зоне предусмотрен серьезный штраф. Для физических лиц – до 10 базовых величин, для ИП – до 25 базовых величин, а для юридических лиц – до 50 базовых величин. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, к какому уровню отношений с арабскими странами стремится Беларусь.
11: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иорданией. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием, встречаясь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений. И хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Мамы в шоке. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Уже известны все цены. Подготовка школьников к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. Такие ориентировочные суммы озвучили официальные источники. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
12: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
0: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолет Лазнюк.
13: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
0: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
14: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас, по-моему, в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
0: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Губернатор Брестской области Петр Пархомчик о своем докладе президенту.
15: Состоялся доклад президенту нашей страны о результатах работы в Брестской области за первые полугодие текущего года. Ну, доложил, что все поставленные задачи правительством и президентом Брестской области обеспечены на 100%. То есть все виды экономики, все виды подразделений имеют положительную динамику к уровню прошлого года. Ну, для примера скажу, что внутренний региональный продукт, как основной обобщающий экономический показатель, по итогам 6 месяцев вырос на 103,2%. Напомню, за 5 месяцев было 102,9%. Хорошо сработало сельское хозяйство, динамика роста составила 105,3%. Это лучший результат в нашей стране, что радует, конечно, наших аграриев и радует лично меня. Хорошо сработала промышленность, но по промышленности, наверное, я отдельно потом доложу, потому что президент очень, скажу, тщательно интересовался, что происходит в промышленности. Динамика тоже великолепная, к уровню прошлого года составила 105,5%. Ну и самое главное, будущее нашей области – это инвестиции. Они тоже выросли на 103%. Напомню, что у нас очень хорошие результаты по инвестициям были в 2024-2025 году. Мы вышли на уровень 7 миллиардов инвестиций в среднем 2024 и 2025 году. Но сейчас вот эта динамика сохраняется. Есть большое количество инвестиционных проектов, которые, в принципе, создают будущую экономику Брестской области.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Денег больше нет. Чтобы сэкономить бюджет для армии, президент пустил под нож науку и медицину. Больше всех досталось космосу. Проекты технологического лидерства России, которые запустил Владимир Путин, обещая достичь суверенитета, столкнулись с радикальным сокращением финансирования на фоне проблем федерального бюджета и рекордных расходов на армию. Из 324,5 миллиардов рублей, заложенных в закон о бюджете 2025, 8 ключевых проектов президента получили в реальности лишь около 202 миллиардов рублей, то есть почти на 38% меньше, подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
17: Наиболее радикальный секвестр претерпел проект космических технологий. Из запланированных 10 миллиардов рублей он не получил ни копейки. Более чем в 4 раза были урезаны расходы на нацпроект средства производства и автоматизации, в рамках которого планировалась разработка отечественных станков и роботов с целью войти в топ-25 стран по роботизации промышленности.
16: По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, почти на 40% относительно плана уменьшились траты на проекты «Новые материалы» и «Химия», а также промышленная и транспортная мобильность. А расходы на разработку лекарств и отечественного медоборудования в рамках проекта «Сбережение здоровья» сократились более чем на 15%, а на проект «Продовольственная безопасность» почти на 7%. Сокращение связано как с неготовностью самих проектов, так и с недополучением доходов, отмечает экономист Александр Кравцов.
18: Хотя в прошлом году правительство повысило налог на прибыль, утильсбор ввело дифференцированную шкалу НДФЛ, сборы в бюджет оказались на 3 триллиона рублей ниже плана, а дефицит превысил 5,5 триллионов рублей. При этом сохранился высокий уровень расходов на финансирование оборонных направлений.
16: Единственным технологическим нацпроектом, получившим полное финансирование и даже чуть больше плана, стало развитие беспилотников. На него закладывали более 32,5 миллиардов рублей, а потратили более 35,5 миллиардов. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
19: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на этой жизни станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
16: По словам эксперта, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediometer by, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
20: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
0: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
1: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос, как бы, открытый.
0: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
21: Сегодня в повестке важные темы, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
0: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
22: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
0: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку в гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
24: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
23: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
24: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
23: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
2: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
23: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником-членовредителем задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
5: 2.
6: До.
5: 3.
6: Тин.
5: 4.
6: Чар.
5: 5.
6: Пач.
5: 6.
6: Че.
5: 7.
6: Сат.
5: 8.
6: Ат.
5: 9.
6: Но.
5: 10.
6: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
0: Россия снова включила. Украина зафиксировала работу ретрансляторов для дронов в Беларуси. Ранее о них говорил Зеленский. Как пишут украинские телеграм-каналы, в Беларуси снова работают ретрансляторы, которые в режиме онлайн корректируют полет российских дронов и помогают атаковать украинские города. Сообщается, что они расположены вдоль всей белорусско-украинской границы. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
7: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе», «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
0: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока что сделано не было. До этого советник украинского Минобороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
4: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
0: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
8: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
0: 29 июня на Украине заявили, что зафиксировали работу в Беларуси одного из ретрансляторов, который Россия использует для корректировки ударов дронов по стране. Как пишет Wall Street Journal, Владимир Путин шантажирует Александра Лукашенко с целью открытия второго фронта против Украины с белорусской территории. По данным издания, Россия также ищет юридическую основу, чтобы привлечь граждан Беларуси к своим вооруженным силам через конструкцию союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Министр обороны Виктор Хренин о военно-политической обстановке, сложившейся вокруг Беларуси.
9: Ну, если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вбросы, и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Минимальное количество учений, всего одно, на сопредельных с странами проходит минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий, подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождение точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот как, чем сейчас занимаются вооруженные силы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Полыхает полстраны. Склад Wildberries атакован в Екатеринбурге. Налет дронов пережили еще Белгород, Энгельс и Луганск.
12: Только что взорвался дрон. Был взрыв.
25: На наших глазах взорвали НПЗ.
11: С каждым днем регионы погружаются в тотальный логистический и военный хаос. Карта ударов беспилотников расширилась от приграничья до Урала.
26: И вновь утро недоброе. Дорогие предприниматели, дорогие друзья, дорогие, кто мне на меня подписан, не подписан. Сегодня ужасная новость. Горит склад Питера. Точнее, горят склады Питера. И это уже 4-й или 5-й склад. Я уже сбился со счета даже. Просто сил и терпения нам.
11: Минувшая ночь превратилась в ад для нескольких регионов России. В Энгельсе Саратовской области атакован район военного аэродрома стратегической авиации и штаб бомбардировочной дивизии. В Ростовской области под удар попали коммерческие и складские помещения, а в Белгородской и Луганской областях полыхают логистические узлы. Самым дальним и болезненным ударом стала атака на крупный распределительный центр маркетплейса «Wildberries» в Екатеринбурге. Изменения в географии и целях ударов оценивает военный эксперт Михаил Самсонов.
13: Украина системно выбивает двойную инфраструктуру. «Энгельс» — это стратегические ракетоносцы, которые бомбят украинские города. А склады в Ростове, Белгороде и Екатеринбурге — это нервная система снабжения как армии, так и российской экономики. География ударов показывает, безопасных зон в европейской части России больше не существует. ПВО просто не способно закрыть объекты такой протяженности.
11: Удары по логистике Wildberries и топливным терминалам нанесли прямой удар по качеству жизни обычных граждан. Продавцы теряют миллиарды, а маркетплейсы заранее сняли с себя ответственность за военные риски. В соцсетях нарастает глухое раздражение. Записью из екатеринбургского паблика делится местный предприниматель Артем.
14: Просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательства перед фабрикой, швеями, там, заводами, понимаете, перед банками. Просто куча обязательств как предприниматель. Понимаете, как это сложно.
11: Экономические и социологические последствия атак на гражданскую логистику анализирует социолог и публицист Игорь Эйдман.
15: Мы наблюдаем переломный момент. Издание The Economist фиксирует, уровень доверия к правительству и ТВ рухнул почти вдвое. Когда у населения исчезает бензин на АЗС, а следом горят склады, где они заказывали бытовые вещи, картинка из телевизора окончательно расходится с реальностью. Это порождает не просто страх, а нарастающее раздражение, с которым Кремлю уже невозможно бороться привычной пропагандой.
11: Страна погружается в состояние, когда черные столбы дыма и уничтоженная инфраструктура становятся ежедневной нормой, а обещания безопасности от чиновников больше не работают. Только за одну неделю дроны уничтожили около 15% складских мощностей крупнейшего маркетплейса России.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно для того, чтобы страна была с хлебом и мясом.
16: Уважаемые товарищи, наша встреча в таком широком формате носит практически традиционный характер, потому что в эту пору уборка урожая – одна из самых важных тем нашей страны. Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить. А чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы без кормов, а госзаказ был выполнен, нужно каждому отработать на своем месте достойно и без всяких сбоев.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
1: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
17: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
1: Давай.
17: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
1: Угу.
17: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
1: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
17: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
1: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
17: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
1: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
17: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
1: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
17: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
1: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
17: А если брать нормальные вещи?
1: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
17: Ого.
1: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
17: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
1: Угу.
17: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
1: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
17: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
1: Так.
17: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
1: Ну и рубашки.
17: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
1: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
17: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
1: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
17: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
1: Вот.
17: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
1: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
17: Согласен. Звучит как статусная вещь.
1: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
17: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
1: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
17: Полиэстер.
1: 100% полиэстер. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
17: Ну да, ткань протирается.
1: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
17: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
1: А там цены уже другие.
2: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
1: Вот именно. И это только половина беды.
2: Почему?
1: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
2: Ты имеешь в виду спортивную форму?
1: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
2: По регламенту ученику нужны два комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
1: Угу.
2: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
1: А еще кроссовки нужны.
2: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
1: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
2: Какой?
1: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет один, ну максимум два урока физкультуры.
2: Да, она мгновенно становится серой.
1: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
2: Их нужно покупать пачками.
1: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
2: Скрытые платежи.
1: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
2: Это на год от 45 до 90 рублей.
1: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
2: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
1: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
2: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
1: Угу.
2: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
1: Расскажи подробнее, как это выглядит.
2: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
1: То есть рюкзак.
2: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
1: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
2: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
1: Появляются новые предметы, да.
2: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
1: О, да.
2: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
1: Действительно.
2: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
1: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
2: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
1: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
2: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
1: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
2: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
1: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
2: Каким же?
1: как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
2: Да, постановление работает.
1: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
2: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
1: Угу.
2: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
1: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
2: Проблема гораздо глубже.
1: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
2: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
1: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
2: Зарплаты тоже нужно повышать.
1: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
2: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
1: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
2: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
1: Угу.
2: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
1: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
2: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
1: Это дает чистую экономию до 20-25%.
2: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
1: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
2: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
1: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
2: Покупать бэушную форму?
1: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
2: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
1: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
2: Размажьте эти траты.
1: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
18: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы.

0: На какой именно год включен он в график? Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
4: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть!
5: Минская трасса. Смотрите, встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. А ты красавчик ты наш.
3: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапыми там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
6: Вот так, перед Осиповичами. Дядя Миша ходит. О, беги сюда.
7: Красавец.
6: Бежи ко мне. Наверное, хочет перебегнуть. Полетел. Надо ехать.
3: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
8: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки.

0: или же фальшвейеры.
1: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
0: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь большой компанией, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, ну, так сказать, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, так сказать, выигрышные позиции. Второе, начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. Ну, то есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
1: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Беларуси. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
3: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
1: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
4: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
5: Видишь, санкции на пользу пошли.
4: Да.
5: Как я говорю, что вы плачетесь?
1: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
6: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
1: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Свежая кровь для СВО операторов дронов, вопреки обещаниям Минобороны, продолжает переводить в штурмовики. Парням по-прежнему обещают службу операторами беспилотников, но после обучения переводят в штурмовые подразделения, написала в письме в редакцию мать 33-летнего контрактника Владислава Архипова Наталья.
8: В военкомате сыну объяснили, что операторов дронов не переводят в другие подразделения. Именно поэтому он и подписал контракт.
9: По ее словам, в военкомате сына убеждали, что операторов БПЛА в штурмовики не переводят, а вся информация в соцсетях об этом – вранье.
8: Он не проходил срочную службу и не имеет военной подготовки. После обучения оператором дрона его через несколько дней перевели в штурмовую роту на должность штурмовика.
7: Однако, как рассказывает женщина, после короткого курса подготовки все изменилось. Сейчас женщина добивается проверки этого решения и уже обратилась в военную прокуратуру. История Архипова далеко не единственная, говорит военный юрист Сергей Кривенко. По его словам, его коллеги регулярно сообщают о похожих случаях.
10: Обещания Минобороны и приказы Белоусова на бумаге – это лишь приманка для вербовки. На уровне командиров, полков и бригад на передовой действуют совершенно иные законы. Командирам нужно закрывать дыры в отчетах по мясным штурмам прямо сейчас. Никакая военная прокуратура не успевает вмешаться до того, как человека отправят на убой. Подписание контракта на безопасную специальность сегодня – это гарантированный обман.
7: По данным юристов, несмотря на публичное заявление Минобороны, операторов беспилотников продолжают переводить в штурмовые подразделения. А правозащитники призывают не доверять обещаниям, которые дают в военкоматах при подписании контрактов. Потом изменить что-то уже крайне сложно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
11: Уполномоченный представитель президента в Гродненской области Василий Герасимов о том, как работает вверенный ему регион.
12: Неготовность зерноуборных комбайнов выявлена в 9. Это где-то второй снизу, условно.
13: Хорошо.
12: Да? В зависимости я от теперь, позиции, хуже или...
13: Я понял, почему вы не говорите про Гродненскую область. Здесь... А там недостатков больше, чем достаточно. Здесь... Какие меры вы приняли своей властью к тем, кто не обеспечивает достаточный уровень?
12: Ну, в докладе было очень много примеров, на самом деле, по Гродненской области. Что касается тех мер, то мы информацию не оставляем. Если мы выявляем, что некачественно работает техника, мы ее останавливаем. За это время, последний раз мы собирались в понедельник с утра, обсуждали работы по уборочной кампании. До этого проводили специальное совещание. Ну, меры понятно. Принимаем и конкретным должностным лицам, конечно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на 5-м этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
15: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
14: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
16: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
14: Пожары в медицинских учреждениях в Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
17: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
14: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
18: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
19: Мосаме сарма.
18: Лето.
19: Мосаме гарма.
18: Весна.
19: Бахар.
18: Осень.
19: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
11: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о контроле главой государства за ходом уборочной и о проблеме с топливом.
20: Первый блок вопросов касался предстоящего графика работы президента. Вот буквально следующая неделя нам предстоит большое, ну, в принципе, традиционное, но очень важное мероприятие. Это селекторное совещание, посвященное ходу уборки. И президентом такой довольно обширный был сделан обзор этого мероприятия. Он посмотрел документы, и было заявлено, что вот с учетом того, что он последние дни, в том числе и на вертолете, посмотрел очень много полей в разных регионах, нашей страны, сказано, что в принципе урожай сегодня не хуже уровня прошлого года, и наша задача его сейчас просто собрать. Будет на селекторе обсуждаться работа зерносушильно-очистительных наших комплексов, которые, может быть, в предыдущие годы были задействованы не в том объеме, в котором они понадобятся сейчас, но эта тема будет объектом пристального внимания, потому что один день простоя этого комплекса – это замедление темпов уборки, это потеря урожая, потому что зерно будет большей влажности, чем нужно по нормативу. И это влечет за собой целую цепочку последствий. Ну и, наверное, последний момент, который уже в рамках этого мероприятия обозначил наш лидер, это ситуация с топливом. Она абсолютно спокойная и управляемая в рамках уборочной кампании, но специально созданная рабочая группа президентом вскрыла факты воровства топлива. В принципе, это ничего нового в этих случаях нет, но особенность момента в том, что точно такой же аспект, как и с калийными азотными удобрениями, вот несколько месяцев назад, вы помните, мировые рынки, сумасшедшие цены, экспортная возможная валютная выручка, которую могла бы получить страна, и вот нерадивое отношение к такому стратегическому ресурсу, она вот сегодня фактически один в один повторяется на примере топлива.
0: Новости регионов на радиосигнал.
14: В Берестовицком районе водитель автобуса сливал служебное топливо. В Гродненской области во время рейдов на объектах АПК проверяющие в очередной раз выявили факт хищения горюче-смазочных материалов. 56-летний водитель сельхозпредприятия получил автобус с новым двигателем. Заметив, что реальный расход бензина оказался ниже нормы, мужчина решил забирать лишнее себе. В общей сложности он успел слить 265 литров окрашенного бензина. Часть топлива оставил себе, а остальное продал родственникам, соврав, что это премия от руководства. По данному факту проводится проверка. Действиям фигуранта дадут правовую оценку. В Витебске 23-летний молодой человек оформил на подругу детства долгов более чем на 12 тысяч рублей. Мужчина попросил девушку одолжить ему деньги, а заодно оформить на ее имя банковскую карту и сим-карту. Получив доступ к ее данным, он начал дистанционно набирать микрозаймы. В течение года мошенник снимал деньги на свои нужды, но периодически вносил минимальные платежи, чтобы банки не подняли тревогу раньше времени. Девушка узнала о долгах только после звонков из банков. Задержанный признал вину. Как выяснилось, в ходе расследования аналогичным образом он успел обмануть еще одну знакомую уже на 2000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Под Минском заметили настоящий торнадо. Жители деревни Зричаны Минского района стали свидетелями редкого для Беларуси природного явления. Над населенным пунктом пронесся смерч. Очевидцы успели снять на видео кружащийся воронкообразный вихрь. По предварительным данным, серьезных разрушений стихия за собой не оставила. Но кадры все равно выглядят впечатляюще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
14: Мамы в шоке. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Уже известны все цены. Подготовка школьников к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. Такие ориентировочные суммы озвучили официальные источники. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
21: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
14: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 38 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолет Лазнюк.
3: В комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
14: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
4: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас, по-моему, в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
14: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить ползарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
22: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
23: Новости союзного государства.
24: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В Госдуме посоветовали владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак. На фоне регулярных атак дронов владельцы маркетплейсов должны складываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и организации протестных настроений.
25: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
24: Утром 24 июля гендиректор Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаке ВСУ на логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной заводе и Симферополе. По ее словам, часть площадей и товаров удалось сохранить, пострадавших предварительно нет. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о 3 пострадавших.
26: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало 3 человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
24: В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складам маркетплейса в Котовске, Тамбовской области и подмосковной Электростали. А в среду 22 июля атаки беспилотников подверглись логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. В результате атак несколько человек погибли, десятки пострадали. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
1: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
24: При этом предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
5: В России бот ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
24: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал коммерсант на основе открытых данных. Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, в последнее время российские регионы атакуют практически каждый день, а к системе ПВО страны все больше вопросов. При этом военные аналитики уверены, что ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты по территории России. Это дело времени, а значит, что безопасного места в стране не останется.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Министр обороны Виктор Хренин прокомментировал инициативу президента направлять в армию недисциплинированных и недобросовестных участников уборочной кампании.
6: Ну, вопрос вы так поставили, конечно, категорично, но на перевоспитание мы никого не будем брать. Мы будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку наших людей, особенно военнообязанных. А вообще сказать про вчерашнее совещание, да, оно действительно носило резонансный характер, очень важное. Ведь сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я и детально доложил главе государства, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие, выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли каких показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем. Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение государства, сегодня доложил, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые буквально вот сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определяться в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не из кабинетов, а в поля, выйдут сельскохозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
22: Важный сигнал.
14: Цари на бумаге, нищие в реальности. Белстат опубликовал свежую статистику зарплат ко дню работника торговли. Люди устроили флешмоб. Белстат опубликовал данные ко дню работников торговли. По информации ведомства, в сфере торговли сегодня работают более чем 675,5 тысяч человек. Это более 16% всех занятых в экономике Беларуси. В первой половине текущего года средняя начисленная зарплата в розничной торговле составила 2346 рублей. В сфере общественного питания средняя зарплата до вычета налогов достигла 2113 рублей. При этом работников общепита в стране остро не хватает, и проблема кадрового голода в этой сфере может стать хронической. Происходит это на фоне увеличения набора в профильные колледжи и лицеи. По словам экспертов, одна из причин острого дефицита кадров в общепите – отток работников, в том числе за границу. И эта проблема будет усугубляться, говорит экономист Анастасия Лузгина.
7: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
14: Одни из самых востребованных рабочих специальностей на рынке труда – повара и официанты. На многих предприятиях общественного питания не заполнены вакансии барменов и кондитеров. Но в белорусском общепите не хватает не только рабочих рук. Как рассказала представитель Белгосуниверситета пищевых и промышленных технологий Татьяна Балашенко, в стране почти 12 тысяч вакансий заведующего производством и около 600 завпроизводством школьной столовой.
8: Это актуальная проблема. Мы выяснили, что из 124 заявок от комбинатов школьного питания удовлетворили 21%. Не хватает выпускников, и эта глобальная проблема должна решаться в комплексе совместными усилиями.
14: Балашенко добавила, что оптимальный выход – целевая подготовка специалистов. Что касается зарплат, то, по словам самих работников общепита и торговли, они оставляют желать лучшего, особенно в регионах. Жительница Борисова рассказала, что работы с достойной оплатой в городе нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
9: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
14: В комментариях многие пользователи пишут, что зарплаты, которые публикует Белстат, далеки от реальности. Многие признаются, что такие цифры видят только на бумаге, а в жизни все намного скромнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, к какому уровню отношений с арабскими странами стремится Беларусь.
10: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иордании. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений. И хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
24: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В Госдуме посоветовали владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак. На фоне регулярных атак дронов владельцы маркетплейсов должны складываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и организации протестных настроений.
25: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
24: Утром 24 июля гендиректор Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаке ВСУ на логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной заводе и Симферополе. По ее словам, часть площадей и товаров удалось сохранить, пострадавших предварительно нет. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о 3 пострадавших.
26: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало 3 человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
24: В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складам маркетплейса в Котовске, Тамбовской области и подмосковной Электростали. А в среду 22 июля атаки беспилотников подверглись логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. В результате атак несколько человек погибли, десятки пострадали. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
1: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
24: При этом предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
5: В России бот ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
24: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал коммерсант на основе открытых данных. Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, в последнее время российские регионы атакуют практически каждый день, а к системе ПВО страны все больше вопросов. При этом военные аналитики уверены, что ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты по территории России. Это дело времени, а значит, что безопасного места в стране не останется.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк» и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
13: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
12: Ага, почти 40.
13: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
12: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
13: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
12: Если бы.
2: Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
13: Ну да, лес никто не пашет.
2: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
13: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
2: Да-да-да. И самое критичное, кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
13: А грибница — это же огромная сеть под землей.
2: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
13: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то?
2: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
13: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
2: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
13: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
2: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду. Но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
13: Угу.
2: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
13: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
2: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
13: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
2: По уровню полученной дозы – вполне, но разница критическая. Внешняя гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
13: А съеденный гриб или рыба?
2: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
13: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
2: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
13: А, по химии помню.
2: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
13: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
2: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
13: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
2: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи, бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
13: То есть он не пробивает насквозь?
2: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
13: Разрывая клетки изнутри?
2: Да. Врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
13: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
2: Именно. тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
13: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили, просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
2: И слей воду.
13: Да-да, или высуши на зиму. Ну или, в конце концов, выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
2: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
13: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
2: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
13: Жесть. Осушка.
2: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
13: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
2: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
13: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
2: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
13: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
2: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
13: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
2: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
13: Это как работает?
2: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 беккерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
13: И он туда засыпает грязную ягоду.
2: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 беккерелей. Все это тщательно перемешивается.
13: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
2: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 беккерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
13: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
2: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
13: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
2: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
13: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
2: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
13: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
2: Именно. он переносит изотопы внутрь себя.
13: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
2: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
13: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
2: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
13: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
2: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
13: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
2: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
13: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
2: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
13: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
2: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
13: Щитовидка страдает в первую очередь.
0: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
13: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
0: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
13: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
0: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
13: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
0: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
13: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде, и все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы, и лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о задачах развития цифровизации финансового сектора.
15: Мы постепенно увеличиваем в нашем пайплайне количество проектов, которые надо реализовать, начиная от системы мгновенных платежей КРОК, заканчивая внедрением криптобанков. И задача банков, задача финансового сообщества сейчас заключается в том, чтобы оперативно реализовать все те инициативы где-то национального банка, где-то отдельных коммерческих банков, которые позволят, сделать нашу систему устойчивее, перейти в значительной степени все-таки в безнал, потому что, несмотря на то, что по количеству операций у нас безнал уже занимает доминирующую долю, более 90%, но по объему в деньгах мы еще находимся на уровне менее 75%, и есть большой люфт еще для того, чтобы этот показатель увеличить.
22: Важный сигнал.
14: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediometer by, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
3: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
14: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал. Первый информационный

0: выглядит это так, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
1: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
2: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
1: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
3: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
1: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Губернатор Брестской области Петр Пархомчик о своем докладе президенту.
6: Состоялся доклад президента нашей страны в результатах работы в Брестской области за первые полугодия текущего года. Ну, доложил, что все поставленные задачи правительством и президентом Брестской области обеспечены на 100%. То есть все виды экономики, все виды подразделений имеют положительную динамику к уровню прошлого года. Ну, для примера скажу, что внутренний региональный продукт, как основной обобщающий экономический показатель, по итогам 6 месяцев вырос на 103,2%. Напомню, за 5 месяцев было 102,9. Хорошо сработало сельское хозяйство, динамика роста составила 105,3. Это лучший результат в нашей стране, что радует, конечно, наших аграриев и радует лично меня. Хорошо сработала промышленность, но по промышленности, наверное, я отдельно потом доложу, потому что президент очень, скажу, тщательно интересовался, что происходит в промышленности. Динамика тоже великолепная, к уровню прошлого года составила 105,5%. Ну и самое главное, будущее нашей области – это инвестиции. Они тоже выросли на 103%. Напомню, что у нас очень хорошие результаты по инвестициям были в 2024-2025 году. Мы вышли на уровень 7 миллиардов инвестиций в среднем в 2024 и 2025 году. Но сейчас вот эта динамика сохраняется. Есть большое количество инвестиционных проектов, которые, в принципе, создают будущую экономику Брестской области.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня

0: Мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
1: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
0: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
1: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
0: Фу, да они и так все это решают.
1: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
0: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это… Слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
1: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
0: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
1: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш. Суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
0: А в чем тогда?
1: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
0: Слушай, но… Я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
1: Очень просто.
0: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
2: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
0: Какой еще фактор?
2: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно бьет по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
0: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
1: И показали, что их много.
0: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так? Им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
1: Да потому что?
0: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
1: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
0: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила не непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
1: Связано и еще как.
0: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
1: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
0: Ой.
1: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
0: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
1: Ну дождалась же.
0: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это законы рынка.
1: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Но если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
0: Я смотрю реалистично.
1: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
0: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
1: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
0: Рутина.
2: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
0: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
2: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
0: Ага.
2: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
0: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
3: Но это паранойя уже.
0: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
2: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
0: Опять геополитика.
2: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
0: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
2: Угу.
0: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
2: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
0: Угу.
3: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
0: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
3: Уезжают далеко не все.
0: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
2: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
0: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
2: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
0: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
4: Да, предлагаю.
0: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
2: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
0: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра Андрей Янушко об открытии нового корпуса в медицинском учреждении.
6: Улучшение диагностической базы нашего центра и улучшение логистики и оказания медицинской квалифицированной помощи пациентам с экстренной патологией, особенно пациентам в состоянии кардиогенного шока. С открытием этого корпуса Гродненская область и жители Гродненской области получили новую возможность в суперсовременной диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. И кроме этого, в настоящий момент мы можем квалифицированно оказывать медицинскую помощь пациентам с острой сердечной патологией гораздо быстрее, чем мы это делали ранее.
4: Важный сигнал.
7: Цари на бумаге, нищие в реальности. Белстат опубликовал свежую статистику зарплат ко дню работника торговли. Люди устроили флешмоб. Белстат опубликовал данные ко дню работников торговли. По информации ведомства, в сфере торговли сегодня работают более чем 675,5 тысяч человек. Это более 16% всех занятых в экономике Беларуси. В первой половине текущего года средняя начисленная зарплата в розничной торговле составила 2346 рублей. В сфере общественного питания средняя зарплата до вычета налогов достигла 2113 рублей. При этом работников общепита в стране остро не хватает, и проблема кадрового голода в этой сфере может стать хронической. Происходит это на фоне увеличения набора в профильные колледжи и лицеи. По словам экспертов, одна из причин острого дефицита кадров в общепите – отток работников, в том числе за границу. И эта проблема будет усугубляться, говорит экономист Анастасия Лузгина.
8: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
7: Одни из самых востребованных рабочих специальностей на рынке труда – повара и официанты. На многих предприятиях общественного питания не заполнены вакансии барменов и кондитеров. Но в белорусском общепите не хватает не только рабочих рук. Как рассказала представитель Белгосуниверситета пищевых и промышленных технологий Татьяна Балашенко, в стране почти 12 тысяч вакансий заведующего производством и около 600 завпроизводством школьной столовой.
9: Это актуальная проблема. Мы выяснили, что из 124 заявок от комбинатов школьного питания удовлетворили 21%. Не хватает выпускников, и эта глобальная проблема должна решаться в комплексе совместными усилиями.
7: Балашенко добавила, что оптимальный выход – целевая подготовка специалистов. Что касается зарплат, то, по словам самих работников общепита и торговли, они оставляют желать лучшего, особенно в регионах. Жительница Борисова рассказала, что работы с достойной оплатой в городе нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
10: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
7: В комментариях многие пользователи пишут, что зарплаты, которые публикует Белстат, далеки от реальности. Многие признаются, что такие цифры видят только на бумаге, а в жизни все намного скромнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о главной особенности уборочной этого сезона.
11: Как мне докладывают, в большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом году. Есть определенные опасения, правда, за Брестскую область. Ну, мне кажется, здесь больше неточностей, нежели каких-то опасений. По сравнению с 2025 годом на 2 недели, возможно, задержится развитие кукурузы. И, естественно, уборка кукурузы на зерно прежде всего. Но должен сказать, что на сегодняшний день мы достаточно точно определились по объемам посевных площадей и уборке зерновых, колосовых, рапса, кукурузы и так далее. Оптимальные севообороты, ну, может быть, в Витебской области надо что-то будет подкорректировать и в восточных областях нашей Беларуси. А так, вообще, севообороты нормальные. С объемами мы определились точно. Это позволило нам, как вы видите, от озимого ячменя до уборки кукурузы на зерно, растянуть уборочную кампанию примерно на 3-3,5 месяца. То, что раньше было сконцентрировано меньше, чем в месяц, все мы убирали, когда меньше рапса было, а зимой ячменя не было, мы убирали все в августе месяце. С первой декады до начала сентября. Ну, практически в один месяц. Так, Михаил Иванович? Да, а сейчас нам вот эти посевы озимого рапса, озимого ячменя особенно, позволяют растянуть во времени нашу уборочную кампанию. Но параллель это сохраняется. Параллельно мы с травянистых трав заготавливаем корма. И это создает определенное напряжение. Есть и другие культуры, которые предстоит убирать в это время. Тот же лен. В сентябре подключится свекла.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
13: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть!
14: Минская трасса. Смотрите, встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. А ты красавчик ты наш.
12: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапыми там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
15: Вот так, перед Осиповичами. Дядя Миша ходит. О, беги сюда.
16: Красавец.
15: Бежит ко мне.
16: Наверное, хочет перебежать.
15: Полетел. Надо ехать.
12: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
17: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
12: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
17: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь в большой компании, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, ну, так сказать, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, так сказать, выигрышной позиции. Второе, начинайте шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. Ну, то есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
12: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: Раскрыли подробности гибели сварщика в Лиде. 52-летний сварщик находился внутри цистерны, когда там произошла вспышка газовоздушной смеси. Взрыв сместил внутреннюю перегородку, которая насмерть придавила мужчину. Его 23-летнего напарника взрывной волной сбросило с верхней платформы. Парень серьезно не пострадал. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что незадолго до инцидента в цистерне устраняли протечку с использованием баллонов монтажной пены. Однако после этого дегазация резервуара не проводилась. Обязательный технологический отбор проб воздуха на наличие взрывоопасных веществ не осуществлялся, а наряд допуск на проведение огневых работ должностным лицом не оформлялся. В отношении 63-летнего начальника ремонтной мастерской возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет колонии. В Мостовском районе украли около 30 килограммов меда прямо из ульев. По версии следствия, 50-летний житель деревни Зарудавье прокрался на чужую пасеку и вытащил из ульев 14 рамок с медом, общим весом 28 килограммов. Ущерб пчеловоду оценили в 626 рублей. Задержанный признался, что часть похищенного меда съел сам, а оставшееся продал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Нашествие диких оленей заметили в Рассонском районе. Возле деревни Красный Бор огромное стадо оленей мирно паслось на открытой местности. Одновременно на поле можно было увидеть десятки грациозных животных. Однако местные жители жалуются, что такое соседство доставляет немало проблем. По их словам, олени заходят в деревни и вытаптывают огороды, объедают ягодники и молодые деревья, а также выходят на трассы, создавая серьезный риск ДТП. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Из первых уст.
5: Заместитель начальника управления методологии защиты персональных данных Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь Надежда Швед о том, где можно и нельзя устанавливать видеонаблюдение.
19: Ситуации, когда видеонаблюдение осуществляется в таких чувствительных сферах, на практике достаточно много. Проектом закона предлагается закрепить места, где видеонаблюдение и аудионаблюдение не допускается. Эти места касаются такой особо чувствительной сферы для граждан. Это, например, места для переодевания, примерочные, туалеты и иные подобные места. Также ряд норм касается закрепления осуществления видеонаблюдения на рабочих местах. В частности, определяется, что видеонаблюдение допустимо в местах с повышенной опасностью при работе с материальными ценностями, а также при непрерывном приеме граждан.
18: Важный сигнал.
7: Россия снова включила. Украина зафиксировала работу ретрансляторов для дронов в Беларуси. Ранее о них говорил Зеленский. Как пишут украинские телеграм-каналы, в Беларуси снова работают ретрансляторы, которые в режиме онлайн корректируют полет российских дронов и помогают атаковать украинские города. Сообщается, что они расположены вдоль всей белорусско-украинской границы. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
20: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе», «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
7: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока что сделано не было. До этого советник украинского Минобороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
21: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
7: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
22: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
7: 29 июня на Украине заявили, что зафиксировали работу в Беларуси одного из ретрансляторов, который Россия использует для корректировки ударов дронов по стране. Как пишет Wall Street Journal, Владимир Путин шантажирует Александра Лукашенко с целью открытия второго фронта против Украины с белорусской территории. По данным издания, Россия также ищет юридическую основу, чтобы привлечь граждан Беларуси к своим вооруженным силам через конструкцию союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
11: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте – воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
2: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
1: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
2: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
1: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
2: Угу, просто съедается.
1: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
2: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
1: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
2: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
1: Ну, есть такое, да.
2: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
1: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
2: В смысле?
1: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
2: Жесткая оптимизация?
1: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
2: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
1: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
2: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
1: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
2: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
1: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
2: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
1: Да-да-да.
2: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
1: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
2: От 2000 это...
1: 700 рублей.
2: Да, 700 рублей.
1: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
2: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
1: Штраф за бедность. Звучит мощно.
2: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
1: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
2: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
1: А качественная прослужила бы лет 5-7.
2: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
1: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
2: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
1: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
2: Ну да, около 300 тысяч человек.
1: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
2: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
1: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
2: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
1: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
2: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
1: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
2: Ой, нет.
1: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
2: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
1: И он берет технику в рассрочку.
2: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
1: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
2: Угу, формально.
1: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
2: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
1: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
2: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
1: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
2: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
1: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
2: Огороды.
1: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
2: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
1: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
2: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
1: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
2: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существует в их реальности. Это другой мир.
1: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
2: Пенсии, пособия.
1: Именно. Для множества семей, пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
2: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, ну, попросить повышения.
1: У него есть хоть какие-то рычаги.
2: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
1: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
2: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
1: Правило «не раскачивать лодку»?
2: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
1: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
2: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
1: Нулевой баланс?
2: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
1: И в такой системе любой внешний шок, ну типа задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета. И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
2: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
1: Гормоном стресса.
2: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
1: До следующей получки.
2: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, ну, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
1: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
2: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
1: Детям.
2: Да, многие думают, что бедность наследуется через, ну, генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
1: Они видят, как товары возвращаются на полки.
2: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
1: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
2: Да, замаскированная под стабильность.
1: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
2: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
1: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Бюджетные мили Центробанк прогнозирует рекордную дыру в 8 триллионов рублей. Спасать казну будут за счет госбанков. Центробанк впервые признал, что по итогам этого года дефицит может оказаться почти вдвое выше официального прогноза правительства и достичь рекордных 8 триллионов рублей. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, регулятор уже закладывает в свои расчеты значительно больший дефицит, чем тот, который сейчас прописан в федеральном бюджете.
3: Главный вопрос сейчас нигде занять 1,5 триллиона рублей, а хватит ли этого? Если военные расходы продолжат расти, потребность в новых заимствованиях может увеличиться уже в ближайшие месяцы.
0: Пока правительство не раскрывает, насколько вырастут расходы, но Госдума уже разрешила Кабмину увеличивать траты и госзаимствования без дополнительного согласования с депутатами. На этом фоне Минфин начал искать новые источники денег. Ведомство зарегистрировало сразу два крупных выпуска облигаций федерального займа почти на 1,5 триллиона рублей. Аналитик Иван Петров считает, что покупать их будут прежде всего крупные госбанки, фактически кредитуя бюджет.
6: Если дефицит бюджета действительно приблизится к 8 триллионам рублей, правительству придется либо еще активнее занимать деньги, либо сокращать часть расходов, пока власти делают ставку именно на рост государственного долга.
0: При этом привлекать деньги на открытом рынке становится все сложнее. Последние аукционы по размещению госдолга оказались провальными. Часть вообще пришлось отменить, а спрос инвесторов оказался значительно ниже ожиданий, говорит финаналитик Алексей Смирнов.
8: Когда основными покупателями госдолга становятся государственные банки, деньги фактически перекладываются из одного государственного кармана в другой. Это может закрыть текущую потребность бюджета, но само по себе проблему дефицита не решает.
0: По данным профильных журналистов, расходы на СВО в этом году могут превысить первоначальный план еще на 4-5 триллионов рублей. На этом фоне Центробанк прогнозирует, что дефицит бюджета может вырасти до рекордных 8 триллионов рублей, максимального значения за всю современную историю России в абсолютном выражении.
18: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: законодательства искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
4: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
3: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
5: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
3: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси

0: редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
1: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
0: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Бойня за парковку. В Гродно из-за машины на тротуаре женщину чуть не растерзал водитель-нарушитель. Возле Гродненского медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке.
4: Я вызываю КАИ. Раз и навсегда проясним ситуацию.
5: Выйди отсюда, выйди отсюда, потому что я вызову 102.
3: По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета.
5: Какая-то курва, это б***ь. Она не может проехать на велосипеде, потому что здесь я поставила машину. Это б***ь какой-то, понимаешь? Она меня уже просто б***ь. И мне хочется ей рыло набить просто.
3: На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки, говорит автор видео.
6: Закончилось тем, что приехала ГАИ, и этой дамочке все-таки выписали штраф. Но вопрос уже совсем в другом.
3: В Беларуси вопросы остановки, стоянки и принудительной эвакуации транспортных средств жестко регламентированы правилами дорожного движения и Кодексом об административных правонарушениях. После инцидента автор обращения публично задала вопрос руководству учреждения.
6: У меня вопрос к руководству медуниверситета. Вам комфортно, когда ваши работники матерятся, грубят, врут сотрудникам милиции, ставят машину, мешая пешеходам? Вы готовы отвечать за поведение своих сотрудников? Или для вас это норма?
3: Случаи, когда автомобиль припаркован неправильно и мешает другим участникам дорожного движения, в Беларуси не редкость. Если вы стали свидетелем чужого нарушения, самоуправство строго запрещено. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, отмечает юрист Илья Дунаев. Он назвал юридически правильный алгоритм действий.
7: Позвоните в ГАИ или местное РУВД. Сообщите о факте грубого нарушения правил парковки, мешающего проезду или пешеходам. Если автомобиль припаркован на зеленой зоне, помимо ГАИ можно обратиться в ЖУ, местный исполнительный комитет или милицию. Сотрудники ГАИ или эвакуационной службы примут вызов и, если экипаж свободен, оперативно эвакуируют мешающий автомобиль на штрафстоянку.
3: По словам юристов, за парковку на зеленой зоне предусмотрен серьезный штраф. Для физических лиц – до 10 базовых величин, для ИП – до 25 базовых величин, а для юридических лиц – до 50 базовых величин. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, к какому уровню отношений с арабскими странами стремится Беларусь.
9: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иорданией. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием, встречаясь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений и хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Мамы в шоке. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Уже известны все цены. Подготовка школьников к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. Такие ориентировочные суммы озвучили официальные источники. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
10: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
0: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
11: комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочная стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
0: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
12: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас, по-моему, в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
0: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить ползарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Губернатор Брестской области Петр Пархомчик о своем докладе президенту.
13: Состоялся доклад президенту нашей страны о результатах работы в Брестской области за первые полугодие текущего года. Ну, доложил, что все поставленные задачи правительством и президентом Брестской области обеспечены на 100%. То есть все виды экономики, все виды подразделений имеют положительную динамику к уровню прошлого года. Ну, для примера скажу, что внутренний региональный продукт, как основной обобщающий экономический показатель, по итогам 6 месяцев вырос на 103,2%. Напомню, за 5 месяцев было 102,9%. Хорошо сработало сельское хозяйство, динамика роста составила 105,3%. Это лучший результат в нашей стране, что радует, конечно, наших аграриев и радует лично меня. Хорошо сработала промышленность, но по промышленности, наверное, я отдельно потом доложу, потому что президент очень, скажу, тщательно интересовался, что происходит в промышленности. Динамика тоже великолепная, к уровню прошлого года составила 105,5%. Ну и самое главное, будущее нашей области – это инвестиции. Они тоже выросли на 103%. Напомню, что у нас очень хорошие результаты по инвестициям были в 2024-2025 году. Мы вышли на уровень 7 миллиардов инвестиций в среднем в 2024 и 2025 году. Ну а сейчас вот эта динамика сохраняется. Есть большое количество инвестиционных проектов, которые, в принципе, создают будущую экономику Брестской области.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Денег больше нет. Чтобы сэкономить бюджет для армии, президент пустил под нож науку и медицину. Больше всех досталось космосу. Проекты технологического лидерства России, которые запустил Владимир Путин, обещая достичь суверенитета, столкнулись с радикальным сокращением финансирования на фоне проблем федерального бюджета и рекордных расходов на армию. Из 324,5 миллиардов рублей, заложенных в закон о бюджете 2025, 8 ключевых проектов президента получили в реальности лишь около 202 миллиардов рублей, то есть почти на 38% меньше, подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
15: Наиболее радикальный секвестр претерпел проект космических технологий. Из запланированных 10 миллиардов рублей он не получил ни копейки. Более чем в 4 раза были урезаны расходы на нацпроект средства производства и автоматизации, в рамках которого планировалась разработка отечественных станков и роботов с целью войти в топ-25 стран по роботизации промышленности.
14: По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, почти на 40% относительно плана уменьшились траты на проекты «Новые материалы» и «Химия», а также промышленная и транспортная мобильность. А расходы на разработку лекарств и отечественного медоборудования в рамках проекта «Сбережение здоровья» сократились более чем на 15%, а на проект «Продовольственная безопасность» почти на 7%. Сокращение связано как с неготовностью самих проектов, так и с недополучением доходов, отмечает экономист Александр Кравцов.
16: Хотя в прошлом году правительство повысило налог на прибыль, утильсбор ввело дифференцированную шкалу НДФЛ, сборы в бюджет оказались на 3 триллиона рублей ниже плана, а дефицит превысил 5,5 триллионов рублей. При этом сохранился высокий уровень расходов на финансирование оборонных направлений.
14: Единственным технологическим нацпроектом, получившим полное финансирование и даже чуть больше плана, стало развитие беспилотников. На него закладывали более 32,5 миллиардов рублей, а потратили более 35,5 миллиардов. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
17: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
14: По словам экспертов, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediometer BY, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
18: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
0: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
19: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео, Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы тут, мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос, как бы, открытый.
0: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
20: Сегодня в повестке важные темы, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
0: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга. При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
21: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
0: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку в гири, чтобы не возвращаться на фронт. А несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
22: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
2: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Казахстане. Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
22: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
2: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора, мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя.
1: Важный сигнал.
0: Россия снова включила. Украина зафиксировала работу ретрансляторов для дронов в Беларуси. Ранее о них говорил Зеленский. Как пишут украинские телеграм-каналы, в Беларуси снова работают ретрансляторы, которые в режиме онлайн корректируют полет российских дронов и помогают атаковать украинские города. Сообщается, что они расположены вдоль всей белорусско-украинской границы. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
4: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе» «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
0: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока что сделано не было. До этого советник украинского Минобороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
5: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
0: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
23: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
0: 29 июня на Украине заявили, что зафиксировали работу в Беларуси одного из ретрансляторов, который Россия использует для корректировки ударов дронов по стране. Как пишет Wall Street Journal, Владимир Путин шантажирует Александра Лукашенко с целью открытия второго фронта против Украины с белорусской территории. По данным издания, Россия также ищет юридическую основу, чтобы привлечь граждан Беларуси к своим вооруженным силам через конструкцию союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Министр обороны Виктор Хренин о военно-политической обстановке, сложившейся вокруг Беларуси.
24: Ну, если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вбросы, и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Минимальное количество учений, всего одно. На сопредельных странами проходит минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождения точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот чем сейчас занимаются вооруженные силы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Полыхает полстраны. Склад Wildberries атакован в Екатеринбурге. Налет дронов пережили еще Белгород, Энгельс и Луганск.
6: Только что взорвался дрон. Был взрыв.
7: На наших глазах взорвали НПЗ.
3: С каждым днем регионы погружаются в тотальный логистический и военный хаос. Карта ударов беспилотников расширилась от приграничья до Урала.
9: И вновь утро недоброе. Дорогие предприниматели, дорогие друзья, дорогие... Кто мне на меня подписан, не подписан. Сегодня ужасная новость. Горит склад Питера. Точнее, горят склады Питера. И это уже четвертый или пятый склад. Я уже сбился со счета даже. Просто сил и терпения нам.
3: Минувшая ночь превратилась в ад для нескольких регионов России. В Энгельсе Саратовской области атакован район военного аэродрома стратегической авиации и штаб бомбардировочной дивизии. В Ростовской области под удар попали коммерческие и складские помещения, а в Белгородской и Луганской областях полыхают логистические узлы. Самым дальним и болезненным ударом стала атака на крупный распределительный центр маркетплейса Wildberries в Екатеринбурге. Изменения в географии и целях ударов оценивает военный эксперт Михаил Самсонов.
10: Украина системно выбивает двойную инфраструктуру. Энгельс – это стратегические ракетоносцы, которые бомбят украинские города. А склады в Ростове, Белгороде и Екатеринбурге – это нервная система снабжения как армии, так и российской экономики. География ударов показывает, безопасных зон в европейской части России больше не существует. ПВО просто не способно закрыть объекты такой протяженности.
3: Удары по логистике Wildberries и топливным терминалам нанесли прямой удар по качеству жизни обычных граждан. Продавцы теряют миллиарды, а маркетплейсы заранее сняли с себя ответственность за военные риски. В соцсетях нарастает глухое раздражение. Записью из екатеринбургского паблика делится местный предприниматель Артем.
9: Просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательства перед фабрикой, швеями, там, заводами, понимаете, перед банками. Просто куча обязательств как предпринимателю. Понимаете, как это сложно.
3: Экономические и социологические последствия атак на гражданскую логистику анализирует социолог и публицист Игорь Эйдман.
25: Мы наблюдаем переломный момент. Издание The Economist фиксирует, уровень доверия к правительству и ТВ рухнул почти вдвое. Когда у населения исчезает бензин на АЗС, а следом горят склады, где они заказывали бытовые вещи, картинка из телевизора окончательно расходится с реальностью. Это порождает не просто страх, а нарастающее раздражение, с которым Кремлю уже невозможно бороться привычной пропагандой.
3: Страна погружается в состояние, когда черные столбы дыма и уничтоженная инфраструктура становятся ежедневной нормой, а обещания безопасности от чиновников больше не работают. Только за одну неделю дроны уничтожили около 15% складских мощностей крупнейшего маркетплейса России.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно для того, чтобы страна была с хлебом и мясом.
20: Уважаемые товарищи, наша встреча в таком широком формате носит практически традиционный характер, потому что в эту пору уборка урожая – одна из самых важных тем нашей страны. Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить. А чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы без кормов, а госзаказ был выполнен, нужно каждому отработать на своем месте достойно и без всяких сбоев.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
13: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
12: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
13: Давай.
12: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
13: Угу.
12: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
13: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
12: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
13: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
12: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
13: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
12: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
13: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
12: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
13: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
12: А если брать нормальные вещи?
13: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
12: Ого.
13: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
12: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
13: Угу.
12: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
13: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
12: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
13: Так.
12: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
13: Ну и рубашки.
12: Да, три рубашки – это 105-180 рублей.
13: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
12: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
13: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
12: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
13: Вот.
12: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
13: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
12: Согласен. Звучит как статусная вещь.
13: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
12: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
13: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
12: Полиэстер.
13: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
12: Ну да, ткань протирается.
13: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
12: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
13: А там цены уже другие.
12: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
13: Вот именно. И это только половина беды.
12: Почему?
13: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
12: Ты имеешь в виду спортивную форму?
13: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
12: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
13: Угу.
12: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
13: А еще кроссовки нужны.
12: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
13: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
12: Какой?
13: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, ну максимум 2 урока физкультуры.
12: Да, она мгновенно становится серой.
13: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
12: Их нужно покупать пачками.
13: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
12: Скрытые платежи.
13: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
12: Это на год от 45 до 90 рублей.
13: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
12: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
13: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
12: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
13: Угу.
12: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что
14: что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
13: Расскажи подробнее, как это выглядит.
14: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
13: То есть рюкзак.
14: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
13: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
14: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
13: Появляются новые предметы, да.
14: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
13: О, да.
14: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
13: Действительно.
14: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
13: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
14: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
13: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
14: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
13: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
14: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
13: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
14: Каким же?
13: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
14: Да, постановление работает.
13: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну, не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
14: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
13: Угу.
14: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
13: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
14: Проблема гораздо глубже.
13: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
14: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
13: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
14: Зарплаты тоже нужно повышать?
13: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
14: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
13: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
14: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
13: Угу.
14: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
13: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
14: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
13: Это дает чистую экономию до 20-25%.
14: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
13: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
14: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
13: Да, Куфар – это реальное спасение бюджета.
14: Покупать бэушную форму?
13: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
14: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
13: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
14: Размажьте эти траты.
13: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
14: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
17: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества

0: Обалдеть.
1: Минская трасса. Смотрите, встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. Ай, ты красавчик ты наш.
2: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапыми там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
3: Вот так, перед Осиповичами. Дядя Миша ходит. О, беги сюда.
4: Красавец.
3: Бежи ко мне. Наверное, хочет перебегнуть. Полетел. Надо ехать.
2: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
5: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
2: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
5: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь большой компанией, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, ну, так сказать, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, так сказать, выигрышные позиции. Второе, начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. Ну, то есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
2: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и в Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
2: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Беларуси. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
7: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
2: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
8: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И

0: только от удобрений, конечно, а все эти технологии.
1: Видишь, санкции на пользу пошли.
0: Да.
1: Как я говорю, что вы плачетесь?
2: На самом деле, после введения санкций, закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
3: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
2: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Свежая кровь для СВО операторов дронов, вопреки обещаниям Минобороны, продолжает переводить в штурмовики. Парням по-прежнему обещают службу операторами беспилотников, но после обучения переводят в штурмовые подразделения, написала в письме в редакцию мать 33-летнего контрактника Владислава Архипова Натальи.
6: В военкомате сыну объяснили, что операторов дронов не переводят в другие подразделения. Именно поэтому он и подписал контракт.
7: По ее словам, в военкомате сына убеждали, что операторов БПЛА в штурмовики не переводят, а вся информация в соцсетях об этом – вранье.
6: Он не проходил срочную службу и не имеет военной подготовки. После обучения оператором дрона его через несколько дней перевели в штурмовую роту на должность штурмовика.
5: Однако, как рассказывает женщина, после короткого курса подготовки все изменилось. Сейчас женщина добивается проверки этого решения и уже обратилась в военную прокуратуру. История Архипова далеко не единственная, говорит военный юрист Сергей Кривенко. По его словам, его коллеги регулярно сообщают о похожих случаях.
8: Обещания Минобороны и приказы Белоусова на бумаге – это лишь приманка для вербовки. На уровне командиров, полков и бригад на передовой действуют совершенно иные законы. Командирам нужно закрывать дыры в отчетах по мясным штурмам прямо сейчас. Никакая военная прокуратура не успевает вмешаться до того, как человека отправят на убой. Подписание контракта на безопасную специальность сегодня – это гарантированный обман.
5: По данным юристов, несмотря на публичное заявление Минобороны, операторов беспилотников продолжают переводить в штурмовые подразделения. А правозащитники призывают не доверять обещаниям, которые дают в военкоматах при подписании контрактов. Потом изменить что-то уже крайне сложно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Уполномоченный представитель президента в Гродненской области Василий Герасимов о том, как работает вверенный ему регион.
10: Неготовность зерноуборных комбайнов выявлена в 9. Это где-то второй снизу, условно.
11: Хорошо. Да?
10: В зависимости от позиции хуже или...
11: Я понял, почему вы не говорите про Гродненскую область, здесь... а там недостатков больше, чем достаточно. Здесь... Какие меры вы приняли своей властью к
1: к тем, кто не обеспечивает достаточный уровень?
10: Ну, в докладе было очень много примеров, на самом деле, по Гродненской области. Что касается тех мер, то мы информацию не оставляем. Если мы выявляем, что некачественно работает техника, мы ее останавливаем. За это время, последний раз мы собирались в понедельник с утра, обсуждали работы по уборочной кампании. До этого проводили специальное совещание. Ну, меры понятно. Принимаемые конкретным должностным лицам, конечно.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
13: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
12: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
14: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
12: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
15: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
12: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
16: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
17: Мосаме сарма.
16: Лето.
17: Мосаме гарма.
16: Весна.
17: Бахар.
16: Осень.
17: Хизан.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Из первых уст.
9: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о контроле главой государства за ходом уборочной и о проблеме с топливом.
20: Первый блок вопросов касался предстоящего графика работы президента. Вот буквально следующая неделя нам предстоит большое, но в принципе традиционное, но очень важное мероприятие. Это селекторное совещание, посвященное ходу уборки. И президентом такой довольно обширный был сделан обзор этого мероприятия. Он посмотрел документы, и было заявлено, что вот с учетом того, что он последние дни, в том числе и на вертолете, посмотрел очень много полей в разных регионах, нашей страны, сказано, что в принципе урожай сегодня не хуже уровня прошлого года, и наша задача его сейчас просто собрать. Будет на селекторе обсуждаться работа зерносушильно-очистительных наших комплексов, которые, может быть, в предыдущие годы были задействованы не в том объеме, в котором они понадобятся сейчас, но эта тема будет объектом пристального внимания, потому что один день простоя этого комплекса – это замедление темпов уборки, это потеря урожая, потому что зерно будет большей влажности, чем нужно по нормативу. И это влечет за собой целую цепочку последствий. Наверное, последний момент, который уже в рамках этого мероприятия обозначил наш лидер, это ситуация с топливом. Она абсолютно спокойная и управляемая в рамках уборочной кампании, но специально созданная рабочая группа президентом вскрыла факты воровства топлива. В принципе, это ничего нового в этих случаях нет, но особенность момента в том, что точно такой же аспект, как и с калийными азотными удобрениями, вот несколько месяцев назад, вы помните, мировые рынки, сумасшедшие цены, экспортная возможная валютная выручка, которую могла бы получить страна, и вот нерадивое отношение к такому стратегическому ресурсу, она вот сегодня фактически один в один повторяется на примере топлива.
19: Новости регионов на радиосигнал.
12: В Берестовицком районе водитель автобуса сливал служебное топливо. В Гродненской области во время рейдов на объектах АПК проверяющие в очередной раз выявили факт хищения горюче-смазочных материалов. 56-летний водитель сельхозпредприятия получил автобус с новым двигателем. Заметив, что реальный расход бензина оказался ниже нормы, мужчина решил забирать лишнее себе. В общей сложности он успел слить 265 литров окрашенного бензина. Часть топлива оставил себе, а остальное продал родственникам, соврав, что это премия от руководства. По данному факту проводится проверка. Действиям фигуранта дадут правовую оценку. В Витебске 23-летний молодой человек оформил на подругу детства долгов более чем на 12 тысяч рублей. Мужчина попросил девушку одолжить ему деньги, а заодно оформить на ее имя банковскую карту и сим-карту. Получив доступ к ее данным, он начал дистанционно набирать микрозаймы. В течение года мошенник снимал деньги на свои нужды, но периодически вносил минимальные платежи, чтобы банки не подняли тревогу раньше времени. Девушка узнала о долгах только после звонков из банков. Задержанный признал вину. Как выяснилось, в ходе расследования аналогичным образом он успел обмануть еще одну знакомую уже на 2000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Под Минском заметили настоящий торнадо. Жители деревни Зричаны Минского района стали свидетелями редкого для Беларуси природного явления. Над населенным пунктом пронесся смерч. Очевидцы успели снять на видео кружащийся воронкообразный вихрь. По предварительным данным, серьезных разрушений стихия за собой не оставила. Но кадры все равно выглядят впечатляюще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Важный сигнал.
12: Мамы в шоке. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Уже известны все цены. Подготовка школьников к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. Такие ориентировочные суммы озвучили официальные источники. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
0: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
12: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
21: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировать стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
12: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
22: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
12: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить ползарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
23: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В Госдуме посоветовали владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак. На фоне регулярных атак дронов владельцы маркетплейсов должны складываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и организации протестных настроений.
3: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
2: Утром 24 июля гендиректор Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаке ВСУ на логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной заводе и Симферополе. По ее словам, часть площадей и товаров удалось сохранить, пострадавших предварительно нет. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о 3 пострадавших.
6: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало 3 человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
2: В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складам маркетплейсов в Котовске, Тамбовской области и подмосковной Электростали. А в среду 22 июля атаки беспилотников подверглись логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. В результате атак несколько человек погибли, десятки пострадали. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
7: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
2: При этом предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
24: В России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
2: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал коммерсант на основе открытых данных. Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, в последнее время российские регионы атакуют практически каждый день, а к системе ПВО страны все больше вопросов. При этом военные аналитики уверены, что ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты по территории России. Это дело времени, а значит, что безопасного места в стране не останется.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Министр обороны Виктор Хренин прокомментировал инициативу президента направлять в армию недисциплинированных и недобросовестных участников уборочной кампании.
25: Ну, вопрос вы так поставили, конечно, категорично, но на перевоспитание мы никого не будем брать. Мы будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку наших людей, особенно военнообязанных. А вообще сказать про вчерашнее совещание, да, оно действительно носило резонанс характера, очень важное. Ведь сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я и детально доложил в государство, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие, выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли каких показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем. Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение государства, сегодня доложил, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые буквально вот сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определяться в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не с кабинетов, а в поля, выведут все хозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
23: Важный сигнал.
12: Цари на бумаге, нищие в реальности. Белстат опубликовал свежую статистику зарплат ко дню работника торговли. Люди устроили флешмоб. Белстат опубликовал данные ко дню работников торговли. По информации ведомства, в сфере торговли сегодня работают более чем 675,5 тысяч человек. Это более 16% всех занятых в экономике Беларуси. В первой половине текущего года средняя начисленная зарплата в розничной торговле составила 2346 рублей. В сфере общественного питания средняя зарплата до вычета налогов достигла 2113 рублей. При этом работников общепита в стране остро не хватает, и проблема кадрового голода в этой сфере может стать хронической. Происходит это на фоне увеличения наборов в профильные колледжи и лицеи. По словам экспертов, одна из причин острого дефицита кадров в общепите – отток работников, в том числе за границу. И эта проблема будет усугубляться, говорит экономист Анастасия Лузгина.
1: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
12: Одни из самых востребованных рабочих специальностей на рынке труда – повара и официанты. На многих предприятиях общественного питания не заполнены вакансии барменов и кондитеров. Но в белорусском общепите не хватает не только рабочих рук. Как рассказала представитель Белгосуниверситета пищевых и промышленных технологий Татьяна Балашенко, в стране почти 12 тысяч вакансий заведующего производством и около 600 завпроизводством школьной столовой.
5: Это актуальная проблема. Мы выяснили, что из 124 заявок от комбинатов школьного питания удовлетворили 21%. Не хватает выпускников, и эта глобальная проблема должна решаться в комплексе совместными усилиями.
12: Балашенко добавила, что оптимальный выход – целевая подготовка специалистов. Что касается зарплат, то, по словам самих работников общепита и торговли, они оставляют желать лучшего, особенно в регионах. Жительница Борисова рассказала, что работы с достойной оплатой в городе нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
8: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
12: В комментариях многие пользователи пишут, что зарплаты, которые публикует Белстат, далеки от реальности. Многие признаются, что такие цифры видят только на бумаге, а в жизни все намного скромнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, к какому уровню отношений с арабскими странами стремится Беларусь.
10: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иордании. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений. И хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В Госдуме посоветовали владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак. На фоне регулярных атак дронов владельцы маркетплейсов должны складываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и организации протестных настроений.
3: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
2: Утром 24 июля гендиректор Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаке ВСУ на логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной заводе и Симферополе. По ее словам, часть площадей и товаров удалось сохранить, пострадавших предварительно нет. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о трех пострадавших.
6: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало три человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
2: В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складам маркетплейсов в Котовске, Тамбовской области и подмосковной Электростали. А в среду 22 июля атаки беспилотников подверглись логистические комплексы компании в Краснодаре и Невиномыске Ставропольского края. В результате атак несколько человек погибли, десятки пострадали. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
4: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
2: При этом предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
24: В России бот ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
2: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал коммерсант на основе открытых данных. Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, в последнее время российские регионы атакуют практически каждый день, а к системе ПВО страны все больше вопросов. При этом военные аналитики уверены, что ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты по территории России. Это дело времени, а значит, что безопасного места в стране не останется.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк», и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
13: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
11: Ага, почти 40.
13: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
11: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
13: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
11: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес – это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
13: Ну да, лес никто не пашет.
11: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
13: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
11: Да-да-да. И самое критичное – кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
13: А грибница – это же огромная сеть под землей.
11: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
13: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то?
11: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
13: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
11: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
13: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
11: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду, но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
13: Угу.
11: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
13: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
11: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
13: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
11: По уровню полученной дозы – вполне, но разница критическая. Внешнее гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
13: А съеденный гриб или рыба?
11: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
13: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
11: из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
14: А, по химии помню!
11: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
14: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
11: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
14: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
11: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
14: То есть он не пробивает насквозь?
11: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
14: Разрывая клетки изнутри?
11: Да, врезается в молекулы ДНК. Разрывает цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
14: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
11: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда, в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
14: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили: просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
11: И слей воду.
14: Да-да, или высуши на зиму. Ну или, в конце концов, выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
11: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
14: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
11: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
14: Жесть. Осушка.
11: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
14: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
11: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
14: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос: если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
11: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
14: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
11: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
14: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
11: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
14: Это как работает?
11: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 беккерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
14: И он туда засыпает грязную ягоду.
11: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 беккерелей. Все это тщательно перемешивается.
14: А, и загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
11: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 беккерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
14: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
11: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
14: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
11: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
14: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
11: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
14: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
11: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
14: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
11: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
14: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
11: Да. Он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
14: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
11: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Белоруссии из-за катастрофического превышения цезия.
14: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
11: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
14: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
11: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
14: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
11: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
14: Щитовидка страдает в первую очередь.
11: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
14: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
11: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
14: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
11: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
14: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
11: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
14: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о задачах развития цифровизации финансового сектора.
15: Мы постепенно увеличиваем в нашем пайплайне количество проектов, которые надо реализовать, начиная от системы мгновенных платежей КРОК, заканчивая внедрением криптобанков. И задача банков, задача финансового сообщества сейчас заключается в том, чтобы оперативно реализовать все эти инициативы где-то Национального банка, где-то отдельных коммерческих банков, которые позволят сделать нашу систему устойчивее, перейти в значительной степени все-таки в безнал, потому что несмотря на то, что по количеству операций у нас безнал уже занимает доминирующую долю, более 90%, но по объему в деньгах мы еще находимся на уровне менее 75%, и есть большой люфт еще для того, чтобы этот показатель увеличить.
23: Важный сигнал.
12: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediometer BY, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
16: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
12: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
17: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
12: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
18: Сегодня в повестке важные темы, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
12: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
0: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
12: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
23: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Примером скажу, что внутренний региональный продукт, как основной обобщающий экономический показатель, по итогам 6 месяцев вырос на 103,2%. Напомню, за 5 месяцев было 102,9%. Хорошо сработало сельское хозяйство, динамика роста составила 105,3%. Это лучший результат в нашей стране, что радует, конечно, наших аграриев и радует лично меня. Хорошо сработала промышленность, но по промышленности, наверное, я отдельно потом доложу, потому что президент очень, скажу, тщательно интересовался, что происходит в промышленности. Динамика тоже великолепная. К уровню прошлого года составила 105,5%. Ну и самое главное, будущее нашей области – это инвестиции. Они тоже выросли на 103%. Напомню, что у нас очень хорошие результаты по инвестициям были в 2024-2025 году. Мы вышли на уровень 7 миллиардов инвестиций в среднем в 2024 и 2025 году. Ну а сейчас вот эта динамика сохраняется. Есть большое количество инвестиционных проектов, которые, в принципе, создают будущую экономику Брестской области.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
3: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
2: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
3: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
2: Фу, да они и так все это решают.
3: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
2: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
3: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
2: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
3: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
2: А в чем тогда?
3: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет, общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
2: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
3: Очень просто.
2: Твое влияние заканчивается. Стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии. Независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках. Они физически не видят, где чья галочка. Бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются. А потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
4: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
2: Какой еще фактор?
4: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи.

0: И работники ЖЭС, когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно бьет по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
1: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
0: И показали, что их много.
1: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка. А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
0: Да потому что?
1: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
0: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов, к потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
2: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
0: Связана и еще как.
2: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
0: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
2: Ой.
0: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
2: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
0: Ну дождалась же.
2: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное – значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
0: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
1: Я смотрю реалистично.
0: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
1: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
3: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
1: Рутина.
4: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
2: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
4: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
2: Ага.
4: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
2: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
5: Но это паранойя уже.
2: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
5: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
2: Опять геополитика.
5: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
2: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
5: Угу.
2: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
4: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
2: Угу.
4: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
2: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
4: Уезжают далеко не все.
2: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
5: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь? Кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
2: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
5: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
2: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
6: Да, предлагаю.
2: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
4: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
2: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра Андрей Янушко об открытии нового корпуса в медицинском учреждении.
9: Улучшение диагностической базы нашего центра и улучшение логистики и оказания медицинской квалифицированной помощи пациентам с экстренной патологией, и особенно пациентам в состоянии кардиогенного шока. С открытием этого корпуса Гродненская область и жители Гродненской области получили новую возможность в суперсовременной диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. И кроме этого, в настоящий момент мы можем квалифицированно оказывать медицинскую помощь пациентам с острой сердечной патологией гораздо быстрее, чем мы это делали ранее.
7: Важный сигнал.
10: Цари на бумаге, нищие в реальности. Белстат опубликовал свежую статистику зарплат ко дню работника торговли. Люди устроили флешмоб. Белстат опубликовал данные ко дню работников торговли. По информации ведомства, в сфере торговли сегодня работают более чем 675,5 тысяч человек. Это более 16% всех занятых в экономике Беларуси. В первой половине текущего года средняя начисленная зарплата в розничной торговле составила 2346 рублей. В сфере общественного питания средняя зарплата до вычета налогов достигла 2113 рублей. При этом работников общепита в стране остро не хватает, и проблема кадрового голода в этой сфере может стать хронической. Происходит это на фоне увеличения набора в профильные колледжи и лицеи. По словам экспертов, одна из причин острого дефицита кадров в общепите – отток работников, в том числе за границу. И эта проблема будет усугубляться, говорит экономист Анастасия Лузгина.
6: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
10: Одни из самых востребованных рабочих специальностей на рынке труда – повара и официанты. На многих предприятиях общественного питания не заполнены вакансии барменов и кондитеров. Но в белорусском общепите не хватает не только рабочих рук. Как рассказала представитель Белгосуниверситета пищевых и промышленных технологий Татьяна Балашенко, в стране почти 12 тысяч вакансий заведующего производством и около 600 завпроизводством школьной столовой.
11: Это актуальная проблема. Мы выяснили, что из 124 заявок от комбинатов школьного питания удовлетворили 21%. Не хватает выпускников, и эта глобальная проблема должна решаться в комплексе совместными усилиями.
10: Балашенко добавила, что оптимальный выход – целевая подготовка специалистов. Что касается зарплат, то, по словам самих работников общепита и торговли, они оставляют желать лучшего, особенно в регионах. Жительница Борисова рассказала, что работы с достойной оплатой в городе нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
12: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
10: В комментариях многие пользователи пишут, что зарплаты, которые публикует Белстат, далеки от реальности. Многие признаются, что такие цифры видят только на бумаге, а в жизни все намного скромнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о главной особенности уборочной этого сезона.
13: Как мне докладывают, в большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом году. Есть определенные опасения, правда, за Брестскую область. Ну, мне кажется, здесь больше неточностей, нежели каких-то опасений. По сравнению с 2025 годом на 2 недели, возможно, задержится развитие кукурузы. И, естественно, уборка кукурузы на зерно прежде всего. Но должен сказать, что на сегодняшний день мы достаточно точно определились по объемам посевных площадей и уборке зерновых, колосовых, рапса, кукурузы и так далее. Оптимальные севообороты – ну, может быть, в Витебской области надо что-то будет подкорректировать и в восточных областях нашей Беларуси. А так, вообще, севообороты нормальные. С объемами мы определились точно. Это позволило нам, как вы видите, от озимого ячменя до уборки кукурузы на зерно, растянуть уборочную кампанию примерно на 3-3,5 месяца. То, что раньше было сконцентрировано меньше, чем в месяц, все мы убирали, когда меньше рапса было, а зимой ячменя не было, мы убирали все в августе месяце. С первой декады до начала сентября. Ну, практически в один месяц. Так, Михаил Иванович? Да, а сейчас нам вот эти посевы озимого рапса, озимого ячменя особенно, позволяют растянуть во времени нашу уборочную кампанию. Но параллель это сохраняется. Параллельно мы с травянистых трав заготавливаем корма. И это создает определенное напряжение. Есть и другие культуры, которые предстоит убирать в это время. Тот же лен. В сентябре подключится свекла.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
15: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть!
16: Минская трасса. Смотрите, встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. А ты красавчик ты наш.
14: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапыми там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
17: Вот так, перед Осиповичами, дядя Миша ходит. О, беги сюда.
18: Красавец.
17: Бежи ко мне. Наверное, хочешь перебегнуть. Полетел. Надо ехать.
14: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
19: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
14: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
19: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь в большой компании, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, ну, так сказать, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, так сказать, выигрышные позиции. Второе, начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. Ну, то есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
14: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
10: Раскрыли подробности гибели сварщика в Лиде. 52-летний сварщик находился внутри цистерны, когда там произошла вспышка газовоздушной смеси. Взрыв сместил внутреннюю перегородку, которая насмерть придавила мужчину. Его 23-летнего напарника взрывной волной сбросило с верхней платформы. Парень серьезно не пострадал. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что незадолго до инцидента в цистерне устраняли протечку с использованием баллонов монтажной пены. Однако после этого дегазация резервуара не проводилась. Обязательный технологический отбор проб воздуха на наличие взрывоопасных веществ не осуществлялся, а наряд допуск на проведение огневых работ должностным лицом не оформлялся. В отношении 63-летнего начальника ремонтной мастерской возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет колонии. В Мостовском районе украли около 30 килограммов меда прямо из ульев. По версии следствия, 50-летний житель деревни Зарудавье прокрался на чужую пасеку и вытащил из ульев 14 рамок с медом, общим весом 28 килограммов. Ущерб пчеловоду оценили в 626 рублей. Задержанный признался, что часть похищенного меда съел сам, а оставшиеся продал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Нашествие диких оленей заметили в Рассонском районе. Возле деревни Красный Бор огромное стадо оленей мирно паслось на открытой местности. Одновременно на поле можно было увидеть десятки грациозных животных. Однако местные жители жалуются, что такое соседство доставляет немало проблем. По их словам, олени заходят в деревни и вытаптывают огороды, объедают ягодники и молодые деревья, а также выходят на трассы, создавая серьезный риск ДТП. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
7: Из первых уст.
8: Заместитель начальника управления методологии защиты персональных данных Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь Надежда Швед о том, где можно и нельзя устанавливать видеонаблюдение.
18: Ситуация, когда видеонаблюдение осуществляется в таких чувствительных сферах, на практике достаточно много. Проектом закона предлагается закрепить места, где видеонаблюдение, аудионаблюдение не допускается. Эти места касаются такой особо чувствительной сферы для граждан. Это, например, места для переодевания, примерочные, туалеты и иные подобные места. Также ряд норм касается закрепления осуществления видеонаблюдения на рабочих местах. В частности, определяется, что видеонаблюдение допустимо в местах с повышенной опасностью при работе с материальными ценностями, а также при непрерывном приеме граждан.
7: Важный сигнал.
10: Россия снова включила. Украина зафиксировала работу ретрансляторов для дронов в Беларуси. Ранее о них говорил Зеленский. Как пишут украинские телеграм-каналы, в Беларуси снова работают ретрансляторы, которые в режиме онлайн корректируют полет российских дронов и помогают атаковать украинские города. Сообщается, что они расположены вдоль всей белорусско-украинской границы. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
20: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе», «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
10: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока что сделано не было. До этого советник украинского Минобороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
21: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
10: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
0: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
10: 29 июня на Украине заявили, что зафиксировали работу в Беларуси одного из ретрансляторов, который Россия использует для корректировки ударов дронов по стране. Как пишет Wall Street Journal, Владимир Путин шантажирует Александра Лукашенко с целью открытия второго фронта против Украины с белорусской территории. По данным издания, Россия также ищет юридическую основу, чтобы привлечь граждан Беларуси к своим вооруженным силам через конструкцию союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
13: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте воровство горюче-смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
22: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
3: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
22: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
3: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
22: Угу, просто съедается.
3: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
22: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, но максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
3: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
22: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
3: Ну, есть такое, да.
22: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
3: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
22: В смысле?
3: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
22: Жесткая оптимизация?
3: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
22: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
3: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
22: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
3: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
22: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
3: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
22: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
3: Да-да-да.
22: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
3: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
22: От 2000 это...
3: 700 рублей.
22: Да, 700 рублей.
3: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
22: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
3: Штраф за бедность. Звучит мощно.
22: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
3: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
22: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
3: А качественная прослужила бы лет 5-7.
22: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
3: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
22: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
3: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
22: Ну да, около 300 тысяч человек.
3: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
22: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
3: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
22: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
3: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
22: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
3: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
22: Ой, нет.
3: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
22: Но банки и ритейлеры прекрасно понимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
3: И он берет технику в рассрочку.
22: Да, и в и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
3: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
22: Угу, формально.
3: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
22: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
3: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
22: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
3: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
22: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
3: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность. Зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер – личное подсобное хозяйство.
22: Огороды.
3: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
22: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
3: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
22: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
3: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
22: Да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существуют в их реальности. Это другой мир.
3: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
22: Пенсии, пособия.
3: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
22: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
3: У него есть хоть какие-то рычаги.
22: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
3: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
22: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
3: Правило не раскачивать лодку?
22: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система его единственный источник питания.
3: Если собрать все эти элементы в единую картину, 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
22: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
3: Нулевой баланс?
22: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты, все, ресурсы исчерпаны.
3: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
22: Угу.
3: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику. Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
22: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
3: Гормоном стресса.
22: Да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
3: До следующей получки.
22: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
3: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
22: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
3: Детям.
22: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
3: Они видят, как товары возвращаются на полки.
22: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
3: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Белоруссии – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
22: Да, замаскированная под стабильность.
3: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
22: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
3: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистику листики и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч!
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Бюджетные мили и Центробанк прогнозируют рекордную дыру в 8 триллионов рублей. Спасать казну будут за счет госбанков. Центробанк впервые признал, что по итогам этого года дефицит может оказаться почти вдвое выше официального прогноза правительства и достичь рекордных 8 триллионов рублей. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, регулятор уже закладывает в свои расчеты значительно больший дефицит, чем тот, который сейчас прописан в федеральном бюджете.
4: Главный вопрос сейчас нигде занять 1,5 триллиона рублей, а хватит ли этого? Если военные расходы продолжат расти, потребность в новых заимствованиях может увеличиться уже в ближайшие месяцы.
1: Пока правительство не раскрывает, насколько вырастут расходы, но Госдума уже разрешила Кабмину увеличивать траты и госзаимствования без дополнительного согласования с депутатами. На этом фоне Минфин начал искать новые источники денег. Ведомство зарегистрировало сразу два крупных выпуска облигаций федерального займа – почти на 1,5 триллиона рублей. Аналитик Иван Петров считает, что покупать их будут прежде всего крупные госбанки, фактически кредитуя бюджет.
5: Если дефицит бюджета действительно приблизится к 8 триллионам рублей, правительству придется либо еще активнее занимать деньги, либо сокращать часть расходов, пока власти делают ставку именно на рост государственного долга.
1: При этом привлекать деньги на открытом рынке становится все сложнее. Последние аукционы по размещению госдолга оказались провальными. Часть вообще пришлось отменить, а спрос инвесторов оказался значительно ниже ожиданий, говорит финаналитик Алексей Смирнов.
23: Когда основными покупателями госдолга становятся государственные банки, деньги фактически перекладываются из одного государственного кармана в другой. Это может закрыть текущую потребность бюджета, но само по себе проблему дефицита не решает.
1: По данным профильных журналистов, расходы на СВО в этом году могут превысить первоначальный план еще на 4-5 триллионов рублей. На этом фоне Центробанк прогнозирует, что дефицит бюджета может вырасти до рекордных 8 триллионов рублей, максимального значения за всю современную историю России в абсолютном выражении.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали,

0: news. Жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
2: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
1: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
3: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
1: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
4: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
1: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Бойня за парковку. В Гродно из-за машины на тротуаре женщину чуть не растерзал водитель-нарушитель. Возле Гродненского медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке.
6: Я вызываю КАИ. Раз и навсегда проясним ситуацию.
7: Выйди отсюда, выйди отсюда, потому что я вызову 102.
5: По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета.
8: Какая-то курва, это она не может проехать.

0: что здесь я поставила маршрут. Ну это какой-то, понимаешь? А на рыне уже просто и мне хочется ей рыло набить просто.
1: На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки, говорит автор видео.
2: Закончилось тем, что приехала ГАИ, и этой дамочке все-таки выписали штраф. Но вопрос уже совсем в другом.
1: В Беларуси вопросы остановки, стоянки и принудительной эвакуации транспортных средств жестко регламентированы правилами дорожного движения и кодексом об административных правонарушениях. После инцидента автор обращения публично задала вопрос руководству учреждения.
2: У меня вопрос к руководству медуниверситета. Вам комфортно, когда ваши работники матерятся, грубят, врут сотрудникам милиции, ставят машину, мешая пешеходам? Вы готовы отвечать за поведение своих сотрудников? Или для вас это норма?
1: Случаи, когда автомобиль припаркован неправильно и мешает другим участникам дорожного движения, в Беларуси не редкость. Если вы стали свидетелем чужого нарушения, самоуправство строго запрещено. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, отмечает юрист Илья Дунаев. Он назвал юридически правильный алгоритм действий.
3: Позвоните в ГАИ или местное РУВД. Сообщите о факте грубого нарушения правил парковки, мешающего проезду или пешеходам. Если автомобиль припаркован на зеленой зоне, помимо ГАИ можно обратиться в ЖУ, местный исполнительный комитет или милицию. Сотрудники ГАИ или эвакуационной службы примут вызов и, если экипаж свободен, оперативно эвакуируют мешающий автомобиль на штрафстоянку.
1: По словам юристов, за парковку на зеленой зоне предусмотрен серьезный штраф. Для физических лиц – до 10 базовых величин, для ИП – до 25 базовых величин, а для юридических лиц – до 50 базовых величин. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, к какому уровню отношений с арабскими странами стремится Беларусь.
6: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иорданией. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием, встречаясь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений. И хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Мамы в шоке. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Уже известны все цены. Подготовка школьников к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. Такие ориентировочные суммы озвучили официальные источники. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
8: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
7: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолет Лазнюк.
9: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочная стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
7: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
10: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас, по-моему, в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
7: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить ползарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Губернатор Брестской области Петр Пархомчик о своем докладе президенту.
11: Состоялся доклад президентом нашей страны в результатах работы в Брестской области за первые полгодие текущего года. Ну, доложил, что все поставленные задачи правительством и президентом Брестской области обеспечены на 100%. То есть все виды экономики, все виды подразделений имеют положительную динамику к уровню прошлого года. Ну, для примера скажу, что внутренний региональный продукт, как основной обобщающий экономический показатель, по итогам 6 месяцев вырос на 103,2%. Напомню, за 5 месяцев было 102,9%. Хорошо сработало сельское хозяйство, динамика роста составила 105,3%. Это лучший результат в нашей стране, что радует, конечно, наших аграриев и радует лично меня. Хорошо сработала промышленность, но по промышленности, наверное, я отдельно потом доложу, потому что президент очень, скажу, тщательно интересовался, что происходит в промышленности. Динамика тоже великолепная, к уровню прошлого года составила 105,5%. Ну и самое главное, будущее нашей области – это инвестиции. Они тоже выросли на 103%. Напомню, что у нас очень хорошие результаты по инвестициям были в 2024-2025 году. Мы вышли на уровень 7 миллиардов инвестиций в среднем в 2024 и 2025 году. Но сейчас вот эта динамика сохраняется. Есть большое количество инвестиционных проектов, которые, в принципе, создают будущую экономику Брестской области.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Денег больше нет. Чтобы сэкономить бюджет для армии, президент пустил под нож науку и медицину. Больше всех досталось космосу. Проекты технологического лидерства России, которые запустил Владимир Путин, обещая достичь суверенитета, столкнулись с радикальным сокращением финансирования на фоне проблем федерального бюджета и рекордных расходов на армию. Из 324,5 миллиардов рублей, заложенных в закон о бюджете 2025, 8 ключевых проектов президента получили в реальности лишь около 202 миллиардов рублей, то есть почти на 38% меньше, подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
12: Наиболее радикальный секвестр претерпел проект космических технологий. Из запланированных 10 миллиардов рублей он не получил ни копейки. Более чем в 4 раза были урезаны расходы на нацпроект средства производства и автоматизации, в рамках которого планировалась разработка отечественных станков и роботов с целью войти в топ-25 стран по роботизации промышленности.
4: По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, почти на 40% относительно плана уменьшились траты на проекты «Новые материалы» и «Химия», а также промышленная и транспортная мобильность. Расходы на разработку лекарств и отечественного медоборудования в рамках проекта «Сбережение здоровья» сократились более чем на 15%, а на проект «Продовольственная безопасность» почти на 7%. Сокращение связано как с неготовностью самих проектов, так и с недополучением доходов, отмечает экономист Александр Кравцов.
13: Хотя в прошлом году правительство повысило налог на прибыль, утильсбор ввело дифференцированную шкалу НДФЛ, сборы в бюджет оказались на 3 триллиона рублей ниже плана, а дефицит превысил 5,5 триллионов рублей. При этом сохранился высокий уровень расходов на финансирование оборонных направлений.
4: Единственным технологическим нацпроектом, получившим полное финансирование и даже чуть больше плана, стало развитие беспилотников. На него закладывали более 32,5 миллиардов рублей, а потратили более 35,5 миллиардов. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
14: Денег катастрофически не хватает, и чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на эта жизнь станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но мы берем российскую статистику, выясняет, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
4: По словам эксперта, втраты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediometer by, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
16: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
7: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
17: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы тут, мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
7: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
18: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
7: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
19: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
7: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
15: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Правда.
4: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку в гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
20: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
4: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
20: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
4: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
21: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
4: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным, и его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником, членовредителем, задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую.
15: Радиосигнал. Подробно о важном.
22: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
23: Эк.
22: 2.
23: До.
22: 3.
23: Тин.
22: 4.
23: Чар.
22: 5.
23: Пач.
22: 6.
23: Че.
22: 7.
23: Сат.
22: 8.
23: Ат.
22: 9.
23: Но.
22: 10.
23: Дас.
22: Учим пакистанский авось пригодится.
15: Важный сигнал.
7: Россия снова включила. Украина зафиксировала работу ретрансляторов для дронов в Беларуси. Ранее о них говорил Зеленский. Как пишут украинские телеграм-каналы, в Беларуси снова работают ретрансляторы, которые в режиме онлайн корректируют полет российских дронов и помогают атаковать украинские города. Сообщается, что они расположены вдоль всей белорусско-украинской границы. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
0: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе», «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
7: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока что сделано не было. До этого советник украинского Минобороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
1: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
7: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
2: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
7: 29 июня на Украине заявили, что зафиксировали работу в Беларуси одного из ретрансляторов, который Россия использует для корректировки ударов дронов по стране. Как пишет Wall Street Journal, Владимир Путин шантажирует Александра Лукашенко с целью открытия второго фронта против Украины с белорусской территории. По данным издания, Россия также ищет юридическую основу, чтобы привлечь граждан Беларуси к своим вооруженным силам через конструкцию союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр обороны Виктор Хренин о военно-политической обстановке, сложившейся вокруг Беларуси.
3: Ну, если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вбросы, и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Минимальное количество учений, всего одно, на сопредельных странами проходит минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий, подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождение точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот чем сейчас занимаются вооруженные силы.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. новости союзного государства.
6: Полыхает полстраны. Склад Wildberries атакован в Екатеринбурге. Налет дронов пережили еще Белгород, Энгельс и Луганск.
8: Только что взорвался дрон. Был взрыв.
9: На наших глазах взорвали НПЗ.
6: С каждым днем регионы погружаются в тотальный логистический и военный хаос. Карта ударов беспилотников расширилась от Приграничья до Урала.
10: И вновь утро недоброе. Дорогие предприниматели, дорогие друзья, дорогие... Кто мне на меня подписан, не подписан. Сегодня ужасная новость. Горит склад Питера. Точнее, горят склады Питера. И... Это уже четвертый или пятый склад. Я уже сбился со счета даже. Просто сил и терпения нам.
6: Минувшая ночь превратилась в ад для нескольких регионов России. В Энгельсе Саратовской области атакован район военного аэродрома стратегической авиации и штаб бомбардировочной дивизии. В Ростовской области под удар попали коммерческие и складские помещения, а в Белгородской и Луганской областях полыхают логистические узлы. Самым дальним и болезненным ударом стала атака на крупный распределительный центр маркетплейса Wildberries в Екатеринбурге. Изменения в географии и целях ударов оценивает военный эксперт Михаил Самсонов.
24: Украина системно выбивает двойную инфраструктуру. Энгельс – это стратегические ракетоносцы, которые бомбят украинские города. А склады в Ростове, Белгороде и Екатеринбурге – это нервная система снабжения как армии, так и российской экономики. География ударов показывает, безопасных зон в европейской части России больше не существует. ПВО просто не способно закрыть объекты такой протяженности.
6: Удары по логистике Wildberries и топливным терминалам нанесли прямой удар по качеству жизни обычных граждан. Продавцы теряют миллиарды, а маркетплейсы заранее сняли с себя ответственность за военные риски. В соцсетях нарастает глухое раздражение. Записью из екатеринбургского паблика делится местный предприниматель Артем.
10: Просто сложно. Ты предприниматель, у тебя там обязательства перед фабрикой, швеями, там, заводами, понимаете, перед банками. Просто куча обязательств как предпринимателю. Понимаете, как это сложно.
6: Экономические и социологические последствия атак на гражданскую логистику анализирует социолог и публицист Игорь Эйдман.
25: Мы наблюдаем переломный момент. Издание The Economist фиксирует, уровень доверия к правительству и ТВ рухнул почти вдвое. Когда у населения исчезает бензин на АЗС, а следом горят склады, где они заказывали бытовые вещи, картинка из телевизора окончательно расходится с реальностью. Это порождает не просто страх, а нарастающее раздражение, с которым Кремлю уже невозможно бороться привычной пропагандой.
6: Страна погружается в состояние, когда черные столбы дыма и уничтоженная инфраструктура становятся ежедневной нормой, а обещания безопасности от чиновников больше не работают. Только за одну неделю дроны уничтожили около 15% складских мощностей крупнейшего маркетплейса России.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно для того, чтобы страна была с хлебом и мясом.
26: Уважаемые товарищи, наша встреча в таком широком формате носит практически традиционный характер, потому что в эту пору уборка урожая – одна из самых важных тем нашей страны. Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить. А чтобы страна была с хлебом и мясом, чтобы предприятия не стояли без сырья, фермы и комплексы без кормов, а госзаказ был выполнен Нужно каждому отработать на своем месте достойно и без всяких сбоев.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
13: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
12: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
13: Давай.
12: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
13: Угу.
12: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
13: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
12: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
13: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
12: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
13: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
12: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
13: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
12: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
13: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
12: А если брать нормальные вещи?
13: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
12: Ого.
13: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
12: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
13: Угу.
12: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
13: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
12: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
13: Так.
12: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
13: Ну и рубашки.
12: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
13: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
12: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
13: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
12: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
13: Вот.
12: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
13: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
24: Согласен. Звучит как статусная вещь.
13: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
24: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Озон, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
13: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
24: Полиэстер.
13: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
24: Ну да, ткань протирается.
13: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3 раза в течение года.
24: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
13: А там цены уже другие.
24: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
13: Вот именно. И это только половина беды.
24: Почему?
13: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
24: Ты имеешь в виду спортивную форму?
13: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
24: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
13: Угу.
24: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
13: А еще кроссовки нужны.
24: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
13: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
24: Какой?
13: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, максимум 2 урока физкультуры.
24: Да, она мгновенно становится серой.
13: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
24: Их нужно покупать пачками.
13: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
24: Скрытые платежи.
13: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
24: Это на год от 45 до 90 рублей.
13: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
24: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
13: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
24: Абсолютно. И всех этих цифр, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
13: Угу.
24: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
13: Расскажи подробнее, как это выглядит.
24: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
13: То есть рюкзак.
24: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
13: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
24: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
13: Появляются новые предметы, да.
24: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
13: О, да.
14: чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
13: Действительно.
14: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
13: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
14: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
13: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
14: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
13: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
14: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
13: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
14: Каким же?
13: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
14: Да, постановление работает.
13: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
14: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
13: Угу.
14: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
13: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
14: Проблема гораздо глубже.
13: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
14: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
13: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
14: Зарплаты тоже нужно повышать?
13: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
14: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
13: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
14: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
13: Угу.
14: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
13: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
14: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
13: Это дает чистую экономию до 20-25%.
14: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
13: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
14: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
13: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
14: Покупать бэушную форму?
13: иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
14: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
13: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
14: Размажьте эти траты.
13: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
14: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
15: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов?
16: А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
18: Мишка! Мишка, смотри. Обалдеть.
19: Минская трасса. Смотрите, встречаем медведя. Держите на себя.

0: расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
1: Вот так, перед Осиповичами дядя Миша ходит. О, бегит сюда.
2: Красавец.
1: Бежит ко мне.
2: Наверное, хочет перебегнуть.
1: Полетел. Надо ехать.
0: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
3: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
0: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
3: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь большой компанией, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, ну, так сказать, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, так сказать, выигрышной позиции. Второе, начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. Ну, то есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
0: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Беларуси. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
5: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
0: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
6: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
7: Видишь, санкции на пользу пошли.
6: Да.
7: Как я говорю, что вы плачетесь?
0: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
8: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что

0: Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
1: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Свежая кровь для СВО операторов дронов, вопреки обещаниям Минобороны, продолжает переводить в штурмовики. Парням по-прежнему обещают службу операторами беспилотников, но после обучения переводят в штурмовые подразделения, написала в письме в редакцию мать 33-летнего контрактника Владислава Архипова Натальи.
4: В военкомате сыну объяснили, что операторов дронов не переводят в другие подразделения. Именно поэтому он и подписал контракт.
5: По ее словам, в военкомате сына убеждали, что операторов БПЛА в штурмовики не переводят, а вся информация в соцсетях об этом – вранье.
4: Он не проходил срочную службу и не имеет военной подготовки. После обучения оператором дрона его через несколько дней перевели в штурмовую роту на должность штурмовика.
3: Однако, как рассказывает женщина, после короткого курса подготовки все изменилось. Сейчас женщина добивается проверки этого решения и уже обратилась в военную прокуратуру. История Архипова далеко не единственная, говорит военный юрист Сергей Кривенко. По его словам, его коллеги регулярно сообщают о похожих случаях.
6: Обещания Минобороны и приказы Белоусова на бумаге – это лишь приманка для вербовки. На уровне командиров, полков и бригад на передовой действуют совершенно иные законы. Командирам нужно закрывать дыры в отчетах по мясным штурмам прямо сейчас. Никакая военная прокуратура не успевает вмешаться до того, как человека отправят на убой. Подписание контракта на безопасную специальность сегодня – это гарантированный обман.
3: По данным юристов, несмотря на публичное заявление Минобороны, операторов беспилотников продолжают переводить в штурмовые подразделения. А правозащитники призывают не доверять обещаниям, которые дают в военкоматах при подписании контрактов. Потом изменить что-то уже крайне сложно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Уполномоченный представитель президента в Гродненской области Василий Герасимов о том, как работает вверенный ему регион.
8: Неготовность зерноуборных комбайнов выявлена в 9. Это где-то второй снизу, условно.
9: Хорошо.
8: Да? В зависимости от позиции хуже или...
9: Я понял, почему вы не говорите про Гродненскую область, здесь... а там недостатков больше, чем достаточно. Здесь... Какие меры вы приняли своей властью к тем, кто не обеспечивает достаточный уровень?
8: Ну, в докладе было очень много примеров, на самом деле, по Гродненской области. Что касается тех мер, то мы информацию не оставляем. Если мы выявляем, что некачественно работает техника, мы ее останавливаем. За это время, последний раз мы собирались в понедельник с утра, обсуждали работы по уборочной кампании. До этого проводили специальное совещание. Ну, меры понятно. Принимаем и конкретным должностным лицам, конечно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
11: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
10: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
12: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
10: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
13: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
10: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
14: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
15: Мосаме сарма.
14: Лето.
15: Мосаме гарма.
14: Весна.
15: Бахар.
14: Осень.
15: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
7: Глава администрации президента Дмитрий Крутой о контроле главой государства за ходом уборочной и о проблеме с топливом.
16: Первый блок вопросов касался предстоящего графика работы президента. Вот буквально следующая неделя нам предстоит большое, но в принципе традиционное, но очень важное мероприятие. Это селекторное совещание, посвященное ходу уборки. И президентом такой довольно обширный был сделан обзор этого мероприятия. Он посмотрел документы, и было заявлено, что вот с учетом того, что он последние дни, в том числе и на вертолете, посмотрел очень много полей в разных регионах, регионах нашей страны сказано, что, в принципе, урожай сегодня не хуже уровня прошлого года, и наша задача его сейчас просто собрать. Будет на селекторе обсуждаться работа зерносушильно-очистительных наших комплексов, которые, может быть, в предыдущие годы были задействованы не в том объеме, в котором они понадобятся сейчас, но эта тема будет объектом пристального внимания, потому что один день простой этого комплекса – это замедление темпов уборки, это потеря урожая, потому что зерно будет большей влажности, чем нужно по нормативу. И это влечет за собой целую цепочку последствий. Ну и, наверное, последний момент, который уже в рамках этого мероприятия обозначил наш лидер – это ситуация с топливом. Она абсолютно спокойная и управляемая в рамках уборочной кампании, но специально созданная рабочая группа президентом вскрыла факты воровства топлива. В принципе, это ничего нового в этих случаях нет, но особенность момента в том, что точно такой же аспект, как и с калийными азотными удобрениями, вот несколько месяцев назад, вы помните, мировые рынки, сумасшедшие цены, экспортная возможная валютная выручка, которую могла бы получить страна, и вот нерадивое отношение к такому стратегическому ресурсу, она вот сегодня фактически один в один повторяется на примере топлива.
2: Новости регионов на радиосигнал.
10: В Берестовицком районе водитель автобуса сливал служебное топливо. В Гродненской области во время рейдов на объектах АПК проверяющие в очередной раз выявили факт хищения горюче-смазочных материалов. 56-летний водитель сельхозпредприятия получил автобус с новым двигателем. Заметив, что реальный расход бензина оказался ниже нормы, мужчина решил забирать лишнее себе. В общей сложности он успел слить 265 литров окрашенного бензина. Часть топлива оставил себе, а остальное продал родственникам, соврав, что это премия от руководства. По данному факту проводится проверка. Действиям фигуранта дадут правовую оценку. В Витебске 23-летний молодой человек оформил на подругу детства долгов более чем на 12 тысяч рублей. Мужчина попросил девушку одолжить ему деньги, а заодно оформить на ее имя банковскую карту и сим-карту. Получив доступ к ее данным, он начал дистанционно набирать микрозаймы. В течение года мошенник снимал деньги на свои нужды, но периодически вносил минимальные платежи, чтобы банки не подняли тревогу раньше времени. Девушка узнала о долгах только после звонков из банков. Задержанный признал вину. Как выяснилось, в ходе расследования аналогичным образом он успел обмануть еще одну знакомую уже на 2000 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Под Минском заметили настоящий торнадо. Жители деревни Зричаны Минского района стали свидетелями редкого для Беларуси природного явления. Над населенным пунктом пронесся смерч. Очевидцы успели снять на видео кружащийся воронкообразный вихрь. По предварительным данным, серьезных разрушений стихия за собой не оставила. Но кадры все равно выглядят впечатляюще. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
10: Мамы в шоке. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Уже известны все цены. Подготовка школьников к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. Такие ориентировочные суммы озвучили официальные источники. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
17: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
10: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
18: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
10: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
19: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
10: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты, а для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В Госдуме посоветовали владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак. На фоне регулярных атак дронов владельцы маркетплейсов должны складываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и организации протестных настроений.
21: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
20: Утром 24 июля гендиректор Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаке ВСУ на логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной заводе и Симферополе. По ее словам, часть площадей и товаров удалось сохранить, пострадавших предварительно нет. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о трех пострадавших.
0: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало 3 человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
20: В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складам маркетплейса в Котовске, Тамбовской области и подмосковной Электростали. А в среду 22 июля атаки беспилотников подверглись логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. В результате атак несколько человек погибли, десятки пострадали. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
1: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
20: При этом предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
22: России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
20: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал коммерсант на основе открытых данных. Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, в последнее время российские регионы атакуют практически каждый день, а к системе ПВО страны все больше вопросов. При этом военные аналитики уверены, что ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты по территории России. Это дело времени, а значит, что безопасного места в стране не останется.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Министр обороны Виктор Хренин прокомментировал инициативу президента направлять в армию недисциплинированных и недобросовестных участников уборочной кампании.
23: Ну, вопрос вы так поставили, конечно, категорично, но на перевоспитание мы никого не будем брать. Мы будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку наших людей, особенно военнообязанных. А вообще сказать про вчерашнее совещание, да, оно действительно носило резонанс характера, очень важное. Ведь сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я и детально доложил главе государства, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие, выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли каких показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем. Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение государства, сегодня доложил, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые буквально вот сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определятся в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не с кабинетов, а в поля, выведут сельскохозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
2: Важный сигнал.
10: Цари на бумаге, нищие в реальности. Белстат опубликовал свежую статистику зарплат ко дню работника торговли. Люди устроили флешмоб. Белстат опубликовал данные ко дню работников торговли. По информации ведомства, в сфере торговли сегодня работают более чем 675,5 тысяч человек. Это более 16% всех занятых в экономике Беларуси. В первой половине текущего года средняя начисленная зарплата в розничной торговле составила 2346 рублей. В сфере общественного питания средняя зарплата до вычета налогов достигла 2113 рублей. При этом работников общепита в стране остро не хватает, и проблема кадрового голода в этой сфере может стать хронической. Происходит это на фоне увеличения наборов в профильные колледжи и лицеи. По словам экспертов, одна из причин острого дефицита кадров в общепите – отток работников, в том числе за границу. И эта проблема будет усугубляться, говорит экономист Анастасия Лузгина.
3: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
10: Одни из самых востребованных рабочих специальностей на рынке труда – повара и официанты. На многих предприятиях общественного питания не заполнены вакансии барменов и кондитеров. Но в белорусском общепите не хватает не только рабочих рук. Как рассказала представитель Белгосуниверситета пищевых и промышленных технологий Татьяна Балашенко, в стране почти 12 тысяч вакансий заведующего производством и около 600 завпроизводством школьной столовой.
12: Это актуальная проблема. Мы выяснили, что из 124 заявок от комбинатов школьного питания удовлетворили 21%. Не хватает выпускников, и эта глобальная проблема должна решаться в комплексе совместными усилиями.
10: Балашенко добавила, что оптимальный выход – целевая подготовка специалистов. Что касается зарплат, то, по словам самих работников общепита и торговли, они оставляют желать лучшего, особенно в регионах. Жительница Борисова рассказала, что работы с достойной оплатой в городе нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
4: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ты будешь получать 600.
10: В комментариях многие пользователи пишут, что зарплаты, которые публикует Белстат, далеки от реальности. Многие признаются, что такие цифры видят только на бумаге, а в жизни все намного скромнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, к какому уровню отношений с арабскими странами стремится Беларусь.
5: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иордании. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений. И хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: We'll be right back.
2: Новости союзного государства.
20: Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В Госдуме посоветовали владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак. На фоне регулярных атак дронов владельцы маркетплейсов должны складываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и организации протестных настроений.
21: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
20: Утром 24 июля гендиректор Wildberries Татьяна Ким сообщила об атаке ВСУ на логистические комплексы компании в Шушарах, Уткиной заводе и Симферополе. По ее словам, часть площадей и товаров удалось сохранить, пострадавших предварительно нет. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о 3 пострадавших.
0: В результате попадания беспилотника произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадало 3 человека. Состояние средней тяжести, сейчас им оказывают помощь медики в больнице.
20: В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складам маркетплейсов в Котовске, Тамбовской области и подмосковной Электростали. А в среду 22 июля атаки беспилотников подверглись логистические комплексы компании в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. В результате атак несколько человек погибли, десятки пострадали. Основательница Wildberries Татьяна Ким обещает меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
1: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
20: При этом предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
22: В России бот ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
20: ВСУ за неделю атаковали беспилотниками около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании, подсчитал коммерсант на основе открытых данных. Площадь потенциально уязвимой территории страны существенно увеличилась, отмечают военкоры. По их словам, в последнее время российские регионы атакуют практически каждый день, а к системе ПВО страны все больше вопросов. При этом военные аналитики уверены, что ВСУ могут начать использовать дальнобойные ракеты по территории России. Это дело времени, а значит, что безопасного места в стране не останется.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк» и сегодня речь пойдет про главную невидимую тему Белоруссии – еду с радиацией. С детства людям твердят, что тихая охота – это национальный код и чистая польза природы. Но что, если эта привычка убивает через 10-15 лет? Предстоит обсудить разговоры с радиологами, заглянуть в карты загрязнения Говельщины и Могилевщины и ответить на главный вопрос. Как обычная тарелка грибного супа становится причиной страшных диагнозов?
8: Знаешь, вот с этой темой всегда есть одна базовая загвоздка. Ну, чисто логическая. С момента аварии на ЧАЭС прошло почти 40 лет.
6: Ага, почти 40.
8: И период полураспада цезия-137 – это же 30 лет. 30,1, если быть точной. То есть по всем законам физики фон должен был, ну, как минимум, вдвое упасть. Разве природа не очистилась за это время?
9: Слушай, ну, звучит логично, но это главная иллюзия. Физика, конечно, работает везде одинаково. Но тут вмешивается именно биология лесной среды. Радиация никуда не исчезла. Она просто, ну, она мигрировала.
8: В смысле мигрировала? Ушла глубоко в землю?
9: Если бы. Вот смотри, на обычном картофельном поле трактор каждый год перекапывает землю. Пласты смешиваются, плюс вносят чистые удобрения. А лес — это абсолютно закрытая статичная экосистема. Там нет тракторов.
8: Ну да, лес никто не пашет.
9: Именно. Весь этот радиоактивный пепел смывался дождями, перегнивал с листьями и в итоге осел буквально на глубине 3-5 сантиметров. Образовался такой плотный зараженный горизонт.
8: То есть в самой лесной подстилке мох, там листья прелые.
9: Да-да-да. И самое критичное, кто главный житель этого верхнего слоя? Грибница, мицелий.
8: А грибница — это же огромная сеть под землей.
9: Точно. Это колоссальная биологическая губка. Мицелий работает как гигантский желудок леса. Он жадно впитывает влагу, минералы со всей округи, и вместе с полезными веществами он точно так же втягивает радионуклиды, направляя их прямо наверх, в сами грибы.
8: Звучит пугающе. Насколько сильно эта губка может впитать радиацию? Ну, есть же санитарные нормы какие-то?
9: Официальная санитарная норма для свежих дикорастущих грибов – 370 беккерелей на килограмм. А реальные пробы, которые приносят в лабораторию с Полесья или Могилевщины, иногда показывают значение до 12,5 тысяч беккерелей.
8: 12,5 тысяч? Жесть! Это же превышение в 30 с лишним раз. Один такой гриб – это просто концентрат яда. Но все ли грибы так фонят?
9: В этом и ловушка. Существуют так называемые грибы-гипераккумуляторы. Это такие, знаешь, безумные лесные пылесосы. Польский гриб, маслята, маховики, грузди. Собирать их под Чечерском или Брагиным – это прямой путь к тяжелейшим диагнозам.
8: Хорошо, с лесом механика ясна. Статичная экосистема, грибница, как насос. А что с рыбой? Ну, реки вроде Сожи или Днепра. Вода же проточная. Они должны были вымыть всю эту грязь за 40 лет и унести ее в море.
9: Дожди действительно постоянно смывают цезий в воду. Но он не уплывает бесследно. Течение заносит его в закрытые старицы рек, в заливы, озера. Там изотоп оседает на дно и смешивается с илом.
8: Угу.
9: И вот тут запускается пищевая цепочка. Илом питаются микроскопические рачки. Этих рачков тысячами поедает мелкая рыба типа плотвы.
8: А плотву глотает крупный хищник. Щука, окунь.
9: Абсолютно верно. В экологии это называется эффектом биомагнификации. На каждом этапе пищевой цепи концентрация токсина многократно возрастает. В итоге условный речной окунь – это уже плавающий аккумулятор радиации.
8: То есть уха из такого окуня – это сопоставимо с чем? С походом в рентген-кабинет?
9: По уровню полученной дозы – вполне. Но разница критическая. Внешнее гамма-излучение в лесу или в кабинете рентгена – это как свет от фонарика. Вышел из зоны, и воздействие прекратилось.
8: А съеденный гриб или рыба?
9: Это уже инкорпорированный источник. Настоящий троянский конь внутри тела. Радиацию невозможно просто выключить, она работает изнутри.
8: Подожди, а почему организм вообще это впитывает? В теле же есть печень, почки, мощные фильтры. Тело должно просто отторгать яд.
9: Из-за гениальной биохимической подмены. Если открыть таблицу Менделеева, радиоактивный цезий-137 находится в одной группе со щелочными металлами, прямо под калием.
8: А, по химии помню.
9: И по химическим свойствам они практически близнецы. А калий – это критически важный элемент. Он нужен для сокращения мышц, для нервной системы, для сердца.
8: А, то есть организм видит цезий и думает типа: «О, отличный калий, берем для сердца».
9: Совершенно точно. Печень и кишечник не видят радиоактивного подвоха. Они радостно всасывают 80-90% поступившего изотопа прямо в кровь. И тело само разносит яд по тканям.
8: И раз калий больше всего нужен сердечной мышце, то удар приходится туда.
9: В первую очередь, да. Оказавшись внутри клетки миокарда, цезий начинает распадаться. Он испускает бета-частицы. Это не гамма-лучи. Бета-частицы – это высокоэнергетический электрон.
8: То есть он не пробивает насквозь?
9: Нет. Пробивная способность маленькая. Вся разрушительная энергия высвобождается на дистанции в несколько миллиметров, прямо внутри органа. Бета-частица летит на огромной скорости, как микроскопическая шрапнель.
8: Разрывая клетки изнутри.
9: Да, врезается в молекулы ДНК, разрывая цепочки. Клетка сердца погибает, а на ее месте образуется рубец, соединительная ткань. Возникает фиброз.
8: И это то, что называют чернобыльским сердцем.
9: Именно. Тяжелейшая аритмия, дистрофия миокарда в результате внезапные инфаркты у людей 35 или 50 лет, которые вообще не пили и вели здоровый образ жизни. Их сердце просто физически изношено бомбардировкой изнутри.
8: Слушай, тут надо включить скептика. Но люди живут в этих регионах поколениями, собирают ягоды. Есть куча проверенных народных рецептов. Бабушки всегда говорили, просто вымочи грибы в соленой воде пару суток, потом свари 3 раза.
9: И слей воду.
8: Да-да, или высуши на зиму. Ну или, в конце концов, выпей водки для нейтрализации радиации. Это что, все пустышка?
9: Это не просто пустышка. Это прям самые опасные мифы, которые только добивают статистику смертности. Смотри, вода действительно может вымыть часть изотопа. Но максимум, чего можно добиться долгой варкой, это убрать 40-50% цезия.
8: То есть половина дозы все равно намертво остается в структуре гриба.
9: Она встроена в сами волокна. Если гриб фонил на 10 тысяч беккерелей, он будет фонить на 5 тысяч. И это все еще смертельно опасно.
8: Жесть. Осушка.
9: Осушка – это вообще создание чистого концентрата яда. Вода испаряется, гриб теряет до 90% веса, масса становится меньше, а радиация-то остается. Концентрация цезия вырастает в 8-10 раз. Зимний суп из таких сушеных боровиков – это колоссальный радиационный удар.
8: Да. А что насчет алкоголя? Миф про водку вообще бессмертный.
9: Алкоголь никак не влияет на тяжелые изотопы. Он не связывает цезий, не выводит его. Единственное, что делает водка, наносит мощный удар по печени. А печень в этот момент и так пытается справиться с тяжелейшей токсической нагрузкой.
8: Человек просто добивает свой главный фильтр. Но возникает резонный вопрос, если все так опасно, если варка не стасает, зачем люди вообще идут в этот горячий лес? Зачем рисковать жизнью ради ведра лисичек?
9: Экономика выживания. Тотальная бедность в регионах. Для жителей многих полесских деревень сбор дикоросов – это тупо единственный способ получить живые деньги. За день на чернике можно заработать 80-100 рублей.
8: Ну да, для глухой деревни это огромные деньги.
9: Конечно. Это возможность купить детям одежду, заготовить дрова. Риск рака через 15 лет кажется абстрактным. А нищета и голод стоят прямо перед глазами сегодня. Люди идут в лес от безысходности.
8: Хорошо, допустим, собрали эту фонящую чернику. Но как она попадает на прилавки крупных городов? В Минск, областные центры? Есть же ветеринарный контроль, лаборатории.
9: Тут вступает в дело теневая индустрия. Технология так называемого блендинга, смешивания.
8: Это как работает?
9: Приезжает скупщик в полесскую деревню. Берет чернику, фон которой, скажем, 800 беккерелей. Везет на крупную оптовую базу, а там стоят огромные промышленные бункеры из нержавейки.
8: И он туда засыпает грязную ягоду.
9: Да, и добавляет тонны абсолютно чистой черники из безопасных северных районов. Например, из Витебской области, где фон всего 50 беккерелей. Все это тщательно перемешивается.
8: И загрязненный продукт просто растворяется в чистом?
9: Точно. В итоге средний показатель по бункеру падает до 170 беккерелей. Приезжает лаборант, берет пробу сверху, норма пройдена, партия легализована.
8: Слушай, это же просто циничная математика. Масса радиации никуда не исчезла, она просто размазалась по миллионам банок с вареньем, которые потом купят люди.
9: 100%. Дальше ягода уходит в заморозку, в джемы, сухие кисели. И отследить происхождение переваренной с сахаром ягоды уже невозможно. Плюс не забывай про стихийную торговлю станций метро и на обочинах.
8: Там вообще никакого контроля нет, чистая русская рулетка. Но если масштаб этих схем такой огромный, почему чиновники закрывают на это глаза? Не заметить это невозможно.
9: Потому что это важнейший социальный клапан. Если жестко запретить сбор дикоросов и перекрыть людям этот доход, нищие деревни просто начнут бунтовать. Гораздо проще делать вид, что все контролирует санстанция.
8: И проблемы же выходят за рамки бедных деревень. Радиация попадает и в премиум-сегмент. Что там с элитными ресторанами?
9: Дичь. Дикие животные, кабаны, косули, лоси питаются тем самым мхом и грибами. Они накапливают в мышцах запредельные дозы радиации. А потом это мясо подают в дорогих агроусадьбах под видом экологически чистого продукта.
8: И животные ведь не знают границ на карте. Радиоактивный кабан может уйти за сотни километров в чистый район, где на него купят легальную лицензию.
9: Именно. Он переносит изотопы внутри себя.
8: Слушай, ну на дворе век технологий. Сейчас любой желающий может купить портативный китайский дозиметр за пару десятков долларов в интернете. Пришел на рынок, проверил кусок мяса или банку ягоды и спи спокойно. Разве не так?
9: А вот это главная техническая иллюзия. Бытовые китайские дозиметры измеряют только гамма-фон воздуха. Они физически не способны увидеть бета-излучение цезия, которое заперто внутри продукта.
8: Подожди, то есть дозиметр будет лежать на куске зараженного мяса и показывать норму?
9: Да, он покажет естественный фон комнаты. Бета-частицы просто не долетают до датчика. Для реальной проверки еды нужна тяжелая лабораторная аппаратура, специальные радиометры со свинцовой защитой, сосуды Маринелли.
8: Обалдеть! А как на это реагируют за рубежом? Огромная часть ягод идет на экспорт в Азию. Там этот блендинг пропускают?
9: Не пропускают. И из-за этого регулярно вспыхивают скандалы. Они периодически просто разворачивают целые фуры из Беларуси из-за катастрофического превышения цезия.
8: Что, очевидно, уничтожает репутацию чистых производителей на международном рынке.
9: Конечно. Но возвращаясь к самому пугающему вопросу. Если столько еды заражено, почему нет массовой паники? Как так получается, что в медкартах никто не видит диагноза «лучевая болезнь» или «радиационное отравление»?
8: Да, как вообще можно скрыть такую статистику?
9: Секрет в отложенном эффекте. То, что происходит сейчас, это хроническое внутреннее облучение малыми дозами. Изотоп задерживается в теле на 70-150 дней. Но человек же ест грибы и ягоды не один раз в год.
8: Ну да, сезон с июня по октябрь, а потом сушеные запасы всю зиму.
9: И новые порции радиации поступают быстрее, чем выводятся старые. Организм облучается изнутри 365 дней в году. Удар приходится через 10-15 лет. Особенно уязвимы дети из-за быстрого обмена веществ.
8: Щитовидка страдает в первую очередь.
9: Щитовидная железа, узловой зоб, аутоиммунные болезни. Радиация методично убивает иммунитет. Врачи даже используют негласный термин «чернобыльский СПИД». Обычная простуда переходит в тяжелую пневмонию.
8: Жесть. Но врачи-то это видят. Видят инфаркты в 40 лет, разрушенный иммунитет. Почему это не пишут в карточках?
9: Бюрократический заслон. Медицина работает по системе МКБ, международной классификации болезней. Врач в поликлинике физически не имеет права написать про радиацию без специальной комиссии.
8: То есть рак желудка запишут как обычную аденокарциному?
9: Да. А инфаркт из-за разрушенного миокарда зафиксируют как банальную ишемическую болезнь сердца. Вся статистика Чернобыля элегантно растворяется в обычных болезнях стареющего населения.
8: Понятно. Доказать связь невозможно, а признать правду значит выплачивать гигантские компенсации, признавать земли непригодными.
9: Государству гораздо проще списывать высокую смертность на стрессы, курение и делать вид, что все контролируется.
8: Такие вот дела. На самом деле эта история, она же не столько про радиацию, сколько про отношение людей к себе и друг другу. Полесская деревня рискует здоровьем и тягает ящики из фонящего леса не от хорошей жизни, а потому что это тупо единственный способ выжить и одеть детей к школе. А в Минске или областных центрах люди покупают эти витаминчики на обочине, потому что искренне верят. Ну, 40 лет же прошло, все давно очистилось. Чернобыль никуда не ушел. Он просто перестал быть заголовком в новостях и стал обыденностью. И пока власти делают вид, что все под контролем, единственная защита – это личная осознанность. Опасно верить в сказки про «отварил в соленой воде» и «все выветрилось», «нельзя брать еду с рук у трассы» и «лучше дойти лишний раз до лаборатории на рынке». Жизнь одна, и она точно дороже ведра лисичек. Это был проект «Между строк». Важно фильтровать то, что попадает в тарелку, и беречь здоровье.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров о задачах развития цифровизации финансового сектора.
11: Мы постепенно увеличиваем в нашем пайплайне количество проектов, которые надо реализовать, начиная от системы мгновенных платежей КРОК, заканчивая внедрением криптобанков. И задача банков, задача финансового сообщества сейчас заключается в том, чтобы оперативно реализовать все эти инициативы где-то национального банка, где-то отдельных коммерческих банков, которые позволят, сделать нашу систему устойчивее, перейти в значительной степени все-таки в безнал, потому что, несмотря на то, что по количеству операций у нас безнал уже занимает доминирующую долю, более 90%, но по объему в деньгах мы еще находимся на уровне менее 75%, и есть большой люфт еще для того, чтобы этот показатель увеличить.
2: Важный сигнал.
10: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Mediometer by, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
13: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
10: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
14: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
10: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
15: Сегодня в повестке важные темы, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
10: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
24: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
10: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Губернатор Брестской области Петр Пархомчик о своем докладе президенту.
16: Состоялся доклад президента нашей страны о результатах работы в Брестской области за первое полугодие текущего года. Ну, доложил, что все поставленные задачи правительством и президентом Брестской области обеспечены на 100%. То есть все виды экономики, все виды подразделений имеют положительную динамику к уровню прошлого года. Ну, для примера скажу, что внутренний региональный продукт, как основной обобщающий экономический показатель, по итогам 6 месяцев вырос на 103,2%. Напомню, за 5 месяцев

0: 4%. Напомню, что у нас очень хорошие результаты по инвестициям были в 2024-2025 году. Мы вышли на уровень 7 миллиардов инвестиций в среднем в 2024-2025 году. Но сейчас вот эта динамика сохраняется. Есть большое количество инвестиционных проектов, которые, в принципе, создают будущую экономику Брестской области.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Добро пожаловать на дебаты «Давайте разберемся». Сегодня мы будем спорить на тему, которая рано или поздно звучит на каждой кухне. Участие в выборах – это наш гражданский долг или бессмысленная трата времени? Давайте разберемся, стоит ли идти на избирательный участок или же честнее остаться дома.
3: Знаешь, ты, конечно, можешь смеяться, но вот этот отказ от голосования – это, ну, банальная сдача позиции без боя. Это просто акт политического самоубийства, если честно.
2: Ой, да какого самоубийства? Ты серьезно сейчас?
3: Ба, абсолютно серьезно. Ты думаешь, что своим бойкотом, вот этим сидением на диване, ты кому-то что-то доказываешь? Нет, ты просто как бы освобождаешь место для тех, кто с радостью решит за тебя. Решит, как тебе жить, сколько платить за свет, чем лечиться.
2: Фу, да они и так все это решают.
3: Подожди, дай я договорю. Если постоянно прятаться, процесс полностью захватит административный ресурс. Голосование – это хотя бы, ну, фиксация мнения. Любая нормальная эволюция начинается с того, что люди остаются и заявляют о себе. Они убегают при первых же признаках давления.
2: Заявляют о себе. Кому? Пустой урне? Выборы в текущем виде в стране – это, слушай, это просто процедура. Исключительно для красивых отчетов. Картинка для телевизора. Прям как, ну, советская первомайская демонстрация.
3: Ну, при чем тут демонстрация вообще?
2: Результат уже давно написан в кабинете чиновника. Смысл участвовать в забеге, если один участник уже, ну, стоит на финише с медалью, а всем остальным на старте просто говорят «удачи, держитесь там».
3: Опять эти твои красивые, но, знаешь, абсолютно пустые метафоры. Забег, финиш, суть вообще не в том, чтобы прибежать первым в системе, где правила изначально искривлены.
2: А в чем тогда?
3: Суть в том, чтобы вообще занять место на беговой дорожке. Если ты не вышел на старт, система фиксирует, ага, недовольных нет. Общество полностью согласно с любым решением. Ты понимаешь, что голос в протоколе – это реальная цифра, которую видят живые люди в комиссиях?
2: Слушай, но я предлагаю просто посмотреть на механику, как происходит эта твоя фиксация.
3: Очень просто.
2: Твое влияние заканчивается, стол окружен так называемыми лояльными членами комиссии, независимые наблюдатели, ну, если они вообще есть, сидят в 10 метрах на стульчиках, они физически не видят, где чья галочка, бюллетени сваливаются в общую кучу, перемешиваются, а потом председатель комиссии просто достает из кармана телефон, получает смс из исполкома с нужными цифрами и вписывает их в итоговый протокол. Твоя бумажка перестает существовать в ту секунду, как падает на дно урны.
4: Я не буду отрицать, что процесс подсчета – это черный ящик, я это прекрасно знаю. Но ты недооцениваешь психологический фактор.
2: Какой еще фактор?
4: Человеческий. Комиссия – это не роботы. Это обычные учителя, врачи, работники ЖЭС. Когда они высыпают эту кучу на стол, они видят реальное соотношение сил. Они видят, сколько реально людей против. И это знание расползается. Оно бьет по уверенности самой вертикали. И вспомни 2020 год. Люди массово пошли голосовать, и именно это запустило цепную реакцию. Потому что расхождение между тем, что люди видели, и тем, что им сказали, ну, оно стало очевидным.
2: Ага, и именно 2020 год показал, что твои легальные процедуры не работают от слова совсем. Люди поверили в твою иллюзию. Они стояли в бесконечных очередях, надевали белые браслеты, складывали бюллетени гармошкой.
3: И показали, что их много.
2: Они делали все строго по закону, играли по правилам системы. И какой итог? Итог нарисовали с потолка.

0: А когда люди спросили, как же так, им ответили дубинками. Система вообще не боится того, что учителя в комиссии увидят правду. Учительница подпишет любой протокол.
1: Да потому что?
0: Потому что боится потерять контракт. Ты предлагаешь людям снова и снова проходить этот круг унижения, чтобы что? Чтобы какая-то гипотетическая Мария Иванова глубоко в душе поняла, что система врет? Да она и так это прекрасно знает.
1: А что дала твоя альтернатива? Уличная активность, отказ от легальных методов. К чему это привело в реальности, а? К закрытию бизнесов? К потере западных рынков, экономика просела, огромные заводы потеряли контракты, которые строились десятилетиями. Жесткий удар пришелся по простым людям, которые вообще ни в чем не участвовали, а просто хотели спокойно работать. Поэтому действовать нужно исключительно через легальные процедуры. Да, они несовершенны, да, они скрипят, но это единственный механизм, который не разрушает экономику до основания.
0: Серьезно? То есть это избиратели разрушили экономику тем, что захотели честного подсчета? Экономику разрушила непредсказуемости насилия, а не то, что люди вышли на улицу. И ты говоришь, что голосование не разрушает экономику. Да твоя галочка в бюллетене вообще никак с экономикой не связана.
1: Связана и еще как.
0: Да брось. Цены в магазинах, тарифы на коммуналку, налоги. Все это повышается каждый квартал без всякой связи с выборами. Решения принимаются чиновниками в закрытых кабинетах. Ты пришел на участок, хлеб подорожал. Ты не пришел на участок, хлеб все равно подорожал.
1: Ты упорно не хочешь видеть общую картину. Люди идут на участки не из-за ценника на хлеб в конкретный вторник. Они идут, потому что поддерживают глобальный социальный контракт. В Беларуси есть базовая бесплатная медицина. Есть государственное образование, есть субсидия на ЖКХ. Этот статус-кво держится на текущей системе. И голосование – это способ сказать. Меня устраивает, что я не умру на улице, если у меня нет денег на страховку.
0: Ой.
1: На Западе за здоровье люди платят бешеные деньги, влезают в кредиты из-за вызова скорой помощи, а здесь здоровье – это базовое право. Откажешься от участия, разрушишь систему, получишь дикую приватизацию, шоковую терапию.
0: Базовые права. Слушай, ну давай только без этих сказок про великую бесплатную медицину. Формально она есть, да, на бумаге. А как работает механизм на практике? Моя мать ждала полгода очереди на плановую операцию на суставе.
1: Ну дождалась же.
0: Полгода терпеть боль – это твое социальное благо. А когда она легла в больницу, половину лекарств и расходников пришлось покупать самим в ближайшей аптеке, потому что в отделении их тупо не было. Вот тебе бесплатное государство. Бесплатное значит долгое, унизительное и некачественное. За реальный комфорт, за скорость, за нормальное человеческое отношение к пациенту нужно платить деньги. Это закон рынка.
1: Зато у человека есть выбор. Да, плановая операция может занять время. Ну а если у человека экстренная ситуация, инфаркт, ДТП, скорая приедет, и никто не спросит пациента про кредитную карту перед тем, как положить на операционный стол. Ты смотришь со своей высокомерной, прагматичной колокольни.
0: Я смотрю реалистично.
1: Где можно достать толстый кошелек и оплатить частный прием? А что делать тем, у кого нет этих денег? Сделай все по законам рынка, и половина населения просто не сможет позволить себе болеть. Система, которую люди поддерживают голосованием, держит на плаву всех, а не только богатых.
0: Качество требует оплаты. Это аксиома. За оборудование нужно платить, врачам нужно платить рыночную зарплату, чтобы они не уезжали, а ты защищаешь иллюзию. Как и с выборами. Выборы – это иллюзия участия, а бесплатная медицина – это иллюзия заботы. И если поход на выборы ничего не решает в экономике, почему люди вообще туда идут? Я тебе скажу почему. Из-за страха. Потому что это принуждение под угрозой потери контракта – это просто насмешка над понятием гражданского долга.
1: Да какое принуждение? Для абсолютного большинства поход на избирательный участок занимает ровно 10 минут. Это просто рутина. Как медосмотр на работе или инструктаж по технике безопасности.
0: Рутина.
2: Человек зашел после смены, поставил подпись, кинул бланк и все. Нет никаких проблем с начальством. Никто не лишит премии, нет риска вылететь на улицу, потерять возможность платить ипотеку. Это абсолютно рациональное поведение. Человек делает то, что безопасно для его семьи. В чем тут унижение? Сохранить доход и стабильность для своих детей – это теперь называется унижением?
0: Унижение в самом механизме этого процесса. Представь себе опрос. Нравится ли вам начальник? Но есть нюанс. Сам начальник стоит прямо у тебя за спиной, дышит в затылок и пристально смотрит, в какую клеточку ты ставишь крестик. Что в такой ситуации ответит работник?
2: Твоя метафора снова хромает. Начальнику абсолютно плевать, в какую клеточку ты ставишь крестик. Он не стоит за спиной в кабинке. Ему нужен сам факт твоего прихода. Отдел кадров получает списки, ставит галочки напротив фамилий тех, кто явился, и передает отчет директору. Системе не нужно, чтобы ты искренне верил в кандидата. Системе нужно, чтобы ты принял правила игры и зашел в здание. Это тест на лояльность, а не экзамен по идеологии.
3: Ага.
2: И пройти этот тест – это простая стратегическая уступка ради спокойной жизни.
3: Так в этом и заключается самая страшная часть. Ты сам только что подтвердил. Системе нужно подчинение. Это дрессировка, выученная беспомощность. Люди идут просто потому, что нервы дороже. Заходят в здание, а там полно людей в форме. Везде натыканы системы видеофиксации. Человек попадает под объективы, физически чувствует, что за ним следят.
4: Но это паранойя уже.
3: Да какая паранойя? Задержался в кабинке чуть дольше обычного, сделал лишнее движение, к тебе уже могут подойти с вопросами. Это колоссальный стресс на пустом месте. И ради чего? Чтобы потом по телевизору эти цифры явки, собранные через шантаж контрактами, выдали за единодушную поддержку. Ты добровольно становишься массовкой в спектакле, где тебя же и унижают.
2: Вот именно потому, что нервы дороже, проще пойти и не привлекать к себе внимание радикальными бойкотами. Тем более сейчас нужно смотреть шире, за пределы участков. Сейчас идет колоссальное внешнее давление. Санкции. Если внутри страны все начнут саботировать выборы, если явка провалится, это моментально используют на внешнем контуре.
3: Опять геополитика.
2: Скажут: смотрите, власть ни на чем не держится, общество разразнено, можно давить дальше. Высокая явка показывает международному сообществу единство государства в условиях кризиса.
3: Кому она там что показывает? Ты правда думаешь, что международные наблюдатели сидят и верят нарисованным процентам явки? Да они вообще не смотрят на эти цифры. Внешний мир оценивает качество самого процесса. Открыт ли подсчет? Есть ли реальная живая конкуренция в бюллетене? Могут ли люди свободно собираться на улицах без риска сесть в тюрьму?
2: Угу.
3: По всем этим параметрам оценка ставится еще до начала голосования. Картинка давно ясна всем. И никакие 80, 90 или 100% явки, обеспеченные изгоном бюджетников, никого за границей не обманут.
4: Может, международных чиновников это и не волнует? Но внутри страны эти институты работают и приносят реальную пользу, особенно молодежи. Посмотри, государство дает льготные кредиты на жилье молодым семьям под смешные проценты, развивает IT-сектор, создает особые экономические зоны.
3: Угу.
2: Если молодой специалист хочет жить здесь, растить детей, строить карьеру, ему выгодно быть частью этой системы. Выгодно показать, что он законопослушный гражданин, который не создает проблем на пустом месте. И эти открытые двери стоят того, чтобы раз в пару лет потратить 10 минут на выборы.
3: Открытые двери. Да молодежь толпами бежит из этих открытых дверей. Нужно смотреть правде в глаза. Идет катастрофический отток кадров. Лучшие умы, айтишники, врачи, инженеры просто голосуют ногами. Они уезжают.
2: Уезжают далеко не все.
3: И знаешь, почему они уезжают? Механизм их отъезда никак не связан с тем, кто конкретно победил на местных выборах. Они уезжают из-за атмосферы тотального недоверия и страха. Из-за нулевого доверия к государственным институтам. Человек хочет нормально работать, развиваться, а не оглядываться через плечо, фильтруя каждое слово. Никакие льготные кредиты на бетонную коробку не удержат талантливого специалиста, если он физически чувствует себя в клетке.
4: Я согласен. Отток есть. Но миллионы людей остаются. И этим людям, которые живут здесь каждый день, нужны работающие механизмы на местах. Им нужны местные депутаты, районные советы. Понимаешь, кто-то должен заниматься разбитыми дорогами во дворах, холодными батареями зимой, текущими крышами.
3: Этим занимается ЖС, а не депутаты.
2: Если все активные, думающие граждане полностью устранятся от голосования, если они просто скажут «я в этом не участвую», то местные чиновники получат абсолютный неконтролируемый карт-бланш. Никто вообще ни о чем не будет спрашивать. Участие в выборах – это хотя бы попытка сохранить видимость общественного контроля. Прийти на встречу с кандидатом, задать неудобный вопрос про яму возле дома – это действие. С теми, кто просто молчит в тряпочку, система считаться не будет в принципе.
3: Яму в дворе заделывают не потому, что ты выбрал правильного депутата. Ее заделывают, когда у местного исполкома есть бюджет и распоряжение сверху. Вся реальная политическая конкуренция на местах давно зачищена. Кто-то уехал за границу, кому-то заткнули рот штрафами. Кого ты собираешься выбирать? В бюллетенях остаются только абсолютно безликие фигуры, согласованные заранее. Массовка для создания иллюзии выбора. Все знают еще до того, как откроются двери избирательного участка. И ты на полном серьезе предлагаешь тратить свое время, легитимизировать этот откровенный спектакль, ставить свою подпись под всем этим абсурдом ради гипотетического шанса, что какой-то фиктивный депутат передаст бумажку про батарею в ЖЭС?
4: Да, предлагаю.
3: Это абсолютно абсурдный обмен. Личная безопасность, прагматичный подход к собственной жизни и своему времени куда важнее участия в этих срежиссированных постановках. Честнее просто не поддерживать иллюзию, не играть с наперсточниками, когда знаешь, что шарика под стаканом нет.
4: А я считаю, что даже самое несовершенное участие, даже попытка встроиться в систему, чтобы защитить остатки социальных гарантий, бесплатную медицину и стабильность, это в 1000 раз лучше, чем полная апатия. Уходить с поля, складывать руки и говорить, что все предрешено, значит окончательно сдаться. Если ты сдався, ты уже проиграл.
3: На этом наши дебаты подходят к концу. И, как мы видим, каждый остался при своем мнении. И, наверное, в этих дебатах нет одной правильной точки зрения, поэтому теперь ваша очередь взвесить все аргументы и сделать свои собственные выводы. И услышимся в новых выпусках.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Главный врач Гродненского областного клинического кардиологического центра Андрей Янушко об открытии нового корпуса в медицинском учреждении.
7: Улучшение диагностической базы нашего центра и улучшение логистики и оказания медицинской квалифицированной помощи пациентам с экстренной патологией, особенно пациентам в состоянии кардиогенного шока. С открытием этого корпуса Гродненская область и жители Гродненской области получили новую возможность в суперсовременной диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы. И кроме этого, в настоящий момент мы можем квалифицированно оказывать медицинскую помощь пациентам с острой сердечной патологией гораздо быстрее, чем мы это делали ранее.
5: Важный сигнал.
8: Цари на бумаге, нищие в реальности. Белстат опубликовал свежую статистику зарплат ко дню работника торговли. Люди устроили флешмоб. Белстат опубликовал данные ко дню работников торговли. По информации ведомства, в сфере торговли сегодня работают более чем 675,5 тысяч человек. Это более 16% всех занятых в экономике Беларуси. В первой половине текущего года средняя начисленная зарплата в розничной торговле составила 2346 рублей. В сфере общественного питания средняя зарплата до вычета налогов достигла 2113 рублей. При этом работников общепита в стране остро не хватает, и проблема кадрового голода в этой сфере может стать хронической. Происходит это на фоне увеличения набора в профильные колледжи и лицеи. По словам экспертов, одна из причин острого дефицита кадров в общепите – отток работников, в том числе за границу. И эта проблема будет усугубляться, говорит экономист Анастасия Лузгина.
9: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
8: Одни из самых востребованных рабочих специальностей на рынке труда – повара и официанты. На многих предприятиях общественного питания не заполнены вакансии барменов и кондитеров. Но в белорусском общепите не хватает не только рабочих рук. Как рассказала представитель Белгосуниверситета пищевых и промышленных технологий Татьяна Балашенко, в стране почти 12 тысяч вакансий заведующего производством и около 600 завпроизводством школьной столовой.
10: Это актуальная проблема. Мы выяснили, что из 124 заявок от комбинатов школьного питания удовлетворили 21%. Не хватает выпускников, и эта глобальная проблема должна решаться в комплексе совместными усилиями.
8: Балашенко добавила, что оптимальный выход – целевая подготовка специалистов. Что касается зарплат, то, по словам самих работников общепита и торговли, они оставляют желать лучшего, особенно в регионах. Жительница Борисова рассказала, что работы с достойной оплатой в городе нет, а из вакансий есть только кассиры с зарплатой 600 рублей.
11: Почему никто не говорит о том, как же сложно найти работу в нынешних реалиях? То есть я живу в маленьком городе, и я тупо не могу найти работу. Больше всего занимает, конечно, место это кассир. Да еще и, может быть, с образованием. Раньше же мне звонили, вообще много вакансий предлагали, и я такая, да-да, я приду к вам на собеседование. Но сейчас я понимаю, что я не буду терять время на собеседование, где маленькие зарплаты. Те же самые кассиры получают, ну, меньше 1000, это точно. Еще прошу не забывать о том, что очень много зарплат в вакансиях указано вообще неправильно. Ну, то есть, например, 1000 белорусских рублей, ну, ты будешь получать 600.
8: В комментариях многие пользователи пишут, что зарплаты, которые публикует Белстат, далеки от реальности. Многие признаются, что такие цифры видят только на бумаге, а в жизни все намного скромнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о главной особенности уборочной этого сезона.
12: Как мне докладывают, в большинстве регионов урожай зерновых в этом году будет не хуже, чем в прошлом году. Есть определенные опасения, правда, за Брестскую область. Ну, мне кажется, здесь больше неточностей, нежели каких-то опасений. По сравнению с 2025 годом на 2 недели, возможно, задержится развитие кукурузы. И, естественно, уборка кукурузы на зерно прежде всего. Но должен сказать, что на сегодняшний день мы достаточно точно определились по объемам посевных площадей и уборке зерновых, колосовых, рапса, кукурузы и так далее. Оптимальные севообороты – ну, может быть, в Витебской области надо что-то будет подкорректировать, и в восточных областях нашей Беларуси. А так, вообще, севообороты нормальные, с объемами мы определились точно. Это позволило нам, как вы видите, от озимого ячменя до уборки кукурузы на зерно, растянуть уборочную кампанию примерно на 3-3,5 месяца. То, что раньше было сконцентрировано меньше, чем в месяц, все мы убирали, когда меньше рапса было, а зимового ячменя не было, мы убирали все в августе месяце. С первой декады до начала сентября. Ну, практически в один месяц. Так, Михаил Иванович? Да, а сейчас нам вот эти посевы озимого рапса, озимого ячменя особенно, позволяют растянуть во времени нашу уборочную кампанию. Но параллель это сохраняется. Параллельно мы с травянистых трав заготавливаем корма. И это создает определенное напряжение. Есть и другие культуры, которые предстоит убирать в это время. Тот же лен. В сентябре подключится свекла.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
14: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть!
15: Минская трасса. Смотрите, встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. Ай, ты красавчик ты наш.
13: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапыми там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
16: Вот так, перед Осиповичами, дядя Миша ходит. О, иди сюда.
17: Красавец.
16: Бежи ко мне. Наверное, хуже перебежи. Полетел. Надо ехать.
13: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
17: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
13: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
17: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь большой компанией, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, в выигрышной позиции. Второе – начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. То есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
13: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
8: Раскрыли подробности гибели сварщика в Лиде. 52-летний сварщик находился внутри цистерны, когда там произошла вспышка газовоздушной смеси. Взрыв сместил внутреннюю перегородку, которая насмерть придавила мужчину. Его 23-летнего напарника взрывной волной сбросило с верхней платформы. Парень серьезно не пострадал. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что незадолго до инцидента в цистерне устраняли протечку с использованием баллонов монтажной пены. Однако после этого дегазация резервуара не проводилась. появилась. Обязательный технологический отбор проб воздуха на наличие взрывоопасных веществ не осуществлялся, а наряд допуск на проведение огневых работ должностным лицом не оформлялся. В отношении 63-летнего начальника ремонтной мастерской возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет колонии. В Мостовском районе украли около 30 килограммов меда прямо из ульев. По версии следствия, 50-летний житель деревни Зарудавье прокрался на чужую пасеку и вытащил из ульев 14 рамок с медом, общим весом 28 килограммов. Ущерб пчеловоду оценили в 626 рублей. Задержанный признался, что часть похищенного меда съел сам, а оставшиеся продал. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Нашествие диких оленей заметили в Рассонском районе. Возле деревни Красный Бор огромное стадо оленей мирно паслось на открытой местности. Одновременно на поле можно было увидеть десятки грациозных животных. Однако местные жители жалуются, что такое соседство доставляет немало проблем. По их словам, олени заходят в деревни и вытаптывают огороды, объедают ягодники и молодые деревья, а также выходят на трассы, создавая серьезный риск ДТП. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
5: Из первых уст.
6: Заместитель начальника управления методологии защиты персональных данных Национального центра защиты персональных данных Республики Беларусь Надежда Швед о том, где можно и нельзя устанавливать видеонаблюдение.
18: Ситуации, когда видеонаблюдение осуществляется в таких чувствительных сферах, на практике достаточно много. Проектом закона предлагается закрепить места, где видеонаблюдение, аудионаблюдение не допускается. Эти места касаются такой особо чувствительной сферы для граждан. Это, например, места для переодевания, примерочные, туалеты и иные подобные места. Также ряд норм касается закрепления осуществления видеонаблюдения на рабочих местах. В частности, определяется, что видеонаблюдение допустимо в местах с повышенной опасностью при работе с материальными ценностями, а также при непрерывном приеме граждан.
5: Важный сигнал.
8: Россия снова включила. Украина зафиксировала работу ретрансляторов для дронов в Беларуси. Ранее о них говорил Зеленский. Как пишут украинские телеграм-каналы, в Беларуси снова работают ретрансляторы, которые в режиме онлайн корректируют полет российских дронов и помогают атаковать украинские города. Сообщается, что они расположены вдоль всей белорусско-украинской границы. О том, что на приграничных территориях Беларуси возобновилась активность специализированного технического оборудования, обеспечивающего управление беспилотниками, также сообщают профильные обозреватели. В публикации российского военкора Владимира Романова отмечается, что системы связи задействованы для координации действий дальних ударных комплексов в воздушном пространстве. Мониторинговые ресурсы зафиксировали восстановление работы инфраструктуры радиотехнического обеспечения, отметил Романов.
19: Каналы противника сообщают о том, что в Республике Беларусь на границе с Украиной снова заработали ретрансляторы, обеспечивающие работу беспилотников «Камикадзе», «Герань-2» Воздушно-космических сил России.
8: Сообщается, что оборудование функционирует в непрерывном режиме. Официальных заявлений на этот счет пока что сделано не было. До этого советник украинского Минобороны заявил, что ретрансляторы в Беларуси все равно используются для атак на Украину.
20: Для России важно иметь возможность наносить удары по западным регионам Украины с помощью беспилотников с дистанционным управлением. А для этого могут использоваться ретрансляционные системы. При этом не исключается, что такие устройства могут размещаться без ведома белорусских властей, поскольку их установка может занимать мало времени.
8: 19 июня Зеленский заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины. Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о 4 таких объектах в Брестской и Гомельской областях и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
21: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
8: 29 июня на Украине заявили, что зафиксировали работу в Беларуси одного из ретрансляторов, который Россия использует для корректировки ударов дронов по стране. Как пишет Wall Street Journal, Владимир Путин шантажирует Александра Лукашенко с целью открытия второго фронта против Украины с белорусской территории. По данным издания, Россия также ищет юридическую основу, чтобы привлечь граждан Беларуси к своим вооруженным силам через конструкцию союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о выявленных хищениях в хозяйствах.
12: Только начали уборку, а Министерство внутренних дел уже выявило 46 преступлений. Основные – это хищение комплектующих и запасных частей, взяточничество. И на первом месте – воровство горючих смазочных материалов, чем балуются и ведомства Кубракова. Проблема застарелая. У меня на столе результаты свежего мониторинга, который показал, что местная власть к искоренению хищений подходит спустя рукава или вообще этим не занимается. Поэтому нечистое на руку работники воруют топливо и совершенно уверены в своей безнаказанности. Мы договаривались, что в сельхозорганизации топливо будет подкрашено. Так? Так. Это значит, что работники государственной автомобильной инспекции, прежде всего, руководители хозяйств и другие ответственные лица в любой момент могут проверить это топливо. И если у частного лица или же у милиционера в баке в наличии это подкрашенное топливо, надо отвечать. И отвечать по всей строгости закона, особенно должностным лицам, которые носят погоны или большие портфели. Такие факты были выявлены, и я поручил госсекретарю организовать проверку по всей стране. Пусть это не массово, но мы не можем допустить, когда, ну, я рассчитываю на милицию, что они будут пресекать любые попытки воровства, но они сами страдают этим недостатком. Что особенно возмущает, так это то, что некоторые сотрудники правоохранительных органов, это не только милиции касается, но и других правоохранительных органов, вместо того, чтобы бороться с этими несунами, ходят с ними в долю и крышуют, как в лихие 90-е. Мужики, ну вы же понимаете, что в 90-х даже в этой мелочной проблеме мы не допустим.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Почти 40% всех расходов средней белорусской семьи уходят на еду. 4 из 10 заработанных рублей тратятся просто на то, чтобы семью прокормить.
1: Да, и тут речь вообще не идет о еженедельных походах в рестораны или, не знаю, крафтовых сырах с устрицами. Это самые базовые вещи. Хлеб, молоко, картошка, ну, какие-то дешевые макароны.
0: Именно. По сути, это такая математика абсолютного выживания. Сегодня предстоит погружение в массив экономических отчетов и статистики, чтобы разобраться в структуре расходов в Беларуси.
1: Ага, потому что за красивым фасадом официальных цифр, где, ну, фигурируют какие-то 3% бедных, скрываются совершенно другие механизмы. Механизмы того, как семьи реально сводят концы с концами.
0: Вот эта цифра в 40%, она же действительно заслуживает пристального внимания. Давай переведем ее в понятные категории. Если доход семьи составляет, ну, скажем, 2000 рублей, то около 800 рублей каждый месяц буквально растворяется в холодильнике.
1: Угу, просто съедается.
0: Да-да. В экономике есть фундаментальное понятие «закон Энгеля». Он работает безотказно. Чем выше уровень благосостояния общества, тем меньшую долю в доходах занимают расходы на еду.
1: 100%. В развитых экономиках, например, в Германии или Великобритании, эта доля держится на уровне 10, ну, максимум 13%. В Польше это где-то 17-20%.
0: Вот. А показатель, который приближается к 40%, в Беларуси это классический маркер очень низкого уровня жизни.
1: Слушай, я бы тут немного поспорила или, ну, предложила бы взглянуть под другим углом. В Беларуси же исторически сложилась огромная культура застолий.
0: Ну, есть такое, да.
1: Люди просто привыкли обильно готовить, встречать гостей полными столами. Вспомнить любые праздники еды всегда должно быть с запасом, чтобы ломилось просто. Может, эта огромная статья расходов объясняется не столько бедностью, сколько, ну, укоренившимися традициями?
0: Звучит логично, но этот аргумент про традиции как бы не выдерживает проверки реальности. Особенно если проанализировать само содержимое продуктовых корзин.
1: В смысле?
0: Ну, смотри. Закон Энгеля учитывает не только объем еды, но и качество. Когда цены растут, люди не увеличивают траты ради сохранения вот этого роскошного застолья. Происходит совершенно другой процесс.
1: Жесткая оптимизация?
0: Да, жесткая оптимизация калорий. Полноценное мясо незаметно заменяется куриными субпродуктами. Свежие овощи, особенно не в сезон, просто пропадают со стола. Вместо них появляются дешевые консервы или крупы.
1: А, то есть это не про гастрономию, это про математику.
0: Главный критерий при выборе продуктов – получить максимум калорий за минимальные деньги.
1: Именно так механизм и работает. Выбор смещается в сторону продуктов по акции или под марками собственной дешевой линии супермаркетов. И это, кстати, отлично объясняет, почему скачок цен на обычную гречку или подсолнечное масло вызывает такую острую реакцию.
0: Ну да, когда 40% бюджета уходит на базу, подорожание углеводов – это прямой удар по физическому выживанию. Это же не отказ от деликатесов, это удар по самому необходимому.
1: Совершенно верно. Хорошо, давай двигаться дальше по этой финансовой карте. 800 рублей оставили в продуктовом. Следующая огромная категория – это ЖКХ и обязательные платежи.
0: О, да. Электричество, вода, отопление, вывоз мусора. На них уходит примерно 25% бюджета. И тут есть одно критическое отличие от расходов на еду. Еду можно как-то варьировать, ну, купить крупу вместо курицы. Но квитанцию за отопление в январе оптимизировать возможно-невозможно.
1: Угу. Это непреложное обязательство перед государством. По сути, своеобразный налог на право жить в теплой квартире. И этот налог, что самое интересное, бьет по регионам совершенно непропорционально. Зарплаты в небольших районных центрах могут быть в полтора, а то и в два раза ниже столичных. Но тарифы на воду и электричество принципиально не отличаются.
0: Да-да-да.
1: И в итоге для семьи из региона зимняя квитанция за коммуналку откусывает просто катастрофическую часть бюджета. Альтернативы нет. Если не платить, пойдет пение, а потом отключение базовых благ.
0: Возвращаемся к нашей математике. Значит, 40% еда, 25% обязательные платежи, в сумме 65%. На все остальное – одежду, обувь, лекарства, бытовую химию, транспорт – остается 35%.
1: От 2000 это...
0: 700 рублей.
1: Да, 700 рублей.
0: На семью из нескольких человек. На целый месяц. Сумма просто микроскопическая.
1: И вот тут вступает в силу один из самых жестоких экономических парадоксов. Эффект накопленной бедности. Или штраф за бедность, как это иногда называют.
0: Штраф за бедность. Звучит мощно.
1: Так и есть. Поскольку свободных денег почти не остается, люди переходят к практике отложенного потребления. Например, покупка зимних сапог становится прям стратегическим проектом. Деньги на них начинают откладывать еще с середины лета. Но настоящая проблема кроется в самом моменте покупки.
0: Потому что покупается самое дешевое из возможного.
1: Угу. Просто потому, что на вещь среднего или высокого качества нет единовременной суммы, покупается дешевая зимняя куртка или дешевые ботинки. И механизм этого штрафа очень прост. Дешевая куртка теряет свойства и рвется уже через полтора сезона.
0: А качественная прослужила бы лет 5-7.
1: Да, в результате на дистанции в 10 лет человек вынужден купить 5 дешевых курток, суммарно тратится гораздо больше денег, чем стоила бы одна нормальная вещь. Бедность буквально заставляет переплачивать.
0: Замкнутый круг постоянных трат на вещи плохого качества.
1: И вырваться из этого цикла можно только, если есть свободный финансовый зазор, запас прочности. А его у большинства просто нет. Платят дважды, а то и трижды за одно и то же.
0: Хорошо, но если картина настолько мрачная, возникает логичный вопрос к официальной статистике. Данные говорят, что за чертой бедности в Беларуси находится чуть более 3% населения.
1: Ну да, около 300 тысяч человек.
0: 3% для любой экономики звучит как феноменальный успех. Как этот триумф цифр бьется с реальностью, где невозможно купить нормальную стиральную машину?
1: Разгадка кроется чисто в методологии. Эти 3% высчитываются на основе бюджета прожиточного минимума. А это предельно жесткая, минимально возможная сумма. Она рассчитана исключительно на физическое поддержание жизни. Статистика не врет, она просто использует очень специфическую линейку.
0: То есть настоящая проблема находится не под этой чертой, а буквально на пару миллиметров выше нее.
1: Идеальное описание – это хождение по финансовому канату. Если доход семьи превышает прожиточный минимум, ну, скажем, на 50 рублей, все государство считает их благополучными.
0: А в реальности поломка старого холодильника за 700 рублей превращается в локальную катастрофу.
1: Именно. Свободных денег-то нет. Официальные отчеты не фиксируют ситуации, когда родители экономят на фруктах для детей ради ремонта сантехники. Это огромный пласт скрытой бедности. Он просто замаскирован под бытовую стабильность.
0: И эта скрытая бедность отлично объясняет колоссальный бум потребительских кредитов и карт рассрочек. Если присмотреться, рассрочки сейчас берутся не на квартиры или машины.
1: Ой, нет.
0: В долг оформляются базовые вещи. Мобильные телефоны, чайники, микроволновки. Оформление кредита на холодильник – это же ярчайший сигнал о том, что текущие доходы не покрывают даже базу.
1: Но банки и ритейлеры прекрасно принимают эту уязвимость. Весь маркетинг выстроен вокруг идеи «возьми сейчас, плати потом». У человека сгорает холодильник, еду хранить негде. Это экстренная ситуация.
0: И он берет технику в рассрочку.
1: Да, и без того напряженном бюджете появляется новая гиря – ежемесячный платеж. Долговая нагрузка начинает наслаиваться, следующий форс-мажор потребует нового кредита.
0: Слушай, ну рассрочка на чайник – это еще полбеды. Самая опасная форма скрытой экономии – это экономия на здоровье. Она вообще не видна в ежедневных чеках. Формально же существует бесплатная медицина.
1: Угу, формально.
0: Но на практике ожидание талона к узкому специалисту может растянуться на недели или месяцы, а свободных денег на визит в частный медцентр нет.
1: Механизм тут работает жестко. Выбирается стратегия лечиться до последнего. Болевые симптомы просто игнорируются или заглушаются дешевыми дженериками.
0: Потому что оригинальные препараты стоят дорого.
1: Да. Проблема откладывается до того момента, пока не станет критической. Стоматология – это прям хрестоматийный пример. Зуб начинает болеть, покупаются копеечные обезболивающие, в итоге зуб приходится просто удалять. Про импланты речь вообще не идет. Их стоимость для семьи со средним доходом сопоставима, ну, с полетом в космос.
0: И это касается не только зубов. Пропущенная из-за нехватки времени и денег диспансеризация превращается в запущенную гипертонию или недиагностированный диабет. Экономия на базовом чекапе сегодня выставляет огромный счет завтра.
1: Неподъемный счет. К моменту, когда случается инсульт, ресурсов на качественную реабилитацию уже просто нет.
0: Знаешь, иногда кажется, что из этой ловушки дорогих кредитов и коммуналки можно сбежать, сменив декорации, вырваться из города в сельскую местность, зарплаты там ниже, но ведь есть мощный буфер, личное подсобное хозяйство.
1: Огороды.
0: Ну да, куры, картошка. В массовом сознании часто рисуется идиллия. Свой участок земли дает независимость от магазинов.
1: Эта иллюзия очень опасна. Важно различать модное фермерство из соцсетей, где ради удовольствия выращивают органические кабачки, и реальное выживание в деревне. Огород в таком контексте – это не хобби, это изматывающий физический труд.
0: Который служит одной цели – заменить отсутствующие деньги.
1: Абсолютно. По сути, происходит прямая конвертация собственного здоровья и времени в калории. Человек тратит невозобновляемые ресурсы на выращивание еды просто потому, что не может пойти и купить ее в супермаркете.
0: Ситуация же еще усугубляется тем, что цены в сельских магазинах из-за логистики часто выше городских.
1: Да, да, да. И возникает тотальная изоляция от современной экономики потребления. Походы в кино, театр, кафе или фитнес для огромного числа людей в регионах просто не существуют в их реальности. Это другой мир.
0: Кстати, говоря о регионах и уязвимых группах, невозможно обойти стороной еще один механизм формирования доходов.
1: Пенсии, пособия.
0: Именно. Для множества семей пенсионеров, людей с инвалидностью, многодетных, пенсии и детские пособия является не просто дополнением, это несущая конструкция всего бюджета.
1: И это создает состояние тотальной уязвимости. Механизм предельно прост. Наемный работник в частном секторе может попытаться сменить компанию, взять дополнительные смены, попросить повышения.
0: У него есть хоть какие-то рычаги.
1: Да, а получатель государственных выплат таких рычагов лишен полностью, он может только ждать.
0: И если инфляция разгоняется, цены растут каждую неделю, а пособие индексируется с опозданием, семья стремительно беднеет. Номинально на карту приходит та же сумма, но купить на нее можно на треть меньше.
1: Знаешь, эта зависимость имеет глубокие психологические и политические последствия. Когда физическое выживание семьи зависит от того, поступят ли государственные деньги в следующем месяце, формируется очень жесткая модель поведения.
0: Правило «не раскачивать лодку»?
1: Именно. Человек избегает любых конфликтов с системой, потому что эта система – его единственный источник питания.
0: Если собрать все эти элементы в единую картину – 40% на продукты, жесткие коммунальные платежи, поломки дешевой техники, кредиты на чайники, огороды вместо отдыха. Какой финальный диагноз можно поставить такой финансовой модели?
1: Диагноз звучит как хронический нулевой баланс.
0: Нулевой баланс?
1: Да. Это абсолютное отсутствие накоплений и подушки безопасности. Жизнь в режиме от зарплаты до зарплаты. Каждый новый месяц семья начинает с чистого нуля. Получили деньги, раздали долги, оплатили счета, закупили продукты. Все, ресурсы исчерпаны.
0: И в такой системе любой внешний шок, задержка зарплаты на пару дней или внезапная простуда, когда нужны антибиотики, это моментальный кризис всего бюджета.
1: Угу.
0: И здесь мы подходим к скрытым последствиям, которые вообще не отражаются в экономических отчетах. Как хронический нулевой баланс ломает человеческую психику? Что происходит с мозгом, когда он годами находится в режиме выживания?
1: Жизнь в условиях нехватки денег – это непрерывный стресс. Мозг постоянно затапливается кортизолом.
0: Гормоном стресса.
1: Да-да, когнитивная нагрузка настолько высока, что исполнительные функции мозга, отвечающие за долгосрочное планирование, просто блокируются. Горизонт планирования сужается ровно до 30 дней.
0: До следующей получки.
1: Точно. Вопросы о том, кем человек видит себя через 5 лет, они просто не имеют смысла. Вся нейробиология сосредоточена на том, как дотянуть до 20 числа.
0: Люди привыкают годами не путешествовать, не менять обстановку. И в какой-то момент просто перестают об этом мечтать.
1: Но самое тяжелое последствие – как эта модель передается дальше.
0: Детям.
1: Да, многие думают, что бедность наследуется через генетические установки лени. Это миф. Психология бедности передается через наблюдение. Дети видят микровыражение паники на лицах родителей у кассы, когда итоговая сумма оказывается чуть больше ожидаемой.
0: Они видят, как товары возвращаются на полки.
1: Угу. И с ранних лет усваивают нейронную связь между деньгами, страхом и тревогой. Ребенок учится подавлять свои желания в зародыше. Он понимает, просить новые кроссовки небезопасно для эмоционального фона семьи.
0: Страшная картина на самом деле. Давай подводить итоги. Структура расходов домохозяйств в Беларуси – это не просто набор скучных процентов из отчетов. Это подробная финансовая карта выживания.
1: Да, замаскированная под стабильность.
0: Когда половина доходов сгорает на базовых калориях, а еще четверть уходит на тепло и свет, у людей физически не остается пространства ни для образования, ни для инвестиций в здоровье, ни просто для права на ошибку.
1: Жизнь превращается в бесконечное лавирование между полками с акционными товарами и попытками закрыть платеж по рассрочке за микроволновку.
0: Это действительно глубокая и тревожная мысль, с которой стоит остаться наедине. Спасибо, что вместе разбирали эти сложные механизмы. Надеюсь, после этого погружения сухие цифры в статистике и чеки из магазинов обретут совершенно новый смысл. Анализируйте информацию и задавайте вопросы. До новых встреч.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Бюджетные мели Центробанк прогнозирует рекордную дыру в 8 триллионов рублей. Спасать казну будут за счет госбанков. Центробанк впервые признал, что по итогам этого года дефицит может оказаться почти вдвое выше официального прогноза правительства и достичь рекордных 8 триллионов рублей. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, регулятор уже закладывает в свои расчеты значительно больший дефицит, чем тот, который сейчас прописан в федеральном бюджете.
3: Главный вопрос сейчас нигде занять 1,5 триллиона рублей, а хватит ли этого? Если военные расходы продолжат расти, потребность в новых заимствованиях может увеличиться уже в ближайшие месяцы.
2: Пока правительство не раскрывает, насколько вырастут расходы, но Госдума уже разрешила Кабмину увеличивать траты и госзаимствования без дополнительного согласования с депутатами. На этом фоне Минфин начал искать новые источники денег. Ведомство зарегистрировало сразу 2 крупных выпуска облигаций федерального займа почти на 1,5 триллиона рублей. Аналитик Иван Петров считает, что покупать их будут прежде всего крупные госбанки, фактически кредитуя бюджет.
4: Если дефицит бюджета действительно приблизится к 8 триллионам рублей, правительству придется либо еще активнее занимать деньги, либо сокращать часть расходов, пока власти делают ставку именно на рост государственного долга.
2: При этом привлекать деньги на открытом рынке становится все сложнее. Последние аукционы по размещению госдолга оказались провальными. Часть вообще пришлось отменить, а спрос инвесторов оказался значительно ниже ожиданий, говорит финаналитик Алексей Смирнов.
22: Когда основными покупателями госдолга становятся государственные банки, деньги фактически перекладываются из одного государственного кармана в другой. Это может закрыть текущую потребность бюджета, но само по себе проблему дефицита не решает.
2: По данным профильных журналистов, расходы на СВО в этом году могут превысить первоначальный план еще на 4-5 триллионов рублей. На этом фоне Центробанк прогнозирует, что дефицит бюджета может вырасти до рекордных 8 триллионов рублей, максимального значения за всю современную историю России в абсолютном выражении.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
23: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно, действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм-канал. пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее.

0: Детей эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на 5-м этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
1: Вот это пожарище. Столб дыма огромный. Чернющий.
0: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
2: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
0: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
3: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
0: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Бойня за парковку. В Гродно из-за машины на тротуаре женщину чуть не растерзал водитель-нарушитель. Возле Гродненского медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке.
6: Я вызываю КАИ. Раз и навсегда проясним ситуацию.
7: Выйди отсюда, выйди отсюда, потому что я вызову 102.
5: По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета.
7: Какая-то курва, это она не может проехать на велосипеде, потому что здесь я поставила машину. Это какой-то, понимаешь? Она меня уже просто и мне хочется ей рыло набить просто.
5: На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки, говорит автор видео.
8: Закончилось тем, что приехала ГАИ, и этой дамочке все-таки выписали штраф. Но вопрос уже совсем в другом.
5: В Беларуси вопросы остановки, стоянки и принудительной эвакуации транспортных средств жестко регламентированы правилами дорожного движения и Кодексом об административных правонарушениях. После инцидента автор обращения публично задала вопрос руководству учреждения.
8: У меня вопрос к руководству.

0: университета. Вам комфортно, когда ваши работники матерятся, грубят, врут сотрудникам милиции, ставят машину, мешая пешеходам? Вы готовы отвечать за поведение своих сотрудников? Или для вас это норма?
1: Случаи, когда автомобиль припаркован неправильно и мешает другим участникам дорожного движения, в Беларуси не редкость. Если вы стали свидетелем чужого нарушения, самоуправство строго запрещено. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, отмечает юрист Илья Дунаев. Он назвал юридически правильный алгоритм действий.
2: Позвоните в ГАИ или местное РУВД. Сообщите о факте грубого нарушения правил парковки, мешающего проезду или пешеходам. Если автомобиль припаркован на зеленой зоне, помимо ГАИ можно обратиться в ЖУ, местный исполнительный комитет или милицию. Сотрудники ГАИ или эвакуационной службы примут вызов и, если экипаж свободен, оперативно эвакуируют мешающий автомобиль на штрафстоянку.
1: По словам юристов, за парковку на зеленой зоне предусмотрен серьезный штраф. Для физических лиц – до 10 базовых величин, для ИП – до 25 базовых величин, а для юридических лиц – до 50 базовых величин. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, к какому уровню отношений с арабскими странами стремится Беларусь.
5: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с Арабскими Эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иорданией. Ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений. И хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Мамы в шоке. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Уже известны все цены. Подготовка школьников к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. Такие ориентировочные суммы озвучили официальные источники. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
7: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
6: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолет Лазнюк.
8: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
6: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
9: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
6: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить ползарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Брестской области Петр Пархомчик о своем докладе президенту.
10: Состоялся доклад президента нашей страны о результатах работы в Брестской области за первое полугодие текущего года. Ну, доложил, что все поставленные задачи правительством и президентом Брестской области обеспечены на 100%. То есть все виды экономики, все виды подразделений имеют положительную динамику к уровню прошлого года. Ну, для примера скажу, что внутренний региональный продукт, как основной обобщающий экономический показатель, по итогам 6 месяцев вырос на 103,2%. Напомню, за 5 месяцев было 102,9. Хорошо сработало сельское хозяйство, динамика роста составила 105,3. Это лучший результат в нашей стране, что радует, конечно, наших аграриев и радует лично меня. Хорошо сработала промышленность, но по промышленности, наверное, я отдельно потом доложу, потому что президент очень, скажу, тщательно интересовался, что происходит в промышленности. Динамика тоже великолепная, к уровню прошлого года составила 105,5%. Ну и самое главное, будущее нашей области – это инвестиции. Они тоже выросли на 103%. Напомню, что у нас очень хорошие результаты по инвестициям были в 2024-2025 году. Мы вышли на уровень 7 миллиардов инвестиций в среднем в 2024 и 2025 году. Но сейчас вот эта динамика сохраняется. Есть большое количество инвестиционных проектов, которые, в принципе, создают будущую экономику Брестской области.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Денег больше нет. Чтобы сэкономить бюджет для армии, президент пустил под нож науку и медицину. Больше всех досталось космосу. Проекты технологического лидерства России, которые запустил Владимир Путин, обещая достичь суверенитета, столкнулись с радикальным сокращением финансирования на фоне проблем федерального бюджета и рекордных расходов на армию. Из 324,5 миллиардов рублей, заложенных в закон о бюджете 2025, 8 ключевых проектов президента получили в реальности лишь около 202 миллиардов рублей, то есть почти на 38% меньше, подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
11: Наиболее радикальный секвестр претерпел проект космических технологий. Из запланированных 10 миллиардов рублей он не получил ни копейки. Более чем в 4 раза были урезаны расходы на нацпроект средства производства и автоматизации, в рамках которого планировалась разработка отечественных станков и роботов с целью войти в топ-25 стран по роботизации промышленности.
6: По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, почти на 40% относительно плана уменьшились траты на проекты «Новые материалы» и «Химия», а также промышленная и транспортная мобильность. Расходы на разработку лекарств и отечественного медоборудования в рамках проекта «Сбережение здоровья» сократились более чем на 15%, а на проект «Продовольственная безопасность» почти на 7%. Сокращение связано как с неготовностью самих проектов, так и с недополучением доходов, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Хотя в прошлом году правительство повысило налог на прибыль, утильсбор ввело дифференцированную шкалу НДФЛ, сборы в бюджет оказались на 3 триллиона рублей ниже плана, а дефицит превысил 5,5 триллионов рублей. При этом сохранился высокий уровень расходов на финансирование оборонных направлений.
6: Единственным технологическим нацпроектом, получившим полное финансирование и даже чуть больше плана, стало развитие беспилотников. На него закладывали более 32,5 миллиардов рублей, а потратили более 35,5 миллиардов. А вот социальные расходы государству придется сократить еще больше, считает экономист Игорь Липсиц.
13: Денег катастрофически не хватает. И чтобы продолжать финансировать войну, придется очень сильно сократить все мирные гражданские расходы, что, конечно, будет очень таким серьезным ударом по привычной для россиян жизни. А на этой жизни станет резко ухудшаться. Она и так не сильно хорошая, но поберем российскую статистику, выясняется, что 34% россиян даже лекарства покупать не могут. На еду как, кое-как хватает, на ЖКХ с трудом, и то растет задолженность по ЖКХ, а на лекарства уже не хватает. Ну вот как хочешь, так и выживай.
6: По словам экспертов, траты на СВО постоянно растут, а доходы казны, наоборот, падают. Вице-премьер Александр Новак открыто заявил, что перед правительством стоит задача сбалансировать бюджет в условиях падающих доходов. В интервью газете «Ведомости» он отметил, что властям придется выбирать приоритеты среди расходных статей.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Медиаметр.бай, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
15: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
14: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
16: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
14: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
17: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
14: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
18: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
14: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Лучше тюрьма, чем СВО. Мобилизованный сломал себе руку в гири, чтобы не возвращаться на фронт, а несовершеннолетнего сироту из Пскова забрали служить обманом. Антон Филимонов из поселка Красногородск рос без отца, а год назад потерял и мать. Полгода назад он решил отчислиться из Псковского агротехнического колледжа. Приехал туда с бабушкой и назвал цель визита на проходной. Это услышал человек в камуфляже и позвал Антона поговорить в кабинет, оставив бабушку за дверью. Мужчина, который представился Александром, начал убеждать подростка подписать некие документы на обстоятельства. абсолютно безопасный аналог срочной службы. Он выглядел доброжелательно и втирался в доверие, используя слова вроде «братан» и «кореш», рассказывает Антон.
0: Он все рассказал, что полгода учения в Питере, и потом ты будешь только в Ленобласти, и далее ты никуда, ни на какой фронт, ни на какую войну ты не попадешь. И говорил, что там нет ни одного 200-го, ни одного 300-го, обещал хорошие деньги. Он подталкивал меня, чтобы я там расписался ему, торопил меня сильно.
20: В итоге парень все подписал, не получив копии бумаг. 7 июля ему исполнилось 18 лет. За день до этого к Антону приехали сотрудники Псковского военкомата и велели явиться туда на следующий день. В свой день рождения Антон поехал в военкомат и прошел медосвидетельствование. Сотрудники убедили его подписать документы, сказав, что назад пути нет. Парню заявили, что он сначала действительно будет служить в Каменке, но в течение 3 месяцев отправится в так называемую командировку. То есть ни о какой обещанной службе в тылу речи не было. Его просто отправят на передовую, считает Антон.
0: Выдали предписание для явки на службу по контракту и отпустили домой до 15 июля. Просто обманули. Не хочу ехать на войну. Теперь буду думать, как это все можно обжаловать.
20: Эта история всколыхнула жителей Псковской области, и они начали писать гневные комментарии на странице губернатора. Мол, это верх бессердечности – отправлять на фронт 18-летнего сироту, которого некому защитить. После этого под постом губернатора Единоросса Михаила Ведерникова появились бот-аккаунты. Защищая губернатора, они писали в основном одинаковые комментарии, обвиняя жителей Пскова в фейках. Тем временем все больше мужчин занимаются членовредительством, чтобы не возвращаться на фронт. Один из таких случаев произошел в Тюмени. 30-летний мобилизованный Виктор приехал домой в отпуск летом 2024-го и тогда решил, что не хочет возвращаться в ад. Через знакомого он вышел на некоего Андрея, который помогал избежать отправки на фронт по медицинским показаниям, говорит мобилизованный.
21: Он предложил вставить титановые спицы в руку, а потом пройти ВВК и добиться увольнения. Чтобы вставить спицы, конечность надо было сломать. Для этого родственник вот этого Андрея в гараже поставил мне несколько уколов обезбола, подложил под руку брусок и уронил на нее 24-килограммовую гирю.
20: Предварительно выпив полстакана виски, Виктор поехал в больницу с легендой, будто случайно сломал руку пьяным. Его прооперировали. За оказанные услуги мобилизованный отдал 1,5 миллиона рублей. После получения денег Андрей пропал, а мобилизованный обратился в полицию. Андрея с родственником, членовредителем, задержали и обвинили по статьям о мошенничестве. Самого Виктора отправили в воинскую часть в Горьковке, где начали угрожать отправкой в штурм. Через несколько дней Виктор ушел из части. Его поймали и отправили в СИЗО. Сейчас тюменец ожидает суда по обвинениям в дезертирстве, членовредительстве и подлоге документов. Однако он не расстраивается. Говорит, лучше отсидеть в тюрьме, чем отправиться обратно на передовую.
19: Радиосигнал. Подробно о важном.
22: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
23: Эк.
22: 2.
23: До.
22: 3.
23: Тин.
22: 4.
23: Чар.
22: 5.
23: Пач.
22: 6.
23: Че.
22: 7.
23: Сат.
22: 8.
23: Ат.
22: 9.
23: Но.
22: 10.
23: Дас.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
24: Вся Беларусь.
19: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: дракона вокруг Беларуси. Украина создает на границе килл-зону на случай наступления белорусской армии. Как сообщила Украинская государственная пограничная служба, оборону усиливают вдоль всей границы с Беларусью, от Волыни до Черниговщины.
2: Мы укрепляем северную границу противотанковыми рвами, несколькими линиями колючей проволоки, заграждениями и бетонными зубами дракона. Аэроразведка и мониторинговые группы регулярно следят за ситуацией на территории Беларуси и вдоль Днепра.
1: Напомню, ранее украинская группировка войск «Запад», которая находится на границе с Беларусью, заявила, что строительство фортификационных сооружений и усиление защитной инфраструктуры идет на постоянной основе.
5: Бар'єрне загородження типу ЯОЗА. Воно встановлюється для того, щоб пошкодити, нанести шкоду противнику. Він коли намагається його пройти, він все більше в ньому починає зацеплюватись за одяг, ріже дуже руки, ноги ріже, все. І він зупиняється тут, і противник не може перейти цю перешкоду.
7: Встановлюємо МПП для стримання живої сили противника та їх техніки. Як ми його встановлюємо, показало себе дуже сильно ефективним на сході. За техніка, яка проїжджає, немає різниці, чи гусенична, чи колісна, вона запутується, зупиняє техніку, дає просування на нашу сторону.
1: Речь идет о более чем 1000 километров, вдоль которых строят фортификации и устанавливают минно-взрывные заграждения, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
24: Украина исходит из опыта 2022 года, когда российские войска уже заходили с территории Беларуси. Поэтому сейчас северную границу превращают в сложный рубеж обороны. Несколько линий укреплений, противотанковые и противопехотные препятствия, минно-взрывные заграждения, колючая проволока, окопы, позиции для огневых средств и наблюдения. Задача простая – не дать противнику быстро пройти границу, затормозить колонны, заставить их двигаться по узким коридорам и сделать их удобной целью для дронов и противотанковых средств.
1: Эксперт напоминает, что Беларусь со своей стороны тоже регулярно проводит проверки войск, разнообразные учения и усиливает военное присутствие на южном направлении. Простые белорусы все чаще пишут в соцсетях, что граница, через которую раньше ездили к родственникам и на рынке, из-за чужой войны превратилась в самую настоящую военную линию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Важный сигнал.
14: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
25: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
14: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
26: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
14: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение производства, правил противопожарной безопасности и соблюдения мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
4: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
14: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Важный сигнал.
1: Бензиновые туристы на выход. На АЗС Витебской области у границы с Россией ввели лимит на заправку. Беларуснефть все отрицает, но есть соцсети.
8: Приехали мы на заправку, где всегда топливо покупаем, а тут не хотят отпускать больше, чем 20 литров. Работники объяснили, что получили указание не заливать автомобили до полного бака и не отпускать топливо в канистры. Мол, повышенный спрос со стороны водителей, которые едут в Россию. Из-за них бензина может не хватить местным жителям. Но я-то сам местный. В итоге уже не хватает или я чего-то не понимаю?
1: Этот пост клиента АЗС в поселке Езерище Витебской области спровоцировал настоящий скандал. Заправка находится всего в 2 километрах от границы с российской Псковской областью. И, кажется, топливный дефицит соседей уже пробрался и туда, жалуются автомобилисты.
8: В Езерище живет больше 1000 человек, а ближайшая другая заправка находится примерно в 40 километрах, в городке. Даже временные ограничения для нас быстро становятся проблемой. Для всего поселка.
1: При этом в «Беларуснефти» проблем не видят, а информацию о лимитах отрицают. Заместитель гендиректора компании Сергей Каморников заявил, что на приграничных заправках всего лишь изменился порядок обслуживания.
9: Водители должны сначала оплатить топливо, а затем заправить автомобиль. В остальном все как обычно. Никаких ограничений на продажу топлива на приграничных АЗС нет.
1: Но массовые сообщения из соцсетей говорят об обратном. Пользователи утверждают, что ограничение в 20 литров действовало как минимум 2 дня, а сотрудники АЗС прямо связывали его с наплывом автомобилей из России. По словам экспертов, приграничные заправки первыми чувствуют последствия российского топливного кризиса. Пока официально дефицита в Беларуси нет, но если бензин продолжат массово вывозить через границу, ограничения могут появляться все чаще. Сначала неофициально, а потом уже и открыто. Но помните, если у вас есть проблемы с покупкой топлива, жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
19: Контроль качества на «Радиосигнал».
1: Молочка снова в бане. Россия ввела ограничения на экспорт на свой рынок для 2 крупных завода Белоруссии.
2: С 15 июля полностью приостановлена ветеринарная сертификация кефира Жлобинского молочного завода для поставок в Российскую Федерацию. Также опять ограничены поставки продукции Туровского молочного комбината. В течение 3 месяца вся продукция комбината будет проходить жесткий отбор проб в режиме усиленного лабораторного контроля.
1: Напомним, что на прошлой неделе под ограничения попали еще 3 молочных предприятия Белоруссии. Обвинения насчет качества своей продукции все предприятия отрицают. И утверждают, что лабораторная проверка была скрупулезной. Все необходимые документы на руках. Роспотребнадзор придумывает все новые и новые причины, чтобы не пропустить белорусскую молочку на российские прилавки, комментирует юрист Степан Тихомиров.
3: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
1: Но есть эксперты, которые говорят, что считать ограничения Роспотребнадзора безосновательными тоже нельзя. Мол, даже сами белорусы постоянно жалуются, что качество молочки падает. И это касается практически всех ведущих белорусских производителей.
6: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
10: А у меня возникли вопросы. И претензии к этой фирме. Моя Славита. Изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану. Мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
11: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
12: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
1: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память и высокие цены. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
19: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
14: За зубы можно продать почку. Белорус организовал стоматологический кабинет на дому. Выгодно было не только ему. Выпускник стоматологического факультета оборудовал стоматологический кабинет у себя дома. Такая медицинская практика закончилась судом, конфискацией оборудования и штрафом. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, житель Минской области установил дома стоматологическое кресло с оборудованием и с 22 января прошлого года по 10 июня этого оказывал медицинские услуги без лицензии и государственной регистрации. Бизнесу положила конец инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району. Налоговики открыли административное дело, которое рассмотрел экономический суд Минской области.
26: Суд оштрафовал мужчину на 900 рублей. Также был конфискован весь доход, полученный от предпринимательской деятельности, стоматологическое оборудование, медицинские инструменты и препараты.
14: Сам подсудимый говорит, что лечение зубов на дому было выгодно и ему, и пациентам, поскольку цены в клиниках для многих людей сейчас попросту неподъемные. Мужчина пояснил, что у него высшее медицинское образование, и он закончил стоматологический факультет одного из медвузов. По его словам, лечить зубы на дому он начал из-за низких доходов. При этом министр здравоохранения Александр Хаджаев считает, что медикам платят достаточно.
13: Это средняя зарплата врача в нашей стране. То есть это абсолютно достойнейшая зарплата. Я могу сказать, что из социальной сферы мы первые.
14: По данным Министерства здравоохранения, средняя зарплата врачей и специалистов в прошлом году составила около 3753 рублей. Это примерно на 39% выше средней зарплаты по стране. При этом медсестры и другие специалисты со средним медицинским образованием, по данным Минздрава, в среднем получали более 2000 рублей. Это около 76% от средней зарплаты по Беларуси. При этом в ведомстве не уточнили, что это зарплата без вычета налогов. А Александр Лукашенко ранее говорил, что доход белорусских врачей, которые хотят работать, и вовсе превышает порог в 10 тысяч.
0: Врачи молодые приехали в Минск, которые хотят работать. 8-10 тысяч рублей. Вне бюджет, бюджет, все вместе. Но они работают. Но я не скажу, что сутками. Работают увлеченные люди, с удовольствием. Еще и наукой занимаются.
14: Тем временем в соцсетях медики активно обсуждают свои зарплаты и то, что на них можно купить. Многие отмечают, что озвученные властями цифры далеки от реальности.
15: Озвученную зарплату в Минздраве получают только в Минздраве. Минздрав живет в своем каком-то мире. И за свою огромную, в кавычках, зарплату все купи сам. Костюм, халат, обувь, ручки, клей и бумагу. И главный атрибут медика – выписка газет рублей так на 100.
14: Чтобы зарабатывать больше, врачи выкручиваются как могут. Например, в Бресте нашелся медработник, который на условиях внешнего совместительства работал сразу в 7 различных учреждениях здравоохранения. Что касается лечения зубов на дому, которое организовал выпускник стоматологического факультета, то суд признал мужчину виновным в незаконной предпринимательской деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Новости регионов на радио «Сигнал».
14: В Минском районе водитель погиб после столкновения с двумя припаркованными автомобилями. Смертельная авария произошла в деревне Чучаны Минского района. По предварительной информации, 38-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в два припаркованных автомобиля – Citroёn и Ford Transit. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов. В Могилеве утонул 18-летний парень. Поздно вечером он приехал на пляж Святого озера вместе со своей знакомой. Во время купания парень внезапно скрылся под водой и не вынырнул. Несмотря на оперативные действия спасателей, прибывшие на место медики констатировали смерть молодого человека. В Новолукомле Чашникского района Витебской области произошел серьезный инцидент на крупном промышленном объекте. Сообщение о возгорании поступило от сотрудников предприятия. Очаг находился на конвейерной линии в цехе производства керамзита. Еще до прибытия пожарных расчетов 8 работников завода смогли эвакуироваться самостоятельно. Никто из них не пострадал. Огонь удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Точные причины происшествия еще устанавливают. В центре Бреста демонтировали арт-объект, посвященный водружению советского флага над Рейхстагом. Несмотря на заявление о том, что композиция станет постоянной частью городского пространства, ее убрали спустя месяц после установки. Сразу после появления инсталляция вызвала бурное обсуждение среди жителей. Многие критиковали как качество исполнения, так и историческую достоверность композиции. Уже на месте демонтированного объекта появилась новая инсталляция с гербом Бреста, васильками и контуром Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
16: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть!
17: Минская трасса. Смотрите, встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. Ай, ты красавчик ты наш.
1: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапыми там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
5: Вот так, перед Осиповичами. Дядя Миша ходит. О, беги сюда.
7: Красавец.
5: Бежи ко мне. Наверное, хочешь перебежать. Полетел. Надо ехать.
1: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
18: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
1: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
18: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь в большой компании, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, ну, так сказать, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, так сказать, выигрышной позиции. Второе, начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. Ну, то есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
1: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Важный сигнал.
14: Все развалили на глазах. Под Бобруйском за долги продают популярную базу отдыха. Внимание, цена дешевле, чем однушка в Минске. На торги выставили бывший оздоровительный лагерь. Из-за долгов компании собственника он уходит с молотка на площадке Белюрабеспечения. Объект находится в 10 километрах от Бобруйска посреди густого леса возле деревни Мирадина, прямо у реки Волчанка. В советское время там процветал детский лагерь «Смена», который позже выкупили и пытались превратить в частную турбазу. Огромная территория почти в 2,5 гектара и здание общей площадью 1400 квадратных метров. В комплексе 6 гостевых домиков, столов, мини-гостиница, склады и своя артезианская скважина, говорит эксперт по недвижимости Дарья Дидух.
20: Стартовая цена арестованного имущества всего 291 тысяча рублей. Это чуть больше 100 тысяч долларов. За эти деньги в Минске сейчас можно купить разве что скромную однокомнатную квартиру в новостройке.
14: На торги также выставили горнолыжный комплекс «Лаогойск». Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
21: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
14: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск» открылся в 2004 году, всего в 30 километрах от Минска, и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новость о том, что горнолыжный комплекс «Логойск», проработавший 22 года в этом сезоне, пришлось закрыть, взбудоражила белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за невозможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Логойск» было решено продать. Как рассказали в Логойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
4: В Логойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Логойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
14: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей – до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в миллион долларов. Похоже, что санкции убивают и бизнес, и туризм, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги. Про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
9: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
8: Абсолютно.
9: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
8: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
9: Давай.
8: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
9: Второй?
8: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
9: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
8: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
9: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
8: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
9: Ага.
8: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано? Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
9: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
8: Ну давай.
9: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
8: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
9: Почему?
8: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
9: Так.
8: Транзит Белорусскалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
9: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
8: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
9: Специфика груза.
8: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты

0: завод в Жлобине?
1: БМЗ, да.
0: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка ТИ и вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
1: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
0: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
1: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
0: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
1: Это точно.
2: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
1: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
2: И результат – многокилометровая очередь из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
1: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
0: Конечно, нет.
1: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
2: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
1: Точно.
0: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходит, ограничивают провоз печатных книг.
1: Да уж.
0: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
1: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
0: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты, целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
1: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
0: Что?
1: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
0: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
1: Серые схемы? В авиации?
0: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
1: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
0: Безусловно.
1: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
0: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
1: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
0: Какой?
1: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
0: Ну да, звучит идеально.
1: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
0: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
1: Иллюзия?
0: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится

0: жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
1: Угу.
0: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
1: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
0: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
1: В смысле?
0: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
1: Так, и что произошло?
0: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
1: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Ну, такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
0: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
1: Ого.
0: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
1: Кошмар.
0: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
1: Хорошо. Это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
0: О, там своя драма. Нафтан и Мозырский НПЗ изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
1: Понятно.
0: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
1: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
0: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
1: То есть маржа просто испаряется.
0: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
1: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
0: Вопрос хороший.
1: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
0: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
1: Так.
0: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
1: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
0: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
1: Приходится все переделывать?
0: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
1: Звучит как создание новой машины с нуля.
0: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
1: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
0: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
1: Угу.
0: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
1: Давай.
0: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
1: Ох.
0: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
1: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
0: Что же?
1: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
0: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
1: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
0: И что это значит для инженеров?
1: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
0: Слепнет?
1: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
0: Жесть.
1: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
0: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
1: Представила.
0: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
1: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
0: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
1: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
0: Так.
1: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
0: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
1: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
0: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
1: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
0: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Бойцовский клуб для мигрантов. Как белорус оказался в центре скандала в России? Начался скандал с того, что уроженец Витебска возмутился новостями о таксисте-мигранте, который устроил стрельбу в пригороде Санкт-Петербурга, где живет и сам белорус. Мужчина оставил во ВКонтакте серию комментариев с призывами к выдворению мигрантов и враждебными высказываниями в адрес выходцев из Азии.
4: Я хоть и сам из Беларуси, но мы понимаем, что в гостях и ведем себя адекватно и скромно. При этом не один раз замечал какую-то исконную враждебность мигрантов к русским в частности и к славянам в целом.
3: Некоторые комментарии белоруса выглядели менее цензурно.
4: Гнать надо этих черножопых в три шеи, вылавливать и за шкирку выкидывать. Пусть к себе домой едут вонючие животные.
3: Комментариями белоруса быстро заинтересовалась полиция. Мужчину задержали, а материалы передали в Московский районный суд Санкт-Петербурга, рассказывает юрист Ирина Соколова.
5: На суде мужчина полностью признал вину. Он заявил, что написал комментарии в состоянии алкогольного опьянения и слишком эмоционально отреагировал на историю, связанную с его сестрой. Также уверял, что в обычной жизни не испытывает ненависти к выходцам с Кавказа и Азии. Суд учел это, но само содержание комментариев все равно посчитал нарушением закона. От себя напомню, что алкоголь и сильные эмоции не освобождают от ответственности за публикации в интернете. Более того, даже если вы удалили комментарий через пару секунд, его уже зафиксировали. Отвечать за написанное все равно придется. Все, что было в интернете, останется там навсегда.
3: В итоге Московский районный суд Санкт-Петербурга признал белоруса виновным в возбуждении ненависти и вражды, а также назначил штраф в размере около $100. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
6: Сами не участвуем, но за других болеем. Белоруска опубликовала прогноз ИИ на финал чемпионата мира по футболу и спровоцировала мошенников. Искусственный интеллект уже не только помогает искать информацию, но и предсказывает будущее. Белоруска попросила его узнать возможный счет финала чемпионата мира по футболу и была шокирована ответом. ИИ ответила о результате финального матча как о свершившемся событии, хотя сама игра тогда еще не состоялась.
7: Алиса, кто победил в финале чемпионата мира по футболу в 2026 году?
8: Победила Испания.
7: С каким счетом?
8: Испания выиграла у Аргентины 2-1.
7: Алиса, а какого числа это было?
8: 19 июля 2026 года.
7: Алиса, сегодня какое число?
8: Сегодня в Могилеве 17 июля.
6: После того, как искусственный интеллект предсказал победителя и счет, многие белорусы поспешили поставить на победителя. При этом сама автор видео призывала этого не делать. Мол, футбол – игра непредсказуемая, даже для искусственного интеллекта.
9: Сначала было смешно, теперь уже как-то не очень. Настя, пожалуйста, не делайте ставки по прогнозам Алисы.
6: По словам экспертов, белорусы регулярно попадаются не только на предсказания искусственного интеллекта, но и на разводы мошенников. В последнее время в разных городах страны все чаще фиксируются случаи киберпреступлений, совершенных с использованием программ удаленного доступа к мобильным телефонам. Как сообщили в Госкомитете судебных экспертиз, 63-летняя жительница Гродно позвонили якобы из компании МТС. Мошенники выманили у нее всю информацию о банковской карте, и только когда на экране своего телефона пенсионер увидела сообщение о списании с ее карты 15 тысяч рублей, поняла, что разговаривала с мошенниками, о чем сообщила в милицию.
10: Я знала про различные схемы, которые используют мошенники, но они были настолько убедительными, что у меня не возникло никаких сомнений.
6: Мошенники хорошо владеют банковской терминологией и всеми способами пытаются обмануть людей, отмечают в Министерстве внутренних дел. Там призывают граждан быть бдительными.
11: Такие факты, к сожалению, фиксируются по всей республике. Сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности призывают граждан проявлять бдительность, а в случае обнаружения поддельного ресурса делать скриншот и обращаться в милицию, сведя на нет планы мошенников обогатиться за чужой счет.
6: Что касается прогноза искусственного интеллекта на финал чемпионата мира по футболу, то он отчасти сбылся. Испания действительно выиграла чемпионат мира 2026, обыграв в финале Аргентину. Она вырвала победу в экстра-тайме и второй раз в истории завоевала Кубок мира. Вот только счет матча оказался не таким, как предсказывал искусственный интеллект. Финал чемпионата мира 2026 Испания-Аргентина завершился со счетом 1-0. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Рай со вкусом ада. Что обещают белорусам в рекламе контрактов с армией России? Осторожно, как минимум пункт о списании кредитов. Вранье.
12: Служба по контракту для белорусов. Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта на участие в СВО и ежемесячная зарплата от 350 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы. Заключаем официальный госконтракт. Напиши нам и узнай больше.
3: Такие объявления начали массово появляться в местных вайбер-чатах по всей Беларуси. Предложение хоть и выглядит заманчиво, но не соответствует действительности, предупреждает юрист Евгений Иванов.
13: Ну вот в первый же ткнул. Аннулирование кредитов – это же обман чистой воды. Никакого автоматического аннулирования всех кредитов после подписания контракта не существует. Российский закон позволяет прекратить обязательства только по определенным долгам, в пределах установленного лимита и при выполнении целого списка условий. Например, задолженность уже должна дойти до суда или исполнительного производства. Кроме того, российские льготы не означают, что белорусский банк просто простит человеку кредит. Мы хоть и союзное государство, но не одно целое. У нас законы разные, и рубли тоже разные.
3: Не все так просто и с обещанием аннулировать судимость, говорит эксперт.
13: Российское законодательство действительно предусматривает особый порядок для некоторых обвиняемых и осужденных, заключивших контракт. Но это касается не всех преступлений, а освобождение происходит только при определенных условиях. Например, после награждения или увольнения со службы по предусмотренным законом основаниям. Более того, согласно нашему законодательству, такой контракт – наемничество, за которое может быть уголовная ответственность. Обещать белорусам, что после подписания российского контракта им точно ничего не грозит, юридически безответственно. Это замануха чистой воды.
3: Главное, о чем умалчивает реклама, за обещанными выплатами стоит не обычная работа, а участие в войне, где можно погибнуть или получить тяжелое ранение. Об этом говорят сами белорусы, которые по разным причинам оказались в рядах российской армии на Украине.
14: Всем попал в тюрьму, из тюрьмы подписал контракт.
15: А в России попали?
14: В России, да.
15: В какой момент, вот интересно, как это произошло, в какой момент, что вдруг вы решили, что украинцы это враги?
14: Я вообще этого не решал, я же не гладче. Из тюрьмы подписал контракт.
16: Я просто не предполагал все, что происходит на СВО. Я не думал, что так все жестоко. То есть, ну, мне говорили то, что вы не будете на первых линиях, там будете там где-то обслуживать, там, то есть вы как осужденные, вам не дадут оружие в руки.
17: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим. Ну, как, насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там, есть два спящих украинца. Ну, и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
3: По данным украинского проекта «Хочу жить», на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Минимум 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента Лукашенко эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
18: Мамы в шоке. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Уже известны все цены. Подготовка школьников к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. Такие ориентировочные суммы озвучили официальные источники. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
19: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
18: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
20: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
18: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
21: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор – купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
18: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить ползарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
3: Дожились. В Минске продают ягоды по 150 рублей за кило. Все дело в том, что своих летних почему-то нет.
0: Ну что, белорусы, была на днях в одном из минских магазинов и просто офигела. Красная смородина по 19 рублей за малюсенький лоточек 125 граммов. То есть 152 рубля за килограмм. Сколько живу, но такого еще не видела.
3: Такое эмоциональное сообщение в Трец оставила минчанка Алина. Внимательные пользователи соцсетей отметили, что ягода импортная, и именно поэтому, скорее всего, стоит так дорого.
4: Ну там же написано «Нидерланды», то есть ее там вырастили и к нам привезли. Конечно, дорого. Правда, не пойму, почему ягоду, которая у каждой бабушки во дворе на кустах растет, нужно покупать за 3-9 земель и в Беларусь привозить.
3: Почему в середине лета минские магазины предлагают смородину из Нидерландов, объясняет агроном Елена Марченко.
1: Проблема в том, что местную ягоду нужно быстро собрать, охладить, отсортировать и доставить в торговые сети. Магазинам проще работать с крупным импортным поставщиком, который привозит уже упакованный товар и гарантирует нужный объем. В итоге белорусская смородина остается на рынках и дачах, а на полках супермаркетов появляется иностранная, в несколько раз дороже.
3: Именно за эту странную логистику из своего кошелька платит покупатель, а поддержка белорусских фермеров так и остается лишь красивыми словами, говорит эксперт. Агроном рекомендует искать местную ягоду, фрукты и овощи на рынках и участников, мол, это и дешевле, и вкуснее. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Никакой иностранщины. Школьная одежда теперь может быть пошита только в Беларуси. Это новый госстандарт. В Заре теперь в школу детей не пустят?
22: Мне не выбрали одежду, но я вообще-то склоняюсь больше к белым рубашкам и черным штанам без ремней, потому что с ремнями мне не очень нравится, потому что сейчас не в моде. Пока что ничего не взяли, но скоро я уже буду одеваться.
3: Это гомельский школьник Артем приехал с родителями выбирать новую форму. Только на рынке семья Артема узнала о том, что в Беларуси меняют государственный стандарт на школьную одежду. Новые требования начнут действовать с 13 августа, рассказывает юрист Светлана Каразинцева.
23: Новый стандарт распространяется на одежду для учащихся начальной, базовой и средней школы. При этом он не касается обуви и спортивной формы. Пока не касается. Одно из главных нововведений – требование, чтобы школьная одежда, претендующая на включение в специальный реестр белорусских производителей, была пошита на территории Беларуси. Кроме того, при ее производстве должны преимущественно использоваться текстильные материалы, произведенные в Беларуси. Также уточняется, что для костюмной, плательной и трикотажной одежды не менее 50% тканей, трикотажных полотен или пряжи должны быть белорусского или российского производства.
3: На основе данного стандарта будет формироваться интернет-реестр белорусских производителей, продукция которых соответствует установленным требованиям. Этот ресурс предназначен для того, чтобы школы и родители могли получить актуальную информацию об отечественных производителях. Напомним, что в прошлом году Министерство образования также сделало деловой стиль одежды обязательным для белорусских школьников.
24: Есть требование, которое закреплено в новой редакции кодекса об обязательном использовании школьного стиля, где предусмотрены комплекты одежды для мальчиков, для девочек, юбки, брюки, пиджаки. Это требование точно не будет неким абсолютно новым, просто спрос будет более принципиальный и с родителей, и со школьников. Думаю, что если правила напоминать, их не нарушать, понимать, что все-таки прилежное поведение ученика – это один из элементов его характеристики, я думаю, что мы достигнем взаимопонимания со всеми участниками образовательного процесса.
3: Ограничений становится все больше, а выбор школьной одежды все меньше. Многие привыкли покупать форму там, где она дешевле и удобнее. Например, в той же Заре можно было найти аккуратные брюки, рубашки и пиджаки по хорошим скидкам. Теперь непонятно, можно ли будет приходить в такой одежде в школу, раз она пошита не в Беларуси, пишут в комментариях родители. Вопросы вызывает и сам контроль. Кто и как будет проверять происхождение ткани, место пошива и соответствие реестру. Не будут же учителя разглядывать ярлыки на каждом ребенке или требовать чеки на одежду. А что, если форму купили еще в прошлом году или позапрошлом? В общем, пока новый стандарт скорее добавляет тревог и расходов, чем ясности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
18: Белорусская Венеция. Сильнейший ливень и град затопили Гомель по колено. Сливы не ремонтировали 15 лет. Во время непогоды в Гомеле улицу Полесскую и проспект Октября снова залило водой, а проезжая часть превратилась в настоящий водоем. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети.
5: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
18: Горожане шутят, что на Полесской ситуация повторяется после каждого сильного ливня, поэтому местную улицу с иронией называют рекой и интересуются, не с лодки ли снимали видео. Некоторые районы города оказались также затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
7: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
18: На дорогах образовались реки. Городские власти предупреждали о возможных задержках транспорта. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
8: Все стало. Бедняга машина.
9: Капец.
10: Дорогие машины, лучше не суньте сюда.
18: Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы города не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
25: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
18: В среду 22 июля погодные условия в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты от циклона, сообщили в Белгидромете. Там отмечают, что будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит от 16 до 22 градусов тепла. В Минске в среду днем обещают плюс 16, плюс 18 градусов, небольшой дождь и, возможно, гроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Топлива всем хватит. Лукашенко связал уборочную с политикой, но заявил, что уборка хлеба – это святое.
26: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб.
3: С таких слов Александр Лукашенко начал селекторное совещание по проведению уборочной кампании. Эта тема, по словам президента, сейчас самая важная в стране из-за, цитирую, геополитического кризиса во всем мире.
26: Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
3: Лукашенко также дал задание превзойти прошлогодние результаты сбора урожая.
26: По информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
3: «Кто не захочет работать на земле, будет служить в армии», – заявил Лукашенко.
26: «Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес, вот туда их, в армию. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций. Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
6: Есть.
26: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры».
3: Лукашенко также потребовал обеспечить готовность техники компании и топлива для нее. По его словам, аграрии должны получить все необходимое вовремя. Впрочем, на фоне топливных проблем у России и роста поставок туда белорусского топлива у хозяйств может возникнуть дефицит бензина и дизеля, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
9: Бойня за парковку. В Гродно из-за машины на тротуаре женщину чуть не растерзал водитель-нарушитель. Возле Гродненского медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке.
11: Я вызываю ГАИ. Раз и навсегда проясним ситуацию.
12: Выйди отсюда! Выйди отсюда, потому что я вызову 102!
9: По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета.
12: Какая-то курва, это она не может проехать на велосипеде, потому что здесь я поставила машину. Ну это какой-то, понимаешь? Она меня уже просто и мне хочется ей рыло набить просто.
9: На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки, говорит автор видео.
11: Закончилось тем, что приехала ГАИ, и этой дамочке все-таки выписали штраф. Но вопрос уже совсем в другом.
9: В Беларуси вопросы остановки, стоянки и принудительной эвакуации транспортных средств жестко регламентированы правилами дорожного движения и кодексом об административных правонарушениях. После инцидента автор обращения публично задала вопрос руководству учреждения.
11: У меня вопрос к руководству медуниверситета. Вам комфортно, когда ваши работники матерятся, грубят, врут сотрудникам милиции, ставят машину, мешая пешеходам? Вы готовы отвечать за поведение своих сотрудников? Или для вас это норма?
9: Случаи, когда автомобиль припаркован неправильно и мешает другим участникам дорожного движения, в Беларуси не редкость. Если вы стали свидетелем чужого нарушения, самоуправство строго запрещено. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, отмечает юрист Илья Дунаев. Он назвал юридически правильный алгоритм действий.
13: Позвоните в ГАИ или местное РУВД. Сообщите о факте грубого нарушения правил парковки, мешающего проезду или пешеходам. Если автомобиль припаркован на зеленой зоне, помимо ГАИ можно обратиться в ЖУ, местный исполнительный комитет или милицию. Сотрудники ГАИ или эвакуационной службы примут вызов и, если экипаж свободен, оперативно эвакуируют мешающий автомобиль на штрафстоянку.
9: По словам юристов, за парковку на зеленой зоне предусмотрен серьезный штраф. Для физических лиц – до 10 базовых величин, для ИП – до 25 базовых величин, а для юридических лиц – до 50 базовых величин. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
18: Юристы снова в топе. БГУ начал зачисление на бюджетные места. Какие специальности самые популярные в этом году? В понедельник в БГУ прошло зачисление абитуриентов на ряд бюджетных специальностей дневной формы обучения. Среди них факультеты международных отношений, юридические, экономические, географии и геоинформатики, а также Институт теологии имени святых Кирилла и Мефодия. В этот же день с помощью автоматизированной системы БГУ принял бюджетников по профилям физические науки, математические науки и информатика, отметили в университете.
14: Наиболее высокими оказались проходные баллы на специальностях международная конфликтология факультета международных отношений и международная экономика и торговля с углубленным изучением китайского языка экономического факультета по 395 баллов. Самой многочисленной стала группа специальностей профиля математические науки и информатика, куда зачислили 454 человека. Следом идет профиль физические науки – 395 человек.
18: Среди факультетов наибольшее количество бюджетников принял юридический факультет – 233 человека. Меньше всего – Институт теологии, где студентами стали 25 абитуриентов. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
15: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
18: Ухудшение отношений официального Минска с Западом не повлияло на рост числа белорусских студентов за границей. Их количество из года в год увеличивается примерно на 10%. При этом в самой Беларуси снижается на 5%. К такому выводу пришли эксперты из профильного университета, проанализировав данные о численности студентов в зарубежных вузах за последние 10 лет. Среди основных направлений – Литва, Германия и Чехия. А лидером среди стран ЕС много лет подряд остается Польша. Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное, а поступить не составляет большого труда. Причем не только в частные вузы, но и в государственные.
16: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
18: Что касается России, то там почти столько же белорусских студентов, как в Польше. Учиться в Россию белорусы едут в том случае, если нет возможности делать это в Европе, говорит эксперт в области управления образованием Светлана Мацкевич.
17: Ну, на данный момент я бы не рекомендовала поступать в белорусские вузы. Если была немножко другая ситуация, то я бы скорее настаивала на том, чтобы мой ребенок остался в стране и искал возможности внутри страны. Что называется, где родился, там и пригодился. Но, к сожалению, ситуация такова, что на данный момент я не рекомендовала бы оставаться в стране, а действительно искать другие образовательные возможности и действительно делала бы ставку скорее на переезд в европейское образовательное пространство или в Америку, в другие страны, где присутствует достаточно высокое предложение качественных образовательных услуг, где можно выбрать и включиться в общемировую систему образования.
18: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом, белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. А это означает, что Беларусь теряет значительную часть молодежи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Главное, чтобы не горели. Минздрав закупает у МАЗа автомобили скорой помощи.
0: Мы закупаем у холдинга МАЗ 160 автомобилей скорой помощи. 22 машины уже поставлены. В этом месяце ожидается передача еще 18. Полностью выполнить заказ МАЗ обещает до конца года.
3: С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава. Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка спасти имидж Минского автомобильного завода после серии скандалов со сгоревшими в России автобусами. Напомним, что только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. И таких случаев было десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
1: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
3: А в Екатеринбурге и вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
1: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
3: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
18: Под Волковыском перевернулась машина скорой помощи. Пострадали медики и пациент. Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла на трассе Р-44 Гродно-Волковыск-Ивацевичи вблизи деревни Изобелин. По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля МАЗ Купава, принадлежащего медицинскому учреждению одного из соседних районов, на левом повороте не справился с управлением, машина съехала в правый кювет и перевернулась. В результате ДТП травмы получили три фельдшера в возрасте 32, 36 и 48 лет, а также 60-летний пациент, находившийся в автомобиле. Всех пострадавших доставили в Волковыскую центральную районную больницу. Возле Гродненского медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке. По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета. На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки. Охотники похвалились, что за выходные в Беларуси были убиты два медведя. Первый трофей убил охотник в Городокском охотничьем хозяйстве. По оценке специалистов, возраст животного составлял от 5 до 6 лет. Второго медведя убили в Витебском охотничьем хозяйстве. Возраст зверя оценивается в 4-5 лет. Популяция бурого медведя в стране стремительно растет. За последние 20 лет их число увеличилось со 150 до 700 особей. Расширилась и география встреч, так что наткнуться на косолапого можно во многих лесах. Белорусские медведи относятся к европейскому подвиду. Они осторожны и обычно избегают человека, чуя его за 300-400 метров. Однако это огромный хищник, способный развивать скорость до 40 км в час. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
18: Спецназ на границе с Украиной. Лукашенко поручил Хренину заняться приграничьем. Президент поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех граждан, кто не умеет работать, на границу с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании с главами регионов.
26: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята... Силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
18: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территории Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
4: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
18: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
26: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
18: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А очередное его заявление об отправке граждан на границу с Украиной настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на «Радиосигнал».
3: Все оккупировано. Белорусы жалуются, что на популярном месте отдыха все платно. Туда пришла проверка и вот что нашла. Началось все с жалобы жителя Молодечна Александра. Во время отдыха на Вилейском водохранилище не смог попасть к озеру. По его словам, почти вся территория оказалась платной, а за вход и место для палатки неизвестные просили 17 рублей.
5: Мы тут были 100 раз. Всегда бесплатно было. Везде можно было встать, посидеть, на пару дней приехать, нормально отдохнуть. В этот раз приехали, остановились в одном месте, во втором везде все платно. В общем, оккупировали полностью. Цена 17 рублей за вход и палатка места, но мест нет.
3: После жалоб к делу подключились Минлесхоз и Вилейский опытный лесхоз. Там объяснили, предприниматели арендуют не сам водоем, а участки леса рядом с ним. Поэтому закрывать людям свободный проход к воде они не имеют никакого права.
19: В договоре аренды прямо указано, что арендаторы не должны препятствовать свободному посещению гражданами участка лесного фонда. Вода является государственной собственностью, и доступ к ней не может быть ограничен. При этом арендаторы могут брать деньги за въезд автомобиля, установку палатки, беседку, дрова, мангал и другую инфраструктуру. А вот просто прийти к озеру, искупаться, позагорать, собрать грибы или порыбачить можно бесплатно.
3: Еще один скандал произошел в кемпинге «Рыбчина». Три семьи заранее заплатили 540 рублей за беседку, но остались недовольны условиями, нехваткой туалетов и отношением персонала.
20: Администратор нам сказал: «Мы вас

0: Деньги и неприятное отношение персонала такими проверками уже не исправить, жалуются белорусы. И помните, если у вас есть жалобы на отдых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Вот так выглядит нищета. Свежая статистика Белстата по зарплатам взорвала ТикТок.
2: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
0: Таким вопросом на своей странице в ТикТок задалась минчанка Алина. Девушка жалуется, что найти достойную работу в столице стало практически невозможно.
2: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
0: Но даже с такими зарплатами требования к кандидатам явно завышенные, продолжает Алина.
2: Хотят, чтобы человек за 2000 впахивал так, что просто трэш. Работодатели, которые ставят такую ЗП, просто что-то с чем-то. Я уже почти месяц сижу дома, работы по факту никакой нет. Все, что есть, это продавцы, ну понятно, почему там текучка в магазинах, потому что там никто работать не хочет.
0: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
2: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
0: Также минчанка подняла вопрос с зарплатами на заводах.
2: На завод, на конвейер, когда ты там стоишь по 12 часов, ты живешь, грубо говоря, у тебя спина кола все. 1500, ну вы вообще нормальные. Диво, что все уезжают за границу подрабатывать, зарабатывать, потому что здесь просто тупо нет работы, которая более-менее оплачивается.
0: Пост получил десятки тысяч лайков и тысячи комментариев, которые согласились с девушкой. Люди пишут, что работы действительно мало, и она малооплачиваемая. Буквально за копейки. Труд человека не ценят, и это грустно, пишут белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня пойдет речь о том, что происходит с белорусской армией. И на повестке беспрецедентная проблема. Это превращение военной службы в инструмент принуждения и наказания. Сегодня разберем, как обычные провалы на уборочной кампании стали поводом для отправки механизаторов и чиновников на перевоспитание в войска и почему государство намеренно стирает грань между почетной воинской обязанностью и административным арестом.
4: И тут, знаешь, сразу бросается в глаза вот этот колоссальный масштаб абсурда.
3: Ну да.
4: То есть использование солдат для уборки урожая – это же классика. К этому вообще на постсоветском пространстве давно привыкли. Армия всегда воспринималась как такая бесплатная рабочая сила в экстренных ситуациях.
3: Ага, на картошку съездите.
4: 100%. Но сейчас вектор развернулся ровно на 180 градусов. Гражданских отправляют в казармы за то, что они плохо убирают урожай. Это абсолютно беспрецедентная механика управления.

0: Слушай, ну, чтобы понять, как вообще этот механизм запустился, стоит вернуться к событиям июля 2026 года.
1: Давай.
0: Идет такое абсолютно стандартное селекторное совещание по уборочной кампании. Обычно такие мероприятия развиваются по одному и тому же сценарию. Летят головы мелких руководителей, звучат угрозы уголовных дел, выговоры.
1: Ну, классическая накачка.
0: Именно. Но внезапно звучит совершенно новая директива. Заявляется, что тех, кто проваливает уборку урожая, неважно, рядовой это механизатор или управленец, их необходимо направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца.
1: И самое интересное, как эта директива моментально подхватывается всей вертикалью власти. Администрация президента сразу начинает транслировать, что отправка недобросовестных работников в войска – это теперь реальный инструмент кадровой политики.
0: Ага.
1: Военкоматы на местах получают прямые, ну, пока только устные, конечно, сигналы, готовятся к приему таких вот специфических штрафников.
0: И самое поразительное в этой ситуации – это контекст. Ведь параллельно с этими угрозами подписывается указ номер 247 об осеннем призыве. То есть государственная машина пытается, ну, как бы совместить несовместимое.
1: Да, два параллельных трека.
0: Вот именно. С одной стороны, идет плановый призыв 18-летних юношей, которые должны там обучаться военному делу, а с другой запускается теневой конвейер по переброске взрослых, часто пьющих мужчин в те же самые воинские части. И все это происходит просто в абсолютном правовом вакууме. В Трудовом кодексе вообще нет ни единого упоминания о возможности такой в кавычках «командировки».
1: Слушай, правовой вакуум – это еще очень мягко сказано. Система физически не приспособлена к легализации подобных процессов.
0: Почему?
1: Ну смотри, военкомат – это крайне забюрократизированная структура, которая работает по очень жестким алгоритмам. Там медицинские комиссии, психологические тесты, четкие возрастные рамки.
0: Ну да, логично.
1: И вот как военком должен оформлять 45-летнего тракториста, которого просто привезли прямо с поля?
0: Ну, очевидно, включается пресловутое телефонное право. Звонок из райисполкома, и военком просто вынужден брать под козырек. Закрывает глаза на отсутствие документов, и все.
1: Погоди, телефонное право работает только до первой серьезной проблемы. Направление человека в воинскую часть против его воли без решения суда, без разрыва трудового контракта – это фактически незаконное лишение свободы.
0: То есть чистый криминал?
1: Абсолютно. Возникает огромная правовая пропасть. Вот кто несет ответственность, если этот тракторист получит травму на полигоне?
0: Хороший вопрос.
1: Кто платит ему зарплату? Более того, Беларусь является подписантом Конвенции Международной Организации Труда, которая категорически запрещают принудительный труд. Использование военной инфраструктуры как внесудебной тюрьмы – это риск нарваться на мощнейшие международные санкции.
0: Которые заблокируют остатки экспорта?
1: Именно.
0: Слушай, ну если риски настолько велики, а правовой базы, как ты говоришь, просто не существует, напрашивается очень очевидный вывод. Масштаб катастрофы в самом сельском хозяйстве настолько колоссален, что власть готова идти ва-банк. Попытка заткнуть дыры в экономике с помощью армии – это просто жест отчаяния.
1: Я бы сказал, это кульминация.
0: Да, давай посмотрим, что именно спровоцировало этот аграрный коллапс.
1: Ну, коллапс этот формировался десятилетиями. Это такой системный кризис, который к 2026 году просто достиг критической массы. В основе там лежит катастрофический дефицит кадров.
0: Деревни пустеют.
1: Да, сельская местность пустеет, молодежь уезжает при первой же возможности, потому что вообще не видит перспектив. А те, кто остается, часто просто не обладают должной квалификацией.
0: Плюс проблема алкоголизма, которые на уборочной кампании каждый год парализуют работу целых предприятий. И штрафы давно не работают, потому что, ну, с человека, у которого зарплата минимальная, а долги максимальные, просто нечего взять.
1: Точно.
0: Но кадры – это ведь только половина беды. Я так понимаю, есть еще логистика и техника.
1: Вот технический фактор сейчас играет даже большую роль, чем человеческий. Санкции нанесли тяжелейший удар по машинно-тракторному парку.
0: Потому что импортная?
1: Да. Современный комбайн – это же не просто кусок железа с мотором. Это сложнейшая вычислительная машина. Для обслуживания импортной техники нужны оригинальные запчасти, программные обновления, специализированный сервис.
0: То есть из-за блокировки поставок условный бортовой компьютер комбайна просто превращается в кирпич, и его невозможно починить местными силами, а на закупку новых машин банально нет средств?
1: Совершенно верно. Изношенность парка просто зашкаливает. И когда на этот дефицит исправной техники накладывается еще и массовое хищение топлива, а это, ну, целая теневая экономика на местах, система начинает рушиться окончательно.
0: И формируется парадоксальный и очень разрушительный цикл. Государство отправляет солдат и армейскую технику в поля, чтобы спасти урожай.
1: Ага.
0: А колхозы, в свою очередь, должны отправлять своих худших работников в армию.
1: Да, круговорот.
0: Это очень напоминает попытку починить тонкий часовой механизм, просто засыпая в него песок. Проблема сельского хозяйства не решается, потому что тракторист в окопе не убирает хлеб, а армейский механизм просто заклинивает от попадания в него посторонних элементов.
1: Хорошая метафора.
0: При этом риторика угроз распространяется не только на рядовых механизаторов, но и на высокопоставленных чиновников. Звучат обещания отправить министров и губернаторов перебирать картошку или маршировать в сапогах.
1: Слушай, ну я бы тут поспорил. Не стоит воспринимать эти угрозы чиновникам буквально.
0: Думаешь, не отправят?
1: Бюрократический аппарат обладает просто выдающимися инстинктами самосохранения. Ни один министр или губернатор в казарму точно не поедет.
0: Неужели система не захочет устроить такую, знаешь, показательную порку на высоком уровне? Это же классический популистский ход – показать, что перед гнилом сверху равны абсолютно все.
1: Показательная порка возможна. Но она 100% не примет форму отправки чиновников в войска. Бюрократия найдет способ защититься отчетами.
0: Перепишут цифры?
1: Конечно. Цифры урожайности перерисуют, потери спишут на погоду, а козлами отпущения сделают самых бесправных. Система всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
0: Ну хорошо. Допустим, бюрократия отфильтровала кандидатов. И партия вот этих рядовых штрафников отправляется в войска. Куда именно их направляют? География этих угроз весьма специфична. В официальных заявлениях очень часто фигурируют фразы вроде «отправим на южную границу» или «в лес».
1: О, за этими словами скрывается очень четкая картография страха. Южная граница – это Брестская и Гомельская области. Именно там традиционно дислоцируются части сил специальных операций, а также развернуты дополнительные силы прикрытия границы.
0: Слушай, ну для обычного гражданского человека, особенно из какой-нибудь глубинки, слова «южная граница» в реалиях 2026 года звучат буквально как приговор.
1: Абсолютно.
0: Это же не спокойная служба где-то на складе в центре страны. Это максимальная близость к зоне геополитического напряжения. Отправка туда воспринимается не просто как трудовая повинность, а как прямая угроза жизни. Человека вырывают из привычной среды и просто забрасывают в эпицентр постоянной тревоги, в леса, в болото.
1: Психологическое давление здесь действительно используется как главный рычаг. Однако стоит проанализировать и то, в каком состоянии находятся сами вооруженные силы, куда пытаются интегрировать этих людей.
0: А что с ними не так?
1: Но смотри, телевизионная картинка демонстрирует идеальный фасад. Внезапные проверки, марш-броски, блестящая техника. Реальная численность оценивается примерно в 65-75 тысяч человек. Но внутри этого механизма зияют огромные пустоты.
0: Я так понимаю, главная пустота – это кадровый голод в офицерском составе.
1: Да.
0: После потрясений 2020 года из системы ушли 1000 профессионалов, а офицерские должности невозможно заполнить просто по щелчку пальцев. Подготовка командира роты или батальона занимает годы. И военные академии не справляются с потоком, преподавательский состав тоже поредел.
1: И к этому кадровому кризису добавляется тотальная зависимость от российской военной машины.
0: В плане техники?
1: И техники тоже. Собственных ресурсов для глубокой модернизации просто не хватает. Техника, стандарты обучения, запчасти – все это завязано на внешние поставки. Армия с огромным трудом справляется со своими базовыми задачами.
0: То есть им и так тяжело?
1: Да. Логистика, поддержание боеготовности, обучение обычных срочников – все это идет со скрипом.
0: И вот в эту перегруженную, обескровленную систему, где лейтенантам банально не хватает времени на обучение солдат, работе с новыми беспилотниками, сверху спускают разнарядку – принять гражданских нарушителей трудовой дисциплины. То есть военные командиры вынуждены брать на себя функции сотрудников службы исполнения наказаний.
1: Да. Надзирателями становятся. Происходит разрушение самого фундамента военной идентичности. Морально-психологический климат в частях уже давно находится на критически низком уровне. Офицеры живут под постоянным прессом.
0: Ну да, постоянно нужно что-то доказывать.
1: Они обязаны демонстрировать абсолютную политическую лояльность и при этом нести колоссальную нагрузку из-за недоукомплектованности частей.
0: Благонадежных или тех, кому нельзя было доверять оружие.
1: Угу.
0: Но даже стройбат был четко регламентированной структурой, со своим уставом и задачами. Сейчас же ситуация гораздо разрушительнее. Происходит физическое смешивание кадровых военных, по сути, элиты вооруженных сил, с людьми, наказанными за пьянство или саботаж на рабочем месте.
1: Это ведет к полной деградации самого понятия воинской чести. Наблюдается крайне опасный двойной процесс. С одной стороны, милитаризация экономики, когда войска там строят фермы и убирают урожай.
0: Ага.
1: А с другой – экономизация армии, когда боевые подразделения становятся придатком аграрного сектора.
0: Получается, офицер, который учился командовать подразделением в условиях современного боя, теперь должен следить за тем, чтобы 40-летний тракторист не сбежал в самоволку и не устроил какой-нибудь саботаж в парке боевых машин.
1: Именно так. И каждый час, потраченный кадровым военным на охрану или воспитание такого вот гражданского штрафника, это час, вычеркнутый из боевой подготовки.
0: Потерянное время.
1: Это непроведенные тактические занятия, это необслуженная техника, это потерянные навыки. В попытке спасти рушащиеся колхозы и выбить нужные цифры по зерну, государство методично уничтожает единственный институт, который вообще-то отвечает за физическую безопасность страны. Боеспособность просто приносится в жертву административному террору.
0: Слушай, ну деградация двух огромных систем, аграрной и военной, она же неизбежно бьет по обществу в целом. Как социум реагирует на стирание границ между трудовой дисциплиной и армейским наказанием? Очевидно, что генерируется страх. Но страх же бывает разным.
1: Верно. Страх бывает мобилизующим, когда угроза потери статуса заставляет работать эффективнее. Но в данном случае генерируется страх, парализующий.
0: Это как?
1: Ну, когда человек понимает, что любая ошибка, поломка техники или невыполнение абсолютно нереалистичного плана может закончиться отправкой в войска, он просто перестает проявлять инициативу.
0: Начинается тотальная имитация бурной деятельности.
1: Именно. Люди замирают, прячут проблемы, фальсифицируют отчеты. Главная цель – стать просто невидимым для начальства, чтобы не попасть в эти списки на перевоспитание. Трудовая мотивация сменяется скрытым саботажем.
0: Я бы еще добавила, что наибольший удар эта ситуация наносит по институту традиционного призыва семьи молодых людей, которым предстоит идти в армию осенью 26-го года. Они же находятся в состоянии паники.
1: О да, 100%.
0: Информационный вакуум только усиливает это все. Раньше отправка в армию воспринималась как понятный, пусть и сложный, но ритуал. А теперь это напоминает лотерею с какими-то чудовищными ставками.
1: Русскую рулетку.
0: Да. Матери не понимают, в какую среду попадет призывник. Окажется ли он в нормальной части с адекватными командирами, или его бросят в хаотичный сборный пункт, где царит дедовщина, смешанная с криминальными порядками взрослых вот этих штрафников из колхозов. Военкоматы молчат, потому что, ну... сами не знают, как будет работать эта схема.
1: У Министерства обороны нет бюджетов на содержание тысяч трактористов, нет свободных казарм и нет правовой базы для их удержания. Система просто сымитирует исполнение приказа.
0: Но если экономика продолжит падать, а урожаи будут гибнуть, власть может не удовлетвориться просто имитацией. Эскалационный сценарий, я так понимаю, подразумевает реальное массовое создание штрафных батальонов?
1: Да, и при эскалации армия окончательно превратится в овсин. Боеспособность упадет до нулевой отметки, потому что офицеры, ну, они превратятся в надзирателей. Это усилит тотальный контроль над обществом, но сделает государство абсолютно уязвимым пред любыми внешними вызовами.
0: Жуть. Ну и третий сценарий, коллапсный, звучит как логическое завершение этой разрушительной спирали. Система просто не выдержит внутреннего напряжения?
1: Да. Коллапс наступит тогда, когда накопленные противоречия приведут к социальному или институциональному взрыву. И здесь кроется главный риск для государства, который сейчас, ну, полностью игнорируется при принятии таких решений.
0: Превращение армии в инструмент наказания открывает такой ящик Пандоры, где любой гражданин может оказаться в статусе бесправного штрафника.
1: Да. Прецедент созван.
0: И тут возникает очень интересный повод задуматься. Вот если вооруженные силы окончательно осознают, что их превратили из элиты в банальных тюремщиков для гражданского населения, Не станет ли это колоссальное унижение военного достоинства триггером для сопротивления внутри самой армии? Все-таки у любого терпения, особенно у людей с оружием, есть предел.
2: Очень правильный вопрос оставляешь напоследок.
0: Подводя итог сегодняшней беседе, можно с уверенностью сказать, что белорусская армия сейчас переживает глубокий кризис. Превращение вооруженных сил в карательно-трудовой механизм для латания дыр в сельском хозяйстве – ну, это симптом коллапса. Государство, не способное решить экономические проблемы гражданскими методами, прибегает к банальному запугиванию общества, жертвуя при этом реальной боеспособностью и престижем войск. С вами был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушали, и до новых встреч.
3: Важный сигнал.
4: Чернобыль не отпускает или что-то новое? В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах.
5: В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях, по стронцию-90 превышений не выявлено.
4: Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС в той или иной мере затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
6: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы, 22 предприятия прекратили свое существование. 137 700 человек стали вынужденными переселенцами.
4: Хойникщина, одна из первых в Белоруссии, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают там жить и работать.
7: Ну, поначалу было страшно. Ну и то как? Ну, сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали тогда. Два дня ехали, потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди поумирали, те, которые уехали. Вот много я слышал. Ну и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут, ну как жук ковырацк, да? Вот его травят, а он... Ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
4: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения, говорит начальник отдела Брагинского райисполкома Игорь Самбук.
8: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
4: В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
9: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
4: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В санэпидемслужбе напоминают, что проверить продукты, выращенные на огороде или собранные в лесу, можно абсолютно бесплатно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
10: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
11: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
10: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
12: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжении сил специальных операций.
10: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
12: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство, на трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
13: Есть.
12: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
10: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на радиосигнал.
15: Новый скандал в честь года белорусской женщины. Минчанка обвинила популярную сеть АЗС в саботаже важной для всех женщин продукции. Что с ней не так? Белорусская из Минска опубликовала в одной из соцсетей вопрос, адресованный напрямую государственной сети «Беларуснефть». Почему на их заправках нет в продаже гигиенических прокладок? Пост привлек внимание женщин, которые согласились, что такое положение дел возмутительно. Сама сеть тоже ответила. Ну а пока она писала ответ, другие белоруски поддержали вопрос.
14: Наконец, кто-то не поленился озвучить проблему.
16: Прокладки и тампоны – настолько обязательная вещь, что их присутствие в торговой точке должно быть очевидно.
17: Зато широкий ассортимент пива, так необходимый водителям, всегда в наличии.
15: «Беларуснефти» тем временем решили отреагировать на пост, который стал набирать популярность.
18: В ассортименте нашей сети автозаправочных станций есть такая категория товаров. Однако ее продажа не является обязательной и предлагается в зависимости от количества полок и спроса со стороны клиентов. Мы искренне надеемся, что будущие посещения наших заправочных станций будут сопровождаться только приятными впечатлениями.
15: Выбранные «Беларуснефтью» формулировки в итоге еще больше возмутили женщин.
14: Несколько упаковок тонких прокладок можно разместить в непосредственной близости. Мало места и всегда под рукой.
19: Несколько стеллажей с алкоголем – обязательный товар на заправке для водителей, а средств женской гигиены нет. То есть 2-3 товара из ассортимента займут все полки? Отлично.
20: Это не обязательно внедрять, потому что нет женщин-водителей. И вообще нам, женщинам, некуда ходить, кроме дома. Это для нас равенство.
21: Это не молоко, которое скиснет, если его не продать. Можно ввести прокладки в ассортимент на заправках, особенно за городом, где поблизости нет магазинов.
15: Сама автор поста тоже не осталась в стороне и продолжила диалог с сетью АЗС.
22: Прокладки занимают так много места? Или вы думаете, что спроса нет? Серьезно? У вас ведь тоже много женщин среди сотрудников, и они сами недоумевают, почему такие элементарные вещи недоступны там, где обычно находится пункт остановки. Вы позиционируете себя как такой пункт остановки для всех водителей и путешественников. Разве не стыдно вашей компании в 2026 году говорить, что нет места для упаковки прокладок?
15: На это в «Беларуснефти» заметили, что тон белорусский явно показывает, что ей нужен скандал, а не цивилизованный разговор. И добавили, что при формировании ассортимента компания берет за основу опыт продаж. То, что должно продаваться в различных торговых точках, в Беларуси регулируется ассортиментными перечнями, устанавливает их Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ранее подобные перечни касались и заправок, и что там должно продаваться, регламентировалось. Однако с января 2022 года Совет министров это отменил. Это значит, что теперь заправки могут сами решать, чем они хотят торговать, а чем нет, отмечают юристы. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
4: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
18: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
4: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арапниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
0: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
4: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске 3 прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
1: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
4: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
2: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружение, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
4: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
10: Что будет с Wildberries в Беларуси? Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
23: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в Электростале.
24: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толку тут тушить. Здесь не тушишь.
10: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
25: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
26: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая. Официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
10: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получит ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
27: Утро начнется с того, что мы селлеры очередной раз горим. Wildberries такой, он Невиномыск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, весь все активы всех компаний просто сгорают. Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
10: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
28: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаропредупреждения никогда не работала. Это все, все знали. Деньги, деньги, миром правят экономисты. Поэтому про прокуратуру должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
10: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери, рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
5: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
10: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на Радио Сигнал.
10: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Беларуси. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
6: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
10: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
7: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, от всей технологии.
8: Видишь, санкции на пользу пошли.
7: Да.
8: Как я говорю, что вы плачетесь?
10: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
9: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот эта самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
10: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко Николай снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
11: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов, но Николаю место в их числе опять нашлось.
10: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
11: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
10: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу два диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
12: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
10: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
12: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
10: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
13: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
4: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
13: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому вот этот минимальный комплект войск мы там держим.
4: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Беларусью и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
14: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении.
4: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
15: Скоро будет за даром. Пока молочка загибается, Минсельхозпрод снизил цены на поставки в Россию. Минсельхозпрод Беларуси в очередной раз скорректировал минимальные экспортные цены на молочные продукты. Соответствующее постановление министерства опубликовано на национальном правовом интернет-портале и вступило в силу с 21 июля. На 10 российских рублей снижены цены на молоко и сливки, сгущенные в порошке, гранулах или других твердых видах с содержанием жира более 1,5% без добавления сахара или других подслащивающих веществ, отметили в министерстве.
16: Теперь эти продукты могут продаваться в Россию не дешевле 340 российских рублей за килограмм. Цены для других регионов на них не менялись. Также не пересматривались цены на другие молочные и мясные продукты.
15: В комментариях под новостью белорусы дискутируют вокруг качества самой молочной продукции. Потребители утверждают, что молоко не хранится до указанного на этикетке срока годности и быстро закисает. В свою очередь, производители уверяют, что продукция может быстро портиться из-за нарушения условий хранения. Но белорусы в соцсетях пишут, что качество молока в стране сильно испортилось.
17: Что случилось с молоком? Славянские традиции. Купила молоко нормального срока. Стояла в холодильнике. Решила его использовать. Открыла. И в результате вот такая фигня. Ну и как понимать? И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
15: При этом госстандарт не верит претензиям белорусов. Качество белорусской продукции – это уже бренд, говорит председатель госстандарта Елена Моргунова.
18: Единственная страна на постсоветском пространстве Республика Беларусь, которая сохранила те классические традиции, которые входят в техническое регулирование, то есть стандартизация, метрология, аккредитация, оценка соответствия, надзорные действия. Это все в республике сохранилось. Вот 30 лет назад было принято решение сохранить это в одной системе, для того, чтобы бренд сделано в Беларуси, он всегда оставался брендом, и, соответственно, белорусское качество всегда котировалось.
15: Белорусским товарам действительно повезло с репутацией. Еще со времен Советского Союза они славились исключительным качеством. Это закрепилось в сознании не только белорусов, но и жителей соседних стран. Вот только сейчас легенда о качестве белорусских продуктов каким-то образом совмещается с частыми новостями о коррупции и прочих проблемах в продуктовой отрасли, отмечают эксперты. То, что качество уже не то, признает и президент.
0: Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству.
15: В госстандарте утверждают, что продолжают следить за качеством и безопасностью продуктов питания. В то же время эксперты отмечают, что качество белорусских товаров действительно падает. По их словам, причинами этого стало в частности госрегулирование цен и отсутствие конкуренции. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Важный сигнал.
4: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
1: Председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
4: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
1: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
4: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
1: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
4: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочной приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
0: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут. Мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
4: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники.

0: кое-чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
1: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
0: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
1: Ого, это треть рынка просто испарилась.
0: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, максимум 4,5.
1: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
0: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
1: Ну, логично, да.
0: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
1: Типа, куда эти деньги девать?
2: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас крайне затруднен.
1: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
2: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
1: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
2: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
1: Точно.
2: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
1: И цены там тоже скакнули.
2: Взлетели на 15-23% всего забот.
1: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
2: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
1: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
2: Бывало, да.
1: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
2: Давай посчитаем.
1: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
2: Никакой же.
1: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
2: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
1: Ага.
2: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
1: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
2: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы со заемщика, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
1: Ого, всей семьей впрягаются.
2: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
1: Это когда сначала гасишь только проценты?
2: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.

0: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
1: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
0: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
1: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
0: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
2: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
0: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
2: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
0: И это не блеф, да.
2: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
0: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
2: О, это извечный спор.
0: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
2: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
0: Почему?
2: Если не учитывать полную стоимость владения.
0: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
2: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
0: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
2: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
0: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
2: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
2: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
2: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
2: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
2: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
4: В Новогрудке ревнивец купил бензин и поджег дом бывшей сожительницы. Все началось со ссоры на бытовой почве. 45-летний местный житель ушел в запой на несколько дней, но потом решил вернуться к 42-летней бывшей. По дороге на заправке он купил алкоголь и 3 литра бензина, якобы для мотокосы. Придя во двор, он потребовал впустить его. Женщина проигнорировала настойчивого гостя. Решив, что бывшая пассия находится дома с другим мужчиной, ревнивец затаил обиду. Он вылил бензин через открытое окно веранды прямо в дом и черкнул зажигалкой. Помещение вспыхнуло мгновенно. Пока дом горел, поджигатель спокойно ушел гулять по улицам города, продолжая выпивать. Вскоре его задержали. На допросе он признал вину и заявил, что хотел лишь напугать возлюбленную. О последствиях он не подумал. На границе Беларуси задержали крупную партию шоколада «Милка» с заниженной стоимостью. Гродненские таможенники выявили попытку уклониться от уплаты таможенных платежей при ввозе шоколада из Литвы. По документам стоимость груза была значительно занижена. Проверка показала, что реальная цена партии составляет около 460 тысяч рублей, а недоплата таможенных платежей могла превысить 45 тысяч рублей. Теперь молдавскому перевозчику предстоит не только доплатить все пошлины, но и заплатить штраф. Необычное природное явление удалось снять на Вилейском водохранилище. Над водой неожиданно сформировался небольшой вихрь, который стремительно поднял столб воды в воздух. Очевидцы признаются, что зрелище выглядело впечатляюще и заставило поволноваться отдыхающих на берегу. Несмотря на сходство с торнадо, подобные водяные вихри обычно значительно слабее, но все равно могут представлять опасность для находящихся рядом людей и маломерных судов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Медиаметр.бай, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
5: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
4: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
6: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, и старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы тут, мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
4: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
7: Сегодня в повестке важные темы, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
4: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга. При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
8: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
4: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Следы войны в Беларуси. На трассе Осипович и Барановичи перевернулся военный МАЗ. Есть погибшие и раненые.
10: Утром 24 июля на 12-м километре трассы Осиповичи-Барановичи перевернулся военный грузовик МАЗ, который перевозил людей. Авария произошла около 8 часов утра. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на закруглении дороги. Грузовик съехал с трассы и перевернулся.
9: Об этом заявили в МВД. По данным ведомства, в кузове в этот момент находились военнослужащие.
10: Двое молодых мужчин 21 и 26 лет погибли на месте. Это контрактник Шабуневич и солдат срочной службы Киба. Еще 14 человек доставили в больницу.
9: По указанию министра внутренних дел на место аварии выехал исполняющий обязанности начальника ГАИ МВД Андрей Гаркуша. По его словам, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
10: Дело возбуждено по статье о нарушении правил вождения или эксплуатации транспортной машины, которая по неосторожности привело к смерти двух человек. Нам предстоит выяснить, почему людей перевозили в кузове грузовика и соблюдались ли при этом требования безопасности.
9: Эксперты напоминают, как в июне 2022 года в Витебском районе военный «Урал», перевозивший личный состав, столкнулся с бензовозом. В апреле 2023 года в Мозыре армейский грузовик вылетел с дороги в кювет и перевернулся на бок. Еще один смертельный случай произошел около Ивацевичей. Армейский «Урал» столкнулся с фурой, после чего вылетел за пределы дороги и перевернулся. То есть авария под Осиповичами не первая, но по количеству пострадавших она одна из самых тяжелых за последние годы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
9: Осенью будет ад. Правительство перестало регулировать цены на многие продукты. Когда ждать подорожания?
11: Я бы сказал так. Существенно сокращен список товаров, цены на которые регулирует государство. Если раньше в нем было 199 позиций, то теперь осталось 76. Из перечня убрали молоко, кефир и сметану в стеклянной таре, чайные смеси, леденцы, жевательную резинку и часть цитрусовых.
9: Новые изменения объяснил экономист Игорь Боровик. По словам эксперта, это не значит, что все подорожает сразу. Но у производителей и магазинов стало больше возможностей повышать цены.
11: Если раньше рост цены жестко ограничивали, контролировали, то теперь продавец может быстрее переложить на покупателя подорожание сырья, упаковки, перевозки и электроэнергии. Поэтому по отдельным позициям повышение вполне возможно уже в ближайшие месяцы.
9: И это при том, что Александр Лукашенко ранее говорил, что инфляция и рост цен сейчас – тема номер один у белорусов, напоминает эксперт. Он также поручил правительству, цитирую, «обеспечить жесткий контроль за ценами и их справедливое формирование».
12: Как бы не убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8%, при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере. Свинина на 15%, говядина на 12%, рыба на 11%, молоко, кефир плюс 9-10%. Сливочное масло, которого на складах валяется сегодня 40 тысяч тонн, на 8%. Гречка 11% подорожала, кондитерские почти 15%, морковь и капуста от 19% до 27%. При этом наши фермеры, тот же компания Новицких в Луневском районе, не знали, куда девать эти овощи.
9: Но и с ограничениями цен, и без них остановить подорожание товаров и услуг не выходит, предупреждает экономист Эдуард Легарев.
13: В октябре 2022 года Александр Лукашенко запретил повышать цены. Думаю, все помнят специальную директиву номер 10. В торговле по всей стране устроили масштабные рейды, штамповали уголовные дела, устраивали суды. С 1 января 2024 года ввели новую систему регулирования цен с ежемесячным пределом изменения отпускных цен производителей. В апреле прошлого года Совмин еще раз ввел новшество. Но все равно наступает каждый раз день, когда Александр Григорьевич выходит к правительству, признает рост цен и инфляцию, журит всех и в который раз требует еще большего контроля. Точно так же можно было бы просить, чтобы солнце вставало вечером, а садилось утром. Так серьезные вопросы не решаются.
9: Эксперты говорят, что новые ценники на рынках и в магазинах появляются значительно чаще, чем повышаются заработные платы и социальные выплаты белорусов. А с новыми изменениями этот процесс уже ближайшей осенью будет еще сложнее контролировать, что ударит по кошелькам обычных людей, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
9: Зубы дракона вокруг Беларуси. Украина создает на границе килл-зону на случай наступления белорусской армии. Как сообщила Украинская государственная пограничная служба, оборону усиливают вдоль всей границы с Беларусью, от Волыни до Черниговщины.
14: Мы укрепляем северную границу противотанковыми рвами, несколькими линиями колючей проволоки, заграждениями и бетонными зубами дракона. Аэроразведка и мониторинговые группы регулярно следят за ситуацией на территории Беларуси и вдоль Днепра.
9: Напомню, ранее украинская группировка войск «Запад», которая находится на границе с Беларусью, заявила, что строительство фортификационных сооружений и усиление защитной инфраструктуры идет на постоянной основе.
15: Бар'єрне загородження типу ЯОЗА. Воно встановлюється для того, щоб пошкодити, нанести шкоду противнику. Він коли намагається його пройти, він все більше в ньому починає зацеплюватись за одяг, ріже дуже руки, ноги, ріже все. І він зупиняється тут, і противник не може перейти цю перешкоду.
16: Встановлюємо МПП для стримання живої сили противника та їх техніки. Як ми його встановлюємо, показало себе дуже сильно ефективним на сході. За техніка, яка проїжджає, немає різниці, чи гусенична, чи колісна, вона запутується, зупиняє техніку, дає просування на нашу сторону.
9: Речь идет о более чем 1000 километров, вдоль которых строят фортификации и устанавливают минно-взрывные заграждения, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
17: Украина исходит из опыта 2022 года, когда российские войска уже заходили с территории Беларуси. Поэтому сейчас северную границу превращают в сложный рубеж обороны. Несколько линий укреплений, противотанковые и противопехотные препятствия, минно-взрывные заграждения, колючая проволока, окопы, позиции для огневых средств и наблюдения. Задача простая – не дать противнику быстро пройти границу, затормозить колонны, заставить их двигаться по узким коридорам и сделать их удобной целью для дронов и противотанковых средств.
9: Эксперт напоминает, что Беларусь со своей стороны тоже регулярно проводит проверки войск, разнообразные учения и усиливает военное присутствие на южном направлении. Простые белорусы все чаще пишут в соцсетях, что граница, через которую раньше ездили к родственникам и на рынке, из-за чужой войны превратилась в самую настоящую военную линию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
18: Вот это пожарище. Столб дыма огромный.
4: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
19: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
4: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
20: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
4: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
9: Бензиновые туристы на выход. На АЗС Витебской области у границы с Россией ввели лимит на заправку. «Белоруснефть» все отрицает, но есть соцсети.
2: Приехали мы на заправку, где всегда топливо покупаем, а тут не хотят отпускать больше, чем 20 литров. Работники объяснили, что получили указание не заливать автомобили до полного бака и не отпускать топливо в канистры. Мол, повышенный спрос со стороны водителей, которые едут в Россию. Из-за них бензина может не хватить местным жителям. Но я-то сам местный. В итоге уже не хватает или я чего-то не понимаю?
9: Этот пост клиента АЗС в поселке Езерище Витебской области спровоцировал настоящий скандал. Заправка находится всего в 2 километрах от границы с российской Псковской областью. И, кажется, топливный дефицит соседей уже пробрался и туда, жалуются автомобилисты.
2: В Езерище живет больше 1000 человек, а ближайшая другая заправка находится примерно в 40 километрах, в городке. Даже временные ограничения для нас быстро становятся проблемой. Для всего поселка.
9: При этом в «Белоруснефти» проблем не видят, а информацию о лимитах отрицают. Заместитель гендиректора компании Сергей Каморников заявил, что на приграничных заправках всего лишь изменился порядок обслуживания.
21: Водители должны сначала оплатить топливо, а затем заправить автомобиль. В остальном все как обычно. Никаких ограничений на продажу топлива на приграничных АЗС нет.
9: Но массовые сообщения из соцсетей говорят об обратном. Пользователи утверждают, что ограничение в 20 литров действовало как минимум 2 дня, а сотрудники АЗС прямо связывали его с наплывом автомобилей из России. По словам экспертов, приграничные заправки первыми чувствуют последствия российского топливного кризиса. Пока официально дефицита в Беларуси нет, но если бензин продолжат массово вывозить через границу, ограничения могут появляться все чаще. Сначала неофициально, а потом уже и открыто. Но помните, если у вас есть проблемы с покупкой топлива, жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Контроль качества на «Радиосигнал».
9: Молочка снова в бане. Россия ввела ограничения на экспорт на свой рынок для 2 крупных завода Белоруссии.
10: С 15 июля полностью приостановлена ветеринарная сертификация кефира Жлобинского молочного завода для поставок в Российскую Федерацию. Также опять ограничены поставки продукции Туровского молочного комбината. В течение 3 месяцев вся продукция комбината будет проходить жесткий отбор проб в режиме усиленного лабораторного контроля.
9: Напомним, что на прошлой неделе под ограничения попали еще 3 молочных предприятия Белоруссии. Обвинения насчет качества своей продукции все предприятия отрицают. И утверждают, что лабораторная проверка была скрупулезной. Все необходимые документы на руках. Роспотребнадзор придумывает все новые и новые причины, чтобы не пропустить белорусскую молочку на российские прилавки, комментирует юрист Степан Тихомиров.
22: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
9: Но есть эксперты, которые говорят, что считать ограничения Роспотребнадзора безосновательными тоже нельзя. Мол, даже сами белорусы постоянно жалуются, что качество молочки падает. И это касается практически всех ведущих белорусских производителей.
23: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
24: А у меня возникли вопросы. И претензии к этой фирме. Моя Славита, изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на 2-й день сворачивается в кофе, сметана на 3-й день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по 3-й пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
0: купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
1: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
9: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память и высокие цены. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: За зубы можно продать почку. Белорус организовал стоматологический кабинет на дому. Выгодно было не только ему. Выпускник стоматологического факультета оборудовал стоматологический кабинет у себя дома. Такая медицинская практика закончилась судом, конфискацией оборудования и штрафом. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, житель Минской области установил дома стоматологическое кресло с оборудованием и с 22 января прошлого года по 10 июня этого оказывал медицинские услуги без лицензии и государственной регистрации. Бизнесу положила конец инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району. Налоговики открыли административное дело, которое рассмотрел экономический суд Минской области.
19: Суд оштрафовал мужчину на 900 рублей. Также был конфискован весь доход, полученный от предпринимательской деятельности, стоматологическое оборудование, медицинские инструменты и препараты.
4: Сам подсудимый говорит, что лечение зубов на дому было выгодно и ему, и пациентам, поскольку цены в клиниках для многих людей сейчас попросту неподъемные. Мужчина пояснил, что у него высшее медицинское образование, и он закончил стоматологический факультет одного из медвузов. По его словам, лечить зубы на дому он начал из-за низких доходов. При этом министр здравоохранения Александр Хаджаев считает, что медикам платят достаточно.
5: Это средняя зарплата врача в нашей стране. То есть это абсолютно достойнейшая зарплата. Я могу сказать, что из социальной сферы мы первые.
4: По данным Министерства здравоохранения, средняя зарплата врачей-специалистов в прошлом году составила около 3753 рублей. Это примерно на 39% выше средней зарплаты по стране. При этом медсестры и другие специалисты со средним медицинским образованием, по данным Минздрава, в среднем получали более 2000 рублей. Это около 76% от средней зарплаты по Беларуси. При этом в ведомстве не уточнили, что это зарплата без вычета налогов. А Александр Лукашенко ранее говорил, что доход белорусских врачей, которые хотят работать, и вовсе превышает порог в 10 тысяч.
6: Врачи молодые приехали в Минск, которые хотят работать. 8-10 тысяч рублей. Вне бюджет, бюджет, все вместе. Но они работают. Но я не скажу, что сутками. Работают увлеченные люди с удовольствием. Еще и наукой занимаются.
4: Тем временем в соцсетях медики активно обсуждают свои зарплаты и то, что на них можно купить. Многие отмечают, что озвученные властями цифры далеки от реальности.
7: Озвученную зарплату в Минздраве получают только в Минздраве. Минздрав живет в своем каком-то мире. И за свою огромную, в кавычках, зарплату все купи сам. Костюм, халат, обувь, ручки, клей и бумагу. И главный атрибут медика – выписка газет рублей так на 100.
4: Чтобы зарабатывать больше, врачи выкручиваются как могут. Например, в Бресте нашелся медработник, который на условиях внешнего совместительства работал сразу в 7 различных учреждениях здравоохранения. Что касается лечения зубов на дому, которое организовал выпускник стоматологического факультета, то суд признал мужчину виновным в незаконной предпринимательской деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Новости регионов на радио «Сигнал».
4: В Минском районе водитель погиб после столкновения с двумя припаркованными автомобилями. Смертельная авария произошла в деревне Чучаны Минского района. По предварительной информации, 38-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в два припаркованных автомобиля – Citroёn и Ford Transit. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов. В Могилеве утонул 18-летний парень. Поздно вечером он приехал на пляж Святого озера вместе со своей знакомой. Во время купания парень внезапно скрылся под водой и не вынырнул. Несмотря на оперативные действия спасателей, прибывшие на место медики констатировали смерть молодого человека. В Новолукомле Чашникского района Витебской области произошел серьезный инцидент на крупном промышленном объекте. Сообщение о возгорании поступило от сотрудников предприятия. Очаг находился на конвейерной линии в цехе производства керамзита. Еще до прибытия пожарных расчетов 8 работников завода смогли эвакуироваться самостоятельно. Никто из них не пострадал. Огонь удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Точные причины происшествия еще устанавливают. В центре Бреста демонтировали арт-объект, посвященный водружению советского флага над Рейхстагом. Несмотря на заявление о том, что композиция станет постоянной частью городского пространства, ее убрали спустя месяц после установки. Сразу после появления инсталляция вызвала бурное обсуждение среди жителей. Многие критиковали как качество исполнения, так и историческую достоверность композиции. Уже на месте демонтированного объекта появилась новая инсталляция с гербом Бреста, васильками и контуром Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
8: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть!
11: Минская трасса. Смотрите. Встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. А ты красавчик ты наш.
9: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапыми там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
12: Вот так, перед Осиповичами. Дядя Миша ходит. О, беги сюда.
13: Красавец.
12: Бежи ко мне.
13: Наверное, хочешь перебегни.
12: Полетел.
13: Надо ехать.
9: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
14: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
9: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
14: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь большой компанией, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, ну, так сказать, в кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, так сказать, выигрышной позиции. Второе, начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. Ну, то есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть во время страха.
9: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Все развалили на глазах. Под Бобруйском за долги продают популярную базу отдыха. Внимание! Цена дешевле, чем однушка в Минске. На торги выставили бывший оздоровительный лагерь. Из-за долгов компании-собственника он уходит с молотка на площадке Белюробеспечения. Объект находится в 10 километрах от Бобруйска посреди густого леса возле деревни Мирадина, прямо у реки Волчанка. В советское время там процветал детский лагерь «Смена», который позже выкупили и пытались превратить в частную турбазу. Огромная территория почти в 2,5 гектара и здание общей площадью 1400 квадратных метров. В комплексе 6 гостевых домиков, столов, мини-гостиница, склады и своя артезианская скважина, говорит эксперт по недвижимости Дарья Дидух.
19: Стартовая цена арестованного имущества всего 291 тысяча рублей. Это чуть больше 100 тысяч долларов. За эти деньги в Минске сейчас можно купить разве что скромную однокомнатную квартиру в новостройке.
4: На торги также выставили горнолыжный комплекс «Лагойск». Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
15: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
4: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Лагойск» открылся в 2004 году, всего в 30 километрах от Минска, и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новость о том, что горнолыжный комплекс «Лагойск», проработавший 22 года в этом сезоне, пришлось закрыть, взбудоражила белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за невозможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Лагойск» было решено продать. Как рассказали в Лагойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
16: В Лагойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Лагойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
4: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей – до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в миллион долларов. Похоже, что санкции убивают и бизнес, и туризм, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
17: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги, про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. На предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
17: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
2: Абсолютно.
17: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
2: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
17: Давай.
2: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
17: Второй?
2: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
17: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
2: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
17: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
2: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
17: Ага.
2: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
17: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
2: Ну давай.
17: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
2: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
17: Почему?
2: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
17: Так.
2: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
17: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
2: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
17: Ну, специфика груза.
2: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
17: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
2: Абсолютно верно.
17: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
2: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
17: БМЗ, да.
2: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE, вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
17: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
2: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
17: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
2: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно

0: водителя?
1: Конечно, нет.
0: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
1: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
0: Точно.
1: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходит, ограничивают провоз печатных книг.
0: Да уж.
1: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
0: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
1: Огромное количество людей банально теряет профессию. Водитель-международник с 20-летним стажем, диспетчеры, логисты – целая инфраструктура оказалась выброшена за борт.
0: Кто-то, конечно, попытался перерегистрировать бизнес в соседних странах, кто-то просто распродал автопарк за бесценок. Но подожди.
1: Что?
0: Фургоны и сухопутные границы – это понятная проблема. А что с авиацией? Белавия полностью лишили европейского неба. И здесь есть пугающий нюанс. Полет на самолете без официального сервиса не превращается в русскую рулетку? Как они вообще продолжают летать?
1: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
0: Серые схемы? В авиации?
1: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
0: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
1: Безусловно.
0: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
1: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
0: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
1: Какой?
0: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
1: Ну да, звучит идеально.
0: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
1: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
0: Иллюзия?
1: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики, особенно когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
0: Угу.
1: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
0: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
1: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
0: В смысле?
1: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на Восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Озон, многомесячными запасами своей продукции.
0: Так, и что произошло?
1: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
0: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Но такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
1: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
0: Ого.
1: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
0: Кошмар.
1: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за тысячу.

0: километров.
1: Хорошо. Это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
0: О, там своя драма. Нафтан и Мозырский НПЗ изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
1: Понятно.
0: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
1: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
0: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
1: То есть маржа просто испаряется.
0: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые, невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
1: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
0: Вопрос хороший.
1: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
0: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия, столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
1: Так.
0: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
1: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
0: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
1: Приходится все переделывать?
0: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
1: Звучит как создание новой машины с нуля.
0: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
1: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, на отказ и общей надежности.
0: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
1: Угу.
0: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
1: Давай.
0: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
1: Ох.
0: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
1: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
0: Что же?
1: Даже не железо, не болты, не гайки и не двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
0: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
1: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
0: И что это значит для инженеров?
1: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
0: Слепнет.
1: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
0: Жесть.
1: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
0: Да уж, Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры. Перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
1: Представила.
0: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
1: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
0: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
1: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
0: Так.
1: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
0: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
1: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
0: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
1: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
0: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Бойцовский клуб для мигрантов. Как белорус оказался в центре скандала в России? Начался скандал с того, что уроженец Витебска возмутился новостями о таксисте-мигранте, который устроил стрельбу в пригороде Санкт-Петербурга, где живет и сам белорус. Мужчина оставил во ВКонтакте серию комментариев с призывами к выдворению мигрантов и враждебными высказываниями в адрес выходцев из Азии.
4: Я хоть и сам из Беларуси, но мы понимаем, что в гостях и ведем себя адекватно и скромно. При этом не один раз замечал какую-то исконную враждебность мигрантов к русским в частности и к славянам в целом.
3: Некоторые комментарии белоруса выглядели менее цензурно.
4: Гнать надо этих черножопых в три шеи, вылавливать и за шкирку выкидывать. Пусть к себе домой едут вонючие животные.
3: Комментариями белоруса быстро заинтересовалась полиция. Мужчину задержали, а материалы передали в Московский районный суд Санкт-Петербурга, рассказывает юрист Ирина Соколова.
5: На суде мужчина полностью признал вину. Он заявил, что написал комментарии в состоянии алкогольного опьянения и слишком эмоционально отреагировал на историю, связанную с его сестрой. Также уверял, что в обычной жизни не испытывает ненависти к выходцам с Кавказа и Азии. Суд учел это, но само содержание комментариев все равно посчитал нарушением закона. От себя напомню, что алкоголь и сильные эмоции не освобождают от ответственности за публикации в интернете. Более того, даже если вы удалили комментарий через пару секунд, его уже зафиксировали. Отвечать за написанное все равно придется. Все, что было в интернете, останется там навсегда.
3: В итоге Московский районный суд Санкт-Петербурга признал белоруса виновным в возбуждении ненависти и вражды, а также назначил штраф в размере около $100. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
6: Сами не участвуем, но за других болеем. Белоруска опубликовала прогноз ИИ на финал чемпионата мира по футболу и спровоцировала мошенников. Искусственный интеллект уже не только помогает искать информацию, но и предсказывает будущее. Белоруска попросила его узнать возможный счет финала чемпионата мира по футболу и была шокирована ответом. ИИ ответила о результате финального матча как о свершившемся событии, хотя сама игра тогда еще не состоялась.
7: Алиса, кто победил в финале чемпионата мира по футболу в 2026 году?
8: Победила Испания.
7: С каким счетом?
8: Испания выиграла у Аргентины 2-1.
7: Алиса, а какого числа это было?
8: 19 июля 2026 года.
7: Алиса, сегодня какое число?
8: Сегодня в Могилеве 17 июля.
6: После того, как искусственный интеллект предсказал победителя и счет, многие белорусы поспешили поставить на победителя. При этом сама автор видео призывала этого не делать. Мол, футбол – игра непредсказуемая, даже для искусственного интеллекта.
9: Сначала было смешно, теперь уже как-то не очень. Настя, пожалуйста, не делайте ставки по прогнозам Алисы.
6: По словам экспертов, белорусы регулярно попадаются не только на предсказания искусственного интеллекта, но и на разводы мошенников. В последнее время в разных городах страны все чаще фиксируются случаи киберпреступлений, совершенных с использованием программ удаленного доступа к мобильным телефонам. Как сообщили в Госкомитете судебных экспертиз, 63-летняя жительница Гродно позвонили якобы из компании МТС. Мошенники выманили у нее всю информацию о банковской карте, и только когда на экране своего телефона пенсионер увидела сообщение о списании с ее карты 15 тысяч рублей, поняла, что разговаривала с мошенниками, о чем сообщила в милицию.
10: Я знала про различные схемы, которые используют мошенники, но они были настолько убедительными, что у меня не возникло никаких сомнений.
6: Мошенники хорошо владеют банковской терминологией и всеми способами пытаются обмануть людей, отмечают в Министерстве внутренних дел. Там призывают граждан быть бдительными.
11: Такие факты, к сожалению, фиксируются по всей республике. Сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности призывают граждан проявлять бдительность, а в случае обнаружения поддельного ресурса делать скриншот и обращаться в милицию, сведя на нет планы мошенников обогатиться за чужой счет.
6: Что касается прогноза искусственного интеллекта на финал чемпионата мира по футболу, то он отчасти сбылся. Испания действительно выиграла чемпионат мира 2026, обыграв в финале Аргентину. Она вырвала победу в экстра-тайме и второй раз в истории завоевала Кубок мира. Вот только счет матча оказался не таким, как предсказывал искусственный интеллект. Финал чемпионата мира 2026 Испания-Аргентина завершился со счетом 1-0. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Рай со вкусом ада. Что обещают белорусам в рекламе контрактов с армией России? Осторожно, как минимум пункт о списании кредитов. Вранье.
12: Служба по контракту для белорусов. Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта на участие в СВО и ежемесячная зарплата от 350 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы. Заключаем официальный госконтракт. Напиши нам и узнай больше.
3: Такие объявления начали массово появляться в местных вайбер-чатах по всей Беларуси. Предложение хоть и выглядит заманчиво, но не соответствует действительности, предупреждает юрист Евгений Иванов.
13: Ну вот в первый же ткнул. Аннулирование кредитов – это же обман чистой воды. Никакого автоматического аннулирования всех кредитов после подписания контракта не существует. Российский закон позволяет прекратить обязательства только по определенным долгам, в пределах установленного лимита и при выполнении целого списка условий. Например, задолженность уже должна дойти до суда или исполнительного производства. Кроме того, российские льготы не означают, что белорусский банк просто простит человеку кредит. Мы хоть и союзное государство, но не одно целое. У нас законы разные, и рубли тоже разные.
3: Не все так просто и с обещанием аннулировать судимость, говорит эксперт.
13: Российское законодательство действительно предусматривает особый порядок для некоторых обвиняемых и осужденных, заключивших контракт. Но это касается не всех преступлений, а освобождение происходит только при определенных условиях. Например, после награждения или увольнения со службы по предусмотренным законом основаниям. Более того, согласно нашему законодательству, такой контракт – наемничество, за которое может быть уголовная ответственность. Обещать белорусам, что после подписания российского контракта им точно ничего не грозит, юридически безответственно. Это замануха чистой воды.
3: Главное, о чем умалчивает реклама, за обещанными выплатами стоит не обычная работа, а участие в войне, где можно погибнуть или получить тяжелое ранение. Об этом говорят сами белорусы, которые по разным причинам оказались в рядах российской армии на Украине.
14: В СИН попал в тюрьму, из тюрьмы пришел капитан.
15: А в России попали?
14: В России, да.
15: В какой момент, вот интересно, как это произошло, в какой момент, что вдруг вы решили, что украинцы это враги?
14: Я вообще этого не решал, я же не гладший. Из тюрьмы подписал контракт.
16: Я просто не предполагал все, что происходит на СВО. Я не думал, что так все жестоко. То есть, мне говорили то, что вы не будете на первых линиях, там будете там... где-то обслуживать, там, то есть вы как осужденные, вам не дадут оружие в руки.
17: Уже был на позиции, прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать, и все, никак вообще просто. Я не подпускаю этим, насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, у меня это не получается, что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там, есть два спящих украинца. И я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
3: По данным украинского проекта «Хочу жить», на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Белоруссии. Минимум 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента Лукашенко эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
18: Мамы в шоке. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Уже известны все цены. Подготовка школьников к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. Такие ориентировочные суммы озвучили официальные источники. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
19: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
18: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 38 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
20: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
18: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
21: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас, по-моему, в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
18: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
3: Дожились. В Минске продают ягоды по 150 рублей за кило. Все дело в том, что своих летних почему-то нет.
22: Ну что, белорусы, была на днях в одном из минских магазинов и просто офигела. Красная смородина по 19 рублей за малюсенький лоточек 125 граммов. То есть 152 рубля за килограмм. Сколько живу, но такого еще не видела.
3: Такое эмоциональное сообщение в Трец оставила минчанка Алина. Внимательные пользователи соцсетей отметили, что ягода импортная, и именно поэтому, скорее всего, стоит так дорого.
23: Ну там же написано «Нидерланды», то есть ее там вырастили и к нам привезли. Конечно, дорого. Правда, не пойму, почему ягоду, которая у каждой бабушки во дворе на кустах растет, нужно покупать за 3-9 земель и в Беларусь привозить.
3: Почему в середине лета минские магазины предлагают смородину из Нидерландов, объясняет агроном Елена Марченко.
0: Проблема в том, что местную ягоду нужно быстро собрать, охладить, отсортировать и доставить в торговые сети. Магазинам проще работать с крупным импортным поставщиком, который привозит уже упакованный товар и гарантирует нужный объем. В итоге белорусская смородина остается на рынках и дачах, а на полках супермаркетов появляется иностранная, в несколько раз дороже.
3: Именно за эту странную логистику из своего кошелька платит покупатель, а поддержка белорусских фермеров так и остается лишь красивыми словами, говорит эксперт. Агроном рекомендует искать местную ягоду, фрукты и овощи на рынках и участников, мол, это и дешевле, и вкуснее. И помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Никакой иностранщины. Школьная одежда теперь может быть пошита только в Беларуси. Это новый госстандарт. В Заре теперь в школу детей не пустят?
1: Мне не выбрали одежду, но я вообще-то склоняюсь больше к белым рубашкам и черным штанам без ремней, потому что с ремнями мне не очень нравится, потому что сейчас не в моде. Пока что ничего не взяли, но скоро я уже буду одеваться.
3: Это гомельский школьник Артем приехал с родителями выбирать новую форму. Только на рынке семья Артема узнала о том, что в Беларуси меняют государственный стандарт на школьную одежду. Новые требования начнут действовать с 13 августа, рассказывает юрист Светлана Каразинцева.
4: Новый стандарт распространяется на одежду для учащихся начальной, базовой и средней школы. При этом он не касается обуви и спортивной формы. Пока не касается. Одно из главных нововведений – требование, чтобы школьная одежда, претендующая на включение в специальный реестр белорусских производителей, была пошита на территории Беларуси. Кроме того, при ее производстве должны преимущественно использоваться текстильные материалы, произведенные в Беларуси. Также уточняется, что для костюмной, плательной и трикотажной одежды не менее 50% тканей, трикотажных полотен или пряжи должны быть белорусского или российского производства.
3: На основе данного стандарта будет формироваться интернет-реестр белорусских производителей, продукция которых соответствует установленным требованиям. Этот ресурс предназначен для того, чтобы школы и родители могли получить актуальную информацию об отечественных производителях. Напомним, что в прошлом году Министерство образования также сделало деловой стиль одежды обязательным для белорусских школьников.
5: Есть требование, которое закреплено в новой редакции кодекса об обязательном использовании школьного стиля, где предусмотрены комплекты одежды для мальчиков, для девочек, юбки, брюки, пиджаки. Это требование точно не будет неким абсолютно новым, просто спрос будет более принципиальный и с родителей, и со школьников. Думаю, что если правила напоминать, их не нарушать, понимать, что все-таки прилежное поведение ученика – это один из элементов его характеристики, я думаю, что мы достигнем взаимопонимания со всеми участниками образовательного процесса.
3: Ограничений становится все больше, а выбор школьной одежды все меньше. Многие привыкли покупать форму там, где она дешевле и удобнее. Например, в той же Заре можно было найти аккуратные брюки, рубашки и пиджаки по хорошим скидкам. Теперь непонятно, можно ли будет приходить в такой одежде в школу, раз она пошита не в Беларуси, пишут в комментариях родители. Вопросы вызывает и сам контроль. Кто и как будет проверять происхождение ткани, место пошива и соответствие реестру. Не будут же учителя разглядывать ярлыки на каждом ребенке или требовать чеки на одежду. А что, если форму купили еще в прошлом году или позапрошлом? В общем, пока новый стандарт скорее добавляет тревог и расходов, чем ясности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
18: Белорусская Венеция. Сильнейший ливень и град затопили Гомель по колено. Сливы не ремонтировали 15 лет. Во время непогоды в Гомеле улицу Полесскую и проспект Октября снова залило водой, а проезжая часть превратилась в настоящий водоем. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети.
7: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
18: Горожане шутят, что на Полесской ситуация повторяется после каждого сильного ливня, поэтому местную улицу с иронией называют рекой и интересуются, не с лодки ли снимали видео. Некоторые районы города оказались также затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
8: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
18: На дорогах образовались реки. Городские власти предупреждали о возможных задержках транспорта. На многих улицах движение остановилось. Жители добирались как могли.
9: Все стало. Бедняга машина.
10: Капец.
24: Дорогие машины, вот понеслись сюда.
18: Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Жители уверяют, что проблема не новая и тянется годами. Ливневая канализация просто не справляется с осадками или забита песком. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы города не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
25: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
18: В среду 22 июля погодные условия в Беларуси продолжат определять атмосферные фронты от циклона, сообщили в Белгидромете. Там отмечают, что будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидаются дожди, местами грозы. Ветер юго-западный и западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днем составит от 16 до 22 градусов тепла. В Минске в среду днем обещают плюс 16, плюс 18 градусов, небольшой дождь и, возможно, гроза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Топлива всем хватит. Лукашенко связал уборочную с политикой, но заявил, что уборка хлеба – это святое.
26: Если говорить о менталитете белорусов, то у нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных, в том числе политиков, отсутствует, нам нужно пахать, сеять, убирать хлеб.
3: С таких слов Александр Лукашенко начал селекторное совещание по проведению уборочной кампании. Эта тема, по словам президента, сейчас самая важная в стране из-за, цитирую, геополитического кризиса во всем мире.
26: Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Это первейшая их потребность. Уборочная страда – это не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности и одна из основ экспортной валютной выручки. То есть это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом, будем жить.
3: Лукашенко также дал задание превзойти прошлогодние результаты сбора урожая.
26: По информации правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна будет более 11 миллионов тонн. То есть уровень прошлого года в этом году мы должны обязательно превзойти. И помните, мы с вами договаривались, что прошлогодний уровень – это уровень, на который мы будем всегда ориентироваться, потому что он был достаточно высоким и напряженным для нашего АПК.
3: К Кто не захочет работать на земле, будет служить в армии, заявил Лукашенко.
26: Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот туда их. В армию. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций. Это мой приказ. Не умеешь гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
6: Есть.
26: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры.
3: Лукашенко также потребовал обеспечить готовность техники компании и топлива для нее. По его словам, аграрии должны получить все необходимое вовремя. Впрочем, на фоне топливных проблем у России и роста поставок туда белорусского топлива, у хозяйств может возникнуть дефицит бензина и дизеля, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
10: Бойня за парковку. В Гродно из-за машины на тротуаре женщину чуть не растерзал водитель-нарушитель. Возле Гродненского медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке.
11: Я вызываю ГАИ. Раз и навсегда проясним ситуацию.
12: Выйди отсюда, выйди отсюда, потому что я вызову 102.
10: По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета.
12: Какая-то курва, это она не может проехать на велосипеде, потому что здесь я поставила машину. Это какой-то, понимаешь? Она меня уже просто и мне хочется ей рыло набить просто.
10: На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки, говорит автор видео.
11: Закончилось тем, что приехала ГАИ, и этой дамочке все-таки выписали штраф. Но вопрос уже совсем в другом.
10: В Беларуси вопросы остановки, стоянки и принудительной эвакуации транспортных средств жестко регламентированы правилами дорожного движения и Кодексом об административных правонарушениях. После инцидента автор обращения публично задала вопрос руководству учреждения.
11: У меня вопрос к руководству медуниверситета. Вам комфортно, когда ваши работники матерятся, грубят, врут сотрудникам милиции, ставят машину, мешая пешеходам? Вы готовы отвечать за поведение своих сотрудников? Или для вас это норма?
10: Случаи, когда автомобиль припаркован неправильно и мешает другим участникам дорожного движения, в Беларуси не редкость. Если вы стали свидетелем чужого нарушения, самоуправство строго запрещено. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, отмечает юрист Илья Дунаев. Он назвал юридически правильный алгоритм действий.
13: Позвоните в ГАИ или местное РУВД. Сообщите о факте грубого нарушения правил парковки, мешающего проезду или пешеходам. Если автомобиль припаркован на зеленой зоне, помимо ГАИ можно обратиться в ЖУ, местный исполнительный комитет или милицию. Сотрудники ГАИ или эвакуационной службы примут вызов и, если экипаж свободен, оперативно эвакуируют мешающий автомобиль на штрафстоянку.
10: По словам юристов, за парковку на зеленой зоне предусмотрен серьезный штраф. Для физических лиц – до 10 базовых величин, для ИП – до 25 базовых величин, а для юридических лиц – до 50 базовых величин. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
18: Юристы снова в топе. БГУ начал зачисление на бюджетные места. Какие специальности самые популярные в этом году? В понедельник в БГУ прошло зачисление абитуриентов на ряд бюджетных специальностей дневной формы обучения. Среди них факультеты международных отношений, юридические, экономические, географии и геоинформатики, а также Институт теологии имени святых Кирилла и Мефодия. В этот же день с помощью автоматизированной системы БГУ принял бюджетников по профилям физические науки, математические науки и информатика, отметили в университете.
14: Наиболее высокими оказались проходные баллы на специальностях международная конфликтология факультета международных отношений и международная экономика и торговля с углубленным изучением китайского языка экономического факультета по 395 баллов. Самой многочисленной стала группа специальностей профиля математические науки и информатика, куда зачислили 454 человека. Следом идет профиль физические науки – 395 человек.
18: Среди факультетов наибольшее количество бюджетников принял юридический факультет – 233 человека. Меньше всего – институт теологии, где студентами стали 25 абитуриентов. Тенденция такова, что с каждым годом все больше выпускников школ стремятся продолжить учебу в европейских странах, говорит эксперт в сфере образования и науки Андрей Лаврухин.
15: Это более безопасно и перспективно в плане самореализации и возможности получения качественного образования. Но я понимаю и тех родителей, которые в силу финансовых причин или других обстоятельств, затрудняющих поступление детей в школы западных стран, европейских стран, отдают своих детей на обучение в Российскую Федерацию.
18: Ухудшение отношений официального Минска с Западом не повлияло на рост числа белорусских студентов за границей. Их количество из года в год увеличивается примерно на 10%. При этом в самой Беларуси снижается на 5%. К такому выводу пришли эксперты из профильного университета, проанализировав данные о численности студентов в зарубежных вузах за последние 10 лет. Среди основных направлений – Литва, Германия и Чехия. А лидером среди стран ЕС много лет подряд остается Польша. Сейчас белорусы занимают второе место среди иностранных студентов в польских вузах после украинцев. Те, кто уже учится в Польше, говорят, что образование там качественное и доступное, а поступить не составляет большого труда. Причем не только в частные вузы, но и в государственные.
16: Касается государственных университетов, в данном случае университет принимает у вас экзамены для поступления онлайн, то есть, чтобы поступить, вы просто должны сдать экзамены онлайн, после чего сам университет уже высылает все необходимые документы для получения студенческой визы, которая позволяет покрыть расходы на проезд, на жилье и на возвращение иностранца обратно в страну пребывания.
18: Что касается России, то там почти столько же белорусских студентов, как в Польше. Учиться в Россию белорусы едут в том случае, если нет возможности делать это в Европе, говорит эксперт в области управления образованием Светлана Мацкевич.
17: Ну, на данный момент я бы не рекомендовала поступать в белорусские вузы. Если была немножко другая ситуация, то я бы скорее настаивала на том, чтобы мой ребенок остался в стране и искал возможности внутри страны. Что называется, где родился, там и пригодился. Но, к сожалению, ситуация такова, что на данный момент я не рекомендовала бы оставаться в стране, а действительно искать другие образовательные возможности и действительно делала бы ставку скорее на переезд в европейское образовательное пространство или в Америку, в другие страны, где присутствует достаточно высокое предложение качественных образовательных услуг, где можно выбрать и включиться в общемировую систему образования.
18: В Беларуси число молодежи в вузах продолжает снижаться примерно на 5% ежегодно. При этом растет число иностранных студентов, что компенсирует общее сокращение. В целом белорусские студенты все меньше заинтересованы в местном образовании, а привлекательность западного высшего образования растет, отмечают эксперты. А это означает, что Беларусь теряет значительную часть молодежи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Главное, чтобы не горели. Минздрав закупает у МАЗа автомобили скорой помощи.
19: Мы закупаем у холдинга МАЗ 160 автомобилей скорой помощи. 22 машины уже поставлены. В этом месяце ожидается передача еще 18. Полностью выполнить заказ МАЗ обещает до конца года.
3: С таким заявлением выступила пресс-служба Минздрава. Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка спасти имидж Минского автомобильного завода после серии скандалов со сгоревшими в России автобусами. Напомним, что только за одну неделю марта в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. И таких случаев было десятки, а то и сотни только за последний год, рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов.
0: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
3: А в Екатеринбурге и вовсе пришлось вывести из эксплуатации значительную часть автобусов МАЗ, включая те, которые поставили перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, говорит эксперт.
0: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
3: По словам эксперта, россияне даже в шутку начали называть белорусские МАЗы автобусами «камикадзе» и не спешат закупать новые партии. Тем более, что российский рынок вовсю завоевывают китайские производители. Их транспорт современнее, качественнее и при этом незначительно дороже белорусского. На фоне санкционного давления выдерживать такую конкуренцию Минский автомобильный завод не в состоянии, говорят аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
18: Под Волковыском перевернулась машина скорой помощи. Пострадали медики и пациент. Авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи произошла на трассе Р-44 Гродно-Волковыск-Ивацевичи вблизи деревни Изобелин. По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля МАЗ Купава, принадлежащего медицинскому учреждению одного из соседних районов, на левом повороте не справился с управлением, машина съехала в правый кювет и перевернулась. В результате ДТП травмы получили три фельдшера в возрасте 32, 36 и 48 лет, а также 60-летний пациент, находившийся в автомобиле. Всех пострадавших доставили в Волковыскую центральную районную больницу. Возле Гродницкого медуниверситета разгорелся конфликт после того, как местная жительница сделала замечание водителю, припарковавшему автомобиль на пешеходной дорожке. По словам местной жительницы, в ответ она услышала поток нецензурной брани от женщины, которую называют сотрудницей медуниверситета. На место прибыли сотрудники ГАИ и выписали водителю штраф за нарушение правил парковки. Охотники похвалились, что за выходные в Беларуси были убиты два медведя. Первый трофей убил охотник в Городокском охотничьем хозяйстве. По оценке специалистов, возраст животного составлял от 5 до 6 лет. Второго медведя убили в Витебском охотничьем хозяйстве. Возраст зверя оценивается в 4-5 лет. Популяция бурого медведя в стране стремительно растет. За последние 20 лет их число увеличилось со 150 до 700 особей. Расширилась и география встреч, так что наткнуться на косолапого можно во многих лесах. Белорусские медведи относятся к европейскому подвиду. Они осторожны и обычно избегают человека, чуя его за 300-400 метров. Однако это огромный хищник, способный развивать скорость до 40 км в час. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
18: Спецназ на границе с Украиной. Лукашенко поручил Хренину заняться приграничьем. Президент поручил министру обороны Виктору Хренину отправить тех граждан, кто не умеет работать, на границу с Украиной. Об этом Александр Лукашенко заявил на селекторном совещании с главами регионов.
26: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда, в распоряжение сил специальных операций.
18: При этом белорусско-украинская граница вновь привлекла внимание после появления заявления о возможном новом наступлении на территории Украины. Зеленский ранее заявил, что Москва пытается вовлечь Минск в войну против Украины, либо операцию против страны НАТО.
1: Продолжаем фиксировать попытки России еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины. Знаем, что произошли дополнительные контакты между россиянами и Александром Лукашенко, цель которых – убедить его присоединиться к новым агрессивным операциям России. В частности, Россия рассматривает планы операции в направлении на юг и на север от территории Беларуси, либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО, именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью.
18: Россия сейчас активно использует Беларусь в контексте своей специальной военной операции на Украине. А у Минска нет рычагов для отказа в рамках военного сотрудничества союзного государства, отмечают эксперты. По их словам, Беларусь, в частности, создает батальонно-тактические группы и проводит учения. Как заявил Александр Лукашенко, белорусские вооруженные силы находятся в состоянии готовности и дежурят на границе. При этом он не раз говорил, что принимать участие в спецоперации страна не будет. Впрочем, Лукашенко допускает участие белорусской армии в СВО, но только в одном случае.
26: Готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае. Если оттуда хоть один солдат с ружьем придут на нашу территорию убивать моих людей. Цивилизованным языком говорю, ненародным. Если с территории Украины, если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим.
18: Вопрос об участии белорусской армии в боевых действиях на Украине активно обсуждается с самого начала СВО. При этом белорусские военные признаются, что воевать против Украины они не хотят. И вообще белорусы, по словам социологов, верят, что Александр Лукашенко не втянет страну в военные действия. При этом сам президент уже неоднократно заявлял, что готовится к войне. А очередное его заявление об отправке граждан на границу с Украиной настораживает, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
3: Все оккупировано. Белорусы жалуются, что на популярном месте отдыха все платно. Туда пришла проверка и вот что нашла. Началось все с жалобы жителя Молодечна Александра. Во время отдыха на Вилейском водохранилище не смог попасть к озеру. По его словам, почти вся территория оказалась платной, а за вход и место для палатки неизвестные просили 17 рублей.
5: Мы тут были 100 раз. Всегда бесплатно было. Везде можно было встать, посидеть, на пару дней приехать, нормально отдохнуть. В этот раз приехали, остановились в одном месте, во втором везде все платно. В общем, оккупировали полностью. Цена 17 рублей за вход и палатка место, но мест нет.
3: После жалоб к делу подключились Минлесхоз и Вилейский опытный лесхоз. Там объяснили, предприниматели арендуют не сам водоем, а участки леса рядом с ним. Поэтому закрывать людям свободный проход к воде они не имеют никакого права.
5: В договоре аренды прямо указано, что арендаторы не должны препятствовать свободному посещению гражданами участка лесного фонда. Вода является государственной собственностью, и доступ к ней не может быть ограничен. При этом арендаторы могут брать деньги за въезд автомобиля, установку палатки, беседку, дрова, мангал и другую инфраструктуру. А вот просто прийти к озеру, искупаться, позагорать, собрать грибы или порыбачить можно бесплатно.
3: Еще один скандал произошел в кемпинге «Рыбчина». Три семьи заранее заплатили 540 рублей за беседку, но остались недовольны условиями, нехваткой туалетов и отношением персонала.
20: Администратор нам сказал: «Мы вас сюда не звали.
4: сами едете. На минуточку. Мы заплатили 540 рублей. Бронировали за полтора месяца беседку. Уточнили, что у нас 3 семьи и будет 3 палатки. За что вообще такие деньги тогда?
3: Сейчас в Беларуси лесные участки арендуют 140 организаций и предпринимателей. В общей сложности это почти 1700 гектаров. В Минлесхозе предупреждают, если арендаторы действительно перекрывают людям бесплатный доступ к воде, им грозит административная ответственность, а договор аренды могут не продлить. Но испорченный отдых, потраченные деньги и неприятное отношение персонала такими проверками уже не исправить, жалуются белорусы. И помните, если у вас есть жалобы на отдых, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Вот так выглядит нищета. Свежая статистика Белстата по зарплатам взорвала ТикТок.
7: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
3: Таким вопросом на своей странице в ТикТок задалась минчанка Алина. Девушка жалуется, что найти достойную работу в столице стало практически невозможно.
7: Живя в Минске,

0: все, что есть, это продавцы, ну, понятно, почему там текучка в магазинах, потому что там никто работать не хочет.
1: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
0: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3,5 тысячи? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3 тысячи могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
1: Также минчанка подняла вопрос с зарплатами на заводах.
0: На завод, на конвейер, когда ты там стоишь по 12 часов, грубо говоря, у тебя спина кола всех 1500. Ну, вы вообще нормальные. Диво, что все уезжают за границу подрабатывать, зарабатывать, потому что здесь просто тупо нет работы, которым более-менее оплачивается.
1: Пост получил десятки тысяч лайков и тысячи комментариев, которые согласились с девушкой. Люди пишут, что работы действительно мало, и она малооплачиваемая. Буквально за копейки. Труд человека не ценят, и это грустно, пишут белорусы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня пойдет речь о том, что происходит с белорусской армией. И на повестке беспрецедентная проблема. Это превращение военной службы в инструмент принуждения и наказания. Сегодня разберем, как обычные провалы на уборочной кампании стали поводом для отправки механизаторов и чиновников на перевоспитание в войска и почему государство намеренно стирает грань между почетной воинской обязанностью и административным арестом.
4: И тут, знаешь, сразу бросается в глаза вот этот колоссальный масштаб абсурда.
3: Ну да.
4: То есть использование солдат для уборки урожая – это же классика. К этому вообще на постсоветском пространстве давно привыкли. Армия всегда воспринималась как такая бесплатная рабочая сила в экстренных ситуациях.
3: Ага, на картошку съездите.
4: 100%. Но сейчас вектор развернулся ровно на 180 градусов. Гражданских отправляют в казармы за то, что они плохо убирают урожай. Это абсолютно беспрецедентная механика управления.
3: Слушай, ну, чтобы понять, как вообще этот механизм запустился, стоит вернуться к событиям июля 2026 года.
4: Давай.
3: Идет такое абсолютно стандартное селекторное совещание по уборочной кампании. Обычно такие мероприятия развиваются по одному и тому же сценарию. Летят головы мелких руководителей, звучат угрозы уголовных дел, выговоры.
4: Ну, классическая накачка.
3: Именно. Но внезапно звучит совершенно новая директива. Заявляется, что тех, кто проваливает уборку урожая, неважно, рядовой это механизатор или управленец, их необходимо направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца.
4: И самое интересное, как эта директива моментально подхватывается всей вертикалью власти. Администрация президента сразу начинает транслировать, что отправка недобросовестных работников в войска – это теперь реальный инструмент кадровой политики.
3: Ага.
4: Военкоматы на местах получают прямые, ну, пока только устные, конечно, сигналы, готовятся к приему таких вот специфических штрафников.
3: И самое поразительное в этой ситуации – это контекст. Ведь параллельно с этими угрозами подписывается указ номер 247 об осеннем призыве. То есть государственная машина пытается, ну, как бы совместить несовместимое.
4: Да, два параллельных трека.
3: Вот именно. С одной стороны, идет плановый призыв 18-летних.

0: юношей, которые должны там обучаться военному делу, а с другой запускается теневой конвейер по переброске взрослых, часто пьющих мужчин в те же самые воинские части. И все это происходит просто в абсолютном правовом вакууме. В Трудовом кодексе вообще нет ни единого упоминания о возможности такой в кавычках «командировки».
1: Слушай, правовой вакуум – это еще очень мягко сказано. Система физически не приспособлена к легализации подобных процессов.
0: Почему?
1: Ну смотри, военкомат – это крайне забюрократизированная структура, которая работает по очень жестким алгоритмам. Там медицинские комиссии, психологические тесты, четкие возрастные рамки.
0: Ну да, логично.
1: И вот как военком должен оформлять 45-летнего тракториста, которого просто привезли прямо с поля?
0: Ну, очевидно, включается пресловутое телефонное право. Звонок из райисполкома, и военком просто вынужден брать под козырек. Закрывает глаза на отсутствие документов, и все.
1: Погоди. Телефонное право работает только до первой серьезной проблемы. Направление человека в воинскую часть против его воли без решения суда, без разрыва трудового контракта – это фактически незаконное лишение свободы.
0: То есть чистый криминал?
1: Абсолютно. Возникает огромная правовая пропасть. Вот кто несет ответственность, если этот тракторист получит травму на полигоне?
0: Хороший вопрос.
1: Кто платит ему зарплату? Более того, Беларусь является подписантом Конвенции Международной Организации Труда, которые категорически запрещают принудительный труд. Использование военной инфраструктуры как внесудебной тюрьмы – это риск нарваться на мощнейшие международные санкции.
0: Которые заблокируют остатки экспорта?
1: Именно.
0: Слушай, ну если риски настолько велики, а правовой базы, как ты говоришь, просто не существует, напрашивается очень очевидный вывод. Масштаб катастрофы в самом сельском хозяйстве настолько колоссален, что власть готова идти ва-банк. Попытка заткнуть дыры в экономике с помощью армии – это просто жест отчаяния.
1: Я бы сказал, это кульминация.
0: Да, давай посмотрим, что именно спровоцировало этот аграрный коллапс.
1: Но коллапс этот формировался десятилетиями. Это такой системный кризис, который к 2026 году просто достиг критической массы. В основе там лежит катастрофический дефицит кадров.
0: Деревни пустеют.
1: Да, сельская местность пустеет, молодежь уезжает при первой же возможности, потому что вообще не видят перспектив. А те, кто остается, часто просто не обладают должной квалификацией.
0: Плюс проблема алкоголизма, которые на уборочной компании каждый год парализуют работу целых предприятий. И штрафы давно не работают, потому что, ну, с человека, у которого зарплата минимальная, а долги максимальные, просто нечего взять.
1: Точно.
0: Но кадры – это ведь только половина беды. Я так понимаю, есть еще логистика и техника.
1: Вот технический фактор сейчас играет даже большую роль, чем человеческий. Санкции нанесли тяжелейший удар по машинно-тракторному парку.
0: Потому что импортная?
1: Да. Современный комбайн – это же не просто кусок железа с мотором. Это сложнейшая вычислительная машина. Для обслуживания импортной техники нужны оригинальные запчасти, программные обновления, специализированный сервис.
0: То есть из-за блокировки поставок условный бортовой компьютер комбайна просто превращается в кирпич, и его невозможно починить местными силами, а на закупку новых машин банально нет средств?
1: Совершенно верно. Изношенность парка просто зашкаливает. И когда на этот дефицит исправной техники накладывается еще и массовое хищение топлива, а это, ну, целая теневая экономика на местах, система начинает рушиться окончательно.
0: И формируется парадоксальный и очень разрушительный цикл. Государство отправляет солдат и армейскую технику в поля, чтобы спасти урожай.
1: Ага.
0: А колхозы, в свою очередь, должны отправлять своих худших работников в армию.
1: Да, круговорот.
0: Это очень напоминает попытку починить тонкий часовой механизм, просто засыпая в него песок. Проблема сельского хозяйства не решается, потому что тракторист в окопе не убирает хлеб, а армейский механизм просто заклинивает от попадания в него посторонних элементов.
1: Хорошая метафора.
0: При этом риторика угроз распространяется не только на рядовых механизаторов, но и на высокопоставленных чиновников. Звучат обещания отправить министров и губернаторов перебирать картошку или маршировать в сапогах.
1: Слушай, ну я бы тут поспорил. Не стоит воспринимать эти угрозы чиновникам буквально.
0: Думаешь, не отправят?
1: Бюрократический аппарат обладает просто выдающимися инстинктами самосохранения. Ни один министр или губернатор в казарму точно не поедет.
0: Неужели система не захочет устроить такую, знаешь, показательную порку на высоком уровне? Это же классический популистский ход – показать, что перед гневом сверху равны абсолютно все.
1: Показательная порка возможна. Но она 100% не примет форму отправки чиновников в войска. Бюрократия найдет способ защититься отчетами.
0: Перепишут цифры?
1: Конечно. Цифры урожайности перерисуют, потери спишут на погоду, а козлами отпущения сделают самых бесправных. Система всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
0: Ну хорошо, допустим, бюрократия отфильтровала кандидатов. И партия вот этих рядовых штрафников отправляется в войска. Куда именно их направляют? География этих угроз весьма специфична. В официальных заявлениях очень часто фигурируют фразы вроде «отправим на южную границу» или «в лес».
1: О, за этими словами скрывается очень четкая картография страха. Южная граница – это Брестская и Гомельская области. Именно там традиционно дислоцируются части сил специальных операций, а также развернуты дополнительные силы прикрытия границы.
0: Слушай, ну для обычного гражданского человека, особенно из какой-нибудь глубинки, слова «южная граница» в реалиях 2026 года звучат буквально как приговор.
1: Абсолютно.
0: Это же не спокойная служба где-то на складе в центре страны. Это максимальная близость к зоне геополитического напряжения. Отправка туда воспринимается не просто как трудовая повинность, а как прямая угроза жизни. Человека вырывают из привычной среды и просто забрасывают в эпицентр постоянной тревоги, в леса, в болото.
1: Психологическое давление здесь действительно используется как главный рычаг. Однако стоит проанализировать и то, в каком состоянии находятся сами вооруженные силы, куда пытаются интегрировать этих людей.
0: А что с ними не так?
1: Но смотри, телевизионная картинка демонстрирует идеальный фасад. Внезапные проверки, марш-броски, блестящая техника. Реальная численность оценивается примерно в 65-75 тысяч человек. Но внутри этого механизма зияют огромные пустоты.
0: Я так понимаю, главная пустота – это кадровый голод в офицерском составе?
1: Да.
0: После потрясений 2020 года из системы ушли 1000 профессионалов, а офицерские должности невозможно заполнить просто по щелчку пальцев. Подготовка командира роты или батальона занимает годы. И военные академии не справляются с потоком, преподавательский состав тоже поредел.
1: И к этому кадровому кризису добавляется тотальная зависимость от российской военной машины.
0: В плане техники?
1: И техники тоже. Собственных ресурсов для глубокой модернизации просто не хватает. Техника, стандарты обучения, запчасти – все это завязано на внешние поставки. Армия с огромным трудом справляется со своими базовыми задачами.
0: То есть им и так тяжело?
1: Да. Логистика, поддержание боеготовности, обучение обычных срочников – все это идет со скрипом.
0: И вот в эту перегруженную, обескровленную систему, где лейтенантам банально не хватает времени на обучение солдат, работе с новыми беспилотниками, сверху спускают разнарядку – принять гражданских нарушителей трудовой дисциплины. То есть военные командиры вынуждены брать на себя функции сотрудников службы исполнения наказаний.
1: Да. Надзирателями становятся. Происходит разрушение самого фундамента военной идентичности. Морально-психологический климат в частях уже давно находится на критически низком уровне. Офицеры живут под постоянным прессом.
0: Ну да, постоянно нужно что-то доказывать.
1: Они обязаны демонстрировать абсолютную политическую лояльность и при этом нести колоссальную нагрузку из-за недоукомплектованности частей.
0: Благонадежных или тех, кому нельзя было доверять оружие.
1: Угу.
0: Но даже стройбат был четко регламентированной структурой со своим уставом и задачами. Сейчас же ситуация гораздо разрушительнее. Происходит физическое смешивание кадровых военных, по сути, элиты вооруженных сил, с людьми, наказанными за пьянство или саботаж на рабочем месте.
1: Это ведет к полной деградации самого понятия воинской чести. Наблюдается крайне опасный двойной процесс. С одной стороны, милитаризация экономики, когда войска там строят фермы и убирают урожай.
0: Ага.
1: А с другой – экономизация армии, когда боевые подразделения становятся придатком аграрного сектора.
0: Получается, офицер, который учился командовать подразделением в условиях современного боя, теперь должен следить за тем, чтобы 40-летний тракторист не сбежал в самоволку и не устроил какой-нибудь саботаж в парке боевых машин.
1: Именно так. И каждый час, потраченный кадровым военным на охрану или воспитание такого вот гражданского штрафника, это час, вычеркнутый из боевой подготовки.
0: Потерянное время.
1: Это не проведенные тактические занятия, это не обслуженная техника, это потерянные навыки. В попытке спасти рушащиеся колхозы и выбить нужные цифры по зерну, государство методично уничтожает единственный институт, который вообще-то отвечает за физическую безопасность страны. Боеспособность просто приносится в жертву административному террору.
0: Слушай, ну деградация двух огромных систем, аграрной и военной, она же неизбежно бьет по обществу в целом. Как социум реагирует на стирание границ между трудовой дисциплиной и армейским наказанием? Очевидно, что генерируется страх. Но страх же бывает разным.
1: Верно. Страх бывает мобилизующим, когда угроза потери статуса заставляет работать эффективнее. Но в данном случае генерируется страх, парализующий.
0: Это как?
1: Ну, когда человек понимает, что любая ошибка, поломка техники или невыполнение абсолютно нереалистичного плана может закончиться отправкой в войска, он просто перестает проявлять инициативу.
0: Начинается тотальная имитация бурной деятельности.
1: Именно. Люди замирают, прячут проблемы, фальсифицируют отчеты. Главная цель – стать просто невидимым для начальства, чтобы не попасть в эти списки на перевоспитание. Трудовая мотивация сменяется скрытым саботажем.
0: Я бы еще добавила, что наибольший удар эта ситуация наносит по институту традиционного призыва. Семьи молодых людей, которым предстоит идти в армию осенью 26-го года, они же находятся в состоянии паники.
1: О да, 100%.
0: Информационный вакуум только усиливает это все. Раньше отправка в армию воспринималась как понятный, пусть и сложный, но ритуал. А теперь это напоминает лотерею с какими-то чудовищными ставками.
1: Русскую рулетку.
0: Да. Матери не понимают, в какую среду попадет призывник. Окажется ли он в нормальной части с адекватными командирами, или его бросят в хаотичный сборный пункт, где царит дедовщина, смешанная с криминальными порядками взрослых вот этих штрафников из колхозов. Военкоматы молчат, потому что, ну... сами не знают, как будет работать эта схема.
1: У Министерства обороны нет бюджетов на содержание тысяч трактористов, нет свободных казарм и нет правовой базы для их удержания. Система просто сымитирует исполнение приказа.
0: Но если экономика продолжит падать, а урожаи будут гибнуть, власть может не удовлетвориться просто имитацией. Эскалационный сценарий, я так понимаю, подразумевает реальное массовое создание штрафных батальонов?
1: Да, и при эскалации армия окончательно превратится в овсин. Боеспособность упадет до нулевой отметки, потому что офицеры, они превратятся в надзирателей. Это усилит тотальный контроль над обществом, но сделает государство абсолютно уязвимым пред любыми внешними вызовами.
0: Жуть. Ну и третий сценарий, коллапсный, звучит как логическое завершение этой разрушительной спирали. Система просто не выдержит внутреннего напряжения?
1: Да. Коллапс наступит тогда, когда накопленные противоречия приведут к социальному или институциональному взрыву. И здесь кроется главный риск для государства, который сейчас, полностью игнорируется при принятии таких решений.
0: Превращение армии в инструмент наказания открывает такой ящик Пандоры, где любой гражданин может оказаться в статусе бесправного штрафника.
1: Да. Прецедент созван.
0: И тут возникает очень интересный повод задуматься. Вот если вооруженные силы окончательно осознают, что их превратили из элиты в банальных тюремщиков для гражданского населения, не станет ли это колоссальное унижение военного достоинства триггером для сопротивления внутри самой армии? Все-таки у любого терпения, особенно у людей с оружием, есть предел.
1: Очень правильный вопрос оставляешь напоследок.
0: Подводя итог сегодняшней беседе, можно с уверенностью сказать, что белорусская армия сейчас переживает глубокий кризис. Превращение вооруженных сил в карательно-трудовой механизм для латания дыр в сельском хозяйстве – это симптом коллапса. Государство, не способное решить экономические проблемы гражданскими методами, прибегает к банальному запугиванию общества, жертвуя при этом реальной боеспособностью и престижем войск. С вами был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушали, и до новых встреч.
2: Важный сигнал.
3: Чернобыль не отпускает или что-то новое? В лесных грибах, ягодах и рыбе из двух областей обнаружили цезий-137. Санэпидемслужба проверила более 5000 проб продуктов на радионуклиды за полгода. Превышение нормы по цезию-137 нашли в 48 пробах.
4: В лесных грибах, ягодах и рыбе, преимущественно в Гомельской и Могилевской областях, по стронцию-90 превышений не выявлено.
3: Специалисты настоятельно просят не покупать грибы, ягоды и рыбу на обочинах дорог и в местах стихийной торговли. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС в той или иной мере затронули многие страны Европы, но в наибольшей степени пострадала именно Беларусь, говорят исследователи.
5: Четверть белорусской территории подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС. Более полусотни колхозов и совхозов были ликвидированы. 22 предприятия прекратили свое существование. 137 700 человек стали вынужденными переселенцами.
3: Хойникщина, одна из первых в Белоруссии, приняла на себя радиационный удар после аварии на ЧАЭС. Земля была заражена опасными радионуклидами, в числе которых особенно тяжелые – стронций и цезий. Процесс реабилитации оказался сложным и длительным. Но каждый год после трагедии район делает большой шаг вперед, чтобы не просто возродиться, а начать развиваться во многих направлениях, утверждают местные власти. В первую очередь это получается благодаря людям, которые продолжают там жить и работать.
6: Ну, поначалу было страшно. Ну, и то как. Ну, сколько-то нам мне? 16 лет, 15 было. Оно как-то не... Тоже мы старались уехать. Поехали на Украину, у меня на Украине родичи. Но мы так и не доехали туда. Два дня ехали, и потом развернулись, приехали обратно домой. Тут я родился, тут я и умру. Люди помирали, те, которые уехали. Вот много я слышал. Ну, и знакомых все. Вот. Кто уехал, тот болеет, умирает. Кто остался тут? Ну, как Жуковградск, да? Вот его вот травят, а он... ко всему привыкает. Так и мы, наверное, так и наш организм.
3: На территории Полесского радиационно-экологического заповедника за годы после Чернобыльской катастрофы ученым чего только не довелось увидеть. Скелеты телят, агрессивные гибриды домашних собак и даже червей длиной больше полуметра. Встречаются также гигантские осы и чужеродные виды. Постепенно территория заповедника приходит в себя, но о полном выздоровлении пока говорить рано. До сих пор там фиксируют высокие уровни радиоактивного загрязнения, говорит начальник отдела Брагинского райисполкома Игорь Самбук.
7: Что касается территории нашего района, то вот этот заповедник, это практически третью часть территории района, вот вошла в этот заповедник. Абсолютно чистых населенных пунктов у нас нет на территории района. И я думаю, еще долго они не будут абсолютно чистыми. Если определенные соблюдать условия и режим и выращивания продукции, то достигается вполне чистая продукция.
3: В 1990-м белорусский парламент объявил пострадавшие районы зоной экологического бедствия. Но уже через несколько лет под руководством президента государство взяло курс на возрождение и развитие зараженных территорий. Некоторые считают это преждевременным. Для того, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, говорит лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич.
8: Но я думаю, что это преступление. Во-первых, чтобы возродить эти земли, нужны совершенно другие технологии, другой уровень цивилизации, которым еще на сегодняшний день человечество не владеет. Вот на стол Лукашенко попадают ли продукты с этой возрожденческой земли, да? Сомневаюсь. Я думаю, что все, что они едят там на самом верху, это все выращено тут под Минском, в самых чистых местах, там это все 10 раз проверяется. И там уж точно есть дозиметры, которых народу так и не дали. Так что это преступление, иначе не назовешь.
3: По данным исследователей, 35% выпавшего в Европе радиоактивного цезия пришлось на Беларусь. Страна после Чернобыльской аварии оказалась заражена даже больше, чем Украина. В санэпидемслужбе напоминают, что проверить продукты, выращенные на огороде или собранные в лесу, можно абсолютно бесплатно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
9: Армия ждет. Лукашенко подписал указ о призыве на срочную службу и службу в резерве. Воевать отправят и тех, кто не будет работать на уборочной.
10: Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре 2026 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.
9: Александр Лукашенко объяснил, что данный указ должен помочь вовремя провести все мероприятия по призыву. Также во время селекторного совещания Лукашенко распорядился отправлять в армию и тех, кто откажется работать во время уборочной кампании.
11: Ну, чего мы, наручники, будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
9: По мнению Лукашенко, во время уборочной в хозяйствах должны работать и чиновники. Тех, кто не выполнит поручение, он также предложил отправлять к военным на границу.
11: Всех туда, кто не выполнит поручение. Это мой приказ. Любой чиновник, любой. В правительстве, в облисполкоме, райисполкоме, в хозяйство. На трактор, вертолет, самолет, на комбайн. Не умеешь? Гайки крутить, будешь помощником, будешь подносить снаряды. Любое неисполнение, Александр Ильич, в армию.
12: Есть.
11: Понимаешь, о чем речь? В армию. Пусть там служит, в лесу будет сидеть. Нам нужны, там тоже нужны кадры. Пускай там служит. Пускай период уборки там послужит. Есть. И чиновник, и тот, кто не хочет работать.
9: Белорусы пишут в комментариях, мол, складывается впечатление, что этой осенью армия ждет буквально всех, а не только обычных призывников. В списке потенциальных новобранцев Лукашенко теперь видит и чиновников, и работников, которые не справятся с уборочной. С такими заявлениями мобилизация выглядит не как вопрос обороны и почетное дело, а как наказание для всех, кто не угодил президенту, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на радиосигнал.
14: Новый скандал в честь года белорусской женщины. Минчанка обвинила популярную сеть АЗС в саботаже важной для всех женщин продукции. Что с ней не так? Белорусская из Минска опубликовала в одной из соцсетей вопрос, адресованный напрямую государственной сети «Беларуснефть». Почему на их заправках нет в продаже гигиенических прокладок? Пост привлек внимание женщин, которые согласились, что такое положение дел возмутительно. Сама сеть тоже ответила. Ну а пока она писала ответ, другие белоруски поддержали вопрос.
15: Наконец, кто-то не поленился озвучить проблему.
16: Прокладки и тампоны – настолько обязательная вещь, что их присутствие в торговой точке должно быть очевидно.
17: Зато широкий ассортимент пива, так необходимый водителям, всегда в наличии.
14: «Беларуснефти» тем временем решили отреагировать на пост, который стал набирать популярность.
18: В ассортименте нашей сети автозаправочных станций есть такая категория товаров. Однако ее продажа не является обязательной и предлагается в зависимости от количества полок и спроса со стороны клиентов. Мы искренне надеемся, что будущие посещения наших заправочных станций будут сопровождаться только приятными впечатлениями.
14: Выбранные «Беларуснефтью» формулировки в итоге еще больше возмутили женщин.
19: Несколько упаковок тонких прокладок можно разместить в непосредственной близости. Мало места и всегда под рукой.
20: Несколько стеллажей с алкоголем – обязательный товар на заправке для водителей, а средств женской гигиены нет. То есть 2-3 товара из ассортимента займут все полки? Отлично.
21: Это не обязательно внедрять, потому что нет женщин-водителей. И вообще нам, женщинам, некуда ходить, кроме дома. Это для нас равенство.
22: Это не молоко, которое скиснет, если его не продать. Можно ввести прокладки в ассортимент на заправках, особенно за городом, где поблизости нет магазинов.
14: Сама автор поста тоже не осталась в стороне и продолжила диалог с сетью АЗС.
0: Прокладки занимают так много места? Или вы думаете, что спроса нет? Серьезно? У вас ведь тоже много женщин среди сотрудников, и они сами недоумевают, почему такие элементарные вещи недоступны там, где обычно находится пункт остановки. Вы позиционируете себя как такой пункт остановки для всех водителей и путешественников. Разве не стыдно вашей компании в 2026 году говорить, что нет места для упаковки прокладок?
14: На это в «Беларуснефти» заметили, что тон белорусский явно показывает, что ей нужен скандал, а не цивилизованный разговор. И добавили, что при формировании ассортимента компания берет за основу опыт продаж. То, что должно продаваться в различных торговых точках в Беларуси, регулируется ассортиментными перечнями, устанавливает их Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ранее подобные перечни касались и заправок, и что там должно продаваться, регламентировалось. Однако с января 2022 года Совет министров это отменил. Это значит, что теперь заправки могут сами решать, чем они хотят торговать, а чем нет, отмечают юристы. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: Зачем-то Европа. На фоне санкций Беларусь выдала разрешение на прямое авиасообщение с Ираном. Кто и зачем туда будет летать? Как сообщает иранское новостное агентство ИРНА, со ссылкой на итоги встречи посла Беларуси с местными чиновниками, Беларусь объявила, что все разрешения для запуска прямого авиасообщения выданы, что позволяет иранским авиакомпаниям открыть маршрут Тегеран-Минск. Встреча состоялась в минувший понедельник в Тегеране. На ней присутствовали посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители иранского министерства, члены парламента и руководители туристического бизнеса частного сектора. В сообщении подчеркивается, что теперь после официальной выдачи разрешений на прямые рейсы основное логистическое препятствие устранено.
18: Посол Беларуси пригласил иранских туроператоров принять участие в предстоящих туристических выставках в Минске и подчеркнул необходимость укрепления связей между туристическими агентствами и отраслевыми объединениями.
3: О попытках запустить прямой авиарейс между Тегераном и Минском сообщалось еще в 2022 году. Тогда гендиректор авиакомпании «Махан Эйр» Хамид Арабниджад высказал пожелание организовать полеты в Беларусь. В апреле 2023 года первый самолет «Махан Эйрлайнс» прибыл в Минск. На его борту были в том числе иранские чиновники. Иранская сторона добивалась упрощения визового режима. Это стало необходимым условием продолжения прямого авиасообщения между Беларусью и Ираном. В августе прошлого года министр туризма Ирана Реза Салахи Амири сообщил, что соглашение об отмене виз с Беларусью было окончательно достигнуто в ходе переговоров, состоявшихся в Минске, между президентом Ирана Махмудом Пезешкианом и Александром Лукашенко. Салахи Амири отметил, что стороны договорились открыть прямые авиарейсы между Тегераном и Минском для увеличения туристических поездок.
1: Туризм может стать стратегическим звеном между двумя странами. В Беларуси существует искренний интерес к посещению исторических и природных достопримечательностей Ирана.
3: По данным иранских СМИ, речь идет о запуске трех прямых рейсов в неделю между двумя странами. О преимуществах прямого авиасообщения между Минском и Тегераном рассказал посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи.
13: Все это не только поспособствует увеличению туризма, но и положительно скажется на экономических отношениях двух стран. Приведет к упрощению перемещений между двумя странами бизнесменов, торговцев, представителей различных предприятий, компаний. Кроме того, это повлияет и на сферу грузовых перевозок, так как снизятся цены на продукцию.
3: В последнее время сотрудничество между Беларусью и Ираном заметно укрепилось. При этом Иран находится под серьезными санкциями, поэтому особой выгоды для Беларуси это сотрудничество не принесет, считает экономист Александр Кравцов.
23: Максимум, что Иран может, это вот какие-то передавать вооружение, дроны и ракеты. Но в связи с тем, что Иран в течение нескольких десятилетий сам находится под жесткими санкциями, у него всего этого запаса немного. Поэтому сотрудничество с Ираном – это скорее такой жест отчаяния.
3: Иран – одна из самых подсанкционных стран мира, отмечают эксперты. По их словам, сотрудничая с Исламской Республикой, Беларусь рискует еще больше загнать себя в международную изоляцию. Что касается туризма, то из-за санкций, международной изоляции и вопросов с безопасностью отдых в Иране сейчас не популярен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
9: будет с Wildberries в Беларуси? Склады маркетплейса полыхают по всей России. Возле белорусских площадок усилили охрану.
4: Все, в Электростале больше Wildberries не будет. От одного угла до другого горит все полностью. Wildberries больше не будет в Электростале.
5: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо. Здесь, короче, не особо и пытаются тушить, потому что толку тут тушить. Здесь не тушишь.
9: У российского онлайн-ритейлера Wildberries серьезные проблемы. После ударов украинских беспилотников в ночь на 18 июля сильные пожары охватили крупнейшие логистические комплексы компании в Котовске Тамбовской области и в подмосковной Электростали. После сгорели еще два крупнейших складских комплекса Wildberries на юге России. Онлайн-ритейлер и сотрудничающие с ним бизнесы несут убытки.
6: Сегодня в 4 утра мое сердце просто оборвалось. Все то, что я выстраивала 2 года по крупицам, просто сгорело. Я целых 2 года старалась над своим маленьким бизнесом на ВБ. И сегодня просто в одночасье все сгорело.
7: Сегодня сгорел Краснодар, Мениномыск. Там лежала оставшаяся часть моего товара. Сегодня официально нищая, официально безработная. Сейчас приеду домой, заплачу налоги с последних оставшихся денег. И все. Не вижу вообще никакого выхода из этой ситуации.
9: По словам экспертов, чтобы полностью покрыть ущерб, необходимы сотни миллиардов рублей. Это больше, чем чистая прибыль всей группы компаний Wildberries. Поэтому вопрос о том, получат ли компенсацию за утраченный товар продавцы, размещающие свою продукцию на Wildberries, пока остается открытым.
5: Утро начинается с того, что мы селлеры очередной раз горим. У Wildberries такого Невиномыск и Краснодар. Честно, уже даже я не знаю, что сказать вообще в принципе в этой ситуации, потому что, ну, как можно заниматься бизнесом, если все активы всех компаний просто сгорают. Нам ничего не компенсируют. Это слишком большие убытки. Никого таких денег нету. Даже если есть, не будут.
9: Россияне также задаются вопросом, почему настолько большой бизнес не был защищен и как вообще могли разгореться такие масштабные пожары.
24: Атака дронов – это причина пожара. Но интересный вопрос к следствию пожара. Почему не было команды пожаротушения? Ведь на этих предприятиях везде есть строгие регламенты и целая инфраструктура пожаротушения, пожаробезопасности, целые департаменты, которые разрабатывают инструкцию, как делать и что делать. Есть обслуживающие организации. И вот когда-то я строил для большого ритейлера одного, и у нас была всегда проблема. Нам из-за экономии мест, палета места, ты что, оно же зарабатывает денег, мы не могли соблюсти нормы. Система пожаротушения, предупреждение никогда не работало. Это все знали. Деньги. Деньги. Миром правят экономисты. Поэтому прокуратуре должен быть тоже тут вопрос. А почему он полностью сгорел? Вопрос.
9: Тем временем возле белорусских складов Wildberries усилили охрану, а местные продавцы уже считают потенциальные потери. Рассказывает эксперт по электронной торговле Андрей Ушаков.
25: Ну, я не думаю, что украинцы будут трогать наши склады. Пока мы активно не ввязываемся в российскую спецоперацию, по крайней мере. Но убытки у нашего бизнеса уже есть от всей этой заварушки. Дело в том, что белорусская часть Wildberries напрямую зависит от российской логистики. Когда сразу несколько крупных складов прекращают работу, товары приходится перенаправлять на другие площадки. Это увеличивает сроки доставки и расходы на хранение и перевозку. Для продавцов есть еще один риск. Пока товар недоступен, его карточка теряет позиции, а покупатели уходят к конкурентам.
9: Теперь белорусским предпринимателям приходится учитывать не только комиссии и правила маркетплейса, но и последствия военных действий в союзном государстве. Эксперты предупреждают, что уже в ближайшее время белорусские покупатели могут столкнуться с задержками, сокращением ассортимента и новыми ценами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества. на радио «Сигнал».
9: Все станет еще хуже. Европа не собирается отменять санкции против Белоруссии. Как это повлияет на качество белорусских товаров?
8: Санкции напрямую связаны с нарушениями прав человека в Беларуси, поддержкой российской агрессии против Украины и другими действиями Минска. Пока Беларусь остается источником этих угроз, Литва будет выступать не только за сохранение, но и усиление давления.
9: Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис. По его словам, оснований для отмены ограничений нет даже после 2027 года, когда истекает срок действия части мер. Это означает, что белорусским предприятиям будет еще сложнее закупать западное оборудование, технологии и комплектующие, предупреждают эксперты. Александр Лукашенко при этом продолжает уверять, что санкции якобы только идут на пользу стране.
10: Удобрения немножко повернули. За последних 5 лет добавили где-то 100 килограмм НПК в этом в среднем по республике. И сразу же урожайность пошла. И не только от удобрений, конечно, а от всей технологии.
11: Видишь, санкции на пользу пошли.
10: Да.
11: Как я говорю, что вы плачетесь?
9: На самом деле, после введения санкций закупки Беларуси в Евросоюзе сократились примерно вдвое, а экспорт белорусских товаров более чем в 3,5 раза. Для небольшой экономики последствия таких ограничений катастрофичны, объясняет экономист Лев Львовский.
12: Дело в том, что Беларусь по своему экономическому типу, по экономической классификации является малой экономикой, не контролирует и не является значимым игроком практически ни на одном мировом рынке товаров. Их страны, скорее всего, ничего сильно не потеряют от того, что на Беларусь будут наложены санкции, и Беларусь там не сможет потреблять что-то, что производит их страна, или не сможет производить что-то, что их страна, наоборот, покупает. Поэтому санкции в отношении Беларуси, они вводятся более масштабно, более быстро, больше покрывают всего. А вот в отношении России такого сказать нельзя. Самая главная отрасль в России – это производство энергоресурсов, сырой нефти, нефтепродуктов, газа и так далее. И вот это самая главная отрасль российской экономики, она не так уж сильно и санкционирована. Россия меньше обложена санкциями, чем Беларусь.
9: И если санкционная ситуация не изменится, давление на белорусскую экономику будет только усиливаться. А для небольшой и сильно зависимой от внешней торговли страны это может означать постепенную потерю целых отраслей и рынков, а также существенное ухудшение уровня жизни населения. Но помните, если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Лишних денег не бывает. Николай Лукашенко снова получил президентскую стипендию. Младший сын Александра Лукашенко Николай снова вошел в число получателей президентской стипендии за второй семестр учебного года. Соответствующее распоряжение о поддержке одаренной и талантливой молодежи подписал его отец, рассказывает эксперт по образовательной политике Юлия Лебедева.
15: Не опять, а снова. Как-то уже даже неловко выглядит. Просто там не так много денег и стипендиатов. Но Николаю место в их числе опять нашлось.
9: По словам эксперта, всего из республиканского бюджета на президентские стипендии, премии и поддержку талантливой молодежи выделили 758 тысяч рублей.
15: Деньги получат меньше 200 студентов. Это на всех. Победители международных олимпиад и конкурсов, учащиеся, курсанты, творческие коллективы и даже преподаватели. Ну и сын президента, который регулярно получал специальные стипендии с самого первого курса.
9: Напомним, что в этом году Николай Лукашенко окончил совместную программу БГУ и Пекинского университета по специальности биотехнология и получил сразу 2 диплома – белорусского и китайского вузов. На вручение диплома в Пекин приехал и лично Александр Лукашенко. Выпускной также сопровождался встречами на высоком уровне, напоминает политолог Николай Третьяк.
16: Это необычный семейный выпускной. Лукашенко много лет выводит Николая в публичное поле. Сначала это были парады, поездки и встречи. Теперь Пекинский университет, китайская программа, разговоры о будущем специалистов для Беларуси. Для Пекина такая логика понятна. Преемственность, стабильность, личные связи. А для белорусских элит это тоже сигнал. Николай не исчез из политической конструкции. Его продолжают готовить и показывать.
9: Эксперт сравнивает эту историю с азербайджанским сценарием, когда Гейдар Алиев постепенно знакомил мировых лидеров со своим сыном Ильхамом и готовил передачу власти.
16: Лукашенко решил сыграть в долгую азиатскую партию. Минск шлет четкий сигнал и Москве, и другим центрам, и собственным элитам. Преемник определен, согласован с Пекином и уже умеет правильно держать палочки для еды.
9: Официально о политическом будущем Николая Лукашенко никто не говорит, но президентские стипендии, международное образование и регулярное появление рядом с отцом все сильнее поддерживают разговоры о том, что младшего сына постепенно готовят, если и не к роли преемника Лукашенко-старшего, то к теплому месту на самом верху белорусской власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Как это понимать? Министр обороны Хренин заявил, что Украина больше не готовит нападение на Беларусь. Вокруг Беларуси сейчас стабильная обстановка без признаков агрессии. Об этом министр обороны Виктор Хренин заявил по итогам доклада президента о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны и помощи аграриям со стороны военнослужащих во время уборочной. Военно-политическую обстановку вокруг Беларуси Виктор Хренин охарактеризовал как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Что касается южных рубежей Беларуси, то глава оборонного ведомства констатировал, что со стороны Украины нет признаков подготовки к агрессивным действиям.
17: На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно.
3: Виктор Хренин добавил, что Минобороны не расслабляется, поскольку на южной границе находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций. Они вместе с пограничниками должны обеспечивать безопасность в приграничных зонах, отметил Хренин.
17: Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
3: Ранее на Украине заявили об усилении обороны на границе с Белоруссией и создании новых подразделений беспилотников на этом участке. Военные эксперты напоминают, что 24 февраля 2022 года российская армия атаковала Украину именно с территории Беларуси во время учений «Запад». Вот что тогда говорил Александр Лукашенко.
19: А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях.
3: Киев ту атаку отбил и ввел против Беларуси санкции, а следом экономические ограничения посыпались на Беларусь от стран ЕС и США. Их последствия экономика страны почувствовала сразу. Санкции за поддержку СВО привели к падению экспорта Беларуси в половину и снижению валютной выручки на 5 миллиардов долларов. Под ограничения попали банки и предприятия ВПК. Западные санкции ограничили доступ к технологиям и финансированию, что практически остановило экономический рост. Но самое тревожное, что сначала СВО снова встал вопрос безопасности, отмечают эксперты. По их словам, согласно новой концепции, белорусская армия фактически становится частью армии России с центром управления в Москве. А значит, вскоре Беларусь может вступить в военные действия на стороне России, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радио Сигнал.
0: Скоро будет за даром. Пока молочка загибается, Минсельхозпрод снизил цены на поставки в Россию. Минсельхозпрод Беларуси в очередной раз скорректировал минимальные экспортные цены на молочные продукты. Соответствующее постановление министерства опубликовано на национальном правовом интернет-портале и вступило в силу с 21 июля. На 10 российских рублей снижены цены на молоко и сливки, сгущенные в порошке, гранулах или других твердых видах с содержанием жира более 1,5% без добавления сахара или других подслащивающих веществ, отметили в министерстве.
14: Теперь эти продукты могут продаваться в Россию не дешевле 340 российских рублей за килограмм. Цены для других регионов на них не менялись. Также не пересматривались цены на другие молочные и мясные продукты.
0: В комментариях под новостью белорусы дискутируют вокруг качества самой молочной продукции. Потребители утверждают, что молоко не хранится до указанного на этикетке срока годности и быстро закисает. В свою очередь производители уверяют, что продукция может быстро портиться из-за нарушения условий хранения. Но белорусы в соцсетях пишут, что качество молока в стране сильно испортилось.
18: А что случилось с молоком? Славянские традиции. Купила молоко нормального срока. Стояла в холодильнике. Решила его использовать. Открыла. И в результате вот такая фигня. Ну и как понимать? И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
0: При этом госстандарт не верит претензиям белорусов. Качество белорусской продукции – это уже бренд, говорит председатель госстандарта Елена Моргунова.
20: Единственная страна на постсоветском пространстве Республика Беларусь, которая сохранила те классические традиции, которые входят в техническое регулирование, то есть стандартизация, метрология, аккредитация, оценка соответствия, надзорные действия. Это все в республике сохранилось. Вот 30 лет назад было принято решение сохранить это в одной системе для того, чтобы бренд сделано в Беларуси, он всегда оставался брендом, и, соответственно, белорусское качество всегда котировалось.
0: Белорусским товарам действительно повезло с репутацией. Еще со времен Советского Союза они славились исключительным качеством. Это закрепилось в сознании не только белорусов, но и жителей соседних стран. Вот только сейчас легенда о качестве белорусских продуктов каким-то образом совмещается с частыми новостями о коррупции и прочих проблемах в продуктовой отрасли, отмечают эксперты. То, что качество уже не то, признает и президент.
21: Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству.
0: В госстандарте утверждают, что продолжают следить за качеством и безопасностью продуктов питания. В то же время эксперты отмечают, что качество белорусских товаров действительно падает. По их словам, причинами этого стало в частности госрегулирование цен и отсутствие конкуренции. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Важный сигнал.
3: В армию на перевоспитание. Крутой заявил, что недобросовестных работников отдадут в распоряжение Минобороны на пару месяцев. Работников, допустивших нарушения в ходе уборочной, будут направлять в распоряжение Министерства обороны на 2-3 месяца. Ограничения по здоровью учитываться не будут, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Осиповичском райисполкоме. По словам Крутого, списки недобросовестных работников будут составлять руководители организаций, председатели райисполкомов и военкомы. В списки войдут нерадивые, проштрафившиеся работники, несуны, пьяницы, лодыри и лентяи, отметил Крутой.
1: председатель райисполкома, военком, руководитель сельскохозяйственной организации составляют перечни нерадивых работников, которые проштрафились, провинились или совершили какие-то правонарушения. Эти люди будут направляться в распоряжение Министерства обороны.
3: По словам главы администрации президента, формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут.
1: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
3: После инструктажа и подготовки провинившихся отправят на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу, отметил Крутой.
1: В армии, как сказал наш министр, кроме военной подготовки и непосредственно военных действий и манипуляций, есть очень много хозяйственной бытовой работы. Будет элемент физической подготовки, поэтому точно этим людям будет чем заняться. Они принесут общественную пользу.
3: Дмитрий Крутой предупредил, что ответственность за плохую работу района будет нести председатель райисполкома. В свою очередь, военком Могилевской области Максим Власов предупредил, что служба не покажется курортом. Отправлять в армию всех, кто плохо работает, на уборочный приказал президент. Такое поручение Александр Лукашенко дал на селекторном совещании с главами регионов.
21: Ну, чего мы, наручники, будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
3: Позже министр обороны Виктор Хренин пояснил, что недобросовестных работников отправят на военные сборы, где они будут повышать боевую выучку. Он подчеркнул, что перевоспитывать провинившихся не будут. Военкомы планируют выехать в сельхозорганизации для поиска недобросовестных работников уже в эту субботу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал». 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
13: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
6: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
13: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
6: Со свежим ремонтом, да.
13: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
6: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
13: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
6: Ого, это треть рынка просто испарилась.
13: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
6: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
13: Это классическая оптическая

0: владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
1: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
0: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
1: Точно.
0: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
1: И цены там тоже скакнули.
0: Взлетели на 15-23% всего забот.
1: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
0: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
1: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
0: Бывало, да.
1: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
0: Давай посчитаем.
1: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
0: Никакой же.
1: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
0: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
1: Ага.
0: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
1: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
0: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
1: Ого, всей семьей впрягаются.
0: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
1: Это когда сначала гасишь только проценты?
0: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
1: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
0: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
1: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
0: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
1: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
0: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
1: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
0: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
1: И это не блеф, да.
0: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
1: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния.

0: либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
1: О, это извечный спор.
0: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
1: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
0: Почему?
1: Если не учитывать полную стоимость владения.
0: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
1: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
0: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
1: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
0: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
1: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
0: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
1: Ну да.
0: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
1: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
0: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
1: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
0: Логистика.
1: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
0: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
1: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
0: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
1: Немало.
0: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
1: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
0: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
1: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
0: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
1: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
0: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
1: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
0: А остальные 65% – это подушка безопасности?
1: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
0: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
1: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
0: Неузаконенные перепланировки.
1: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
0: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
1: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
0: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
1: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
0: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Новогрудке ревнивец купил бензин и поджег дом бывшей сожительницы. Все началось со ссоры на бытовой почве. 45-летний местный житель ушел в запой на несколько дней, но потом решил вернуться к 42-летней бывшей. По дороге на заправке он купил алкоголь и 3 литра бензина, якобы для мотокосы. Придя во двор, он потребовал впустить его. Женщина проигнорировала настойчивого гостя. Решив, что бывшая пассия находится дома с другим мужчиной, ревнивец затаил обиду. Он вылил бензин через открытое окно веранды прямо в дом и черкнул зажигалкой. Помещение вспыхнуло мгновенно. Пока дом горел, поджигатель спокойно ушел гулять по улицам города, продолжая выпивать. Вскоре его задержали. На допросе он признал вину и заявил, что хотел лишь напугать возлюбленную. О последствиях он не подумал. На границе Беларуси задержали крупную партию шоколада «Милка» с заниженной стоимостью. Гродненские таможники выявили попытку уклониться от уплаты таможенных платежей при ввозе шоколада из Литвы. По документам стоимость груза была значительно занижена. Проверка показала, что реальная цена партии составляет около 460 тысяч рублей, а недоплата таможенных платежей могла превысить 45 тысяч рублей. Теперь молдавскому перевозчику предстоит не только доплатить все пошлины, но и заплатить штраф. Необычное природное явление удалось снять на Вилейском водохранилище. Над водой неожиданно сформировался небольшой вихрь, который стремительно поднял столб воды в воздух. Очевидцы признаются, что зрелище выглядело впечатляюще и заставило поволноваться отдыхающих на берегу. Несмотря на сходство с торнадо, подобные водяные вихри обычно значительно слабее, но все равно могут представлять опасность для находящихся рядом людей и маломерных судов. О других самых важных событиях огня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Это прошлый век. Белорусы стали меньше смотреть ТВ. Свежая статистика зафиксировала рекордное падение. По данным Медиаметр.бай, интерес жителей Беларуси к телевидению продолжает снижаться. В июне текущего года ежедневно телевизор включали чуть больше 51% белорусов, тогда как в июне прошлого года таких было почти 52%. Майский отрыв еще ощутимее – почти 2%. При этом среднесуточное время у экрана сократилось со 174 до 170 минут в день, отмечают исследователи.
4: Исследование показало, что основная аудитория – это женщины. Они составляют более 60% телезрителей. В топе жанров кино. На втором месте – развлекательные шоу. И замыкают тройку лидеров новости и информационные программы.
3: В сентябре 2024 года в Беларуси начал вещание новый на то время государственный телеканал, первый информационный. Он стал 10-м в так называемом обязательном общедоступном пакете телепрограмм. В планах нового канала стать достойным ответом недружественному Евроньюз, запрещенному в Беларуси в 2021 году. Несмотря на появление новых телеканалов и медиаресурсов, аудитория все равно сокращается, отмечает медиаэксперт Надежда Белохвостик.
5: Первый национальный, насколько мы понимаем, это реинкарнация какая-то канала АТН. Еще появился видео Белвидеохостинг. Как бы для чего это все делается, как бы, ну, точно только, наверное, они сами знают, для чего они это делают. Выглядит это, да, как, про, ну, как какая-то, возможно, перегруппировка сил. Еще есть такая версия, что, ну, старое такое выражение, развить бурную деятельность, да, чтобы показать, значит, как бы, вот, что мы же тут работаем, мы же тут, вот, смотрите, сколько всего делаем и как мы видоизменяемся. Вопрос только в том, кому это все нужно. Вот, и тут это вопрос как бы открытый.
3: Эксперты не исключают, что новые СМИ в Беларуси создают по личному распоряжению президента. Ранее Александр Лукашенко договаривался с президентом России Владимиром Путиным о создании единого медиахолдинга.
6: Сегодня в повестке важная тема, как создание союзного медиахолдинга. Уверен, все понимают, насколько важно проводить согласованную информационную политику. Идет мощное информационное противостояние. Думаю, если мы создадим нормальный медиахолдинг, будет хороший холдинг. Люди должны знать, что происходит в Беларуси, в России. То, что существует сейчас, не совсем нас удовлетворяет. И это правильно.
3: Александр Лукашенко тогда предложил, цитирую, «не размазывать по существующим газетам, журналам, телеграм-каналам и прочим СМИ деньги, заложенные на госпропаганду, а собрать в кулак в рамках единого медиахолдинга». При этом россияне в соцсетях обвиняли Лукашенко в меркантильности, иронизируя, что на самом деле он хочет собирать в кулак российские рубли. То, что из российского бюджета на Беларусь выделяются огромные деньги, подтвердил и президент России Владимир Путин.
7: Россия инвестировала в белорусскую экономику свыше 4 миллиардов долларов. В республике работают около 2,4 тысячи российских компаний. При непосредственном участии России в 2023 году завершено строительство белорусской атомной электростанции.
3: Именно на деньги Кремля в Беларуси открываются новые СМИ, считают эксперты. В целом, медиарынок Беларуси, по их словам, находится в кризисном состоянии. И то, что белорусы стали меньше смотреть телевизор, тому подтверждение. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: На Радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Следы войны в Беларуси. На трассе Осиповичи-Барановичи перевернулся военный МАЗ. Есть погибшие и раненые.
9: Утром 24 июля на 12-м километре трассы Осиповичи-Барановичи перевернулся военный грузовик МАЗ, который перевозил людей. Авария произошла около 8 часов утра. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на закруглении дороги. Грузовик съехал с трассы и перевернулся.
8: Об этом заявили в МВД. По данным ведомства, в кузове в этот момент находились военнослужащие.
9: Двое молодых мужчин 21 и 26 лет погибли на месте. Это контрактник Шабуневич и солдат срочной службы КИБА. Еще 14 человек доставили в больницу.
8: По указанию министра внутренних дел на место аварии выехал исполняющий обязанности начальника ГАИ МВД Андрей Гаркуша. По его словам, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
9: Дело возбуждено по статье о нарушении правил вождения или эксплуатации транспортной машины, которая по неосторожности привело к смерти двух человек. Нам предстоит выяснить, почему людей перевозили в кузове грузовика и соблюдались ли при этом требования безопасности.
8: Эксперты напоминают, как в июне 2022 года в Витебском районе военный «Урал», перевозивший личный состав, столкнулся с бензовозом. В апреле 2023 года в Мозыре армейский грузовик вылетел с дороги в кювет и перевернулся на бок. Еще один смертельный случай произошел около Ивацевичей. Армейский «Урал» столкнулся с фурой, после чего вылетел за пределы дороги и перевернулся. То есть авария под Осиповичами не первая, но по количеству пострадавших она одна из самых тяжелых за последние годы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
8: Осенью будет ад. Правительство перестало регулировать цены на многие продукты. Когда ждать подорожания?
10: Я бы сказал так. Существенно сокращен список товаров, цены на которые регулирует государство. Если раньше в нем было 199 позиций, то теперь осталось 76. Из перечня убрали молоко, кефир и сметану в стеклянной таре, чайные смеси, леденцы, жевательную резинку и часть цитрусовых.
8: Новые изменения объяснил экономист Игорь Боровик. По словам эксперта, это не значит, что все подорожает сразу. Но у производителей и магазинов стало больше возможностей повышать цены.
10: Если раньше рост цены жестко ограничивали, контролировали, то теперь продавец может быстрее переложить на покупателя подорожание сырья, упаковки, перевозки и электроэнергии. Поэтому по отдельным позициям повышение вполне возможно уже в ближайшие месяцы.
8: И это при том, что Александр Лукашенко ранее говорил, что инфляция и рост цен сейчас – тема номер один у белорусов, напоминает эксперт. Он также поручил правительству, цитирую, «обеспечить жесткий контроль за ценами и их справедливое формирование».
11: Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть. Факт. Рост цен 106,8% при задании 105%. Смотрю на сводную цифру Белстата, как на среднюю температуру по больнице. По многим чувствительным для простых людей товарам цены выросли и существенно в большем размере. Свинина на 15%, говядина на 12%, рыба на 11%, молоко, кефир плюс 9-10%. Сливочное масло, которого на складах валяется сегодня 40 тысяч тонн, на 8%. Гречка 11% подорожала, кондитерские почти 15%, морковь и капуста от 19% до 27%. При этом наши фермеры, тот же компания Новицких в Луневском районе, не знали, куда девать эти овощи.
8: Но и с ограничениями цен, и без них остановить подорожание товаров и услуг не выходит, предупреждает экономист Эдуард Легарев.
12: В октябре 2022 года Александр Лукашенко запретил повышать цены. Думаю, все помнят специальную директиву номер 10. В торговле по всей стране устроили масштабные рейды, штамповали уголовные дела, устраивали суды. С 1 января 2024 года ввели новую систему регулирования цен с ежемесячным пределом изменения отпускных цен производителей. В апреле прошлого года Совмин еще раз ввел новшество. Но все равно наступает каждый раз день, когда Александр Григорьевич выходит к правительству, признает рост цен, цен и инфляцию, журит всех и в который раз требует еще большего контроля. Точно так же можно было бы просить, чтобы солнце вставало вечером, а садилось утром. Так серьезные вопросы не решаются.
8: Эксперты говорят, что новые ценники на рынках и в магазинах появляются значительно чаще, чем повышаются заработные платы и социальные выплаты белорусов. А с новыми изменениями этот процесс уже ближайшей осенью будет еще сложнее контролировать, что ударит по кошелькам обычных людей, предупреждают экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
8: Зубы дракона вокруг Беларуси. Украина создает на границе килл-зону на случай наступления белорусской армии. Как сообщила Украинская государственная пограничная служба, оборону усиливают вдоль всей границы с Беларусью, от Волыни до Черниговщины.
13: Мы укрепляем северную границу противотанковыми рвами, несколькими линиями колючей проволоки, заграждениями и бетонными зубами дракона. Аэроразведка и мониторинговые группы регулярно следят за ситуацией на территории Беларуси и вдоль Днепра.
8: Напомню, ранее украинская группировка войск «Запад», которая находится на границе с Беларусью, заявила, что строительство фортификационных сооружений и усиление защитной инфраструктуры идет на постоянной основе.
14: Бар'єрне загородження типу ЯОЗАР. Воно встановлюється для того, щоб пошкодити, нанести шкоду противнику. Він коли намагається його пройти, він все більше в ньому починає зацеплюватись за одяг, ріже дуже руки, ноги ріже, все. І він зупиняється тут, і противник не може перейти цю перешкоду.
15: Встановлюємо МПП для стримання живої сили противника та їх техніки. Як ми його встановлюємо, показало себе дуже сильно ефективним на сході. За техніка, яка проїжджає, немає різниці, чи гусенична, чи колісна, вона запутується, зупиняє техніку, дає просування на нашу сторону.
8: Речь идет о более чем 1000 километров, вдоль которых строят фортификации и устанавливают минно-взрывные заграждения, говорит военный аналитик Антон Сташевский.
16: Украина исходит из опыта 2022 года, когда российские войска уже заходили с территории Беларуси. Поэтому сейчас северную границу превращают в сложный рубеж обороны. Несколько линий укреплений, противотанковые и противопехотные препятствия, минно-взрывные заграждения, колючая проволока, окопы, позиции для огневых средств и наблюдения. Задача простая – не дать противнику быстро пройти границу, затормозить колонны, заставить их двигаться по узким коридорам и сделать их удобной целью для дронов и противотанковых средств.
8: Эксперт напоминает, что Беларусь со своей стороны тоже регулярно проводит проверки войск, разнообразные учения и усиливает военное присутствие на южном направлении. Простые белорусы все чаще пишут в соцсетях, что граница, через которую раньше ездили к родственникам и на рынке, из-за чужой войны превратилась в самую настоящую военную линию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Ночной пожар в больнице Гродно. Эвакуировали как минимум 250 человек. Что это было? В Гродно ночью полыхала больница на улице Обухова. По данным МЧС, из горящего здания спасли 11 человек. Еще 254 человека, в том числе 10 детей, эвакуировали. Сообщение о задымлении в шестиэтажном здании поступило спасателям в ночное время. Прибывшие подразделения установили, что очаг возгорания в одной из палат на пятом этаже. Очевидцы выкладывают видео пожара в соцсетях.
17: Вот это пожарище. Столб дыма огромный, чернющий.
3: Персонал больницы совместно с сотрудниками милиции, почувствовав запах гари, вывел из загоревшейся палаты 5 человек. Никто из них не пострадал. Еще 6 человек спасатели вывели из опасной зоны с помощью специальных масок для защиты органов дыхания. Их срочно госпитализировали, отметили в МЧС.
18: Кроме того, из здания больницы были эвакуированы 254 человека, включая 10 детей. Среди эвакуированных пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
3: Пожары в медицинских учреждениях Беларуси не редкость. Больше всего их было зафиксировано в 2020 году. Тогда произошло как минимум 14 таких инцидентов. Эксперты связывают это отчасти с устаревшими ремонтами и некачественной электропроводкой. По предварительным оценкам, в результате этих пожаров пострадали около 30 человек, как минимум 5 погибли. Материальный ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Основными причинами возгораний, как правило, становились неисправность электрооборудования, нарушение правил противопожарной безопасности и несоблюдение мер предосторожности персоналом. Наибольшее количество пожаров было зафиксировано в медучреждениях Минска, Гомельской и Брестской областей. Это связано с высокой концентрацией медицинских объектов в этих районах, говорит эксперт по пожарной безопасности Сергей Коновалов.
19: К сожалению, пожары в медицинских учреждениях Беларуси – это распространенная проблема, которая требует более пристального внимания. Как показывают предыдущие инциденты, основные причины таких возгораний кроются в устаревшей инфраструктуре, нарушении норм противопожарной безопасности и недостаточной оснащенности систем пожаротушения. Особую тревогу вызывает то, что медицинские здания по своей специфике представляют собой повышенную пожарную опасность. Там находятся легковоспламеняющиеся материалы, большое скопление людей, а эвакуация может осложняться из-за маломобильных пациентов. Поэтому крайне важно уделять особое внимание соблюдению правил безопасности в таких объектах.
3: Решение этих проблем требует комплексного подхода со стороны государственных органов, руководства медучреждений и самих работников, отмечают эксперты. По их словам, необходима модернизация электрических сетей, установка современных противопожарных систем, регулярные учения персонала и информирование пациентов о действиях при чрезвычайных ситуациях. Только системный подход к обеспечению безопасности способен предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
8: Бензиновые туристы на выход. На АЗС Витебской области у границы с Россией ввели лимит на заправку. Беларуснефть все отрицает, но есть соцсети.
20: Приехали мы на заправку, где всегда топливо покупаем, а тут не хотят отпускать больше, чем 20 литров. Работники объяснили, что получили указание не заливать автомобили до полного бака и не отпускать топливо в канистры. Мол, повышенный спрос со стороны водителей, которые едут в Россию. Из-за них бензина может не хватить местным жителям. Но я-то сам местный. В итоге уже не хватает или я чего-то не понимаю?
8: Этот пост клиента АЗС в поселке Езерище Витебской области спровоцировал настоящий скандал. Заправка находится всего в 2 километрах от границы с российской Псковской областью. И, кажется, топливный дефицит соседей уже пробрался и туда, жалуются автомобилисты.
20: В Езерище живет больше 1000 человек, а ближайшая другая заправка находится примерно в 40 километрах, в городке. Даже временные ограничения для нас быстро становятся проблемой. Для всего поселка.
8: При этом в «Беларуснефти» проблем не видят, а информацию о лимитах отрицают. Заместитель гендиректора компании Сергей Каморников заявил, что на приграничных заправках всего лишь изменился порядок обслуживания.
1: Водители должны сначала оплатить топливо, а затем заправить автомобиль. В остальном все как обычно. Никаких ограничений на продажу топлива на приграничных АЗС нет.
8: Но массовые сообщения из соцсетей говорят об обратном. Пользователи утверждают, что ограничение в 20 литров действовало как минимум 2 дня, а сотрудники АЗС прямо связывали его с наплывом автомобилей из России. По словам экспертов, приграничные заправки первыми чувствуют последствия российского топливного кризиса. Пока официально дефицита в Беларуси нет, но если бензин продолжат массово вывозить через границу, ограничения могут появляться все чаще. Сначала неофициально, а потом уже и открыто. Но помните, если у вас есть проблемы с покупкой топлива, жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Контроль качества на радиосигнал.
8: Молочка снова в бане. Россия ввела ограничения на экспорт на свой рынок для 2 крупных заводов Белоруссии.
9: С 15 июля полностью приостановлена ветеринарная сертификация кефира Жлобинского молочного завода для поставок в Российскую Федерацию. Также опять ограничены поставки продукции Туровского молочного комбината. В течение 3 месяцев вся продукция комбината будет проходить жесткий отбор проб в режиме усиленного лабораторного контроля.
8: Напомним, что на прошлой неделе под ограничения попали еще 3 молочных предприятия Белоруссии. Обвинения насчет качества своей продукции все предприятия отрицают. И утверждают, что лабораторная проверка была скрупулезной, все необходимые документы на руках. Роспотребнадзор придумывает все новые и новые причины, чтобы не пропустить белорусскую молочку на российские прилавки, комментирует юрист Степан Тихомиров.
21: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
8: Но есть эксперты, которые говорят, что считать ограничения Роспотребнадзора безосновательными тоже нельзя. Мол, даже сами белорусы постоянно жалуются, что качество молочки падает. И это касается практически всех ведущих белорусских производителей.
22: Кефир. 2,5% жирности. Если посмотреть на сроки, так тут от 7 числа до 19 срок годности. Думали, поужинаем, попьем и ковришку испеку. Вот что получилось. Посмотрите, пожалуйста, вода. Просто вода. Я еще удивилась. Думаю, может быть, это все-таки сегодня я купила молоко? Нет. Здесь кефир. Никакой жирностью даже и не пахнет.
23: А у меня возникли вопросы. И претензии к этой фирме. Моя Славита. Изготовитель Гомель. Что вообще происходит с вашей молочной продукцией? Я всегда беру молоко, ну это 2,4, я еще 1,7 беру. И эту сметану, мне нравится низкая жирность. И уже буквально молоко на второй день сворачивается в кофе, сметана на третий день, она горькая, ее невозможно есть. Это все на выброс, уже по третьей пачке на выброс идет. Это что такое вообще?
24: Купила сегодня молоко. Пришла домой, вот выложила. Молоко отборное. Доля жира от 3,4 до 6%. Это как? Под настроение. Захотели, сделали жирненькое молочко. Захотели, водичкой разбавили. Ну, как это понимать?
25: И уже не первый раз берешь молоко, то горькое, то кислое, то еще какое. А так хочется свежего молочка.
8: Покупатели с грустью вспоминают, как белорусская молочка была известна на весь Советский Союз, а ее качество ценилось очень высоко. Сейчас же от былой славы и стандартов качества осталась лишь память и высокие цены. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: За зубы можно продать почку. Беларусь организовал стоматологический кабинет на дому. Выгодно было не только ему. Выпускник стоматологического факультета оборудовал стоматологический кабинет у себя дома. Такая медицинская практика закончилась судом, конфискацией оборудования и штрафом. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, житель Минской области установил дома стоматологическое кресло с оборудованием и с 22 января прошлого года по 10 июня этого оказывал медицинские услуги без лицензии и государственной регистрации. Бизнесу положила конец инспекция Министерства по налогам и сборам по Дзержинскому району. Налоговики открыли административное дело, которое рассмотрел экономический суд Минской области.
18: Суд оштрафовал мужчину на 900 рублей. Также был конфискован весь доход, полученный от предпринимательской деятельности, стоматологическое оборудование, медицинские инструменты и препараты.
3: Сам подсудимый говорит, что лечение зубов на дому было выгодно и ему, и пациентам, поскольку цены в клиниках для многих людей сейчас попросту неподъемные. Мужчина пояснил, что у него высшее медицинское образование, и он закончил стоматологический факультет одного из медвузов. По его словам, лечить зубы на дому он начал из-за низких доходов. При этом министр здравоохранения Александр Хаджаев считает, что медикам платят достаточно.
0: Это средняя зарплата врача в нашей стране. То есть это абсолютно достойнейшая зарплата. Я могу сказать, что из социальной сферы мы первые.
3: По данным Министерства здравоохранения, средняя зарплата врачей-специалистов в прошлом году составила около 3753 рублей. Это примерно на 39% выше средней зарплаты по стране. При этом медсестры и другие специалисты со средним медицинским образованием, по данным Минздрава, в среднем получали более 2000 рублей. Это около 76% от средней зарплаты по Беларуси. При этом в ведомстве не уточнили, что это зарплата без вычета налогов. А Александр Лукашенко ранее говорил, что доход белорусских врачей, которые хотят работать, и вовсе превышает порог в 10 тысяч.
4: Врачи молодые приехали в Минск, которые хотят работать. 8-10 тысяч рублей. Вне бюджет, все вместе. Но они работают. Но я не скажу, что сутками. Работают увлеченные люди с удовольствием. Еще и наукой занимаются.
3: Тем временем в соцсетях медики активно обсуждают свои зарплаты и то, что на них можно купить. Многие отмечают, что озвученные властями цифры далеки от реальности.
5: Озвученную зарплату в Минздраве получают только в Минздраве. Минздрав живет в своем каком-то мире. И за свою огромную, в кавычках, зарплату все купи сам. Костюм, халат, обувь, ручки, клей и бумагу. И главный атрибут медика – выписка газет рублей так на 100.
3: Чтобы зарабатывать больше, врачи выкручиваются как могут. Например, в Бресте нашелся медработник, который на условиях внешнего совместительства работал сразу в 7 различных учреждениях здравоохранения. Что касается лечения зубов на дому, которое организовал выпускник стоматологического факультета, то суд признал мужчину виновным в незаконной предпринимательской деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
3: В Минском районе водитель погиб после столкновения с двумя припаркованными автомобилями. Смертельная авария произошла в деревне Чучаны Минского района. По предварительной информации, 38-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в два припаркованных автомобиля – Citroёn и Ford Transit. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов. В Могилеве утонул 18-летний парень. Поздно вечером он приехал на пляж Святого озера вместе со своей знакомой. Во время купания парень внезапно скрылся под водой и не вынырнул. Несмотря на оперативные действия спасателей, прибывшие на место медики констатировали смерть молодого человека. В Новолукомле Чашникского района Витебской области произошел серьезный инцидент на крупном промышленном объекте. Сообщение о возгорании поступило от сотрудников предприятия. Очаг находился на конвейерной линии в цехе производства керамзита. Еще до прибытия пожарных расчетов 8 работников завода смогли эвакуироваться самостоятельно. Никто из них не пострадал. Огонь удалось оперативно локализовать и ликвидировать. Точные причины происшествия еще устанавливают. В центре Бреста демонтировали арт-объект, посвященный водружению советского флага над Рейхстагом. Несмотря на заявление о том, что композиция станет постоянной частью городского пространства, ее убрали спустя месяц после установки. Сразу после появления инсталляция вызвала бурное обсуждение среди жителей. Многие критиковали как качество исполнения, так и историческую достоверность композиции. Уже на месте демонтированного объекта появилась новая инсталляция с гербом Бреста, васильками и контуром Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Медведей скоро будет больше, чем белорусов. Популяция бурого медведя стремительно растет. Что делать при встрече?
6: Мишка! Мишка! Смотри! Обалдеть!
7: Минская трасса. Смотрите, встречаем медведя. Держите на всякий случай передачу. Вот это номер. Посмотрите, Полоцкий район. Вот он, красавчик. Кушает, сидит прямо возле дорожки. Вот это молочага. А ты красавчик ты наш.
8: Такие видео со случайными встречами белорусов с косолапыми там, где их, казалось бы, быть не должно, все чаще появляются в соцсетях. Эксперты объясняют, дело в том, что популяция бурого медведя за последние 20 лет увеличилась с пары сотен до 700 особей. Расширилась и география их обитания. Теперь наткнуться на косолапого можно во многих лесах.
10: Вот так, перед Осиповичами. Дядя Миша ходит. О, беги сюда.
11: Красавец.
10: Бежит ко мне. Наверное, хочет перебежать. Полетел. Надо ехать.
8: По своей природе белорусские медведи осторожны и обычно избегают человека. Однако это огромный хищник. Самцы могут быть до 400 килограммов, самки до 265. А еще они могут развивать скорость до 40 километров в час. Поэтому чем больше их становится в стране, тем выше опасность, предупреждает спасатель.
12: Если вы отправляетесь в путешествие, где возможна встреча с дикими животными, нужно подготовиться к этому тоже очень внимательно. Возьмите с собой сигнальные какие-либо средства, пусть это будут свистки, хлопушки или же фальшвейеры.
8: Если встречи с медведем избежать не удалось, эксперт советует следующее.
12: Первое дело – это не паниковать, никуда не бежать. Если вы находитесь большой компанией, большой группой, желательно сразу сбиться в большую, ну, так сказать, кучу. Это первое правило для того, чтобы дать понять, что вы находитесь с медведем, так сказать, выигрышной позиции. Второе, начинаете шуметь, свистеть, хлопать. В большинстве своем хищные животные просто-напросто на это реагируют и уходят, отворачиваются и уходят. Любопытные мишки, годовалые, двухгодовалые, им все интересно, на свистки, как правило, они к вам подходят. Поэтому в данном случае помогают огни или дымы. То есть на какие-либо ядовитые вещи медведи реагируют и ретируются. Когда человек боится, ему очень трудно кричать. Это действительно так. Поэтому всегда туристам, путешествующим в местах, где действительно гарантируется встреча вот с дикими зверьми, предлагается и рекомендуется с собой иметь свистки. Ну, то есть легче свистнуть, нежели чем крикнуть. Время страха.
8: Эксперт напоминает, что в разгар сезона ягод и грибов хищники могут приближаться к дорогам и дачным поселкам в поисках пищи. Этим летом такие случаи уже фиксировались под Борисовом и Витебской области. Обошлось без трагических последствий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: В Все развалили на глазах. Под Бобруйском за долги продают популярную базу отдыха. Внимание, цена дешевле, чем однушка в Минске. На торги выставили бывший оздоровительный лагерь. Из-за долгов компании собственника он уходит с молотка на площадке Белюробеспечения. Объект находится в 10 километрах от Бобруйска посреди густого леса возле деревни Мирадина, прямо у реки Волчанка. В советское время там процветал детский лагерь «Смена», который позже выкупили и пытались превратить в частную турбазу. Огромная территория почти в 2,5 гектара и здание общей площадью 1400 квадратных метров. В комплексе 6 гостевых домиков, столов, мини-гостиница, склады и своя артезианская скважина, говорит эксперт по недвижимости Дарья Дидух.
13: Стартовая цена арестованного имущества всего 291 тысяча рублей. Это чуть больше 100 тысяч долларов. За эти деньги в Минске сейчас можно купить разве что скромную однокомнатную квартиру в новостройке.
3: На торги также выставили горнолыжный комплекс «Лагойск». Знаменитую белорусскую Швейцарию никак не могут продать. Объект снова выставили на торги, но уже с гигантской скидкой в 40%. Начальную стоимость комплекса обрушили с прежних 23 миллионов до менее 14 миллионов рублей. Новые торги назначены на 23 июля. Комплекс полностью прекратил работу 31 марта из-за отсутствия финансирования. Чуть позже культовый объект арестовали, отмечает экономист Александр Кравцов.
14: Сейчас его пытаются пустить с молотка, чтобы погасить накопившиеся долги компании. Впервые на аукцион его выставили в конце апреля, но покупателей так и не нашлось.
3: Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Лагойск» открылся в 2004 году, всего в 30 километрах от Минска, и долгие годы оставался одним из главных мест загородного отдыха в стране. Зимой там вовсю катались на сноубордах и лыжах, а летом площадка принимала крупнейшие фестивали и спортивные соревнования. Новость о том, что горнолыжный комплекс «Лагойск», проработавший 22 года в этом сезоне, пришлось закрыть, взбудоражила белорусов. Как оказалось, болезненное решение было принято собственниками из-за невозможности нести дальнейшую финансовую нагрузку. В итоге «Лагойск» было решено продать. Как рассказали в Лагойском райисполкоме, это позволит выполнить обязательства перед кредитными и другими организациями в рамках установленных юридических процедур.
15: В Лагойский райисполком было направлено письмо от горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Лагойск» о прекращении деятельности в связи с невозможностью финансирования. Собственники пояснили, что комплекс арестован судом и готовится к продаже через отдел принудительного исполнения.
3: Этот год стал непростым и для другого горнолыжного объекта. На продажу также был выставлен парк активного корпоративного отдыха «Якутские горы», который находится в деревне Якуты в 37 километрах от Минска. В зимнее время года площадка использовалась в качестве горнолыжного и тюбингового парка, а в летнее – как место для проведения корпоративных мероприятий и фестивалей – до 4000 гостей. Стоимость «Якутских гор» оценили примерно в миллион долларов. Похоже, что санкции убивают и бизнес, и туризм, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
16: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Привет, вы слушаете «Между строк». Сегодня мы говорим про экономику. Про деньги. Про заводы, грузовики, склады и людей, которые просто хотели работать. Знаете, есть такая ситуация в жизни. Сидишь на работе, и вдруг твой начальник делает что-то, что никак к тебе не относится, а под раздачу попадаешь ты. Знакомо? Вот примерно так сейчас выглядит положение белорусской экономики. Чужие решения, чужие амбиции, а счет пришел белорусам. на предприятия, на отрасли, на конкретных людей. Сегодня мы разберем, как именно это работает и во что это реально обходится.
5: Слушай, ну вот эта метафора про то, как экономика попадает под раздачу, она же работает буквально на уровне физических границ.
17: Абсолютно.
5: Они просто внезапно захлопнулись. Это больше не какая-то там фигура речи или строчки в новостной ленте. Это буквально бетонные блоки на торговых путях.
17: И закрытые шлагбаумы там, где десятилетиями непрерывно шли грузы. Да. Вот давай начнем с южного направления, с Украины.
5: Давай.
17: Просто чтобы понимать масштаб. До начала 2022 года это был второй по значимости торговый партнер для белорусской экономики.
5: Второй?
17: Да, второй после России. Туда шли гигантские объемы. Ну, скажем, нефтепродукты с Мазырского НПЗ и Нафтана, минеральное удобрение, сельскохозяйственная техника, грузовики. Речь вообще-то идет о миллиардах долларов ежегодной выручки. И в один момент граница просто закрывается.
5: Тут стоит уточнить один важный момент. Закрытая граница – это, конечно, потеря будущих контрактов, но куда больнее оказалась судьба того, что уже находилось на украинской территории.
17: Или просто в транзите в этот самый момент, да?
5: Вот именно. Речь ведь не только о потенциальной выгоде, которую недополучили, но и о прямых моментальных убытках.
17: Огромных убытках? Цифры там действительно поражают. В ту же секунду сотни тысяч тонн минеральных удобрений, которые предназначались для местных аграриев, или просто ждали перевалки в черноморских портах, оказались заморожены.
5: Ага.
17: Железнодорожные вагоны, цистерны, новенькие грузовики – все это было арестовано или национализировано. Активы, портовая инфраструктура, торговые представительства, которые компании выстраивали годами, они просто исчезли из баланса в один день.
5: Звучит как катастрофа для конкретных предприятий, конечно, но давай посмотрим на это с точки зрения макроэкономики.
17: Ну давай.
5: Потеря одного рынка сбыта – это экстремальный, но все же бизнес-риск. Глобальная торговля довольно пластична. Разве нельзя было просто перенаправить эти составы с удобрениями в другом направлении, на восток или в альтернативные порты? Товары ведь не испортились.
17: Ну, в теории это звучит легко, взял и перенаправил. Но на практике логистика промышленных гигантов так вообще не работает.
5: Почему?
17: Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на западное направление, на экспорт калийных удобрений через порт Клайпеды в Литве.
5: Так.
17: Транзит Беларускалия через Клайпеду выстраивался не месяцами, он строился десятилетиями.
5: Хочешь сказать, дело исключительно в привычке работать через один конкретный порт?
17: Нет-нет, дело в жесткой физической инфраструктуре. Нельзя просто взять и засыпать миллионы тонн реактивного химического порошка в обычные вагоны для угля, привезти в любой случайный порт и выгрузить.
5: Ну, специфика груза.
17: Именно. Под этот специфический груз в Клайпеде строились специализированные терминалы. Создавались гигантские склады с контролем влажности, потому что калий банально слеживается, если влажность не та. Проектировались конвейерные ленты, погрузчики для конкретных типов судов. Плюс сложнейшая система контрактов с судовладельцами. Попытка перенаправить миллионы тонн калия за пару недель на другие порты – это, как знаешь, попытка запустить современный высокоскоростной поезд по старым деревянным трамвайным путям. Инфраструктура просто отторгает такие объемы.
5: И для создания новой инфраструктуры нужны годы и миллиарды долларов, которых в условиях изоляции, естественно, просто нет.
17: Абсолютно верно.
5: К тому же западное направление – это ведь далеко не только калий. Это методичное закрытие европейского рынка для целых секторов экономики.
17: Удар пришелся по самым инвестиционно емким отраслям, на самом деле. Возьмем деревообработку предприятия «Беллызбумпрома» или металлургию, тот же белорусский металлургический завод в Жлобине.
5: БМЗ, да.
17: БМЗ годами вкладывал колоссальные средства в получение европейских сертификатов качества. Маркировка CE, вот это все. Предприятие подгоняло качество сортового проката и труб под жесточайшие требования Евросоюза. Они перестраивали процессы, обучали людей.
5: И теперь эти инвестиции в стандарты качества превратились просто в пыль. Сертификат на стене висит, производство налажено, продукт высочайшего качества есть, а продать его некому.
17: Да, дверь закрыта, и легального ключа к ней больше не существует.
5: Но подожди, если порты недоступны, а рынки закрыты, логично предположить, что вся нагрузка ложится на оставшиеся транспортные артерии. Что сейчас происходит на сухопутных границах и в небе?
17: А происходит там настоящая транспортная блокада. География страны, которая всегда была конкурентным преимуществом, окончательно превратилась в ловушку.
5: Это точно.
17: Белорусская экономика десятилетиями зарабатывала на статусе ключевого сухопутного транзитного коридора между Китаем и Европой. Сейчас этот статус полностью разрушен.
1: Ну да, Польша, Литва и Латвия закрыли подавляющее большинство пунктов пропуска.
17: И результат – многокилометровые очереди из фур. Ожидание перехода границы теперь растягивается на долгие дни, а иногда и на недели.
1: Тут нужно понимать саму механику этих очередей. Простой грузовика на границе – это не просто пауза на отдых для водителя.
17: Конечно, нет.
1: Машина стоит, но она продолжает сжигать деньги. Это топливо для рефрижераторов, это суточные водителям, это срыв жестких контрактов на поставку. Стоимость фрахта просто улетает в космос. Это делает любой, даже самый качественный экспорт неконкурентным просто за счет цены доставки.
17: Товар становится золотым еще до того, как доедет до прилавка.
1: Точно.
17: К тому же страны Балтии и Польша запретили ввоз широчайшего спектра товаров. Под ограничения попали коммерческие партии одежды, запчастей, даже до абсурда доходят, ограничивают провоз печатных книг.
1: Да уж.
17: Для обычного человека на легковой машине проехать границу стало невероятным изматывающим квестом. Но если говорить о бизнесе, самый тяжелый удар – это запрет на работу белорусских автоперевозчиков в ЕС.
1: Да, тысячи машин и сотни логистических компаний оказались вне закона на территории Европы.
17: Огромные

0: Приходится импровизировать, выстраивая новые маршруты на восток и юг с огромными крюками. А что касается обслуживания, используются так называемые серые схемы.
1: Серые схемы? В авиации?
0: Да. Запчасти закупаются обходными путями через длинные цепочки посредников в третьих странах.
1: Но в авиации серая схема – это бомба замедленного действия. В этой индустрии каждый болт, каждый датчик имеет бумажный след и сертификат происхождения.
0: Безусловно.
1: Безопасность строится на непрерывной цепочке контроля. Если деталь приехала непонятно откуда, без официальных документов от производителя, ни один международный страховой синдикат не возьмет на себя риски. Самолет просто превращается в изолированную металлическую трубу, которая выпала из глобальных протоколов безопасности.
0: И именно поэтому сейчас наблюдается полная невозможность легального лизинга новых самолетов. Западные лизингодатели разорвали все отношения и потребовали вернуть борта. Отрасль изолирована не только в пространстве, но и технологически.
1: Слушая все это, напрашивается вполне логичный вывод.
0: Какой?
1: Если Запад, Юг и Небо закрыты, значит, все торговые потоки должны были устремиться на Восток. Давай будем объективны, российский рынок огромен. 140 миллионов потребителей. Нет языковых барьеров, единые технические стандарты в рамках ЕАЭС, отсутствие таможни.
0: Ну да, звучит идеально.
1: К тому же оттуда ушли и западные бренды, оставив колоссальный вакуум. Разве это не золотая жила, не идеальный спасательный круг для белорусских производителей?
0: На первый взгляд это выглядит именно так. Но здесь кроется огромная иллюзия безопасного Востока.
1: Иллюзия?
0: Да. Концентрация всего экспорта на одном единственном рынке – это фатальная структурная уязвимость для любой экономики. Особенно, когда этот рынок сам находится под жесточайшими санкциями и в условиях военного конфликта.
1: Угу.
0: Экономические риски там приобретают буквально физическое измерение.
1: Что ты имеешь в виду под физическим измерением? Риск неплатежей или гигантскую инфляцию?
0: Нет, я про риск того, что товар буквально превратится в пепел.
1: В смысле?
0: Есть очень показательный кейс одного крупного белорусского косметического бренда. После потери западных рынков они полностью переориентировались на восток, провели огромную работу, загрузили склады крупнейших российских маркетплейсов, ну, Wildberries, Ozon, многомесячными запасами своей продукции.
1: Так, и что произошло?
0: И тут, на этих гигантских логистических центрах, случаются масштабные пожары.
1: А, я помню эти новости. Склады просто сгорают. Ну, такое бывает в бизнесе, для этого и существуют страховки.
0: В том-то и проблема, что глобальные западные перестраховщики оттуда ушли, а местные механизмы компенсации работают с жутким скрипом и покрывают лишь малую часть реальных издержек.
1: Ого.
0: Сотни тонн готовой продукции, в которую вложены заемные деньги, упаковка, дорогой маркетинг, труд сотен людей, все это за пару часов превращается в пепел.
1: Кошмар.
0: И производители одежды, продуктов питания, многие оказались в такой же ситуации. Предприятие делает все абсолютно правильно с точки зрения бизнес-процессов, но теряет оборотные средства из-за чужого пожара за 1000 километров.
1: Хорошо, это маркетплейсы, это ритейл. А что происходит с тяжелой промышленностью на восточном направлении? Те же нефтеперерабатывающие заводы, которые ты упоминал в начале.
0: О, там своя драма. «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» изначально модернизировались и строились под экспорт премиального топлива в Европу.
1: Понятно.
0: Сейчас этот маршрут полностью отрезан. Приходится продавать нефтепродукты на восток или искать покупателей в третьих странах через российские порты. Но из-за страха вторичных санкций любые покупатели панически боятся связываться с белорусским топливом.
1: И чтобы убедить их купить, нужно предложить условия, которые перекрывают этот страх санкций, так?
0: Именно. Колоссальный дисконт. Покупатель берет на себя риск вторичных санкций и требует за это компенсацию в виде огромной скидки.
1: То есть маржа просто испаряется.
0: Заводы вынуждены отдавать плоды своего труда по цене, которая едва покрывает себестоимость. Эти скидки – это прямые невозвратные потери для экономики. По сути, это такой скрытый налог на токсичность, который выплачивается из кармана местных предприятий.
1: Эта ситуация логично подводит к вопросу самого производства. Мы сейчас обсудили логистику, продажу готовой продукции, но из чего эту продукцию собирать?
0: Вопрос хороший.
1: Невозможно продать трактор или карьерный самосвал, если в нем банально нет двигателя.
0: Это то, что называется технологический голод. Машиностроительные гиганты, история которых насчитывает многие десятилетия,

0: столкнулись с моментальным разрушением сложнейших производственных цепочек. МАЗ лишился надежных немецких двигателей Mercedes-Benz.
1: Так.
0: БелАЗ потерял доступ к западной гидравлике и электроприводам. МТЗ остался без современных систем управления.
1: Ну, справедливости ради, сегодня не 2000 год. Китайские технологии шагнули далеко вперед. Половина мира ездит на китайских компонентах. Разве нельзя просто заменить немецкий двигатель на азиатский аналог?
0: С технической точки зрения, это вообще не замена батарейки в пульте. Нельзя просто вынуть один двигатель и поставить другой.
1: Приходится все переделывать?
0: Инженерная реальность такова, что под новый агрегат нужно полностью переделывать чертежи. Изменять трансмиссию, перепроектировать системы охлаждения, пересчитывать балансировку кузова.
1: Звучит как создание новой машины с нуля.
0: Почти. И после этого нужно заново проводить изнурительные циклы испытаний и сертификацию. Это месяцы, а иногда и годы работы конструкторских бюро.
1: И как бы далеко ни шагнул Китай, в тяжелом машиностроении азиатские аналоги все еще часто уступают европейским узлам по ресурсу работы, надкасы и общей надежности.
0: А это бьет по самому ценному капиталу любого производителя – по репутации.
1: Угу.
0: Белорусская техника десятилетиями ценилась за неубиваемость в тяжелейших климатических условиях на рынках Африки и Латинской Америки. Есть хорошая аналогия.
1: Давай.
0: Представь, что во время сложной операции на сердце хирург вдруг говорит, что у него закончились медицинские скальпели из высоколегированной стали, и он продолжит операцию кухонным ножом.
1: Ох.
0: Функцию свою нож вроде бы выполняет, ткани разрезать может, но последствия для организма пациента абсолютно непредсказуемы.
1: Аналогия пугающая, но, скажем так, предельно точная. Однако знаешь, что в этой ситуации самое страшное?
0: Что же?
1: Даже не железо, ни болты, ни гайки и ни двигатели. Самое страшное – это промышленный софт. Отключение лицензии на ключевое программное обеспечение.
0: А как это выглядит на уровне ежедневной работы завода? Можешь объяснить?
1: Ну, смотри. Современное мелкосерийное или крупное производство просто не существует без систем автоматизированного проектирования, ну, CAD/CAM, и без систем управления предприятием ERP. Западные разработчики просто взяли и закрыли доступ к этим программам и серверам.
0: И что это значит для инженеров?
1: Без систем CAD инженеры буквально не могут начертить сложную деталь для современного станка с ЧПУ, а без ERP завод, на котором работает 5000 человек, просто слепнет.
0: Слепнет.
1: Да, система больше не знает, сколько стали лежит на складе, кто сейчас на смене и какие счета оплачены. Без обновлений и технической поддержки эти промышленные гиганты откатываются в управленческое прошлое.
0: Жесть.
1: Железо можно скопировать, привести серыми схемами, но без современного софта теряется вся эффективность. Производство возвращается к бумажным журналам и табличкам в Excel.
0: Да уж. Но давай представим, что завод совершил невозможное. Инженеры перепроектировали кабину, нашли китайский двигатель, как-то адаптировали старый софт, собрали грузовик и даже нашли на него покупателя где-нибудь в Азии.
1: Представила.
0: И тут возникает новая преграда. Стена из страха. Как за этот грузовик получить реальные деньги?
1: Финансы. Главный удар здесь – отключение ключевых банков от системы SWIFT.
0: Тут важно прояснить для понимания слушателей, SWIFT – это ведь не сами деньги, верно?
1: Именно. SWIFT – это защищенная система обмена сообщениями между банками по всему миру. Это, грубо говоря, как WhatsApp для финансового сектора.
0: Так.
1: Сами деньги остаются на счетах, но банк физически не может отправить зашифрованное сообщение о том, что средства нужно перевести. Это равносильно тому, как если бы у современного предприятия просто перерезали все телефонные интернет-линии.
0: Международные расчеты мгновенно превращаются в хаос.
1: Да. Как легально получить оплату за экспортированный грузовик? Как быстро заплатить за импортное сырье, пока оно не подорожало?
0: И единственный выход, как я понимаю, пытаться работать через банки в нейтральных юрисдикциях. Но через Китай, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты.
1: Да, но вот тут захлопывается главная ловушка – вторичные санкции. Западные регуляторы прозрачно намекнули мировому финансовому сектору, кто будет помогать обходить запреты, сам окажется под ударом.
0: Ну вот, собственно, картина. Торговые пути перекрыты, рынки закрыты, склады горят буквально. Банки отворачиваются, специалисты уезжают. И все это не за свой выбор. Понимаете, в чем штука? Экономика не прощает потерянного времени. Пока одни страны внедряют роботов и ИИ в производство, другие заняты тем, что ищут новый маршрут для удобрений или пытаются найти аналог немецкому двигателю. Это не вина конкретного завода или конкретного директора. Это цена геополитики, которую платят самые обычные люди. Спасибо, что были с нами в «Между строк». До следующего выпуска.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Бойцовский клуб для мигрантов. Как белорус оказался в центре скандала в России? Начался скандал с того, что уроженец Витебска возмутился новостями о таксисте-мигранте, который устроил стрельбу в пригороде Санкт-Петербурга, где живет и сам белорус. Мужчина оставил во ВКонтакте серию комментариев с призывами к выдворению мигрантов и враждебными высказываниями в адрес выходцев из Азии.
4: Я хоть и сам из Беларуси, но мы понимаем, что в гостях и ведем себя адекватно и скромно. При этом не один раз замечал какую-то исконную враждебность мигрантов к русским в частности и к славянам в целом.
3: Некоторые комментарии белоруса выглядели менее цензурно.
4: Гнать надо этих черножопых в три шеи, вылавливать и за шкирку выкидывать. Пусть к себе домой едут вонючие животные.
3: Комментариями белоруса быстро заинтересовалась полиция. Мужчину задержали, а материалы передали в Московский районный суд Санкт-Петербурга, рассказывает юрист Ирина Соколова.
5: На суде мужчина полностью признал вину. Он заявил, что написал комментарии в состоянии алкогольного опьянения и слишком эмоционально отреагировал на историю, связанную с его сестрой. Также уверял, что в обычной жизни не испытывает ненависти к выходцам с Кавказа и Азии. Суд учел это, но само содержание комментариев все равно посчитал нарушением закона. От себя напомню, что алкоголь и сильные эмоции не освобождают от ответственности за публикации в интернете. Более того, даже если вы удалили комментарий через пару секунд, его уже зафиксировали. Отвечать за написанное все равно придется. Все, что было в интернете, останется там навсегда.
3: В итоге Московский районный суд Санкт-Петербурга признал белоруса виновным в возбуждении ненависти и вражды, а также назначил штраф в размере около $100. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
6: Сами не участвуем, но за других болеем. Белоруска опубликовала прогноз ИИ на финал чемпионата мира по футболу и спровоцировала мошенников. Искусственный интеллект уже не только помогает искать информацию, но и предсказывает будущее. Белоруска попросила его узнать возможный счет финала чемпионата мира по футболу и была шокирована ответом. ИИ ответила результате финального матча как о свершившемся событии, хотя сама игра тогда еще не состоялась.
7: Алиса, кто победил в финале чемпионата мира по футболу в 2026 году?
8: Победила Испания.
7: С каким счетом?
8: Испания выиграла у Аргентины 2-1.
7: Алиса, а какого числа это было?
8: 19 июля 2026 года.
7: Алиса, сегодня какое число?
8: Сегодня в Могилеве 17 июля.
6: После того, как искусственный интеллект предсказал победителя и счет, многие белорусы поспешили поставить на победителя. При этом сама автор видео призывала этого не делать. Мол, футбол – игра непредсказуемая, даже для искусственного интеллекта.
9: Сначала было смешно, теперь уже как-то не очень. Настя, пожалуйста, не делайте ставки по прогнозам Алисы.
6: По словам экспертов, белорусы регулярно попадаются не только на предсказания искусственного интеллекта, но и на разводы мошенников. В последнее время в разных городах страны все чаще фиксируются случаи киберпреступлений, совершенных с использованием программ удаленного доступа к мобильным телефонам. Как сообщили в Госкомитете судебных экспертиз, 63-летняя жительница Гродно позвонили якобы из компании МТС. Мошенники выманили у нее всю информацию о банковской карте, и только когда на экране своего телефона пенсионер увидела сообщение о списании с ее карты 15 тысяч рублей, поняла, что разговаривала с мошенниками, о чем сообщила в милицию.
10: Я знала про различные схемы, которые используют мошенники, но они были настолько убедительными, что у меня не возникло никаких сомнений.
6: Мошенники хорошо владеют банковской терминологией и всеми способами пытаются обмануть людей, отмечают в Министерстве внутренних дел. Там призывают граждан быть бдительными.
11: Такие факты, к сожалению, фиксируются по всей республике. Сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности призывают граждан проявлять бдительность, а в случае обнаружения поддельного ресурса делать скриншот и обращаться в милицию, сведя на нет планы мошенников обогатиться за чужой счет.
6: Что касается прогноза искусственного интеллекта на финал чемпионата мира по футболу, то он отчасти сбылся. Испания действительно выиграла чемпионат мира 2026, обыграв в финале Аргентину. Она вырвала победу в экстра-тайме и второй раз в истории завоевала Кубок мира. Вот только счет матча оказался не таким, как предсказывал искусственный интеллект. Финал чемпионата мира 2026 Испания-Аргентина завершился со счетом 1-0. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Рай со вкусом ада. Что обещают белорусам в рекламе контрактов с армией России? Осторожно, как минимум пункт о списании кредитов. Вранье.
12: Служба по контракту для белорусов. Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта на участие в СВО и ежемесячная зарплата от 350 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы. Заключаем официальный госконтракт. Напиши нам и узнай больше.
3: Такие объявления начали массово появляться в местных вайбер-чатах по всей Беларуси. Предложение хоть и выглядит заманчиво, но не соответствует действительности, предупреждает юрист Евгений Иванов.
13: Ну вот в первый же ткнул. Аннулирование кредитов – это же обман чистой воды. Никакого автоматического аннулирования всех кредитов после подписания контракта не существует. Российский закон позволяет прекратить обязательства только по определенным долгам, в пределах установленного лимита и при выполнении целого списка условий. Например, задолженность уже должна дойти до суда или исполнительного производства. Кроме того, российские льготы не означают, что белорусский банк просто простит человеку кредит. Мы хоть и союзное государство, но не одно целое. У нас законы разные, и рубли тоже разные.
3: Не все так просто и с обещанием аннулировать судимость, говорит эксперт.
13: Российское законодательство действительно предусматривает особый порядок для некоторых обвиняемых и осужденных, заключивших контракт. Но это касается не всех преступлений, а освобождение происходит только при определенных условиях. Например, после награждения или увольнения со службы по предусмотренным законом основаниям. Более того, согласно нашему законодательству, такой контракт – наемничество, за которое может быть уголовная ответственность. Обещать белорусам, что после подписания российского контракта им точно ничего не грозит, юридически безответственно. Это замануха чистой воды.
3: Главное, о чем умалчивает реклама, за обещанными выплатами стоит не обычная работа, а участие в войне, где можно погибнуть или получить тяжелое ранение. Об этом говорят сами белорусы, которые по разным причинам оказались в рядах российской армии на Украине.
14: В СИН попал в тюрьму, из тюрьмы подписал контракт.
15: А в России попали?
14: В России, да.
15: В какой момент, вот интересно, как это произошло, в какой момент, что вдруг вы решили, что украинцы – это враги?
14: Да я вообще этого не решал, я же не главчик. Из тюрьмы подписал контракт.
16: Ну, я просто не предполагал все, что происходит на СВО. Я не думал, что так все жестоко. То есть, ну, мне говорили то, что вы не будете на первых линиях, там будете там... где-то обслуживать, там, то есть вы как осужденные, вам не дадут оружие в руки.
17: Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще. Мы начинаем идти, я в голове кручу, что сейчас меня убивают или я начинаю убивать. И все, никак вообще просто. Ну, я не подпускаю этим, ну, как насколько стараюсь думать об этом, чтобы быть готовым, настолько же, короче, у меня это не получается. Что-то мне не дает. Я просто смотрю, а там есть два спящих украинца. Ну и все, и вот это, короче, я их просто растолкал и говорю, все, мы в плен.
3: По данным украинского проекта «Хочу жить», на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Белоруссии. Минимум 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента Лукашенко эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
18: Мамы в шоке. Сколько стоит собрать ребенка в школу в этом году? Уже известны все цены. Подготовка школьников к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. Такие ориентировочные суммы озвучили официальные источники. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
19: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
18: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюму жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
20: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
18: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
21: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор. Купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
18: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить